0: погиб 21 человек, 45 получили различные ранения. Группировка российских войск «Южная» освободила Тихоновку в ДНР. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1335 военнослужащих. Основной период ОГЭ в 2026 году начнется сегодня, 2 июня. Это следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособорнадзора, с которым ознакомился ТАСС. Расписание основного периода 2 июня математика, 5 июня все предметы, кроме русского языка и математики, 6 июня информатика, иностранные языки, 9 июня русский язык, 16 июня все предметы, кроме русского языка и математики, 19 июня все предметы, кроме русского языка и математики. Резервными днями для сдачи экзаменов по математике и русскому языку стали 29 июня и 2 июля соответственно, а 3 и 6 июля экзаменуемые смогут сдать остальные учебные предметы. Расписание резервных дней ОГЭ учитывает, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым их результат оказался неудовлетворительным. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9 класса необходимо сдать два обязательных учебных предмета – русский язык и математику – и два учебных предмета по выбору. Начало экзаменов в 10:00 по местному времени. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 13 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанное единоборство промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня во вторник, 2 июня, в Омске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарет, и это программа «Пути дороги». Для начала обсудим все важнейшие новости, которые прозвучали на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость. Все инструкторы по вождению с 1 сентября должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им предстоит пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Большая довольно эта группа профессиональная. Инструкторы по вождению точно не знает никто, сколько их на самом деле. У нас в стране около 7,5 тысяч автошкол, и предполагается, что их более 100 тысяч инструкторов. Собственно, это люди, которые на сегодняшний день обучают вождению, они должны иметь как минимум два документа. Документ о среднем специальном или среднем профессиональном или высшем образовании. Первое и второе, они должны пройти дополнительное профессиональное обучение, как вот инструкторы по вождению, поскольку в вузах, в техникумах и так далее такой специальности нет, поэтому они должны пройти вот такое обучение, по-моему, 250 часов занимает это, и тогда они имеют право работать. Но теперь решили обязать их проходить еще курс подготовки как педагогов, дабы получить еще дипломы педагогические. Как это будет выглядеть, я пока не знаю. Сколько это будет стоить, пока тоже не знаю. Ну, давайте спросим у человека, который, может быть, знает немножко больше. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы оцениваете это нововведение?
2: Мне оно кажется очень странным, и есть какое-то количество неопределенностей в формулировках, которые в этом профессиональном стандарте присутствуют. Давайте сначала, так сказать, немножко успокоим. Да, действительно, инструкторов у нас сейчас около 100 тысяч. У нас не существует отдельной средней профессиональной или высшей профессиональной деятельности по специальности водитель, но руководствуясь этим документом, если у инструктора в его основной профессии, знаете, когда он учился там в техникуме или когда он учился в вузе, вот если в паспорте его основной профессии есть получение водительского удостоверения, таких людей довольно много, то в этом случае ему никакого дополнительного педагогического образования проходить не потребуется. Приведу пример на себе. Поскольку я офицер в прошлом космических войск, то в паспорте профессии специальности любого офицера есть получение профессии водительского удостоверения. И мне вот это вот педагогическое дополнительное не потребуется. Возникают вопросы относительно тех, у кого нету в паспорте его основной профессии нету получения водительского удостоверения, потому что добавилась формулировка «профессиональная переподготовка по направлению образования и педагогические науки». Почему кажется странным? Потому что при получении вот доп. Образования на мастера производственного обучения вождению там тоже педагогические часы тоже есть. Как это будет происходить, пока непонятно. И более того, могу сказать, что Межрегиональная ассоциация автошкол направила в Минтруд письмо с запросом получить разъяснение, как это будет происходить, где, как и каким образом, как они предполагают, что за 3 месяца до 1 сентября оставшиеся 100 тысяч инструкторов пройдут эту переподготовку.
1: Да вот мне тоже кажется это странным, может быть, это даже избыточным. Тем более, что реально люди работают, люди учат, получили за какие-то деньги, это не бесплатно, дополнительное образование как мастер обучения, имеет специальный диплом, а их обязует еще один документ получить, еще 250 часов обучения, получить еще один диплом. Сколько это будет стоить и нужно ли это вообще, я тоже пока не очень понимаю. И, честно говоря, боюсь, что часть этих людей просто уйдет куда-нибудь в таксисты. Как вам кажется?
2: Исходя из Трудового кодекса, если на момент вступления в силу профстандарта инструктор трудоустроен, то есть он работает где-то там по найму, по договору, неважно, то введение профстандарта не является основанием для того, чтобы его отстранять от этой работы. Готов предположить, что большое количество инструкторов накануне 1 сентября побегут перезаключать договора с автошколами или обновлять процедуру трудоустройства. Но мне тоже кажется странным, еще раз остановлюсь на том, что в дополнительном профобразовании обучающего вождению там есть порядка 40 часов педагогики уже есть. Мне кажется, что в том объеме, в котором она там представлена, этого достаточно.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо большое. Вот какая интересная новость. На этой неделе вновь зазвучало предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Причем озвучил это предложение министр транспорта. Говорят, что если вот разрешить мотоциклистам выезжать на выделенку, то это снизит число ДТП.

0: внедряется в крупных городах, в частности в Москве, уже несколько сотен километров. И это реально помогло общественному транспорту выиграть конкуренцию транспорта личного. Плюс к тому, там сейчас разрешено ездить такси, которые в реестре есть. Там, конечно, может передвигаться спецтранспорт, некий коммунальный транспорт. На эту несчастную полосу для общественного транспорта все время кого-то хотят подселить. На моей памяти уже неоднократно предлагали разрешить въезд электромобилям, предлагали пустить туда автомобили с газомоторным двигателем, тоже для поощрения владельцев. Да кого только не предлагали. Я считаю, что это лишнее, и, собственно, мотоциклисты и так хорошо себя чувствуют на дороге, потому что они могут маневрировать в потоке и могут двигаться быстрее потока. Нужна ли им еще дополнительная полоса? Считаю, что нет. Но давайте спросим у нашего гостя на прямой линии, независимый мотоэксперт Роман Ситников. Роман, здравствуйте.
1: Игорь, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а вы как смотрите, как мотоциклист, нужна ли вам еще дополнительная автобусная полоса? И улучшится ли от этого безопасность для всех участников движения, как для мотоциклистов, так и для остальных?
1: В целом, я считаю, что при разумном подходе это будет хорошо, потому что сейчас в Москве, я про Москву в первую очередь буду говорить, ситуация следующая. На многих участках дорог, я думаю, водители автомобилей тоже обратили на это внимание, вместо трех полос стало четыре при неизменной ширине проезжей части, вместо четыре – шесть и так далее. То есть, а восемь шапок сможешь? Смогу. Полосы стали уже автомобильные, а безопасный боковой интервал при движении между полосами, между рядами автомобилей соблюдать сложнее. В целом, если вывести мотоциклы, ну, если разрешите двигаться по выделенным полосам, я думаю, это будет гораздо лучше с точки зрения безопасности и с точки зрения конфликтов и недовольства автомобилистов, мимо которых едут мотоциклы в потоке.
0: Еще раз говорю, я езжу на легковом автомобиле, я не мотоциклист, и мне казалось всегда, что вот того пространства между двумя соседними автомобилями, современному мотоциклу, ну, если это не Honda, вот это могучая, вполне хватает.
1: На самом деле нет, если вспомнить Тверскую улицу, ее же самые первые начали увеличивать количество полос. Там сейчас между рядами расстояние небольшое, а если машины едут не идеально друг за другом, а они обычно едут так, плюс еще праворульные выглядывают из-за леворульных, получается, что там сплошные маневры для мотоцикла. А в автобусной полосе, которая у нас шириной от 3,5 до 5 метров, мотоцикл автобусу не создаст никаких помех, потому что, ну сколько, 2,40 ширина автобуса. На полосе 3,5-5 метров там можно спокойно проезжать и при этом не нервировать автомобилистов.
0: Вполне аргументированная точка зрения. Я говорю, я думаю немножко иначе, но я думаю, сейчас, если реально проанализировать ситуацию, посчитать количество мотоциклов в крупных городах, и потом, в конце концов, я думаю, на уровне закона можно разрешить, а уже каждый из региональных властей, из муниципалитетов для себя примет решение, надо это или не надо. В любом случае, инициатива любопытная. Спасибо большое. На этой неделе в Москве в выставочном комплексе «Крокус» прошло аж целых 5 специализированных выставок, связанных с коммерческим транспортом. Станция технического обслуживания, «Экспо», «СТТ», «Экспо», «Комвекс» — это коммерческий транспорт, и еще выставка, посвященная горному оборудованию. Я не ожидал, что это будет такое интересное и захватывающее зрелище. Во всяком случае, к «Крокусу» было невозможно подъехать в эти дни, припарковаться невозможно, и все павильоны были заняты под выставочные площади, под технику, все площадки. Площадки перед комплексом были заняты под технику. Кто проезжал, видел, стояли красивые самые разные краны и прочая техника. И посетителей было очень большое количество, огромное количество. Причем были стенды не только российских компаний, их, конечно, было больше всего, но было много компаний, естественно, из Китая, из Турции, из других стран. И на фоне того, что рынок коммерческой техники переживает такой тяжелый период, у нас падение в прошлом году продаж было грузовых автомобилей, серьезной дорожной техники. Но, похоже, такой сложный период заканчивается, потихоньку видны признаки оздоровления, и вот на выставку собралось огромное количество компаний и огромное количество посетителей, было реально очень много, я не ожидал такой. Ну, и я, естественно, в первую очередь ходил по павильонам, где проходила выставка Comvex, это коммерческого транспорта и технологии, и очень интересные были стенды у российских производителей, был там и ГАЗ, и МАЗ, и КАМАЗ, и БАЗ, АвтоВАЗ, АвтоТоры, многие другие китайские производители в большом количестве, там Шакман, Ситрак и так далее, Данфен выставляли свою технику. Много было премьер, причем премьер очень серьезных. Ну, условно говоря, автозавод «Урал» привез 5 специализированных машин для коммунального сельского хозяйства.

0: КАМАЗ показал новый седельный тягач поколения К5 6х4 хай-тек с форсированной силовой установкой. Премьеры нового сегмента для КАМАЗа. Он показал карьерные самосвалы «Атлант» и «Геркулес». В общем, очень любопытные, причем многие из них уже готовы работать без водителя. Там все уже автоматизировано, и это очень серьезно. Очень интересный стенд был у группы «ГАЗ». Собственно, главная премьера была достаточно скромной. Это платформа будущей «Газели». Но она суперсовременная, платформа, которая масштабированная. Это, кстати, очень сложная конструкция, но она может быть больше-меньше, шире-уже. Можно устанавливать любой тип двигателя, можно любые типы шасси делать. Это очень серьезная работа. Говорят, это чисто российская разработка, и на этой платформе будут базироваться новое поколение «Газелей», и это очень серьезно. Ну и, кроме того, были премьеры магистрального тягача «Валдай 45 Pro» с могучим двигателем. Был показан очень любопытный автомобиль для любителей-путешественников «Соболь НН 4х4 Off-Road». Целая линейка автобусов выпуска Ликинского автозавода, который тоже входит в группу «ГАЗ». Собственно, было что посмотреть. Народу было очень много специалистов. И чем ценна такая выставка, что это площадка, где могут пообщаться профессионалы. Хотя, я думаю, многие профессионалы, поскольку приходили с детьми, мальчишкам, знаете, как здорово забраться в кабину какого-нибудь магистрального тягача и представить себя за рулем этой машины на какой-нибудь современной трассе. Так что вот такая выставка прошла, и это здорово, это некий показатель того, что наша экономика развивается, что наши производители готовы предложить современнейшую технику, которая отвечает самым современным требованиям, но и при этом техника это создана для России, для российских условий, соответственно, отличается повышенной надежностью. К сожалению, она подошла к концу. Пятница был последний рабочий день, но я провел там 2 дня с огромным удовольствием.
1: Главная тема.
0: Вот теперь главная тема этой недели, которую все обсуждают, все СМИ, ну и, в общем, автомобилисты тоже. Правительство одобрило план по воплощению в жизнь стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Что это такое? Значит, была стратегия, написана сначала, мы ее обсуждали в прошлом году, в том числе и в эфире «Радио России». Это важный документ, цель которого – сделать так, чтобы смертность на дорогах России к 30-му году снизилась в 1,5 раза, а к 36-му году в 2 раза. Это очень амбициозная цель. Да, у нас идет снижение смертности на дороге. За 20 лет удалось снизить более чем в 2 раза. В начале этого века погибало до 36 тысяч человек в год. Ужасная цифра. Последние 2 года у нас порядка 14 тысяч человек погибает. Это тоже очень много. И вот стоит задача снизить через 10 лет в 2 раза эту цифру. Стратегию тогда обсуждали, что-то одобрили, что-то нет. В конечном итоге в ноябре ее подписал президент Владимир Путин. Но это такой, скажем так, рамочный документ, под который должно быть постановление правительства с пунктами, с конкретными мероприятиями, с конкретными сроками и ответственными. Вот такой документ был подписан в конце прошлой недели. Подписал его премьер-министр Мишустин. И, соответственно, документ, есть пункты, которые мне понравились, есть пункты, которые мне показалось, ну, чистая вода, абсурд. Разработать рекомендации, поставить задачу, это все понятно. Есть пункты, где конкретные вещи изложены, есть пункты, которые мне показались очень странные. Повысить сознательность по безопасности дорожного движения среди граждан России. И все. Вот как это сделать, не объясняется. Ну, сейчас мы поговорим с коллегой. У нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вадим, как вы оцениваете вообще эту стратегию и план конкретно, который уже называет конкретные мероприятия?
2: Стратегия – это крайне важный документ, потому что, по сути, учитывая всю такую постепенность и поэтапность развития, у нас сейчас внимание к теме вышло на самый высокий уровень. Есть документ, утвержденный первым лицом, собственно говоря, который диктует все обозначимые задачи, да, которые в целом и раньше существовали, но сейчас они там дополнительно подтверждены документально. Что касается плана, то он действительно достаточно всеобъемлющий. Я думаю, что он в необходимом объеме дополняет, собственно говоря, существующие инициативы в рамках национальных проектов и постоянную деятельность профильных ФАЮ, которые занимаются этой темой. Но и в целом, безусловно, это описание той комплексной работы, которая, по сути, ведется и должна вестись в этом направлении. Я с вами полностью согласен, что, по сути, тот уровень динамики снижения аварийности и смертности в России, который сейчас наблюдается, он подтвержден и всеми предыдущими усилиями. Ну и, собственно говоря, можно, наверное, сказать, что вот этот план, документ, да, это некое обобщение всех уже существующих практик, и, соответственно, это направлено на то, чтобы достичь тех амбициозных целей, которые, собственно говоря, поставлены и в стратегии, и озвучены на самом верху. И отдельно я хочу сказать, что это показатели, которые по сравнению с общемировой тенденцией на самом деле крайне амбициозны и важны, потому что, насколько я знаю, там в ряде европейских стран, там в тех же Штатах, наоборот, ситуация в обратную сторону идет, там идет рост смертности. Россия должна показать свой пример.
0: Я с вами согласен совершенно. А вообще, как вы считаете, что изменится конкретно для автомобилистов? Вот я посмотрел по многим пунктам, там, конечно, много касается совершенствования инфраструктуры, собственно, новых дорог, новых средств безопасности на автомобиле, которые будут требоваться и так далее. Я считаю, что это очень важно. Но есть несколько сложных пунктов, которые, ну, пока не могу никак оценить. Например, там все-таки рекомендуется провести некие исследования по безопасности автомобилей с правым рулем. В стратегии этот пункт выбросили, а здесь он снова появился. То есть, что изменится для автомобилистов?
2: Ну, вы знаете, я бы на самом деле так это сказал, может быть, немножко неожиданный ответ, но все же, на мой взгляд, в рамках реализации этого плана и стратегии, главное, что должно измениться, это на дорогах должно стать еще более безопасно, и, собственно говоря, мы все, выходя на улицу, должны будем понимать, что, по большому счету, это комфортная среда для передвижения там, детей, взрослых, родителей там, и так далее. Наверное, это ключевое, что должно измениться по прошествии там, определенного времени, что это как бы вот такое ощущение. А если говорить про детали, вот, которые вы говорите, относительно там, правого руля и так далее, то, знаете, я думаю, что сейчас преждевременно говорить про какие-то конкретные изменения, потому что, как вы верно отметили, вполне возможно, что будут изменения, дополнения. В любом случае, любая корректировка должна проходить определенную процедуру согласовательную. Так что я бы, наверное, ограничился тем, что действительно мы все ожидаем, будет на дорогах еще более комфортно и безопасно, причем это касается всех видов транспорта, от средств индивидуальной мобильности, заканчивая пешеходами, там, автомобилями и так далее.
0: Спасибо большое.
1: Путешествие.
0: А вот теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, ну, мне так кажется. Это к путешествию. Я продолжаю рассказ о большом путешествии по Рязанской области. Стартовал я в прошлой программе, в этой продолжу о поездке по Большому Рязанскому кольцу. 600-километровая дорога, которая идет по всей области и соединяет небольшие, но очень интересные города. В этот раз я доехал до дивного старинного города Спас-Клепики. Большой рыночный город в свое время. И сегодня сохранил свое обаяние. И есть какие-то очень приятные места, интересные. Например, учительская школа, которую надо обязательно посетить, она знаменита тем, что в начале прошлого века в ней учился Есенин. Кто не знает, Есенин окончил эту самую школу, получил диплом учителя. Сохранено здание, очень любопытное здание, показывают и классы, где занимались, и комнаты, где жили учащиеся, где учителя жили, как это было. Очень любопытно посмотреть, узнать про быт вот этих самых учащихся и про то, как формировался великий русский поэт. Кроме того, в окрестностях Спас-Клепиков очень много любопытных мест. Ужасно понравился музей деревянного зодчества имени Грошева. Около 4 гектаров, большое количество деревянных самых разных. Несколько музеев, где собраны изделия из дерева. Между прочим, потрясающе красивые. Ну и, конечно, здесь же находится один из въездов в национальный парк Мещерский. Это заповедный такой уголок России, дикая природа. Это одно из самых популярных мест для посещения. Много пляжей, кстати, и очень много комаров, честно вам скажу. Ну и дальше, собственно, там есть очень много интересных мест. Заехал в небольшой городок, который называется Гусь Железный. Вот у нас есть Гусь Хрустальный во Владимирской области, а здесь Гусь Железный. И тут, конечно, впечатление производит очень сильная церковь Троицы Живоначальной. Потрясающий гигантский храм. Гигантский для этого поселка. Это небольшой поселок был при железоделательном заводе, которого уже давно нет. Но этот белокаменный храм производит впечатление. Это псевдоготика. Он вмещает внутри, говорят, 1500 человек. Это, чтобы вы представили его масштабы. Потихоньку реставрируется. Можно зайти внутрь, идут службы, а можно просто посмотреть, задрав голову вверх, удивляясь вот этой мощи, которую построили посредине небольшого совсем поселка. И здесь есть усадьба Орлиное гнездо. Оно принадлежало одному из Баташовых, Алексею. С ней связаны много легенд. Есть еще Петелинский округ, где тоже посредине деревни, где сейчас живет 80 человек. 80 человек, стоит потрясающей красоты Введенская церковь в селе Пет, построенная в начале прошлого века, просто гигантская, сейчас она потихоньку реставрируется, в основном на средства меценатов. Ну и еще один город, про который я расскажу, город называется Сасово, много интересного, тоже есть старинный центр, красивый, и в этом городе есть единственный музей русской песни. Дело в том, что там жил композитор Аверкин, человек, который написал множество песен в стиле русских народных песен, многие из них мы считаем народными, типа «На побывку едет молодой моряк», а это он. Ну и, собственно, есть музей, дом, где он жил, и там собраны личные вещи как его, так и тех его любимых певиц. Тем, кто любит русскую народную песню, здесь будет, наверное, интересно. Самое интересное – это на въезде в Сасово стоит памятник Эрнсту Хемингуэю. Единственное, говорят, в России. Правда, точно неизвестно, кто его соорудил, и правда ли, что это Эрнст Хемингуэй. Но на въезде в город, у придорожного кафе, памятник сидящему бородатому мужику, который очень похож на Хемингуэя. Какие-то местные умельцы его сделали в начале 60-х годов. Не знаю, зачем. И вот он стоит, и вот местная традиция, когда люди въезжают в Сасово, они фотографируются. Ну, в общем, неожиданно. Смотрите, вот несколько таких маленьких городков, а сколько интересного, и вообще путешествие по маленьким городам Рязанской области, по Большому Рязанскому кольцу, оказалось на редкость интересным и плодотворным. Я продолжу рассказ об этом на следующей неделе, закончу, вернее, его рассказ.
1: Тест-драйв.
0: А пока хотел рассказать об автомобиле. Это обновленный кроссовер компании Havail, семейство F. Есть у них такое семейство, это F7. Это автомобиль, который у нас выпускается на заводе в Туле с 2019 года. Он, естественно, сильно обновлен. Был в прошлом году и обновлен в этом году. Популярная машина, важный автомобиль для компании. Он современный, он относится уже к классу D. И внешне он почти не изменился, практически не изменился. Компания Havail вообще провела в этом году рестайлинг практически всех своих популярных моделей. Обновила, изменила электронику очень серьезно. По части машины изменились двигатели, но внешне они почти не изменились. Действительно, зачем портить бестселлер, который и так хорошо продается? Ну и что изменилось в машине? Изменился новый экран. Появилась, наконец, для этой модели, смешно, но отдельная кнопка стояночного тормоза на центральной консоли. Раньше стояночный тормоз включался через экран медиасистемы. И базовая версия 1,5 литра, турбомотор, передний привод, хотя двигатель доработан, мощность не изменилась, крутящий момент увеличился, ну и, соответственно, он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. А полноприводная версия стала мощнее, тоже роботизированная трансмиссия 7-ступенчатая прежняя. Ну и что приятно, несмотря на доработку, несмотря на то, что теперь это Евро-6, производитель допускает применение бензина с октановым числом 92. Ну хотя лично я рекомендую не рисковать и заливать 95-й бензин. Естественно, здесь система полного привода, 6 режимов движения, эко, норма, спорт, снег, песок и оффроуд. Машина довольно большая, степенная, суеты не терпит. И хотя может ехать быстро, но все-таки агрессивного стиля как-то не приветствуется, агрессивный стиль вождения. Зато получаешь удовольствие при спокойной езде, автомобиль плавно едет, хорошо управляется, он тихий, хороший акустический комфорт. Имеет все современные системы безопасности, все современные системы комфорта. Добавили тут память сидения водителя, вентиляция передних сидений, подогрев заднего дивана, есть голосовое управление. Havail F7 немного подорожал. Переднеприводные модели в комплектации Optimum и Premium стартуют от 2 999 тысяч рублей, ну, от 3 миллионов. А полноприводный F7 стоит 3 400 тысяч рублей. Там несколько вариантов исполнения. И это автомобиль российской сборки. Нельзя назвать дешевым, но он, что называется, в рынке и пользуется большим спросом. Вот такой автомобиль Havail F7, обновленный модель 2026 года. Ну, на этом наша программа подошла к концу. С вами в студии с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей дороги и берегите себя!
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Этика искусственного интеллекта в искусстве. Как музей и художественное сообщество должны реагировать на массовое появление сгенерированных изображений. На полях Интермузея БРИКС Плюс в Москве прошла дискуссия между экспертами о том, как музей и художественное сообщество должны реагировать на массовое появление сгенерированных нейросетями произведений. Поводом стал не только теоретический вопрос, может ли искусственный интеллект заменить художника, но и вполне практическая ситуация. Подобные работы уже принимаются в музейные фонды, рынок наводнен цифровыми изображениями, а отличить рукотворное от машинного становится все сложнее. Один из вопросов отсылал к недавнему исследованию, которое в январе наделало много шума. Группа ученых из Монреальского университета во главе с психологом Каримом Жерби и с участием одного из отцов глубокого машинного обучения Джошуа Бенджо опубликовала крупнейшее на сегодня сравнение творческих способностей машины и человека. Сравнили ведущие модели ChatGPT, Claude, Gemini с ответами более 100 тысяч живых людей. Результат: на стандартном тесте дивергентного мышления нейросети обходят среднего человека, но топ-10% людей все еще уверенно держат первенство. Если средний человек теперь в творческой работе проигрывает машине, что это значит для самого понятия художник? Ответ экспертов такой: искусственный интеллект никогда и не создавался для замены человека. Он инструмент, и без человеческого запроса не делает ровным счетом ничего. Также художником не становятся по социальному заказу. Художником становятся потому, что не могут иначе, а у нейросети этой внутренней потребности нет и быть не может. Она такой же инструмент, как когда-то была фотокамера для художника-фотографа или видеокамера для медиахудожника, рассказывает российский медиахудожник Аристарх Чернышов.
2: Не был он призван заменить человека. Искусственный интеллект не является субъектом, он не сидит и не плетет какие-то заговоры. Это просто какая-то новая форма, скажем так, некого алгоритма. Это просто инструмент, и он работает только тогда, когда к нему обращается человек. А если он кого-то превзойдет, только по указанию самого же человека. Количество изображений растет экспоненциально, но это не значит, что они все становятся произведениями искусства. Это просто некий контент, цифровой контент. Ну, их можно рассматривать как просто данные, которые заполняют соцсети и как бы, другие какие-то ниши. То есть в связи с этим стоимость такого изображения стремится примерно к нулю. А стоимость произведения искусства наоборот растет. Поэтому как бы, нужно четко разграничить. И даже если произведение создано с помощью искусственного интеллекта, то оно становится произведением только потому, что автору удалось каким-то образом превзойти вот эту вот банальность штампования миллиардов изображений, а сделать довольно интересное высказывание и оригинальное.
0: 20 мегабайт.
1: Еще в ноябре 2018 года аукционный дом Кристис в Нью-Йорке продал портрет Эдмона де Белами, работу парижской художественной группы Obvious, которая обучила генеративную нейронную сеть на 15 тысячах европейских портретов 14 и 20 веков и подписала результат не именем автора, а математической формулой алгоритма. Стартовая оценка была от 7 до 10 тысяч долларов. Ушел портрет за 432,5 тысячи долларов, в 43 раза дороже начальной цены. С тех пор картина не изменилась, рынок готов платить именно за тех, кто использует машину как полноценный художественный жест, а не за бесконечную ленту автоматически сгенерированных картинок, которая в это же время заполняет соцсети и стоит около нуля, ну или цену подписки в пару десятков долларов. Например, в музыкальной сфере на стриминговых платформах уже идет незаметная для слушателя война с потоком сгенерированных треков. Их качество, техническое и порой даже эмоциональное, становится таким, что отличить машинное исполнение от живого практически невозможно. Еще весной 23 года популярные площадки взорвал трек «Heart on my sleeve», в котором фальшивый голос Дрейка исполнял несуществующую песню. Ее сделал анонимный пользователь через нейросеть. До удаления она набрала миллионы прослушиваний. Через пару лет, в 24 Федеральная прокуратура Соединенных Штатов предъявила обвинение 52-летнему музыканту из Северной Каролины Майклу Смиту. Он, по версии следствия, сгенерировал сотни тысяч треков с помощью искусственного интеллекта и за 7 лет заработал более 10 миллионов долларов на мошеннических роялти. То есть к моменту, когда индустрия начала бороться с потоком, в нем уже были реальные деньги. И вот здесь следующий вопрос. Если генеративный поток разрастается экспоненциально, то на чем вообще учить следующее поколение нейронных сетей? Рассказывает заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко.
3: Я знаю, что большинство, возвращаясь к антропике и правам, большинство научных журналов онлайн запретили искусственному интеллекту обучаться на своих данных. В результате, чем искусственный интеллект, который не учится, это профессионально, научно верифицированных статьях, но учится на мусоре, изначально кормим его не тем, чем хотелось бы. Защищая таким образом права авторов, ученых, причем я говорю в том числе и о точных науках, получается, что в искусственный интеллект не оформлено качественное произведение искусства, принадлежащее собранию Музея музыки, Третьяковской галереи, не оформлена научная статья, но оформлено мнение из интернета, ничем не дезинфицированное, которое какой-то человек без профильного образования туда закинул, или картинка, которую он сгенерировал сам, которая не обладает никаким качеством, кроме такого всеминутного.
1: Это утверждение легко проверить. С ноября 2024 года крупнейшие научные издательства резко ограничили доступ к аннотациям своих статей в открытых базах данных, через которые традиционно собирают обучающие выборки. По подсчетам аналитиков, охват упал с прежних 80% до 20-40, а у некоторых выпусков и того меньше. В мае 26-го одно из ведущих издательств пошло дальше и присоединилось к коллективному иску за обучение модели Llama на пиратских копиях научных статей. Это уже не единичная история. В сентябре 25-го компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить $1.5 миллиарда в коллективном иске от писателей за обучение моделей на пиратских копиях литературных произведений. Сумма стала крупнейшей в истории авторского права. Иными словами, первичный верифицированный профессиональный корпус данных оказался под защитой юристов. А нейросети учатся теперь на том, что осталось доступно. Качество улавливаемых ими знаний падает, а уверенность, с которой они выдают эту информацию пользователям, остается прежней. Еще одним важным элементом в дискуссии об этическом использовании нейросетей является маркировка. Все, что сделано с помощью нейросети, должно сопровождаться явным указанием. Иначе через 10 лет будущие исследователи окажутся в ситуации, когда отделить подлинное от правдоподобной подделки будет некому. Прозвучали и примеры аккуратной музейной работы с генеративными технологиями. Музей музыки сделал выставку из коллекции дирижера Николая Голованова. Подняли его дневники, письма, аудиозаписи и только после этого сгенерировали аудиогид его собственным голосом, но с текстами, основанными на его реальном наследии. Третьяковка для проекта об Эрнсте неизвестном по точной стенограмме сгенерировала видео разговора скульптора с Хрущевым. Только то, что было документально зафиксировано в стенограмме и подтверждено воспоминаниями свидетелей. То есть нейросеть не выдумала контекст, а воссоздала все по архивному документу, и зритель получал визуальное продолжение того, что и так есть в исторической записи. Однако все эксперты сходятся во мнении, что регулировать поток сгенерированного материала бесполезно. Он уже больше, чем способна охватить любая система ограничений. Но именно поэтому возрастает роль фильтрующих институций. Музей, библиотека, научный журнал, кураторская площадка перестают быть только хранителями и становятся отделом сортировки. Что можно показать публике, а что нет, это и есть форма мягкого права, которая работает не запретом, а ориентиром. И без нее следующее поколение, выросшее в постгенеративной нормальности, рискует утратить саму способность отличать подлинное от его правдоподобной имитации. Сегодня для подрастающего поколения цифровое – это фон, инструменты, среда обитания. Их интересуют они сами, их состояние, отношения. Что это поколение сделает с нейросетями, не возьмется предсказать ни один из экспертов. А им, в общем, и предстоит писать ту самую этику, которую старшие коллеги пока только нащупывают. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Психология.
3: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Это программа, в которой мы разбираем некие серьезные проблемы, серьезные поставленные свыше нам задачи. И все это называется психологией, нашей человеческой психологией. Поэтому представляю вам нашу гостью, нашу замечательную Ольгу Ивановну Маховскую. Здравствуйте, Ольга.
4: Добрый день.
3: Как всегда, огромное спасибо, что вы с нами. И давайте с вашей помощью вот какой осветим момент человеческого существования в социуме. Бывают такие ситуации, когда ты обращаешь внимание, что тебя избегают. В лучшем случае. В худшем случае о тебе стараются забыть.
4: Ну, еще, знаете, не смотрят в глаза, как будто бы невидимый, да.
3: Каким-то ты становишься непонятным изгоем, непонятно почему, вроде бы ты себя считаешь вполне нормальным и приличным человеком, а тем не менее ты своего рода персона нон грата. В каких ситуациях, что за этим стоит и как с этим бороться?
4: Ну, иногда люди так разрешают свои собственные проблемы за ваш счет, и, в общем-то, ваша вина только в том, что вы под руку попались. И когда они смотрят в глаза или смотрят поверх головы, это такой взгляд доминирования, когда тебя игнорируют и так далее. Есть люди, которые ведут себя принципиально со всеми, кого они считают ниже, а это большинство. Мы говорим, что это люди с нарциссическим расстройством, это сегодня обсуждается как серьезное личностное нарушение и так далее. Но иногда игнорируют по противоположной причине, когда вы очень значимы для человека, он вас стесняется, он чувствует, что он с вами не справляется или пока не знает, как к вам подойти. И потому как он вас избегает, и когда вы смотрите на него, он отводит взгляд и старается развернуться спиной как-то нарочито, да, вы понимаете, насколько вы важны и насколько вы сильно на него влияете.
3: Хорошо, если вы это понимаете, а если вы считаете, что у этого парня отклонения какие-то, чего вдруг он
4: ко мне... Нет, я всегда считаю, что я так сильно влияю на людей.
3: То есть нужно
4: все-таки, да, себя
3: оценить.
4: Да, я вам предлагаю именно эту философию со мной разделить, что со мной все нормально, я точно у этого человека ничего не украл, не увел жену, там... Не одолжил денег, не вернул. Ну, в общем, что-то такое. И даже не планировал ничего плохого делать этого человеку. Поэтому у него нет никаких оснований. Даже если я ему не симпатична, да, код поведения вежливого человека предполагает, что мы оглядываем всех присутствующих, взглядом приветствуем. Поэтому мы к этому чувствительны, мы про это понимаем. И, собственно, большой трагедии нет, если человек, которому ты не испытываешь никаких особых чувств, тебя, условно говоря, проигнорировал, не заметил. Можно подойти поздороваться, проверить. Потому что если вы ошибаетесь, и человек действительно вас избегает, то, увидев, как вы к нему направляетесь, он, конечно, предпримет какие-то... Он дернется в сторону.
3: Тест вот такой своеобразный, да?
4: Да, лучше знать.
3: Всего лишь 2 ситуации, когда человек избегает вас в случае, описанном вами, предложенном. Первый вариант – это он нарцисс. Второй вариант. Вы значимая личность, и вас стесняются, просто ощущая себя чуть ниже, слабее, я не знаю, просто обыкновенное смущение человек испытывает. Еще какие-то варианты есть? Какие-то обиды есть, наверное, какие-то затаенные, потаенные?
4: Да, конечно, если нас обижают, нам бы не хотелось с обидчиком, особенно по свежим следам, вообще даже сталкиваться. Человек может не понимать, насколько он вас травмировал. Не просто там своим отказом или какой-то сплетней. Да? Есть люди, которые сплетничают и не отдают себе отчет о последствиях. Или он вас как-то плохо рекомендовал, или он вам не помог в какой-то момент, или он вам просто сказал, куда ты лезешь. Сказал, между прочим, как бы по-дружески, чтобы привел себя более адекватным. А ты понимаешь, что нет. Не хочу, чтобы рядом был и назывался другом тот, кто тебе снижает самооценку. Не надувает паруса,
3: ну да, на ситуации
4: не поддерживает.
3: Вы описываете отношения, когда вы отказываетесь от общения, они от вас отворачиваются.
4: А вы знаете, это как такая штука немножко такая взаимная, потому что если вы отворачиваетесь, то вы перекрываете. Это называется быть эмоционально недоступным.
3: То есть сейчас нужно зеркало, и мы говорим о том человеке, то есть он допустил, вы в данной ситуации на себя проецируете, вы допустили ошибку, просто грубо поступили по отношению к человеку, и теперь не удивляйтесь, что он не хочет с вами общаться. Это естественно и вполне закономерно.
4: Да, заметив это, вы тоже ведете себя так, как будто бы, ну и что? Вы не идете выяснять отношения и сказать, слушай, ну я там что-то лишнего сказал, ты не обращай внимания, я просто глупость какую-то, да. Но этот конфликт, он остается. Вы обнаруживаете, или человек обнаруживает, что вы вовсе не тот, за кого он вас принимал. Он считал, что вы опорная фигура, что он может в сложной ситуации к вам обратиться, что вы в него верите и так далее. И вдруг он понимает, что рядом, в ближайшем окружении, у него есть активный контрагент, можно сказать, враг. И это, наверное, давно. Конечно, это очень сильное открытие такое. И нужно какое-то время, пока контакты перестроятся таким образом, что вы удалитесь. Просто это накапливается, такая неудовлетворенность.
3: Мы начали с проблемы, когда вы понимаете, что вы персона нон-грата. Условно, в кавычках. Такое вот ощущение у вас возникает. Вы должны это квалифицировать, вы должны правильно воспринять. И что дальше? Что самого себя в чем убеждать? Что это не моя ошибка? Сейчас вы тут же еще одну ситуацию добавили, которая в не лучшем свете рисует вас именно. Вы допустили ошибку, поэтому не удивляйтесь. Это более-менее понятно. Гораздо сложнее понять, почему ты, не сделав ничего, на твой взгляд, плохого другому человеку, ты становишься для него каким-то совершенно объектом, на который он не то что не смотрит, а вообще избегает.
4: Вы знаете, вот я думаю, что слушатели считают, что не надо вести себя так занозисто, что все-таки есть некоторый ресурс в отношениях иногда, когда люди могут поговорить и выяснить все-таки, да, вот они.
3: Большинство проблем возникает из-за банальной недоговоренности, недопонимания. Mm-hmm. Если ты воспринял это так, другой человек воспринял это так, вы вроде бы как решали одну и ту же задачу, оказалось, что с разных сторон, да, и...
4: Да, хорошо, если это возможно, но если вы вдруг обнаруживаете, что человек вел себя ложно очень давно...
3: Да.
4: Есть некоторые признаки,
3: да,
4: то договариваться с ним довольно бесполезно, потому что он будет продолжать врать и говорить, ну ты что, тебе показалось? Да ладно, я вообще этого не говорил. Ну, ты возьми себя в руки, у тебя было плохое настроение. То есть вот это переведение стрелок на вас как раз и говорит о том, что он не будет разговаривать.
3: Хорошо, значит нужно обрубать концы?
4: Я называю это дистанцироваться, чтобы обрубать концы как? Убить его?
3: Нет,
4: или
3: нет,
4: закрыть
3: нет,
4: дверь,
3: нет,
4: но
3: нет,
4: ну,
3: нет,
4: избегать.
3: Значит...
4: А, да, объясните нам, а вот мужчины, как обрубать концы,
3: ну, вот
4: нам,
3: было,
4: женщинам.
3: Да, да. Точно так же, вести себя точно так же по отношению к этому человеку. Он не видит вас, вы не видите его. После 2-3 каких-то с вашей стороны попыток восстановить отношения, или, по крайней мере, протянуть руку, улыбнуться, поздороваться, вы просто обрубаете концы и перестаете с ним общаться.
4: Тут я с вами соглашусь, что можно находиться в одном физическом пространстве и быть крайне далеко психологически. Безопасная психологическая дистанция. Надо выбирать и понимать, что, ну, все, здесь сюжет завершен.
3: Исчерпан.
4: Ну, да, исчерпан. Ну и что, что поздно? Ничего. Иногда иллюзии нам помогали решать какие-то трудные задачи. И вы думали, что человек рядом, и он в вас верит. А обнаружилось, что нет. Ну и что? И все равно ваша жизнь зависит от вас в гораздо большей мере, чем от него.
3: Давайте уже подводить итог и такой итог. Давайте совет. Советуйте. Вот как.
4: Знаете, вот не бойся.
3: Распознать сразу, да, вот не закрывать на это глаза, а все-таки, наверное, повнимательнее, да, относиться
4: конечно
3: к подобного рода вещам.
4: Вы знаете, не бойтесь смотреть правде в глаза. Даже когда вам не смотрят в глаза, есть такое успокоение в том, что вы управляете своей жизнью. Вот это открытие людей вокруг — это один из способов самопознания. Ну, вот вы теперь знаете, что этот человек не с вами.
3: Вы предупреждены, а следовательно вооружены. Ольга Ивановна Маховская сегодня была, друзья, с нами. Тема была, в общем-то, такая, вполне себе часто сталкиваемся мы с подобного рода ситуациями. Надеемся, что мы пролили свет на эту проблему. Вы теперь будете поосторожнее, повнимательнее, и в то же время вы не утратите настоящей человеческой доброжелательности. Ольга Ивановна Маховская. Сейчас. Огромное спасибо нашему специалисту-психологу. И до
4: всего
3: новых
4: доброго
3: встреч.
4: Да, обнимаю, целую.
3: С вами были Дмитрий Таиров и Ольга Ивановна Маховская.
1: Психология. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. В России сократится количество направлений подготовки в вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Глава государства назвал удар по колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой, и попросил доложить о том, как проходит лечение раненых и идут выплаты компенсаций.
2: Как оказывается, помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа.
1: Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате удара, один из них в крайне тяжелом состоянии. Он также рассказал, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз приходилось приостанавливать из-за угрозы повторных атак беспилотников.
3: В подобных ситуациях, когда гибнут люди, предусмотрены социальные выплаты, материальная помощь в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших и умерших. Также единовременное пособие гражданам, которые получили вред здоровью, тяжкий и средний вред – это 600 тысяч, и легкий вред – 300 тысяч. На сегодняшний день за выплатами по поводу погибших обратилось 4 семьи, то есть у нас имеется 4 заявления по поводу возмещения, получения социальной выплаты в связи с получением вреда здоровью. Одно заявление. Значит, нами полностью проведена работа со всеми пострадавшими. Разъяснены их права, что им необходимо сделать для того, чтобы получить выплаты. Также мы собираем информацию о том, кому, чем помочь. В большинстве своем это семьи, которые проживают на освобожденных территориях. Это сельскохозяйственные районы. И в настоящий момент времени наши органы помогают пострадавшим собрать все необходимые документы для получения соответствующих социальных выплат. Понятно, что вернуть жизнь детей мы, Владимир Владимирович, не сможем, поэтому все, что можем, выплаты, все эти мероприятия и вся эта работа, ее проведение организовано.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также рассказал президенту об атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок, 11 человек получили ранения.
4: Я хотел бы доложить о последнем происшествии такого же рода. 31 мая 26 года военнослужащим ВСУ произведена атака с применением БПЛА самолетного типа с поражающими элементами на жилой квартал в городе Геническе Херсонской области. В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены фасады 4 многоквартирных домов на улице братьев Коваленко города Геническа. В результате атаки погиб находящийся в одной из квартир 6-летний ребенок. Получили ранения 11 мирных жителей. Получили механические повреждения 6 автомобилей. Следственным комитетом по данному факту 1 июня 2026 года возбуждено уголовное дело.
1: Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. «Наказание для преступников будет неотвратимым», – заявил президент.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Геническе киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили ранения. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. В России сократится количество направлений подготовки в вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит. Сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия». Глава Миноборнауки отметил, что в этом году корректировка была сделана с учетом тех приоритетов, которые сегодня существуют на рынке труда и в экономике.
5: В 2026 году он уже скорректирован. В этом году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах социальных, как здравоохранение и образование. То есть, в первую очередь, это подготовка учителей и врачей. Ну и, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета. Всего несколько сот специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях.
6: Ну, то есть число этих специальностей в этом году сократится, да?
5: Число специальностей, по которым можно взять, сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике на рынке труда.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кирсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года, с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил и Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. А новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне Шанхай занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, во вторник, 2 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Челябинске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, небольшие дожди. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшая облачность, без осадков. В Калининграде плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Во Владикавказе плюс 16, плюс 18, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении идет трансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий, если какая-то тема вас заинтересует. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
8: Сегодня в России отмечается День защиты детей. На фоне новостей, которые приходят с приграничных регионов, защита детей — это более чем актуально, безусловно. Только за одну ночь сегодняшнюю, 1 июня, над территорией Российской Федерации было сбито более 70 вражеских беспилотников. Ну, вот в Запорожской области украинский БПЛА атаковал начальную школу. Всего за последние сутки, не только за ночь, а вот за сутки, над Курской и Белгородской областью было сбито 128 беспилотников различного типа.
9: О текущей ситуации в регионе нам расскажет наш коллега в Белгороде Александр Сердюк. Александр, здравствуйте, вам слово.
10: Здравствуйте, Данил, Людмила. Ну, обстановка стабильно сложная, тревожная. Вот у нас только за сегодняшний день 6 мирных граждан получили ранения, 1 человек погиб. Вот, ну, в связи с этими атаками БПЛА пришлось мне немножко опоздать на работу. Перед выходом из дома в 8:13 получил сообщение по мониторинговому каналу, что у меня над районом и над улицей, по которой я еду на работу, шло ударное крыло, поэтому вот ждал отбоя опасности, немного опоздал на работу. Ну и начинаем. Вот первое, в Белгородском округе, село Пушкарное, это 1 километр на запад от областного центра. Из-за детонации беспилотника погиб мирный житель, еще один получил Кубабаратравму. Уже юго-западная часть нашего города. Автодорога Разумная — Новосадовый. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель тоже получил Кубабаратравму, ушибы предплечья, коленного сустава. Был отправлен в горбольницу номер 2. И вот буквально во второй половине дня эта трасса, тоже от меня на юг от Белгорода, новая деревня, 10 километров от границы Белгорода, и в Певедрон ударил по автобусной остановке. Пострадали 4 мирных жителя. Все они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Вот так мы живем. Параллельно две реальности. Мирная и прифронтовая. Мы начали с дня сегодня, да, Международный день защиты детей. У нас в Белгороде у детей очень много. Вот с начала СВО последние данные, которые

0: неспокойно, почему всегда тревожно. Накануне поселок Октябрьский, тоже Белгородский округ, подвергся массированной атаке беспилотников. Там 3 человека погибли, несколько, более 4 человека получили различные ранения. Вот. Да, с другой стороны, беспилотников. Сегодня прошло оперативное совещание правительства региона. Огласили такие цифры, что за последнее время, благодаря работе мобильных огневых групп и добровольческих подразделений, и Министерства обороны, ПВО, у нас увеличилось перехват и сбитие вот этих беспилотников различных типов, и продолжается работа по формированию как полного штата нашего отряда «Барс» Белгород добровольческого. Вот. Так вот, в этом живем. Мы сегодня, дети у нас начали сдавать вместе со всей страной экзамены, да, государственные испытания. Отмечу, что у нас более 5500 одноклассников, 5580 11-классников, и более 16000 это девятиклассники, они тоже сдают испытания. Ну, на старте в массе своей действительно есть у белгородских выпускников выбор, как сдавать экзамен или какую оценку получать. Но в массе своей все они решили все-таки проходить ЕГЭ, несмотря на льготу по средней оценке по их учебе. Вот, что еще.
1: Я прошу прощения, да, что было, проходила информация от Минпросвещения и Рособорнадзора о том, что в целях безопасности были утверждены дополнительные даты сдачи единого государственного экзамена, вот как раз для школьников из приграничных районов. Не только Белгородской, там Брянской, Курской области тоже.
0: Да, сдача ЕГЭ проходит в удаленных тыловых районах, соблюдение всех мер безопасности. Старт пошел, сегодня химию, литературу, историю сдавали ребята. С удовольствием было очень много людей. О результатах мы действительно сейчас пока не узнаем, узнаем позже. У нас в Белгороде вот мирная жизнь, у нас стартовал купальный сезон сегодня, тоже дополнительные модульные укрытия бетонные устанавливаются в зонах отдыха и купания. Хочу отметить, тоже вот 1 июня всегда мирная повестка, как сложно механизаторам, земледельцам нашим в непростых условиях, в непростой оперативной обстановке практически... Да, планируем, я уже говорил, более 1 миллиона гектаров пашни у нас есть, выпало несколько сотен из севооборотов приграничья, но у нас полностью окончили сев зерновых, зернобобовых, заканчиваем...
2: Это вот с одной стороны, а с другой стороны проходила опять информация о том, что по сельхозтехнике ударили беспилотниками, и на какой-то момент она была выведена из строя. Но нужно также отметить, что, конечно, в этот день хочется больше о мирной повестке говорить, и вот в том же Белгороде есть Центр поддержки украинских переселенцев, это те, кто из ДНР и ЛНР переселились в свое время. Так вот, для них специально в регионе, например, организовали празднование Международного дня защиты детей, вводили девчонок и мальчишек в Белгородский государственный историко-краеведческий музей. Ну и такие акции в приграничном, в непростом регионе тоже, безусловно, проходят.
1: Важно,
2: Александру Сердюку, нашему корреспонденту в Белгороде, говорим большое спасибо и к следующей теме переходим.
3: Наше время.
1: Недалеко отойдем. На прошлой неделе правительство России сообщило, что выделено более 1 миллиарда, точнее 1 миллиард 200 миллионов рублей, чтобы помочь организовать летний отдых для детей из как раз вот приграничных регионов Белгородской области. Михаил Мишустин, премьер-министр, сообщил об этом. Он также отметил, что многие дети проведут грядущие каникулы в летних лагерях, и организовать такой отдых для школьников помогает в том числе и правительство.
2: Кстати, там дополнительные даже средства из федерального бюджета выделялись на отдых ребят из Белгорода, из Белгородской области. Ну, а в целом, действительно, поговорим сейчас о предстоящей кампании отдыха летнего, оздоровительного, детского, который в лагерях в основном происходит. Где-то это пришкольные лагеря, но, конечно, интереснее говорить о тех лагерях, которые на природе, на речке, в лесу. Так вот, всего в стране 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. В 26-м году в них должны отдохнуть более 228 тысяч детей, участников специальной военной операции, и 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов России. Но это уже не говоря о тех 6 миллионах детей в целом, которые должны все оздоровительные лагеря в стране посетить.

0: Обсудим подготовку к сезону и о том, как этот сезон в этом году состоится, потому что новшеств в загородном детском отдыхе довольно много в этом году. С руководителем Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих с нами на связи. Валерий Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Валерий Николаевич. Ну, первый вопрос. С чем подходим к сезону? Готовы ли наши пионерские, ну, бывшие пионерские?
1: Я считаю, теперь по-другому, я даже не знаю, как их назвать. Детские.
2: Да.
1: Ну, да, неважно как, детские, пионерские, молодежные, неважно. В общем, это загородные детские лагеря в лесу, у речки, как вы и сказали выше. Мы подходим достаточно оптимистично к началу уже строительной кампании. Мало того, надо сказать, что она уже началась. Многие лагеря в 20-х числах мая приняли первых детей в своих загородных резиденциях, можно сказать. Рано каникулы летние начинаются, 1 июня, это не дата старта летней кампании. Подходим уверенно. Во-первых, есть уверенность в том, что спрос на загородный детский отдых в регионах растет. Да, есть тенденция, что на юга далекие путешествия, это падает. Причины этому понятны. Логистика, тарифы, стоимость билетов. Ну и просто желание родителей, чтобы ребенок был ближе к их родному дому, чтобы навещать его было удобнее и на связи с ним быть тоже было удобнее. Это, наверное, главная тенденция. Это отмечают все эксперты сферы детского отдыха, что региональный детский лагерь больше становится популярным и востребованным. Мало того, и другие формы, не только в загородном лагере, стационарном, но и палаточные лагеря, лагеря глэмпинги на базе стационарных лагерей тоже сейчас входят в рынок и тоже начинают предлагать услуги. Кстати, развитие вот последних 2 лет показывает, что на базе стационарного лагеря всегда есть свободные полянки, на которых можно поставить красивые быстровозводимые модульные глэмпинги, этим самым обеспечить и интересное проживание, то же самое медицинское обслуживание, охрану, страхование, участие в общей программе питания и должным образом организованный присмотр и уход.
0: Валерий Николаевич, а что касается, что называется, материально-технической составляющей загородных лагерей, насколько сильно она изменилась? Действительно, несколько последних лет действовали программы, в том числе строительство модульных корпусов, о которых вы упомянули. Улучшило это материально-техническую базу лагерей российских? Ну так, в целом, понятное дело, что где-то лучше, где-то хуже, но, что называется, в среднем по больнице.
1: Понимаете, это, да, замечательно, что есть такая федеральная программа, что субъекты заявляются на условиях софинансирования на возведение таких быстро возводимых модульных зданий. У кого-то они в круглогодичном исполнении, у кого-то в сезонном исполнении. Но это точечное решение. То есть хотелось бы, конечно, чтобы регионам федеральный бюджет помогал в решении комплексной застройки, как вот мы, например, вернувшись только что из тура по детским лагерям Узбекистана, где сносится лагерь, на его месте строится современный быстровозводимый модульный комплекс для детей с различным видом отдыха. Поэтому это шаг вперед, хотелось бы, чтобы этот шаг был шире. Но программа расширяется не только места для проживания, но и места и инфраструктура по безопасности, по досуговой инфраструктуре, то есть спортивные площадки, театральные залы, клубное пространство, кружковые помещения теперь в эту программу входят, медицинские пункты, объекты питания детей. То есть это хорошо, что предложение организатора было услышано, и субсидия дается не только на места проживания. Ребенок в лагере не только спит. Он еще и развлекаться должен, обучаться, и медицинское обслуживание должно быть на должном уровне.
2: И питание, вот тоже об этом хочется
1: питание,
2: отдельно,
1: конечно,
2: поговорить,
1: да.
2: Потому что менялись требования, насколько я знаю, к санпинам в том числе, да?
1: Ну, как бы все осталось по-прежнему. Санитарные правила, которые заканчивают свое действие в этом году, переутверждены в старой редакции с 1 сентября, они вступают в силу. Ничего не изменилось, как нормативы по питанию, так и сами санитарные правила по детскому отдыху.
2: Валерий Николаевич, ну все, о чем мы с вами говорим, вроде бы как выглядит таким образом, что глобальных, ну таких вот прям новшеств, нововведений, изменений...
1: Да нет, есть, конечно, есть.
2: А, есть. Что?
1: Ну есть, да. То есть уже как второй год мы работаем на принципах единой воспитательной программы. То есть подходы к программе лагерей второй год подведены под общие требования, да. Разнообразие лагерей обеспечивается их компонентом именно лагерной программы, но в каждом лагере те или иные мероприятия теперь обязательны. Да, существует и требования к подготовке вожатых. Понимаете, на рынке сейчас впереди планеты все те, кто более разнообразен. Он выдерживает требования, но в то же самое время вкладывается в разнообразную спортивную и досуговую инфраструктуру и в оригинальные программы, отличающиеся от обычной программы 21 день просто пребывания на отдыхе с присмотром и уходом. Запрос родителей, чтобы не просто ребенок жил и питался. Они хотят, чтобы еще с ребенком что-то происходило. Он менялся. Запрос родителей главный сейчас, чтобы ребенок научился самостоятельности в лагере, потому что семья, школа и доп. Образование этого не дает. Он первый раз может оказаться
2: сложно,
1: один.
2: Сложно не поддержать родителей в их этом желании, но все же упирается в стоимость. Да? Мы говорим о чем?
1: Это
2: о том,
1: главная
2: что,
1: проблема.
2: К сожалению, детский отдых... Ну, для среднестатистической семьи, ну, это роскошь для ребенка. Причем потянуть 21 день, ну, это совсем тяжело, да, на 10 дней отправляют. Понятно, что семьи, которые могут получить субсидии, да, или какие-то там от государства, какие-то льготы, они, им больше повезло. А те, которые вот уже этот порог перешагивают, не считаются семьями достойными, да,
1: это
2: там,
1: проблема.
2: Поддержки. Ну все.
1: Мы, как ассоциация лагерей, всегда на всех площадках, разговорах с властями говорим, ребенок не должен зависеть, сколько мама и папа получают зарплату. Право ребенка на отдых и оздоровление не должно основываться на принципах нуждаемости
2: да,
1: семьи.
2: Но вас слышат.
1: К сожалению, это разговор с властями идет. Да, вот была программа кэшбэка всем трудящимся, грубо говоря.
2: Да.
1: Есть регионы, в которых подход, да, налогоплательщик имеет право на помощь. А есть регионы, в которых, к сожалению, принцип нуждаемости в приоритете. Поэтому мы постоянно об этом на всех площадках говорим в разговорах с властями. Но, к сожалению, детский отдых становится не то что социальной политикой, он становится не всем доступен. Это
2: потому что это своего рода бизнес.
1: За который это бизнес становится все. Да, вы абсолютно правы. Это туристический бизнес все больше и больше разворачивается. Это платежеспособное население, да, больше имеет доступ к этому отдыху. Поэтому хотелось, чтобы вот потенциал детского отдыха, это как бывшие пионерские лагеря, анализировался и понимали, что это вклад в воспитание ребенка, а не просто на отдых и времяпровождение. К сожалению, детский отдых становится теперь все больше бизнес.
0: Вклад в воспитание ребенка. Валерий Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Руководитель Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих был с нами на связи. Ну, несмотря на стоимость путевок, будем надеяться, что как можно большему количеству ребят удастся отдохнуть с помощью государства или исключительно силами родителей, но так или иначе приступить к обучению в конце лета с удовольствием.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Сегодня, в Международный день защиты детей, президент России Владимир Путин вручил государственные награды, ордена «Мать-героиня» многодетным родителям.
0: Мать-героиня, а еще орден «Родительская слава». Это вот две последних награды, которые в нашей стране действуют для семей, у которых детей много. Ну вот сегодня 9 семей были приглашены в Кремль на встречу с президентом, и там 13-14 детей. Вот о таком количестве детей идет речь. Что сказал президент? Власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. Речь идет о развитии современного образования, здравоохранения, включая детскую медицину, создании комфортной городской среды, а также условий для развития и самореализации подрастающего поколения. Президент отметил, что каждый ребенок должен иметь возможность найти свое призвание и максимально раскрыть свои способности. Позитивная тенденция, говорит Владимир Владимирович, что увеличивается число многодетных семей в нашей стране. Государство намерено и дальше формировать условия для увеличения числа многодетных семей. Национальные проекты и государственные программы все в большей степени ориентируются именно на интересы семей с детьми. Особенно поблагодарил многодетных родителей за их вклад в воспитание детей. Ну и поздравил, естественно, с праздником.
2: Мы со своей стороны, всех, естественно, многодетных мам мы не могли найти. Мы нашли двоих и попросили ответить на наши вопросы. Буквально несколько слов рассказать о своей семье. Когда им вручали награду, это вот как раз семьи, которые тоже получали подобные награды.
0: Или не будут получать, раз, кстати. Да.
2: А вот что они чувствовали? И вот что нам рассказала многодетная мама 14 детей из Железногорска Ирина Казимирова.
11: Всем добрый вечер. Я Казимирова Ирина Давидовна, являюсь многодетной матерью, имеющей 14 детей. Мой муж Казимиров Олег Евгеньевич. В нашей семье 5 сыновей и 9 прекрасных дочерей. Из всех детей 5 имеют свои семьи. На сегодняшний момент у нас 10 прекрасных внуков. И в этом месяце ждем еще 2. Я очень рада за нашу большую, прекрасную и дружную семью. 21 апреля 2026 года был указ нашего президента, что я являюсь матерью-героиней. Но самого ордена еще не получали. Ждем с волнением этого момента. Переживаем, но это, конечно, очень радостный будет момент. Звание это первое в нашей жизни. От государства мы получали льготы на коммунальное жилье. Было время даже 100% льготы. В 2009 году получили субсидию на жилье, а в связи с работой моего мужа на МГОКе нам выделяли путевки в санаторий Горняцкий каждый год, а также выделили автомобиль ВАЗ в 2010 году. Я сама выросла в многодетной христианской семье и являлась 8-м ребенком. Я видела живой пример своих родителей, как они с добром друг к другу относились и к нам, детям, с любовью. И я тогда для себя сделала вывод, что большая семья – это очень прекрасно. И всегда мечтала, чтобы у меня было 15 детей. Но Бог подарил нам 14. И за это я ему очень благодарна. И я хочу сказать, что иметь многодетную семью – это действительно честь от Бога, потому что Он доверил мне столько детей вырастить и дать им возможное, что от меня зависело.
0: А еще мы поговорили с многодетной мамой, 10 детей у нее, из Симферопольского района. Звание «Мать-героиня» она получила в 2025, в прошлом году. Наталья Лукьянова с нами пообщалась.
12: Здравствуйте, меня зовут Наталья Лукьянова. Я проживаю в Крыму. В прошлом году я получила звание «Мать-героиня», чему я очень рада и благодарна главе нашего государства за такое почетное звание. Вот. В нашей семье 10 детей, 6 из них девочек, 4 мальчика. Уже сейчас есть 7 внуков. В наше время очень, конечно, хорошо многодетные семьи живут, получают много поддержки. Ну и мы тоже все еще получаем эту поддержку, потому что у нас 5 несовершеннолетних детей – Сейчас такое время, да, когда со стороны государства оказывается всевозможная поддержка. Ранее мы тоже получали в Татарстане поддержку, когда мы там проживали, да, нам автомобиль вручили. Потом Миниханов Рустам Нургалиевич также помог нам при обретении жилья. Награды там получали. Это материнская слава в Крыму. Получила награду «Родительская доблесть». Вот. И что хочу сказать, что большая семья – это когда все друг другу помогают развиваться. Это хорошо и здорово, что государство поддерживает, и мы можем спокойно жить и весело смотреть в будущее и быть уверенным в завтрашнем дне.
0: К нам присоединяется председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбаченко. Сергей Игоревич, рад вас слышать.
13: Да, добрый вечер.
0: Поздравляем вас с праздником. Во-первых, а во-вторых, хотим понять. Ну вот смотрите, сейчас президент и вручает ордена, и многое делается действительно для поддержки. Но, как говорит Владимир Путин, это не конец. А к каким мерам поддержки мы сейчас идем?
13: Ну, во-первых, президент говорит о том, что делается много, но недостаточно. И самое главное, что я бы хотел отметить вот в предыдущих двух выступлениях, это такое, знаете, бесконечное счастье многодетной семьи. То есть награды, которые ну, все ждут там, в виде чего-то, да, там у семей у этих уже есть. И награда в виде высшего звания мать-героиня, это, конечно же, очень важная отметка их трудов со стороны государства, со стороны президента, но в то же время они все равно счастливы, независимо от этой награды. И какие бы меры поддержки не были в отношении их семьи реализованы, они все равно будут счастливы. Вот это самое главное, что я бы хотел отметить. Что же касается мер поддержки, то одно из самых главных достижений последнего времени, как я считаю, это указ президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, который был принят 23 января 2024 года, когда стартовал год семьи. И в соответствии с этим указом установлен единый федеральный статус многодетной семьи. Это семья с тремя и более детьми. Почему это важно? Потому что, вот, например, сегодня на форуме, общероссийском форуме многодетных пассажиров и путешественников и авиапассажиров, мы услышали от одной из компаний, авиаперевозчиков, о том, что они только думают о том, как эти меры реализовать не в отношении семей с пятью детьми, в отношении которых у них реализуются меры поддержки, как в многодетных семьях, а в отношении семей с тремя детьми. Ну так вот, я хочу сказать, что это уже состоялось, это уже нужно делать. Вот в этом сила этого указа. И второе важное, я считаю, событие, которое произошло тоже в 2024 году, это старт нового национального проекта «Семья», в рамках которого реализуется федеральный проект «Многодетная семья». 10 мер из так называемого демографического меню реализуются в 41 регионе с неблагоприятной демографической ситуацией, где суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по России. Там самые разные меры, которые регионы выбирают для того, чтобы, ну, скажем так, реализовать у себя как самые востребованные со стороны семей. И не только многодетных, но и молодых семей. Ну, я могу сказать, что самые значимые с моей точки зрения, это жилищные меры. Это возможность увеличить до 1 миллиона рублей субсидию или выплату на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. А сейчас она составляет на федеральном уровне 450 тысяч рублей. Это субсидированный найм жилья при рождении первого, второго и последующих детей. Это услуги социальных нянь, которые предоставляются тем семьям, которые нуждаются в кратковременном присмотре за детьми. Ну, например, это семьи с инвалидностью ребенка, это многодетные семьи, это семьи участников СВО, как решат в каком-либо регионе. Это специальные пункты проката товаров, необходимых для семей. Ну и многие другие меры.
0: Скажите, пожалуйста, Сергей Игоревич, мне бы еще вот хотелось понять, вот Конечно, многодетными становятся не потому, что меры поддержки какие-то от государства хотят получить. Как мы вот слышали наших двух мам сейчас, они это решение приняли совсем не из-за денег, автомобиля или там льготного отдыха детей. Да, это вот их жизненная такая позиция, установка. И вот хочется понять, а как эта установка принимается? Ну вот условно говоря, вот за третьего ребенка 450 тысяч на погашение ипотеки получили, и все, например, да, а дальше... А как дальше? Как сделать, чтобы вот этот, как сказать, маленький детский отряд семейный увеличивался все дальше и дальше?
13: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики поддержки больших детей. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, о том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, а федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости. Какие-то меры? Это школьная и спортивная форма, которая предоставляется детям из многодетных семей. Это питание в школах. Это субсидированная оплата жилищно-коммунальных услуг. Ну и другие меры. А дальше уже регион должен принять на себя ответственность за следующего ребенка. То есть должна быть такая субсидиарная ответственность и партнерство в отношении семей с большим числом детей. Причем я считаю, что в отношении семей с большим количеством детей, ну, скажем, вот те мамы, которые, ну, те многодетные семьи, их ведь совсем немного, тех семей, у которых есть 10-14 детей. Вот в отношении них, их должны быть приняты особые меры. Я приведу один такой пример. В Сахалинской области примерно в 2015 году было принято решение о том, что все семьи, в которых воспитываются 5 и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть стоят в очереди, будут обеспечены специальные субсидии на приобретение собственного жилья. И эта проблема была решена в течение 1,5 лет. Все семьи получили жилье. Таких семей на Сахалинской области оказалось всего лишь там около 50. И дальше приступили к решению проблем семей с 4 детьми. Вот я считаю, что здесь должны быть применены такие же подходы. То есть сначала нужно решить проблемы тех семей, у которых большое количество детей. И постепенно спускаясь, мы можем эту политику реализовать таким образом, чтобы решить проблему всех многодетных семей. Но что нам это в конечном итоге даст? Если это даст в конечном счете рост многодетных, числа многодетных семей и решение нашей демографической проблемы. Говорит, что ну, если мы будем решать все проблемы многодетных семей, у нас не хватит денег. Если мы будем решать всех проблем многодетных семей, нам не потребуется больше денег, потому что нам не нужно будет реализовать нашу демографическую политику. Она будет решена. Вот в чем секрет всей нашей работы в поддержке многодетных семей.
2: Ну вот очень важное слово все-таки поддержка, да, потому что когда мы говорим о каких-то мерах, которые вроде как ждем от государства, да, вот, ну, в частности, там выплаты, денежные средства там, и так далее и тому подобное, выглядит таким образом, что вроде бы как детей рожают, чтобы там деньги получить или квартиру там, ну вот так. А на самом-то деле не, это другая совсем история. Это женщина, которая задумывается о том, хочет ли она завести 4-го, 5-го ребенка и знает, что ей государство поможет. Вот. И вот, вот об этом, мне кажется, нужно все время
0: и
2: говорить.
0: И что ребенок будет ощущать эту поддержку. Конечно. Не только родителей, но и государства. А мама этого ребенка будет уверена, что ребенок все получит. Образование, воспитание. Спасибо, говорим Сергею Рыбальченко, председателю комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации за разговор.
14: Одиннадцатого, 12-го и 13-го июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
15: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
16: Я его помню. У меня здесь, в голове.
17: Это раздвоение личности, да?
18: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
19: Загляни ему в голову.
18: Перевод 16+.
20: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
21: Наше время.
2: К следующей теме переходим. В России могут появиться алкозамки, которые блокируют запуск двигателя в случае, если водитель за руль садится не вполне трезвым. Ну, видимо, они каким-то образом будут эти пары алкогольные улавливать. На самом деле про алкозамки говорилось уже очень давно. И какие-то модели даже существовали. И в нашей стране они существовали. Но было это исключительно на добровольной основе. Это вот так вот человек задумался. А ведь я ж могу вот так вот как-то ненароком пьяным сесть за руль. Дай-ка я сам себе алкозамок установлю. Теперь вроде бы как говорят о том, что до 30-го года, возможно, такое средство безопасности станет обязательным.
0: Дело в том, что это сейчас прописано в стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, которая утверждена правительством России. Вообще, что касается вот технологии этих алкозамков, может показаться, что бредятина полная, как в автомобиле можно установить этот алкозамок. Но я, на самом деле, вот сейчас мы рассуждали перед эфиром, я вспомнил, что я однажды видел, как на заводе, на проходной стоят алкозамки. И если ты дунул в трубку и там показал наличие алкоголя, тебя просто на завод не пустят на работу. Ну и с соответствующими вытекающими последствиями.
2: Но здесь, судя по всему, какая-то такая же схема, но возникает сразу масса вопросов. Если это алкозамок с такой трубочкой, то есть водитель подходит, дует в эту трубочку, да, и машина там открывается или соответственно, не открывается, то как бы, а что мешает водителю попросить трезвого товарища дунуть в эту трубочку?
0: Кстати,
2: первый
0: да.
2: вопрос. А второй вопрос, если это замок, который реагирует в принципе на наличие паров вот, в пространстве автомобиля, то а как же быть тогда с трезвыми женами, которых с собой берут мужья на всякие вечеринки, с тем, чтобы потом доехать до дома. Но наоборот, реже, вот как-то вот именно в такой
0: конфигурации. Да, то есть если кто-то в машине
2: еще кто-то пьяный, да.
0: И
2: вот тут до машины доходит, что как-то, в общем, превышение паров, и она останавливается где-нибудь на МКАДе.
0: Как это может работать? Есть ли уже соответствующие технологии? Вот самый интересный вопрос. Мы его зададим сейчас нашему автоэксперту Максиму Егорову. Максим, здравствуйте.
22: Да, здравствуйте.
2: Максим, мы уже все придумали.
0: Как это может
22: работать? Не все, я могу еще накидать.
0: Давайте.
22: На самом деле. Вот, учитывая, что действительно, ну, во-первых, вы сказали такой очень важный момент, что кто-то, например, сейчас, коли это не является обязательным, кто-то гипотетически, предположим, что кто-то хотел себе поставить, как бы я ненароком не сел в каком-нибудь
2: такой
22: состоянии алкоголизма.
2: Честный, но неуверенный в себе человек, понимаете?
22: Я понимаю, но, честно говоря, при таких симптомах, мне кажется, тут другие надо проверять моменты, что если человек сильно себе не уверен, может быть, его по другим симптомам желательно за руль просто не пускать. Все-таки, садясь за руль, нужно быть уверенным в себе, как минимум. Это очень важный момент. Дальше, с точки зрения этой инициативы, ну, не знаю, понятное дело, что это идет борьба непосредственно с людьми, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а мы прекрасно понимаем, мы сейчас обсуждаем только одну из историй, это пары алкоголя, но на самом деле опьянение бывает разное, к сожалению, мы прекрасно это понимаем, то есть не только от алкоголя. Дальше вы привели абсолютно правильный пример, а как это будет, кто за выдыхаемый, там, не знаю, везешь действительно веселящуюся компанию, а если это водитель такси, там практически все немножко на веселее перемещаются в этих автомобилях.
2: По вечерам такси, в общем, по другому поводу совершенно не вызывают,
22: верно.
2: Мне кажется, да.
22: А кто-то может быть абсолютно законный, как мы обсуждаем, человек, который сильно в себе уверен, но при этом набрал алкоголя, поехал на дачу. И что-то произошло, какая-то баночка у него допотекла. Опять же, он ни в чем не виноват, но сработал алкотестер. Тоже вопрос остается открытым, как же здесь быть. Ну и, например, в самой распространенной это зима, да, то есть ты купил очень хорошую, неподдельную на заправке, незамерзающую жидкость, и там тоже могут быть пары спирта и всего остального, и опять же ты попадаешь на всю эту историю.
2: Вот, поэтому, я, кстати, такую историю один раз попал, ну, в смысле, не с алкозамком, а с реальным представителем ГИБДД, который попросил меня дунуть в трубочку, ну, я не вожу пьяное, но у меня действительно было для минус, там, 25 какая-то омывающая жидкость. И ему показалось, что из салона пахнет алкоголем. Да.
22: Да, зачастую даже кто-то покупает очень хороший дорогой парфюм, и сотрудника полиции его на правильно калиброванный нос, он тоже как-то чует и говорит, мне кажется, вы что-то доупотребляли. А возможно, такой же калибровочный будет алкодатчик включения автомобиля, который также заблокирует, вы будете прекрасно пахнуть, но при этом автомобиль никуда просто-напросто не поедет. Здесь очень много моментов, вопрос при как бы цели. То есть я могу сразу накинуть одну из идей, учитывая, что в моем окружении есть люди, которые болеют, ну, страдают диабетом, то есть он присутствует, и у них, например, есть именно измерение глюкозы в крови с точки зрения постоянного укола, да, то есть проверки на состояние сахара в крови по постоянному постоянной диагностике. Чисто теоретически можно предположить, самый важный анализ у нас в состоянии алкогольного опьянения, мы все прекрасно это знаем, что сотрудники, например, останавливают, проверяют на пары, если есть подозрение, оформляются протоколы, и человек движется в медицинское учреждение, где непосредственно сдает уже анализ крови. Поэтому чисто теоретически самое лучшее, допустим, какой-то будет гаджет с Bluetooth, который будет, там, не знаю, вешаться на плечо, который будет в моменте, там, каждые, там, не знаю, 30 минут, потому что мы прекрасно знаем, что голь на выдумке хитра, и, грубо говоря, пройдя определенный тест, попросив дунуть друга, там, не знаю, даже через Face ID или еще что-то, никто не мешает дунуть сначала, разблокировать тот самый замок, а потом все-таки, если совесть позволяет, употребить чего-нибудь и дальше поехать. Поэтому эта система теоретически действительно должна диагностировать человека постоянно. То есть какой-то гаджет с Bluetooth, который будет вязаться там с системой запуска автомобиля, будет совершенно постоянно проверять состояние алкоголя на присутствие каких-то там запрещенных веществ, и в какой-то момент он заблокирует. Но цель всего этого, мне кажется, это такая нагроможденная история, что если мы говорим про коммерческий транспорт, что очень важно, действительно, состояние водителя, который перевозит грузы, тем более перевозит людей, очень важно. Это система ОТК, проверки водителя и все остальное, даже там есть
0: нарушение. Ну, к нам радиослушатели, я прошу прощения, Максим, пишут, что, например, в школьных автобусах такое можно было бы использовать.
22: Ну, безусловно, но мы только что, к сожалению, обсудили несколько вариантов, как можно эту систему будет обойти, даже несмотря на то, что она будет какая-то там бесконечно совершенная и все остальное. Представьте, сколько она будет стоить. И дальше, допустим, если мы говорим про масс-сегмент обычных водителей, то это опять, то есть нас в какой-то момент заставили там в стоимости автомобиля включили кнопку SOS, ну окей, благая история, но все равно это каким-то образом повлияло на стоимость самого автомобиля. Новые автомобили, которые сюда приезжают, мы прекрасно знаем, что кнопка SOS должна быть обязана установлена. И здесь, опять же, что делать с старым парком, что делать с новым парком, как это будет выглядеть. На мой взгляд, инициатива, она направлена на то, чтобы люди не садились в алкогольном, алкогольном там опьянении или рулевом другом опьянении за руль. И мне кажется, самая важная инициатива, по которой все это идет, мы прекрасно знаем, что сейчас ужесточается система. То есть люди, которые, если раньше можно было порешать, как говорится, вопрос на месте за какие-то условно деньги, которые можно поднять, сейчас эта стоимость, ну, коррумпированная направляющая, конечно, но стоимость это баснословно огромная. То есть многие люди, это, честно говоря, немножко пугающий фактор ограничительный, когда люди понимают, что я просто-напросто не сяду пьяным за руль, потому что мне просто-напросто не хватит средств для того, чтобы решить этот вопрос. И второй момент, когда все-таки наступает самый момент ответственности, наказания и все остальное, система вот этих штрафов и всего остального, она должна быть просто, ну, соизмерима содеянным. Дай бог, что человек там, не знаю, был просто-напросто пойман, но при этом не натворил каких-то дел. А мы уже знаем прецеденты, что когда машина даже конфисковывается, когда люди повторно попадают на все это дело. Поэтому, мне кажется, ну, как бы немножко грубовато, кто-то скажет, ну вот, сейчас мы тут максимально все ужесточим, кто-то там нечаянно, как вы говорите, там, условно сядет с прекрасным парфюмом, а это будет повод для сотрудника просто-напросто человека раскачать в эту всю историю. Но, на мой взгляд, да, ситуации бывают, разные люди бывают, разные сотрудники, разные водители. Но если человек так или иначе невиновен, он, скорее всего, очень, я надеюсь, так или иначе готов будет доказать свою невиновность. Ну, как минимум, согласиться на свидетельство на медицинском учреждении, сдать кровь и как-то вопрос этот решить. Но ставить поголовно везде эти датчики, системы, ну, не знаю, на коммерческом транспорте,
2: понимаете,
22: да.
2: Понимаете, в чем дело? Оно можно, конечно, ставить. Ну, во-первых, естественно, как вы и сказали, подорожает автомобиль при покупке сразу же, автоматически, да, причем он подорожает, ясно, что не ровно на стоимость датчика, а больше. Вот. А второй, ведь найдутся умельцы. Ведь все равно найдутся, перепрошьют, заблокируют, что-то там как-то в программном обеспечении подправят. Найдутся умельцы. Обязательно.
22: Безусловно, поэтому, мне кажется, как инициатива, там, ну, если то, кнопка там условно SOS, про которую мы говорим, действительно, эта система так или иначе, которая может помочь в критической ситуации, даже в зону, где это не ловит, она отправит какую-то смс-ку там, о чем-то происходящем, если там, не дай бог, там люди без сознания находятся или еще что-то. Но вот эта система непосредственно, ну, вы правы. То есть, когда кнопка SOS стоит, ну, в ней как бы нет смысла особо ее обхода, да? То есть,
2: ну,
22: это,
2: да.
22: Ну, система, которая работает в фоновом режиме,
2: здесь,
22: да.
2: Здесь найдут способ обойти. Да, спасибо вам большое. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
4: Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сколько не соли на нас получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
7: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
8: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
9: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
11: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
12: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
9: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России.

0: Радио России. Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска.
2: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
3: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. В течение недели в столице будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил президенту, что установлены имена офицеров СУ, отдавших приказ атаковать колледж.
2: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины птица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
1: Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что один мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. С врачами Луганской республиканской больницы постоянно ведутся телемедицинские консультации.
3: Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе этому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы.
4: Мальчику, который в тяжелом состоянии, туда-то можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно?
3: Нет, туда, на место.
1: Владимир Путин подчеркнул, что киевская верхушка сознательно совершает тяжелейшее преступление против детей в педагогическом колледже в Старобельске, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликта в целом. «Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым», — заявил президент.
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек. 45 получили различные ранения. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, Маяки, Пескуновка, Пришиб, Сидорово, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства и места подготовки, а также площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Минобороны. Российским вузам выделили более 620 тысяч бюджетных мест на будущий учебный год. Их чуть больше, чем было в 2025 году. Об этом глава Миноборнауки России Валерий Фальков сообщил в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия». Министр отметил, что среди традиционных направлений подготовки лидируют инженерно-технические специальности, а также врачи и педагоги.
6: Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году. Это очень важно. Традиционно, если посмотреть внутри, по количеству, у нас лидируют инженерно-технические специальности и направления, здравоохранение, то есть подготовка врачей, педагогика. Ну и дальше уже идут другие укрупненные группы специальностей.
1: Во вторник и в среду в Москве сохранится облачная с прояснениями погода. А в четверг и пятницу в столице ожидаются дожди с грозами. В выходные воздух прогреется до плюс 22, плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловие не изменится, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня, плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло. Ну а выходные на термометрах будут уже июльские плюс 22-25.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундтри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня во вторник, 2 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшая облачность, без осадков. В Самаре плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напомню, контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если вы вдруг захотите присоединиться к беседе, можно по этому номеру телефона отправить нам сообщение, например, в мессенджере «Макс». Задать ваш вопрос или оставить мнение или комментарий. Кроме того, всегда призываю подписываться на нашу страничку ВКонтакте. Заметили, что вы достаточно часто в последнее время ВКонтакте заходите. Поэтому, да, пожалуйста, можно и там нам задать вопрос. В последнем сообщении идет трансляция, и под ней можно что-то написать, свои соображения или вопросы нашим экспертам. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там множество различных функций, в том числе возможность направить сообщения, посмотреть архив. Ну и напоминаю, что самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Вот помните, были такие книжки в нашем детстве, назывались они «Мифы и легенды Древней Греции». Там были фотографии всевозможных древнегреческих чаш и амфор, на которых были изображены быки невероятной красоты с огромными рогами. То это Зевс, то и там еще кто-то, какой-то бог превратится в этого быка. Так вот, оказывается, эти быки Зебу теперь вполне могут жить в наших широтах.
6: А вообще зебу — это, как я понимаю, очень южное животное.
5: Очень южное, да, да. Они вот как-то... Индия, ну вот, вот
6: африканско-азиатское, да, происхождение, как вот, говорят, да, на научной истории.
5: Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебу-видных телят, устойчивых к климатическим изменениям.
6: Их сейчас 5 штук. 5 телят. Получились они от скрещивания зебувидных коров с галштинской и симментальской породами коров. И вот эти 5 теляток станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям. Это как раз речь идет о том, чтобы жить в наших широтах. Как происходил процесс и какие будут последствия для нашего животноводства?
5: Да, последствия. Ну, наверное, что хорошего принесут с собой зебувидные телята в наше животноводство? Да, об этом мы сейчас все узнаем у директора филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Миноборнауки России. Александр Серемягин с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Людмила, Даниил. Рад приветствовать вас.
6: Александр Александрович, ну, для начала расскажите, что это такое? Порода, подвид, это зебувидные телята. Это что-то принципиально новое?
7: Ну, смотрите, наверное, это пока что не порода и не подвид. Это попытка создания новых селекционных форм животных, которые были бы приспособлены к южным регионам разведения в нашей стране. Ну, всем известно, наверное, что эти работы начались в нашей стране еще 70-80-е годы 20 века в опытном хозяйстве Снегири, главного ботанического сада имени Цицина, результатом чего стало получение высокопродуктивных гибридов. Ну, стоит отметить, что, например, корова Убербланка, такая вот зебувидная корова из Кубы, которая доила в свое время 110 литров молока в сутки. А в 19 году получена корова Марилия из Бразилии, которая дала 126,7 килограмма молока. И вот мы надеемся, что использование скрещивания или гибридизации породы зебу Браман с холштинскими сементальскими животными, мы получим животных одновременно продуктивных и устойчивых

0: Конечно же, они, наверное, не конкуренты.
1: Ну, так думал, да, по поводу Матвея Сафонова, размышлял о нем, о его карьере, почему она так сложилась. И, честно говоря, я не очень понимаю вот того хейта, да, как правильно молодые люди говорят, да.
2: Негатива.
1: Того негатива, который несется в адрес российского вратаря, в основном отсюда, да, из России, потому что понятно, что французы будут критиковать его, да, потому что он вытеснил из основного состава одного из лучших молодых голкиперов Франции, выиграл у него конкуренцию у Люка Шевалье и, соответственно, занял место в воротах, да, защищает ворот ПСЖ. Там понятно, да, почему критикуют, потому что сборная Франции ехать сейчас на чемпионат мира в США, Канаду и Мексику, и там, собственно говоря, основной вратарь нужен, и ни один там здравомыслящий тренер не поставит голкипера, который не играет в основном составе. Здесь хотя бы есть какая-то логическая связь. Но то количество негатива, которое несется в адрес Матвея отсюда, оно, честно говоря, удивляет. То есть его, сейчас я это договорю, да, его вот абсолютно любая какая-то неточность, которую допускают абсолютно все вратари мира, там, я не знаю, там 10, назовите кого угодно, она рассматривается под каким-то микроскопом, он должен был сделать то, он должен был сделать это. Я читаю, честно говоря, удивляюсь. Вот у нас действительно вот внутри России как-то вот нет... нет ощущения там сопричастности или радости за другого человека, да, вот, ну, крайне редко я вижу там кто-то радуется успехам, да, особенно на таком уровне, а это очень крутой уровень, это топ-уровень вообще мирового спорта, то есть люди даже не отдают себе отчет, что человек поехал, ну, я просто вспоминаю, как это было 2,5 года назад, когда только поступило предложение от ПСЖ, у меня примерно такая же реакция была: куда? Че, Матвей Сафон, куда? ПСЖ, да, вот там вот Неймар, Мбаппе, Неймар играет, Месси там играл, да, его ПСЖ, да, ну, его действительно купили, его там купили за 20 миллионов, это не такие большие деньги, спрашивай.
3: Ну, нет, я не спрашиваю, я порассуждать, да, вот по поводу хита, о котором ты говоришь, но можно же понять людей, потому что, ну, обидно ужасно, наш
1: человек,
3: ну, потому что это наш гений, который не за нас.
1: Да побеждает. Почему не за нас?
3: Потому что он побеждает за французов, потому что он сегодня, как ты рассказал за эфиром, стоял и смеялся во время приветственной речи Макрона.
1: Ну, Макрон, да-да-да, они всей командой пришли в Елисейский дворец на прием, но традиционная история.
3: Но,
1: да.
3: Ну, здесь это даже не про зависть, это вот про то, что, ну, а почему, а где мы-то, ну, а почему, что вот,
1: да,
3: ну,
1: мы-то,
3: что ж такое-то?
1: Да мы-то есть, он основной вратарь сборной России, здесь нет никакого там, почему он не за нас, почему он отыграл за нас, поступило предложение из более сильной команды, на более там большие деньги. Но любой человек, если ему интересна карьера, если ему интересно соревноваться среди сильнейших, он, естественно, выбирает этот путь. Это нормально абсолютно. Это смысл спорта в этом, что ты должен соревноваться и выигрывать конкуренцию среди сильнейших, равных себе.
2: Продался за бабки, значит.
1: Ну, если вам так угодно, пожалуйста, продался за бабки.
2: Нет, у меня если, еще, Андрей, знаешь,
1: если,
2: какой мысли
1: если с такой стороны, счет. Давайте я еще тогда бензинчику в костер сейчас подкину. Но сейчас
2: 350 тысяч евро в месяц. Я уже слышал.
1: 250. Нет, 250 он получает, но сейчас его контракт будет пересмотрен.
2: А коллеги вот со спорта только что новости читали, сказали 350. Ну ладно.
1: Это я сейчас их отругаю.
2: По поводу хейтеров, которые существуют. Ты говоришь, да, про тех, которые его там действия на поле оценивают. У меня, видишь, другой подход к этому. Я вот все время думаю, вот Макрон, стоит он на приеме у Макрона. Макрон только что создал ядерную инициативу против России. 10 стран уже присоединились. И вот ты россиянин, против твоей страны этот человек, который вот стоит, организует военная ядерная инициатива. Как это можно терпеть вообще? Вот мой хейт, ну, мой негатив, скажем так, к этому сводится.
1: Не готов какие-то политические такие вещи обсуждать. Я готов разговаривать только о спорте. И, ну, если ты не готов...
2: Без этого тут никуда, понимаешь?
1: Нет,
2: вот в чем дело.
1: Нет, это моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. Да? Человек, который, он думает совершенно про своих категориях, и когда россиянин приезжает в лучший клуб, европейский клуб мира, я считаю, что он абсолютно продвигает нашу культуру, наш спорт, наших людей, которые умеют
2: играть.
1: Да, он
2: даже флаг российский забыл привезти с собой во Францию.
1: Нет, нет, нет, я бы так не говорил.
2: Они признались об этом честно.
1: Нет, нет, он ничего не забыл, потому что по закону УЕФА, да, по правилам УЕФА запрещено приносить российские флаги, да, российские,
3: да, французские. И нужно. И нужно.
1: Его супруга, которая была на трибунах в Будапеште, она...

0: Да, из французского флага, нарезав...
1: Прямо на трибуну.
2: А почему французский можно, а русский нельзя?
0: Ну, потому что правила УЕФА запрещают сейчас проносить российскую символику.
1: Потому же, почему нельзя российский гимн?
0: В российском футболе, нет, в футболе там российского ничего сейчас нет, да, в отличие там от плавания, от дзюдо. Здесь каждая федерация рулит по-своему, да, и, соответственно, люди нашлись, люди придумали, люди сделали, люди порезали трикалор, сложили правильный российский трикалор и вышла на поле супруга и обняла Матвея. Все спрашивали, а где? А вот она, пожалуйста, вот она его обняла.
1: Ну, конечно, уважение.
0: Конечно.
1: И всевозможные приветствия жене Матвея Сафонову, Марине, за то, что она действительно
0: вообще,
1: так вот... Несмотря ни на что.
0: Вообще, я еще хочу рассказать огромное количество историй, да, потому что байк про Матвея ходит огромное количество. Во-первых, он приехал в чужую страну с другим языком. То есть английский, понятно, вы можете знать, да, но когда вы приезжаете во Францию, там, и даже не в, там, в Париж, мультикультурный город, если вы там попытаетесь поговорить с кем-то из местных на английском, вы увидите страшную козью мордочку в ответ. То есть люди делают вид, что они вас просто не понимают, да, если не говорите, ну, хотя бы минимально на французском языке. Человек за два года выучил язык чужой страны, занимаясь репетитором, до такой степени, что может спокойно общаться с журналистами французскими. И на самом деле вот те легионеры, которые приезжают в нашу страну, там бразильцы, неважно, там какие-то африканцы, никто не учит русский язык. Понятно, что русский язык труднее, нежели французский, но тем не менее они даже не делают попыток. Ну там разве что там привет, пока, там, ну и все остальные слова, которым учат их российские футболисты. Матвей Сафонов выучил французский язык, разговорный, и со стороны, во-первых, журналистов он получил огромное уважение в медиапространстве французском, потому что они поражены действительно его были лингвистическим прогрессом. Он заговорил быстрее, чем там Ибрагимович, например, знаете такое имя, или там Ди Мария, или Неймар, бразилец, да, который там только бабки получал во Франции, да, арабский. Все, больше ничего не было. А человек еще умудряется, когда ему французский журналист вот такой же, да, задает вопрос там, а что это вы там не волновались вы там после какого-то матча, потому что вы там какой-то левый гол пропустили. На что Матвей ему там спокойно на французском языке отвечает, что я должен был волноваться, да, это следующая игра, все, мне тренер доверяет, какие вопросы. И главный тренер ПСЖ, на самом деле, Луис Энрике, ему там не раз, и не два, и не пять задавали эти вопросы, а что такое у вас происходит, что вы доверяете этому вратарю русскому, на который там два года назад был посмешищем вообще в команде, и все задавали вопросом, зачем его брали. Вот его брали за этим, он доказал, он там прекрасно сыграл.
1: Ну,
0: да.
1: Можно сказать тем, кто вот, кого мы называем тут хейтерами, да, можно сказать, что съездил, потренировался на самом высоком уровне, да, заработал имя, и теперь вернется в нашу сборную.
0: Да, вернется.
1: И будет в нашей сборной вратарем. Нет. Лучшим,
0: да, он не будет, он
1: на
0: есть.
1: Европейском континенте.
0: Да он есть на протяжении уже нескольких лет. Он основной вратарь сборной России.
1: Вот.
0: Там никакого даже вопроса нет.
1: Давайте будем этим успокаиваться.
2: Да. Скажут, такие вкусные блюда во Франции. Не поеду я в эту сборную России. Зачем она нужна?
0: Ну, я не знаю, вот почему так, я не знаю, вот к Овечкину так не относится, как к нему, да? Вот вы Овечкину
1: все уважаете. Да,
2: потому что он на приеме
1: нас,
2: у Макрона не был, Овечкин.
0: Ну, он к Трампу ходит на прием.
2: Да, не видел ни разу.
0: Ну, здрасте. Он когда кубок Стэнли выиграл, что я думаю...
2: Так Трамп-то наш слоняр, а Макрон-то не наш.
0: Ну, нет, ну это... это уже дискуссионный вопрос, он немножечко за другой чертой находится спорта, да, чей Трамп, а чей Макрон.
1: Мы
0: да?
1: совсем забыли вот. Про экспертов, которых ты опрашивал.
0: Все,
1: под
0: я, видимо, всем... я, видимо, всем надоел. Давайте дослушаем Эдуарда Мора, двукратного чемпиона России по футболу, то, что он думает по поводу успеха Матвея Сафонова.
3: Ну, я считаю, Сафонов выступил очень хорошо и, честно говоря, вообще не понимаю какую-то критику в его сторону, потому что вытеснил первого вратаря сборной, Шевалье. Во всех турнирах они победили, Сафонов везде играл, претензий нигде к нему нет. Так что настоящие болельщики ПСЖ как раз, у них-то к нему нет вообще никаких претензий. А те люди, которые просто где-то негативно относятся к России, вот пытаются что-то найти у Сафонова. Но выступил он просто прекрасно и в команде он пользуется большим уважением и авторитетом. По большому счету сейчас Сафонов наша гордость такая вот очень большая, наряду, наверное, с Овечкиным. Да, жена вынесла флаг, но почему нет? Почему он не может вынести флаг своей страны? Безусловно, это кому-то не понравилось, многим не понравилось, но это их проблема. Естественно, что флаг своей страны, когда победили, человек выносит. Это делают практически все футболисты, которые выступают в командах в иностранных. Так что, ну, молодцы они, что осмелились. Понятно, что после этого они осознавали, я думаю, и Матвей, его жена, что будет хит в этом плане. Но я считаю, что они все делали правильно, и Матвей доказал все свою игру на поле.
0: Ну, собственно говоря, вот человек, который двукратный чемпион России по футболу, вот он прямым текстом говорит, человек, который в футболе находится, имеет право так говорить. И все прекрасно понимали, что хейт все равно будет, да. И там есть украинцы в этой команде, Забарный, и очень показательное видео, по-моему, было недельной давности, когда перед финалом Лиги чемпионов ПСЖ проводил двусторонку, ну, все друг с другом здороваются, они проходят мимо, там, не пожимая друг другу руки. Это не публичная история, это просто засняли. Ну, вот так вот, да. Но люди находят как-то язык, находят. Не хочешь играть в лучшей команде мира? Ну, не играй, пожалуйста, не здоровайся. Ну, как ты работу свою должен выполнять профессионально. Он выполняет более чем профессионально. Он приехал туда запасным. Да, у него не получалось. Дабл хейт, но он все сделал для того, чтобы российский футболист пробился на самый высокий уровень. Да, обозреватель для газеты «Дело Спорт» Георгий Кудинов говорит примерно то же самое.
4: Давайте искренне порадуемся за российского голкипера Матвея Сафонова. Он вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. В прошлом году Матвей был игроком обоймы, был дублером знаменитого итальянца Доннарумы, а в этом сезоне вышел на первой роли абсолютно заслуженно и в финале играл турнира. Да, после матчевых серий в пенальти он в этот раз не блеснул, не отбил ни одного из них, но в любом случае своим умением отбивать 11-метровый явно навел суету некую на игроков Арсенала, которые дважды не попали в створ ворот. Матвей молодец, а у меня вдвойне он вызывает уважение еще и потому, что он научился за короткий срок овладел французским языком. Нашим футболистам за границей мало кому удавалось на моей памяти быстро этого добиться. И таким тоже образом он молодец, продвигает и нашу футбольную школу вратарскую, ну и вообще показывает, что наши игроки могут и в интеллектуальном плане очень хорошо отмечаться в европейском футболе.
0: Я лишь добавлю, что Матвей Сафонов сделал новый имидж абсолютно российскому футболу, и он очень хороший. Европейская индустрия теперь совсем по-другому смотрит на наших футболистов. И сейчас поговаривают, что еще один россиянин поедет в ПСЖ, это Алексей Батраков из «Локомотива». Вот так.
2: Ну что ж, французский дети. Готовимся к встрече еще одного россиянина с Макроном. Хотя Макрон там недолго остался, у него скоро президентский срок закончится, так и он и перестанет быть президентом. Ладно, наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
5: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
7: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
6: Да ладно?
7: Нет, ну я...
6: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
7: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
6: да.
7: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
5: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: Мы часто жалуемся на погоду, и единственное последствие этого – дурное настроение. Нью-йоркский музыкант Джон Филлипс подошел к процессу творчески. Так и родилась знаменитая песня «California Dreamin' – «Мечты о Калифорнии». Зима 1963 года была в Нью-Йорке длинной и довольно холодной. Как-то утром Джон вышел на улицу, шел снег с дождем, погода была хмурой и неприятной, холод пробирал до костей. И он подумал о том, что было бы неплохо оказаться в этот момент в теплой Калифорнии. Вся листва завяла, в небе солнце тень, выйду погулять я в этот зимний день. Где-то далеко было бы все ж теплей, Калифорния снится мне, в холодный день. Эти нехитрые строчки он прочитал своей подруге Мишель Гиллиам, и она посоветовала превратить их в песню. С тех пор во всех справочниках Мишель значится соавтором хита «Калифорния Дримин». Она не написала ни строчки, зато подарила Джону идею и вдохновение.

0: Люди и песни.
1: В 1965 году песню «California Dreamin'» впервые исполнила группа «Mamas and Papas», созданная Джоном Филлипсом и Мишель Гиллиам, которая к тому времени стала его женой. «Мечты о Калифорнии» занимают 87-е место в списке 100 лучших шлягеров всех времен. Как это ни странно, но песня, давно ставшая символом Калифорнии, возглавила американский хит-парад лишь через полвека после ее написания. В прошлом году первое место занял танцевальный ремикс, созданный немецким диджеем Фрэш Виннером. Каждый год появляется огромное количество новых версий. Среди исполнителей песни даже российская группа «Мумий Тролль». Но, пожалуй, самая популярная принадлежит «Бич Бойс». Эта калифорнийская команда спела ее по инициативе вокалиста группы Алла Джардина. Впоследствии он покинул команду и выступал сольно, представляясь солистом группы «Бич Бойс». Бывшие коллеги подали против Элла иск, требующий ограничить использование этого названия. И тогда в качестве доказательства прямо в зале суда Элл Джардин исполнил «California Dreamin'» и выиграл процесс.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Московские ученые обучили нейросеть, чтобы она вычисляла мошенников. Причем пошли они самым логичным путем. Раз самая опасная атака аферистов – это социальная инженерия, когда человека по телефону обманывают, заставляя отдать деньги злоумышленникам по собственной воле, хотя и по указке обманщиков. А для этого мошенники вначале должны вывести человека из стабильного состояния. Они, как правило, пугают или используют другие различные эмоциональные состояния человека, вызывают страх, грусть, отвращение, угрожают, давят, уверяя, что времени на раздумья нет, что собеседник может потерять все деньги или свободу. Это снижает способность здраво анализировать ситуацию, контролировать ситуацию и приводит к потере контроля. Контроль перехватывают злоумышленники, и тогда человек действует по алгоритму, который они диктуют. Так что исследователи из Российского технологического института и Центрального экономико-математического института РАН научили нейросеть использовать для определения уровня стресса биологические показатели стресса. Достаточно, чтобы ваши умные часы, которые измеряют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, повышение артериального давления, дали сигнал. И потому, что вы испытываете стресс, нейросеть понимает, что с вами сейчас разговаривает мошенник. Молодцы. Дальше дело других россиян использовать разработку ученых, чтобы создать инструмент, который либо будет тут же предупреждать, что на связи мошенник, либо сможет отключать мошенника или переводить его на разговор с нейросетью от оператора, чтобы не просто выручить человека в сложной ситуации, но и занять максимальное время мошенника, чтобы он не переключился на другого клиента. Тогда уже мошеннику придется вычислять, в какой момент его раскрыли и с кем он сейчас говорит, с потенциальной жертвой его обмана или сейчас обманывает уже его самого. Но пока это фантастика, хотя и реальная, и вполне реализуемая. По частям отдельно все уже используется банками и операторами связи, которые и должны нейтрализовать большинство звонков россиянам. Не удивлюсь, что пример того, как нейросети работодатели общаются с нейросетями человека, который ищет работу, скоро придет это на площадку, где нейросети мошенников будут вести сражение с нейросетями банков и операторов связи. А сами аферисты будут ждать, что же им принесет закинутый цифровой невод. Люди же будут надеяться, что искусственный интеллект в роли их защитника окажется умнее и проворнее. Но уже сейчас глава Центробанка России говорит, что по разным данным кредитное мошенничество снизилось на 40%, а значит меры противодействия реально работают. Эльвира Набиуллина также обратила внимание на то, что сокращается ущерб от мошенников. Количество жалоб от россиян, связанных с финансовым мошенничеством в первом квартале этого года, тоже сократилось более чем на 40% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Такую статистику озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута. Только учтите, что минус 40% – это не 100% щит вокруг вас. Такой защиты не бывает. Это как верить в безопасные счета, а их в природе не может быть. Обманщики всегда ищут лазейку. Но и терять голову, паниковать, когда вас пугают по телефону, не надо. Прервите разговор, все обдумайте, посоветуйтесь с родными, с друзьями, перепроверьте информацию, которую вам сказали через официальные источники. Берегите свои деньги, данные и нервы. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин назвал атаки на Старобельск и Геничинск преступлениями против детей. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И дожди на юге России должны прекратиться к концу июня. Все подробности далее. Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Президент провел совещание о ходе расследования терактов.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Удар по Старобельску наносили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады ВСУ под командованием Клименко. Он вместе с командующими силами беспилотных систем Бродвей, начальником ГУР Иващенко, привлечены по делу в качестве обвиняемых, доложил генпрокурор Александр Гуцан.
3: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Птица Мариера Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Контроль результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
1: Российский постпред ООН при ООН Василий Небензя показал в ходе заседания совбезов фотографии убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» сорвал ротацию личного состава ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Местоположение цели выявила воздушная разведка. Боевую задачу выполнило артиллерийское соединение группировки войск «Центр». В то же время военнослужащие группировки «Днепр» используют безэкипажные катера для разминирования акватории Днепра в Херсонской области. Использование таких комплексов, как БЭК, в операциях подразделений войск беспилотных систем позволяет значительно повысить безопасность и сохранить жизнь личного состава военнослужащих. Ведомстве отметили, что использование безэкипажных катеров показывает себя крайне эффективно и обеспечивает безопасное перемещение на лодках в островную часть Днепра. В нескольких городах на Украине прогремели взрывы, передают местные СМИ. Звуки детонации слышали в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве. При этом в столице сообщалось о нескольких сериях таких инцидентов. В одном из случаев прогремели сразу 8 взрывов подряд. Представитель Европы на переговорах с Россией должен быть в первую очередь адекватным. И найти такого сейчас нелегко, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью на телеканале «Россия». Дипломат указала, что такой человек должен обладать необходимыми профессиональными навыками.
4: Что касается Стуба, то его русофобские заявления последних даже не месяцев, а лет, мне кажется, сыграли с ним злую шутку. Я думаю, что он не то, что последний в списке кандидатов, я думаю, что его имени даже нет на последней странице этого списка. Для человека, который будет участвовать в неких контактах такого масштаба, необходима базовая характеристика. В первую очередь, вы не поверите, но это очень актуально для западного мира, адекватность. Для этих людей в не последнюю очередь должно быть знакомо такое понятие, как авторитет. Понимаете? Настоящий. Не купленный, не выигранный в лотерею, не основанный на хайпе или лайках в соцсетях. Авторитет среди коллег, среди, так сказать, своих собственных стран, в своей собственной стране. Вот у меня такое ощущение, что они пытаются затормозить этот самый ход истории, из которого сами себя исключили. Мы уже 25-й туз видим в этой колоде. Все карты крапленые, меченые. Мы же наблюдаем вот эту нечистоплотную игру шулерскую на протяжении многих лет.
1: Захарова подчеркнула, что полностью вылечить Западную Европу просто невозможно с учетом ее послужного списка. Отечественные самолеты способны занять более 50% и даже 100% российского авиапарка. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума высказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Он также отметил, что нынешние масштабы и темпы работ по гражданской линейки самолетов. По его мнению, развитие гражданского авиастроения становится драйвером роста всего машиностроения. Ранее глава Аэрофлота Сергей Александровский говорил, что в перспективе 10 лет доля российских самолетов в парке перевозчика может составить до 50%. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Дожди и сильный ветер, которые начались практически на всей территории юга России в середине мая, должны прекратиться к концу июня. За счет этого ожидается повышение температуры, рассказал РИА Новости синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра. По его данным, дожди и грозы различной интенсивности будут сохраняться местами по региону. Наиболее подвержены дождливой погоде будут Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея. При этом нехарактерно большое количество осадков выпало в Астраханской области и Калмыкии, уточнил синоптик. Ну а погода в столичном регионе в июне будет в пределах климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начинается постепенное потепление, соответствующее традиционным показателям.
5: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловие не изменится, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня – плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кирсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года, с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил и Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. А новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне «Шанхай» занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов без осадков. В Архангельске плюс 10-12 кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 17-19 градусов кратковременные дожди. В Вологде плюс 18-20 облачно с прояснениями. В Сыктывкаре плюс 13-15 градусов дожди. В Великом Новгороде без осадков плюс 20-22 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23. В Москве переменная облачность без осадков плюс 19-21. Сейчас столица плюс 12 без осадков. Осадков безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Шорнита Сыктывкар, Борасов, талун л джаном я тылыш мэдэдлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро, сегодня 2 июня, вторник, в эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Вести Комигор.
1: Юрьяс дачтан редакция корок взына вильтерьяс. Студия Максим Канов.
2: Республика са вечкадван котор вожен кывкутеген транспорт министр Николай Соколов пасьес. Мы кык шурскы жвитад воын регион са да муниципалитет яскос са туй вужен яс эс лышадлэны. Мекшар тырмытым тор ясыс югжедым. Туй вужен яс зев ыныш и омычимен яс сайын таэс вычны шыкыд. Вычны ушса гост шерти да сво сайын нин шыктис президент. Инспектор яс лыш вызим яс са тыдвылы боштымын кар ясын вежесны светофор яс лыш ужалан нокса. И кола шуны мы таын кызвынса вычаманин. Ечене вичиштык мелы ашорнитым бұрын завитаны пожедлыны. Мошенник яс воджы кысканы шым. Воштым ясыс вочыны миллион ясыч. Гожымын лыкадыш яс мывпыштыны выль пылыс пырешан ног яс. Юрты Татьяна Кинева.
3: Полиция ылыды, дыр вичища на отпуск вермасын чыкадны. Осков коршин донтым билет язда оланин тыттым сайт ясын. Вичтышем бысна пожес воштыны унжык шым.
4: Обращайте всегда стоит внимание на то, если цена слишком заманчива, если продавец обязует или торопит вас в приобретении там, жилья или путевки, потому что вот-вот она пропадет. Также не стоит забывать, что банк, когда блокирует операцию, он видит картину шире, он видит не только вас как отправителя, но и получателя денежных средств. И просто так он ее не заблокирует. А если продавец всегда находит причину и дает инструкции, как снять эту блокировку, стоит задуматься, не мошенник ли это.
3: Полиция шочину быдлун. Вошты месяц артовщина некоман щурсен до миллион ясен. Лыкады час эскаден вечно чужес, либо озрмачина.
5: Самыми большими суммами в части ущерба это у нас по таким категориям преступлений, как необходимость обезопасить денежные средства путем внесения на безопасный счет, а также это путем инвестиций, когда у нас граждане пытаются заработать на каких-то инвестиционных площадках.
3: Ила для места дочь у наншуис на мышорнике кончик пыржа он гагарва мы звоните с мошенник. Мечерыз ты там морка чернитым кола отъеду годно.
6: Мне сказали, что пришла посылка со СДЭКой и попросили назвать номер.
7: Что вы как отреагировали?
6: Я назвала номер. Вот потом мне начали писать, что меня на госуслугах взломали, просили войти в госуслуги, я сказала нет.
8: Вроде бы это был начальник отдела финансов. Вот, и предлагал перевести деньги на безопасный счет.
7: Как вы отреагировали?
8: Ну, естественно, не поверила.
3: Орче регионе сын они больше честно поделены дача сын ужал исчезыс. На использовали на кола на ногам мута свес, а в том и штрапе сын. Корона личеден мунты начнемся каналан могут им с порталом. Чекты не пырны тыттым ссылкати. А юнин вермасны больше чину и ладыны школа помал исчезыс. Медым небасна ытуве экзамен ясыч дача вошек и вес. Телефоны пыртым вирусы с вермаскольны быт приложение.
2: Немало на щерпасащищ Энгельс Козлов чужимшен, шо вот и рамлы, шема искренняя кисть Энгельса Козлова петкачем. Больше сия Сыктывдин районца история да культура музеен. Тая Сыктывдинца музея скотырлан, Республикаса национальная галерея да Сыктывкарса каналан университетца музейлан ытувья проект. Пейзаж яс, натюрморт яс, но кызван нас дерт портрет яс. Энгельс Козлов вылы пыдди пуктана мастерын тая жанрын. Шилада инструмент яс вычищ Семен Налимов, профессор этнограф Василий Налимов, да сын пиес математик да философ Чыч Василий.

0: Вести Комигор.
1: Юрия Сдачтан редакция Коракывзина Вультерьяс. Студия Максим Канов.
2: Республика Савечкадван Котор Воджин Кывкутыген транспорт министр Николай Соколов пасьес. Мы кык шурской жвидат воин регион сада муниципалитет яскосса туй вужан яс эс лошадлэнэ. Мечер тырмытым тор ясыс югжедам. Туй вужан яс зев ынэш и омачимин яс сайын таэс вычны шэкэд. Вычны ушса гост шерти да сво сайын нин шэктис президент. Инспектор яс лыш вэзим яс са тэдвэлэ боштэмэн кар ясын вежесны светофор яс лыш ужалан нокса. Икола шуны мы таын кызвынса вычаманин. Ечене вичиштык мелы ашорнитым бұрын завдетаны повжедлене. Мошенник яс воджа кысканы шым. Воштым ясыс вочаны миллион ясыч. Гожамын лыкадыш яс мывпыштаны выль пылыс пырешан ног яс. Юрта Татьяна Кинева.
3: Полиция ылыды, дыр вичища на отпуск вермасын чыкадны. Осков коршин донтым билет язда оланин тыттым сайт ясын. Вичтышем бысна позяс воштыны унжик шым.
4: Обращайте всегда стоит внимание на то, если цена слишком заманчива, если продавец обязует или торопит вас в приобретении там, жилья или путевки, потому что вот-вот она пропадет, также не стоит.

0: не забывать, что банк, когда блокирует операцию, он видит картину шире, он видит не только вас как отправителя, но и получателя денежных средств. И просто так он ее не заблокирует. А если продавец всегда находит причину и дает инструкции, как снять эту блокировку, стоит задуматься, не мошенник ли это.
1: Полиция шочину будлун. Вошты месяц артавщина некому нащурсен до миллион ясен. Лыкады час эскады навечно чужес, либо озармачина.
2: Самыми большими суммами в части ущерба это у нас по таким категориям преступлений, как необходимость обезопасить денежные средства путем внесения на безопасный счет, а также это путем инвестиций, когда у нас граждане пытаются заработать на каких-то инвестиционных площадках.
1: Ила для меня стадыш у нанчуис на мышорнити кончик пыржа, он гагарва, мы звоните с мошенник. Мечерест, ты там морка чорнитам, кола отъеду гадна.
3: Мне сказали, что пришла посылка со СДЭКа и попросили назвать номер.
4: Что вы как отреагировали?
3: Я назвала номер. Вот потом мне начали писать, что меня на госуслугах взломали, просили войти в госуслуги, я сказала нет.
5: Вроде бы это был начальник отдела финансов. Вот, и предлагал перевести деньги на безопасный счет.
4: Как вы отреагировали?
5: Ну, естественно, не поверила.
1: Орче регионе сын они больше честно поделили на дача сын ужали сейчас. Не использовали на кода на ногам мута свеса, в том и штрапе сын. Корона личи дан мунты на шемся каналан могу да мя с порталом. Чекты не пурнуты там ссылкати. А юнин вермасны бощину и ладаны школа помалы сейчас. Медам небасна, утове экзамене сыщ дача в очек вес. Телефоны пыртам вирусы свермаскольны быт приложения.
6: Нималана шерпа сачыш Энгельс Козлов чужымшен шо вотырымлы шема искренняя кисть Энгельса Козлова петкачым. Больше сия Сыктывдин районца история да культура музеен. Тая Сыктывдинца музея скотырлан, Республикаса национальная галерея да Сыктывкарса каналан университетца музейлан ытувья проект. Пейзаж яс, натюрморт яс, но кызвынна сдерт портрет яс. Энгельс Козлов вылы пыдди пуктана мастерын тая жанрын. Шилада инструмент яс вычиш Семен Налимов, профессор этнограф Василий Налимов, даслан пиес математик да философ Чыш Василий Налимов, комик-композитор Прометей Чисталев, енбия езлыш эткамын портрет Петка Дламамедваджаш.
7: Все известные ученые, они или каким-то образом связаны с Сыктывдином, или родом из Сыктывдинского района. Даже Владимир Никонович Старовский, сын Никона Алексеевича Старовского, который был первым заведующим училищем, которое было до музея здесь. Это была школа, в которой я учился. Так что действительно Энгельс Васильевич представил, можно сказать, научную, культурную элиту не только Республики Коми, но и всей России и мира, я думаю.
6: Традиция свечасны челядь ескост вычащим лын зарань ширинын нодесны игрушка-говорушка республикаса конкурс. Щичим кар район из челядь вычасны пырща чачаяс. Мыян турьяла говорушка и мыщ сиес вычас зон посни, вичталас Елена Золотарева.
8: Медвач выставка конкурса пырычища спеткадысны гортын дачтым турьяс. Щерпасалам пупывьяс, рузумыч вычам ваканьяс, що ищ мыгарьяс да шахматы. Арсений Малоземов, що ищ вычас коми мойдясыч геройясыс, медбура партмис, яг морт, сие пыш
9: Сначала делал ему обычные волосы, но потом решил сделать ему объемные, потому что это выглядело очень красиво. Также у него клыки есть для того, чтобы показать, какой он страшный и какой он опасный.
8: И тая абу вежа с мичмаданто разбылю в зачача, вочем турин боже ворсна, мы пышна у нас щура сваровитна, и он и тая зев тотчана чередес интернетыч уладамын.
10: Чтобы ребенок научился в природе видеть какие-то возможные вариации для того, чтобы вот палочку взять, веточку, тряпочку, лоскуточек, что-то из этого скрутить, и чтобы получилась настоящая живая игрушка.
8: Ордичиган челядь для четисны когда джин час, медом вышны щикца тоже для стоевичты чача. Валерия Осенькина, мозан сащерын, мечмады спыл. Сычерты артмаз гижны вищт, медунан вычащисны щоищ. Ижвающ Артем Канев, лясады с кыем черен в угра сейчас.
11: Сели много рыбаков, они ловят и все отправляется в магазин, например. Ну или просто для семьи ловят.
12: Насколько большую рыбу они покажут, ловят?
11: Ну, иногда обычную, с обычного размера, иногда большую.
8: Челя чечелан республика са конкурс пас ес медуджа юбилей, того с ес нудис на дасадыш, лом торис челя для йона кажечес и петкачем са корис на нотны воджа.
13: Таяс ду кежла ставис. Вильтер яс даштиген ми ваячим коми информ, коми онлайн агентство яслен, а сиджи миен корреспондент яслен Юр яслен.
14: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
15: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11. В отдельных северных районах порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, местами 6-11 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, а атмосферное давление будет слабо расти.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Размещение рекламы в региональном блоке «Радио России» на всей территории Республики Коми. Телефон рекламной службы в Сыктывкаре 51 16 39.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Поручения президента военным после атаки ВСУ на Старобельск уже даны. Об этом заявили в Кремле. Российские военные заявляют об уничтожении 134 пунктов управления беспилотниками ВСУ. И Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых и винограда из Армении. Все подробности далее. Удары по Старобельску и Геническу – кровавые преступления, совершенные Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, кто именно бил по колледжу.
3: Установлено, что запуск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Цельное наведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
1: Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. В свою очередь, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате удара в Старобельске. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока невозможно. Он добавил, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз пришлось приостанавливать из-за угрозы повторных атак беспилотников. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70 человек. 7 остаются в больницах, 5 выписаны. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. Всего во время атаки в здании находились 89 человек. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом только что сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Группировки войск «Запад», «Север», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 134 пункта управления беспилотной авиации. Об этом сообщили российские военные. О работе военнослужащих группировки войск «Восток» в зоне своей ответственности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка и Комсомольская. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 455 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 станций спутниковой связи Starlink, 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника М-101.
1: В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены 47 пунктов управления беспилотниками, сбиты 65 БПЛА самолетного типа и 44 тяжелых боевых дрона Р-18. Возгорание возникло на Ильском НПЗ в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На местах ЧП работают оперативные и специальные службы. Ранее ночью мужчина погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Щекино Рыльского района Курской области. В Киеве прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Ночью сообщалось о взрывах в городе и других регионах страны. Звуки детонации слышали в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве. При этом в столице сообщалось о нескольких сериях таких инцидентов. В одном из случаев прогремели сразу 8 взрывов подряд. В настоящее время в Киеве отменили воздушную тревогу. Сирены работали около 50 минут. Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Россельхознадзор со 2 июня вводит ограничения на ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Ведомство фиксирует случаи нарушений. Продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России минеральной воды и цветов из Армении. В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 20, сообщил ведущий сотрудник Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра температура воздуха в Москве вернется в рамки климатической нормы июня. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного ЦСКА Дмитрий Гдесамов назначен на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Гдесамов подписал контракт на 2 года с опцией продления еще на 2. Он исполнял обязанности наставника после увольнения Фабио Челестини 4 мая. Ганский защитник московского «Спартака» Александр Джику не примет участие в чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш. 31-летний игрок получил повреждение в матче суперфинала Кубка России против Краснодара. Петербургский баскетбольный «Зенит» на своей площадке обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в стартовом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник петербуржцев Георгий Жбанов, у которого 22 очка. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» заключил контракты с 8 хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Новые 2-летние контракты с железнодорожниками заключили защитники Александр Елесин, Андрей Сергеев, нападающий Максим Шелунов, Александр Полунин и Георгий Иванов. 1-летние контракты были заключены с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Рушаном Рафиковым и Алексеем Береглазовым и нападающими Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым. 2 россиянки пробились в понедельник в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Диана Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Гандболисты московского ЦСКА обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счетом 27-19 во втором матче финала и выиграли серию до 2 побед 2-0. Армейцы стали победителями чемпионата России в 3-й раз в истории. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Калининграде плюс 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Перми плюс 18-20 градусов дожди. В Кирове плюс 14-16 градусов, кратковременные дожди. В Уфе плюс 15-17 градусов дожди. В Оренбурге дожди плюс 18-20 градусов. В Казани плюс 17-19 дожди. В Самаре и Пензе плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. А в Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность без осадков плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 12, облачно, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11. В отдельных северных районах порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, местами 6-11 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, а атмосферное давление будет слабо расти.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Коми разрабатывают новую госпрограмму развития внутреннего и въездного туризма в республике на период 27-30 годы. С такой инициативой выступила профильный министр Мария Бадмацеренова. В числе главных задач – создание новых маршрутов и поддержка предпринимателей.
2: По поручению главы республики Коми Ростислава Эрнстовича Гольштейна разрабатывается государственная программа развития внутреннего и въездного туризма в республике Коми. Это один из важнейших шагов, который станет механизмом системного и комплексного развития туристической отрасли и сервисной экономики в нашем регионе. Для республики открываются значительные перспективы развития, и программа в том числе позволит системно развивать приоритетные направления – природный, экологический туризм, арктический туризм, этнокультурный, оздоровительный, промышленный и другие виды туризма. Госпрограмма станет инструментом координации инвестиционных проектов, развития туристской инфраструктуры, создания новых туристических продуктов. И, конечно же, приоритетом нашей политики и госпрограммы является устойчивое развитие с сохранением природного потенциала, культурного наследия и развитием местной локальной экономики, которая в первую очередь будет вестись на повышение качества жизни в муниципалитетах, развитие малого и среднего предпринимательства и позиционирование региона Республики Коми как привлекательного туристического направления на всероссийском и международном уровнях.
1: В райцентре Прилузского района идет строительство нового дозабора, который уже к концу года обеспечит жителей Обечева качественной питьевой водой. Проект удалось реализовать благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Более половины всех домохозяйств подключены к центральному водоснабжению. Однако единственной скважины, действующей еще с 70-х годов прошлого века, сегодня явно недостаточно. Как рассказал начальник управления строительства ЖКХ администрации района Алексей Корецкий, здесь, на Кулишском месторождении, на глубине 80 метров, находится подземное озеро с кристально чистой водой.
3: Суточный лимит объема воды составляет 720 кубов. К сожалению, данный объем не всегда хватает, особенно в летнюю миграцию, когда население ездит, гости приезжают. Поэтому в этих целях у нас на сегодня ведется строительство водозабора в селе Обьячево. Суточный объем будет составлять 444 кубических метра в сутки. Это дополнительно будем подавать в систему центрального водоснабжения. Анализы воды первый раз взяли, слишком были хорошие. Не поверили этому, еще раз взяли, подтвердилось. Анализы мы организацию Роспотребнадзор в Сыктывкаре проводили. Да, подтвердили, что действительно анализы хорошего качества, и поэтому вода просто изумительна на территории района, наверное, одна из самых лучших.
1: В Сыктывкаре прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Работало несколько локаций с мастер-классами и играми. На площадке возле республиканского стадиона ребята смогли познакомиться с разными видами спорта, нормативами сдачи ГТО. И, как отметила директор столичного центра спортивных мероприятий Ирина Дианова, такой формат очень востребован у юных горожан.
4: Для наших ребят, которые вышли на каникулы, мы организовали такой импровизированный открытый стадион. Познакомить их с видами спорта, дать позаниматься, ознакомить с комплексом ГТО. Ну и потом в течение лета до 31 августа мы будем каждую пятницу в этом сквере такой стадион разворачивать.
1: 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города столица Коми станет центром межнационального торжества. С 12 до 15 часов на площадке у Детского мира развернется фестиваль обычаев и традиций народов России. На ярмарке национальных подворий можно будет не только познакомиться с бытом и ремеслами, но и приобрести уникальные изделия. Желающие смогут обучиться традиционным техникам прикладного искусства, примерить колоритные этнические костюмы, принять участие во флешмобе «Хоровод». Для юных посетителей организуют игру-викторину «Загадки ромашки», посвященной культуре народов России, и акцию «Мелок дружбы. Рисуем летние традиции». В этот праздничный день также состоится третий республиканский проект «Свадьба года». Участники вступят в брак на церемонии, воссозданной на основе коми-традиции. Обрядовая программа пройдет на Стефановской площади. Торжество украсят народные песни, танцы и игры. Новости культуры. «Искренняя кисть» Энгельса Козлова. Выставка, посвященная столетию со дня рождения народного художника РСФСР, открылась в Музее истории и культуры Сыктывдинского района. Это совместный проект Сыктывдинского музейного объединения, Национальной галереи КОМИ и музейного комплекса Сыктывкарского государственного университета. 24 работы, и большинство из них жители республики увидят впервые. В том числе портреты выдающихся людей. Энгельс Козлов был признанным мастером этого жанра, отметил директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.
5: Все известные ученые, они или каким-то образом связаны с Сыктывдином, или родом из Сыктывдинского района. Даже Владимир Никонович Старовский, сын Никона Алексеевича Старовского, который был первым заведующим училищем, которое было до музея здесь. Это была школа, в которой я учился. Так что действительно Энгельс Васильевич представил, можно сказать, научную, культурную элиту не только Республики Коми, но и всей России и мира, я думаю. Он был знаком, дружил с Василием Васильевичем Андреевым, руководителем оркестра русских народных инструментов. А кто ему делал инструменты? Семен Иванович.

0: В Национальном музыкально-драматическом театре «Куми» завершился зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. 8 объединений из регионов Северо-Западного федерального округа представили свои программы в разных жанровых направлениях. Звание лауреата и грант в размере 2 миллионов рублей присудили ансамблю танца «Фейерверк» из Кировско-Ленинградской области и ансамблю «Песни и танца России» имени Владимира Колбаса из Мурманска. Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение, включая костюмы и музыкальные инструменты, а также на организацию гастролей. Все участники зонального этапа получили памятные призы от республики, расписные туеса. В республике завершился региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Лауреатом первой степени и обладателем права представлять республику на окружном этапе стал народный хор «Асов» из села Айкино. Лауреатом второй степени признан народный фольклорный коллектив «Сударушка» из села Усть-Вымь. На третьей ступеньке – хоровая группа народного коллектива ансамбля песни и танца «Кашащиньес» из села Визинга. Центр досуга кино «Октябрь» приглашает в эту субботу посетить поэтическую акцию «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять», посвященную 227-летию великого поэта Александра Пушкина. Мероприятие начнется в 13 часов в сквере у центра. Вы слушали новости.
1: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11. В отдельных северных районах порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, местами 6-11 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, а атмосферное давление будет слабо расти.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Деревенские истории.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Деревенские истории». И сегодня мы вновь отправляемся в путешествие по республике Коми. Село Усть-Цильма – один из самых древних и самобытных населенных пунктов европейского севера России. Приготовьтесь, будет познавательно и, надеюсь, интересно. Усть-Цильма расположена на реке Печоре, напротив устья рек Цильмы и Пижмы. Дата основания села – 1542 год. Именно тогда новгородец Ивашка Дмитриев Ластка получил царскую грамоту на пользование землями по реке Печоре. Так началась история этого северного поселения. В XVI-XVII веках Усть-Цильма становится центром добычи меда и серебра. Но главное, что определило ее судьбу на столетия вперед, это исход старообрядцев. На рубеже 17-18 веков, спасаясь от преследований после церковного раскола, в эти глухие места бежали староверы из Москвы, Новгорода и Поморья. Отдаленность от центра, отсутствие дорог, суровые природные условия – все это способствовало тому, что Усть-Цильма стала настоящим островком древнерусской культуры – где традиции, говор, уклад

жизни сохранились в неизменном виде на протяжении веков. В 1899 году село получило статус центра Печорского уезда. В 1929 становится административным центром Усть-Цилимского района. Ключевая особенность местной идентичности – формирование особой этнографической группы усть-цилемы. Это русские старообрядцы поморского согласия, которые выработали уникальные черты в языке, одежде, хозяйстве и обрядовой культуре. До сих пор большую часть населения села составляют староверы. Тогда и сейчас обратимся к демографической статистике. Наибольшего числа жителей Усть-Цилима достигло в советский период. В 1979 году здесь проживало почти 5500 человек. На 2021 год, момент последней переписи, население села составляло 4331 человек. Однако Усть-Цильма остается крупным по северным меркам селом и сохраняет статус административного, культурного и исторического центра всего района. Географическое положение Усть-Цильмы уникально. Село раскинулось на высоком берегу Печоры, одной из крупнейших рек Европейского Севера. Местность представляет собой холмистую равнину, окруженную таежными лесами и болотами. Климат суровый, субарктический, с продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Но усть-цилемы не жалуются. Любят они этот суровый, но бесконечно красивый край. Ключевая транспортная проблема и одновременно фактор сохранения самобытности села – это отсутствие круглогодичного наземного сообщения с большой землей. Дороги с твердым покрытием здесь, можно сказать, нет. Добраться можно по воздуху или по воде во время навигации. Именно эта изоляция позволила усть-цилемам пронести свою культуру через столетия практически в нетронутом виде. Теперь о самом загадочном. С селом Усть-Цильма и его окрестностями связаны легенды о таинственном народе Чудь Белоглазая. Кто такая Чудь? В русском фольклоре Севера и Урала так называют мифическое население, жившее здесь до прихода славян. Предположительно, в основе преданий лежат реальные финно-угорские племена, ассимилированные или вытесненные в средние века. Легенды гласят, что Чудь была низкорослым, темнокожим народом, который жил в землянках, прятался в лесах и пещерах. С приходом христианства и русских колонизаторов Чудь ушла под землю. По одному из преданий, записанных на севере, Чудь вырыла большую яму с земляной кровлей на столбах, зашла туда и подрубила столбы, погребя себя заживо, чтобы не сдаваться пришельцам. Кстати, археологические находки в республике Коми придают этим легендам некоторую достоверность. При раскопках Митинского могильника были обнаружены останки с трепанацией черепа, причем операции были проведены настолько искусно, что это поражает ученых. Качество трепанации у представителей Чуди было выше, чем у хирургов времен Первой мировой войны. В поверьях Коми Чудь со временем превратилась в лесных или подземных духов Чудя, которые могут красть детей или вредить людям, но боятся креста. По другим преданиям, Чудь спрятала в Печорских обрывах несметные сокровища – серебряных коней, золотые сани, и эти клады до сих пор ждут своего искателя. В Усть-Цильме местные жители до сих пор указывают на чудские схроны – обрывы и пещеры по берегам Печоры, где якобы можно услышать подземный звон колоколов. Это живая легенда, которую передают из поколения в поколение.

Достопримечательность и главный праздник здешних мест – Усть-Цилимская горка. Главное культурное событие села, ради которого сюда едут туристы со всей России и даже из-за рубежа. Что такое Усть-Цилимская горка? Это весенне-летний хороводный праздник, корни которого уходят в языческие времена поклонения солнцу. В советский период традиция прервалась, но с 1970-х годов начала возрождаться. А с 2004-го получила официальный статус республиканского праздника. Сегодня горка приурочена к Петрову дню, 12 июля. Но гуляния растягиваются на целую неделю. В нее уходит Петровская ярмарка, конные соревнования, водно-моторные гонки на Печоре, фестиваль «Былин старину-ту сказал да на старинный лад» и, наконец, кульминация – вечернее хороводное действие, которое называют «горкой». Усть-Цилимская горка – это не просто хоровод. Это сложное театрализованное действие, которое требует строгой последовательности. Участники, жители села в традиционных костюмах, многие из которых сшиты больше 100 лет назад и передаются как семейные реликвии. Мужчины и женщины, старики и дети – все встают в единое целое. Существует 7 обязательных ритуальных фигур, идущих в строгой последовательности. Столбы. Участники выстраиваются парами и тройками в колонны, двигаясь под протяжные песни. Это своего рода парад участников. Круг. Самый простой и архаичный элемент. Хоровод движется по кругу, по солнцу и против солнца, постепенно расширяя диаметр. Стенка на стенку. Мужская и женская шеренги сходятся и расходятся. В этой фигуре отчетливо видны игровые и обрядовые корни, символическое состязание и смотрины. На 4 стороны. Хоровод превращается в квадрат, перестраивается в женский полукруг и мужскую цепь. Здесь важен четкий геометрический рисунок. Бояра. Наборный хоровод с разыгрыванием песни «Вы, бояра, вы зачем пришли?» «Долга или вожжа?» Орнаментальный хоровод змейкой. Участники движутся извилистой линией, как бы заплетая узор. И плетень – самая сложная фигура. Спиралевидные движения с переплетанием рук, символизирующие единство общины. Каждая фигура имеет свое значение, свой песенный репертуар. Хороводный язык горок – это своего рода тайнопись предков. И увидеть это своими глазами – задача, достойная отдельного путешествия. Кульминация наступает с заходом солнца. Вокруг зажигаются костры, начинается Петровщина. Варят традиционную кашу, соревнуются в перетягивании бревна, распили деревьев на скорости и армрестлинге. Горка – это не просто развлечение. Это акт сохранения идентичности, живая связь времен.

0: Вернемся к практическим вопросам. Как же попасть в Усть-Цильму из столицы Республики Коми Сыктывкара? Расстояние по прямой всего 424 километра. Автомобильный транспорт – это довольно сложный вариант. Прямой дороги с твердым покрытием нет. Зимой действуют зимники, а вот летом приходится делать довольно большой крюк. Однако можно добраться по железной дороге до станции Ираэль, а оттуда на автобусе до Усть-Цильмы. Но красота этих мест и радушие усть-цильмов стоит того, чтобы отправиться в это путешествие. Заканчивая наш выпуск, я хочу сказать следующее. Усть-Цильма – это не туристический глянец. Здесь нет пятизвездочных отелей, ресторанов. Здесь есть нечто другое. Честная северная природа, деревянные дома с резными наличниками, река, за которой не видно противоположного берега, и люди, которые помнят песни, которые их бабушки, прабабушки пели 300 лет назад. Если вы устали от шума, если вам хочется прикоснуться к подлинной Коми, не музейной, а живой, приезжайте на горку 12 июля. Встаньте в круг вместе с усть-цильмами в их старинных сарафанах. Послушайте, как многоголосие плывет над Печорой. Поверьте, это стоит того. Это стоит того, чтобы однажды увидеть, как хороводы плетень собирают воедино душу всего села. И вы уедете оттуда с чувством, что нашли что-то очень-очень важное, о существовании чего уже и забыл в суете городской жизни обычный человек. С вами была программа «Деревенские истории». Всего доброго и до новых встреч уже из следующего уголка нашей необъятной республики.
1: Здравствуйте! В эфире обзор наиболее заметных событий последней недели. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с его ведущей Татьяной Обуховой.
2: Глава Коми на этой неделе посетил сразу два муниципалитета республики. Во вторник проинспектировал социальные объекты Сыктывдинского района, в среду с рабочей поездкой побывал в Ухте. В Северной Жемчужине ключевым событием стало заседание регионального совета по туризму. В него вошли руководители профильных министерств, эксперты и, что особенно важно, представители туристического бизнеса. Подробности в нашем материале.
3: Сформировать имидж Коми как туристически привлекательного региона – одна из ключевых задач, которую ставит перед отраслью глава Коми. Для этого в республике по поручению Ростислава Гольштейна будет разработана отдельная государственная программа по развитию внутреннего и въездного туризма на 2027-30 годы. Особое внимание – доступности федеральных, особо охраняемых природных территорий. Глава Коми потребовал решить проблему с доступом к плато Мань-Пупунёр. Из-за предписания прокуратуры туристический маршрут со стороны Коми к столбам выветривания закрыт. Попасть на плато можно только через Екатеринбург на лыжах или вертолете. Ростислав Гольштейн рекомендовал руководству Печоро-Илыческого заповедника обратиться в Минприроды России, если вопрос не будет решен в ближайшее время на местном уровне.
4: Депутаты Государственного совета с удовольствием подключатся. Но делать так, что Свердловск, Ханты поехали, да, а Республика Коми осталась без точки входа, я не допущу.
3: Также в Ухте Ростислав Гольштейн проинспектировал ход капитального ремонта школы номер 21. Готовность объекта 41%. Работы ведутся по графику. Особое внимание уделили дизайн-проекту «Школа будущего», который разработали сами старшеклассники совместно со студентами УГТУ. Планируется, что полностью обновленная ухтинская школа номер 21 откроется в декабре. Во время рабочей поездки в Сыктывдинский район глава Коми также проинспектировал ход капитального ремонта Выльгардской школы номер 2 имени Налимова. Внешняя отделка практически завершена, внутренние работы сделаны на 65%.
5: Мы раньше графика идем, у нас по графику окончания конец ноября месяца. Мы постараемся сделать раньше объект, чем по контракту.
3: Ростислав Гольштейн отметил, что держит ход ремонта на контроле. Главное требование – качество. Обновленная школа должна радовать учеников и учителей долгие годы. При этом каждый бюджетный рубль надо осваивать эффективно, подчеркнул глава.
2: В четверг в Госсовете Коми состоялось четвертое заседание весенней сессии. Парламентарии приняли ряд законопроектов. Ключевой – о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. Это масштабное преобразование, которое инициировали руководители 13 муниципалитетов. Переходный период продлится до конца 2030 года.
6: Это не новшество. То есть у нас уже из 20 муниципалитетов 7 работают по одноуровневой системе. Она показала свою эффективность, поэтому, проведя анализ, муниципалы 13 остальных муниципалитетов обратились о том, чтобы мы вынесли этот законопроект, соответственно. Он был вынесен на обсуждение, прошло обсуждение. Обсуждение в районах произошло, в общественной палате, все его поддержали.
2: Депутаты уверены, что реформа повысит ответственность местного самоуправления, избавит от ненужной бюрократии и сэкономит деньги. Для жителей перемены пройдут незаметно, сельские администрации продолжат работу в статусе территориальных органов. Это значит, что за справками, консультациями и нотариальными услугами не нужно будет ехать в райцентр.
7: Эту реформу давно ждали, особенно желали муниципалы. Что бы там ни говорили, но переход на одноуровневую систему для них большое облегчение. Вот я сам в сельских районах депутат, где бы я только не был, полная поддержка вот этой одноуровневой системы.
2: Депутаты также поддержали инициативу о северном стаже для многодетных матерей и льгот для оленеводов. Депутаты Госсовета также обсуждали меры поддержки малого и среднего бизнеса и проанализировали эффективность мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах. Подробнее в нашем следующем сюжете.
8: В рабочем совещании, которое провел председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, приняли участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, регионального управления ФНС, прокуратуры и бизнес-сообщества. Как рассказал министр экономического развития и промышленности Коми Алексей Просужих, в республике зарегистрировано более 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В данной сфере занято около 90 тысяч человек, что составляет около трети трудоспособного населения республики. Хотя общее количество предпринимателей растет, на местный бизнес влияют санкционные ограничения, конкуренция со стороны федеральных сетей и увеличение ставки минимального размера оплаты труда. Выросла и налоговая нагрузка, так как с 1 января многие предприниматели стали плательщиками НДС. В этой ситуации министерство планирует ввести новые меры поддержки, для чего был проведен анализ ситуации в республике, а также изучен опыт соседних регионов.
9: Предлагаем рассмотреть вариант установления налоговых льгот для производственных предприятий по аналогии с Кировской областью, для предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью в труднодоступных населенных пунктах, а также для бизнеса, который у нас ведут социально ориентированные некоммерческие организации, потому что тоже выполняют социальную функцию. Ну и также мы анализировали и смотрели одно из направлений – это развитие креативных индустрий.
8: Замруководитель регионального управления ФНС Тимур Берзения в ходе обсуждения рекомендовал проработать дополнительные конкретные критерии для получения преференций по каждому из видов деятельности. Замминистра финансов Алексей Майгов подчеркнул, что необходимо проанализировать планируемые к введению льготы с точки зрения экономического эффекта и выпадающих доходов в разрезе муниципалитетов. Представители же бизнес-сообщества планируемые нововведения активно поддержали. За скорейшее принятие соответствующего законопроекта в регионе выступили и депутаты.
10: Мы говорим об этих инструментах в моменте времени именно сейчас, понимая, что, может быть, даже этого будет недостаточно уже этой осенью. Поэтому если эти меры хотя бы морально поддерживают наших предпринимателей, дают им шанс, но и заставляют бороться, двигаться, шевелиться, и это в этом смысле будет иметь свой положительный экономический эффект, то это уже, наверное, немало.
8: Первый вице-спикер Сергей Усачев предложил рассмотреть предложение в самое ближайшее время.
11: Я предлагаю все-таки уже на июньскую сессию ждем проекта, значит, принимаем его, смотрим эффекты, а все уже остальное, откорректировать этот закон в ту или иную сторону, это в нашей власти. И тут бояться нечего. Мы должны дать сигнал, значит, нашему предпринимательскому сообществу и вообще всем жителям Республики Коми, что мы боремся за сохранение рабочих мест и за сохранение бизнеса.
8: В преддверии летних каникул, когда риск ДТП с участием детей увеличивается, в Государственном совете также обсудили проблемы профилактики детского травматизма на дорогах. Как отметил председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Климушев, эта тема требует не только административных и правоохранительных мер, но и системной информационной работы, направленной на формирование в обществе культуры законопослушного поведения.
12: Мы действительно снижаем показатели детского травматизма и ДТП в целом. Но в 2025 году травмы детей, которые они получили, были достаточно серьезными. Госпитализации увеличились в два раза. Для нас важно чтобы здоровье наших детей было сохранено. Для нас важно, чтобы и жизни наших граждан Республики Коми и детей тоже были сохранены.
8: Как рассказал начальник госавтоинспекции Республики Александр Романов, за 4 месяца 2026 года в Коми зафиксировано 26 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых один ребенок погиб, а 33 получили ранения. В каждом шестом дорожном происшествии с участием детей-пассажиров водители не использовали удерживающее устройство или ремни безопасности. В то же время неуклонно растет количество дорожных инцидентов с детьми, которые сами управляют двухколесными транспортными средствами, в том числе самокатами и питбайками.
13: Понятно, что эти транспортные средства им покупают прежде всего родители. И здесь мы должны активизировать свои усилия в этом направлении. Работать также предлагаю я в два, так сказать, этапа. Первый этап – это, конечно, вопросы профилактики. И второе направление – это, конечно, законодательство. На сегодняшний день мы имеем ряд пробелов в действующем законодательстве, которое позволяет избегать ответственности как детей, как родителей за управление питбайками.
8: На совещании прозвучало немало предложений о том, что еще можно сделать для профилактики ДТП с участием детей. Например, рассмотреть вопрос об открытии в регионе бесплатного проката детских удерживающих устройств и увеличить финансирование региональных информационно-пропагандистских мероприятий. Председатель региональной контрольно-счетной палаты Любовь Чеснова посоветовала привлечь к межведомственному взаимодействию по этой теме Министерство физической культуры и спорта, которое в силах приобщить детей к техническим видам спорта. А вице-спикер Госсовета Коми Сергей Артеев напомнил о простых решениях, которые не требуют больших средств. Это обычные трафаретные надписи на дорогах возле пешеходных переходов. Возьми ребенка за руку, слезь с велосипеда, сними наушники.
2: О кадровых перестановках. Председателем Республиканской организации ветеранов избран референт главы Коми Станислав Хохалкин. Такое решение приняли депутаты отчетно-выборной конференции Коми Республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. У Станислава Хохалкина уже есть опыт руководства этой организации. Он сменил на посту Людмилу Жукову, которая возглавляла Совет ветеранов с 2017 года. Новости науки, которые на этой неделе подарили нам повод для гордости. Младший научный сотрудник Института химии Коми научного центра, молодой ученый Филипп Лехкий удостоен стипендии президента России. Его зеленую технологию очистки водоемов от нефти, многолетняя работа над которой велась совместно с научным руководителем Василием Михайловым, эксперты оценили как лучшую из 6000 заявок. Обуздать невидимые глазу частицы пытались ученые умы Запада, но эффект получили токсичный. А вот технология Филиппа Лехкова приставку «эко» имеет не случайно. Суспензия на основе нанокристаллов природных полимеров. Дорогостоящие сорбенты не требуются, а цепочка становится на цикл короче.
14: Важно, что нефть таким образом превращается в эмульсию. И эмульсия может равномерно распределиться в толще воды. Это что означает? Что под воздействием солнечного света, под воздействием бактерий, которые уже содержатся в окружающей среде, нефть может разлагаться. И самое важное, она не образует пленки на поверхности водоема. Она может налипать на береговую линию, может налипать на перья птиц, жабры рыб, перекрывать доступ кислорода на огромной площади. Главное достижение этой работы в том, чтобы эти эмульсии на достаточно долгое время сохранить в стабильном состоянии.
2: В Республиканскую детскую клиническую больницу досрочно поступило первое в этом году оборудование в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Медицинская техника предназначена для реанимационных отделений и оперблока. К примеру, уникальные противоожоговые кровати. Благодаря им маленький пациент с термотравмой будет словно парить в воздухе. При этом давление на раны полностью отсутствует, а значит, боли будет меньше. В числе новинок и аппарат для новорожденных с экстремальной низкой массой тела. Почти 300 миллионов рублей и более сотни наименований медицинского оборудования специального назначения. Таких объемов финансирования детская республиканская больница, пожалуй, еще не видела.
15: У нас 4 реанимационных отделения, и каждое отделение получает аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, аппаратуру для слежения, аппараты монитора, лицевые насосы, дозаторы. Поэтому, конечно, это очень сильно облегчит одну из самых тяжелых специальностей детской реанимации. И в операционный блок мы получаем также очень много оборудования, в первую очередь эндоскопическое.
2: К теме благоустройства. В Сыктывкаре в районе пересечения улицы Маркова и Сысельского шоссе приступят к сносу ветхого жилья и построят современный жилой квартал. Об этом сообщила на неделе городская администрация. На участке площадью 1000 квадратных метров обустроят дворы и создадут комфортные условия для нескольких тысяч жителей. На первых этажах новых домов разместят магазины и сервисы шаговой доступности. Сроки реализации проекта до 2032 года. Для этого между Сыктывкарской мэрией и частным инвестором был подписан договор о комплексном развитии территории. Напомним, что сейчас в республике проходит голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2027 году. На выбор предложены 54 общественных пространства и 6 дизайн-проектов. Голосование идет до 12 июня. Отдать свой голос можно на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру, через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», через чат-бот «Макс» и на улицах города с помощью волонтеров. По всей стране на неделе прозвучали последние звонки. В Коми в этом году школьные стены покидают почти 9,5 тысяч учащихся 9 классов и 3,5 тысячи 11-классников. В Ухте 544 выпускника. После шествия у городского дома культуры для них прошел праздничный концерт. В Сыктывкаре в Коми национальной гимназии выпускники танцевали прощальный вальс и делились планами на будущее.
16: Для меня это значит очень многое, ведь я выпускаюсь, это мой родной класс, и буду очень скучать. Я уже решила, кем я стану в будущем. Я буду юристом.
17: Так, какие предметы будешь сдавать в ЕГЭ?
16: Ну, базовую математику, русский, обществознание и историю.
2: Впереди еще много волнительных минут, ну а пока можно порадоваться и немного погрустить, что пройден целый этап жизни. В день пограничника в городах и районах Коми прошли памятные мероприятия. В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония возложения цветов. Отдать дань памяти тем, кто пал при защите границ государства, пришли представители правительства Коми, столичной мэрии, ветераны, родные и близкие погибших. В Иркуте в день пограничника память павших почтили минутой молчания. К подножию монумента «Щит и меч» легли живые цветы, как символ вечной благодарности и скорби.
18: Охрана государственной границы – это особая честь, которая предоставляется самым достойным, мужественным, искренне любящим свое отечество. В истории нашей страны немало примеров, когда именно пограничники первыми принимали удар врага ценой своей жизни, защищая свободу и независимость нашего государства. Дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой.
2: Коммунальщикам столицы пришлось нелегко в первые дни недели. Они разбирали завалы после шторма, а жители Сыктывкара массово обращались за справкой в гидромедцентр, чтобы получить в страховой компании компенсацию за побитый градом автомобиль. В отдельных районах столицы град достигал диаметра в 5 сантиметров. За 2,5 часа в столице выпало 2/3 месячной нормы осадков. В четверг от удара стихии пострадали уже Ухта и Усть-Куломский район. В последнем штормовой ветер валил деревья, срывал крыши с домов, обрывал линии электропередачи. Без света остались около 10 населенных пунктов. Бригады энергетиков восстанавливали линии всю ночь. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы продолжат править бал в Коми. Июнь начнется с дождей и прохлады. К концу рабочей недели, чтобы жители Коми совсем не загрустили, днем станет теплее еще на 5 градусов.
19: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованы материалы наших коллег Татьяны Обуховой и Александра Ефремова.
20: Вести Коми-Гор.
21: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Коми разрабатывают новую госпрограмму развития внутреннего и въездного туризма в республике на период 27-30 годы. С такой инициативой выступила профильный министр Мария Бадмацеренова. В числе главных задач – создание новых маршрутов и поддержка предпринимателей.
22: По поручению главы республики Коми Ростислава Эрнстовича Гольштейна разрабатывается государственная программа развития внутреннего и въездного туризма в республике Коми. Это один из важнейших шагов, который станет механизмом системного и комплексного развития туристической отрасли и сервисной экономики в нашем регионе. Для республики открываются значительные перспективы развития, и программа в том числе позволит системно системно развивать приоритетные направления: природный, экологический туризм, арктический туризм, этнокультурный, оздоровительный, промышленный и другие виды туризма. Госпрограмма станет инструментом координации инвестиционных проектов, развития туристской инфраструктуры, создания новых туристических продуктов. И, конечно же, приоритетом нашей политики госпрограммы является устойчивое развитие с сохранением природного потенциала, культурного наследия и развитием местной локальной экономики, которая в первую очередь будет вестись на повышение качества жизни в муниципалитетах, развитие малого и среднего предпринимательства и позиционирование региона Республики Коми как привлекательного туристического направления на всероссийском и международном уровнях.
21: В райцентре Прилузского района идет строительство нового дозабора, который уже к концу года обеспечит жителей Обечева качественной питьевой водой. Проект удалось реализовать благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Более половины всех домохозяйств подключены к центральному водоснабжению. Однако единственной скважины, действующей еще с 70-х годов прошлого века, сегодня явно недостаточно. Как рассказал начальник управления строительства ЖКХ администрации района Алексей Корецкий, здесь, на Кулишском месторождении, на глубине 80 метров, находится подземное озеро с кристально чистой водой.
0: Суточный лимит объема воды составляет 720 кубов. К сожалению, данный объем не всегда хватает, особенно в летнюю миграцию, когда население ездит, гости приезжают. Поэтому в этих целях у нас на сегодня ведется строительство водозабора в селе Обьячево. Суточный объем будет составлять 444 кубических метра в сутки. Это дополнительно будем подавать в систему центрального водоснабжения. Анализы воды первый раз взяли, слишком были хорошие. Не поверили этому, еще раз взяли, подтвердилось. Анализы мы организацию Роспотребнадзор в Сыктывкаре проводили. Да, подтвердили, что действительно анализы хорошего качества, и поэтому вода просто изумительная на территории района, наверное, одна из самых лучших.
21: В Сыктывкаре прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Работало несколько локаций с мастер-классами и играми. На площадке возле республиканского стадиона ребята смогли познакомиться с разными видами спорта, нормативами сдачи ГТО. И, как отметила директор столичного центра спортивных мероприятий Ирина Дианова, такой формат очень востребован у юных горожан.
1: Для наших ребят, которые вышли на каникулы, мы организовали такой импровизированный открытый стадион. Познакомить их с видами спорта, дать позаниматься, ознакомить с комплексом ГТО. Ну и потом в течение лета до 31 августа мы будем каждую пятницу в этом сквере такой стадион разворачивать.
21: 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города столица Коми станет центром межнационального торжества. С 12 до 15 часов на площадке у Детского мира развернется фестиваль обычаев и традиций народов России. На ярмарке национальных подворий можно будет не только познакомиться с бытом и ремеслами, но и приобрести уникальные изделия. Желающие смогут обучиться традиционным техникам прикладного искусства, примерить колоритные этнические костюмы, принять участие во флешмобе «Хоровод». Для юных посетителей организуют игру-викторину «Загадки ромашки», посвященной культуре народов России, и акцию «Мелок дружбы. Рисуем летние традиции». В этот праздничный день также состоится третий республиканский проект «Свадьба года». Участники вступят в брак на церемонии, воссозданной на основе коми-традиции. Обрядовая программа пройдет на Стефановской площади. Торжество украсят народные песни, танцы и игры. Новости культуры. «Искренняя кисть Энгельса Козлова». Выставка, посвященная столетию со дня рождения народного художника РСФСР, открылась в Музее истории и культуры Сыктывдинского района. Это совместный проект Сыктывдинского музейного объединения, Национальной галереи Коми и музейного комплекса Сыктывкарского государственного университета. 24 работы, и большинство из них жители республики увидят впервые. В том числе портреты выдающихся людей. Энгельс Козлов был признанным мастером этого жанра, отметил директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев.
4: Все известные ученые, они или каким-то образом связаны с Сыктывдином, или родом из Сыктывдинского района. Даже Владимир Никонович Старовский, сын Никона Алексеевича Старовского, который был первым заведующим училищем, которое было до музея здесь. Это была школа, в которой я учился. Так что действительно Энгельс Васильевич представил, можно сказать, научную, культурную элиту не только Республики Коми, но и всей России и мира, я думаю. Он был знаком, дружил с Василием Васильевичем Андреевым, руководителем оркестра русских народных инструментов. А кто ему делал инструменты? Семен Иванович Налимов. И Федор Иванович, он очень любил играть на балалайках Налимова. Это было его хобби.
21: В столичной 13-й библиотеке начала работу фотовыставка «Путешествие в детство», организованная отделением Банка России по Коми. Экспозиция приглашает и взрослых, и детей перенестись в мир, где на памятных монетах оживают любимые герои сказок, книг и мультфильмов. Здесь можно встретить Деда Мороза, озорного Винни-Пуха с пятачком, трогательных крокодила Гену и Чебурашку, а также современных персонажей – Барбоскиных, Машу и Медведя. Также посетители смогут узнать о современных технологиях чеканки, цветной лакокрасочной печати, лазерной гравировке и выборочном золочении. В Национальном музыкально-драматическом театре Коми завершился зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. 8 объединений из регионов Северо-Западного федерального округа представили свои программы в разных жанровых направлениях. Звание лауреата и грант в размере 2 миллионов рублей присудили ансамблю танца «Фейерверк» из Кировско-Ленинградской области и ансамблю «Песни и танца России» имени Владимира Колбаса из Мурманска. Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение, включая костюмы и музыкальные инструменты, а также на организацию гастролей. Все участники зонального этапа получили памятные призы от республики, расписные туеса. В республике завершился региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Лауреатом первой степени и обладателем права представлять республику на окружном этапе стал народный хор «Асов» из села Айкино. Лауреатом второй степени признан народный фольклорный коллектив «Сударушка» из села Усть-Вымь. На третьей ступеньке – хоровая группа народного коллектива ансамбля песни и танца «Каршащиньес» из села Визинга. Центр досуга кино «Октябрь» приглашает в эту субботу посетить поэтическую акцию «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять», посвященную 227-летию великого поэта Александра Пушкина. Мероприятие начнется в 13 часов в сквере у центра. Вы слушали новости.
20: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11. В отдельных северных районах порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, местами 6-11 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-16 градусов, а атмосферное давление будет слабо расти.

0: мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин дал необходимые поручения военным в связи с атакой ВСУ на Старобельск. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на технику российских чиновников. И военные Ирана нанесли удар по американо-израильскому судну в ответ на атаку США. Все подробности далее. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минувшим вечером Путин провел совещание о ходе расследования ударов ЛНР, а также мерах поддержки пострадавшим и семьях погибших. Он назвал удар по колледжу Старобельску кровавым преступлением Киева. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество. Он также попросил рассказать о помощи людям.
4: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
3: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Об этом заявил на совещании глава Следственного комитета Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink.
5: Мы задокументировали факты применения БЛВА модели Lord, Швейцария, Стикер, Австралия, иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где мы проводили следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.
3: По словам Бастрыкина, начальник украинского ГУР Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Руководитель СКР также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. Силы ПВО уничтожили за ночь 148 беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Кубанью, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, в оперштабе Белгородской области сообщили, что в результате атаки БПЛА на село Бочковка ранен ребенок. 11-летний мальчик госпитализирован со множественными осколочными ранениями ног. Из-за взрыва поврежден дом. В свою очередь, в оперштабе Краснодарского края рассказали, что при налете дронов начался пожар на территории Ильского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. А в городе Алексеевке после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. Об этом информировал оперштаб Белгородской области. Загорелись здания и находящиеся внутри оборудование. Вина за попавшие на территории стран Европы беспилотники рутинно возлагается на Россию. Однако европейские лидеры забывают признать, что это закономерный результат их собственной политики. С таким заявлением выступил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
6: Западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания в ней блоковой дисциплины, в том числе с целью их стимулирования для продолжения оказания военной поддержки режиму Зеленского. Этот инцидент также нужен европейцам для того, чтобы выгородить своих украинских подопечных и хоть как-то аргументировать свои воинственные заявления в отношении России.
3: По словам Небензи, инцидент в Галаце далеко не единичный. География появления украинских ракет и БПЛА в Европе продолжает расширяться и затрагивает Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Финляндию. Он добавил, что все обстоятельства случившегося в Румынии должны быть установлены в рамках объективного расследования с привлечением России. Москва может провести расследование только в случае передачи для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Напомню, в ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галаце. Пострадали 2 человека. Об этом сообщили Минобороны Румынии. Власти обвинили в инциденте Россию, но доказательств не представили. После этого Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в городе. В свою очередь, Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО для прослушивания разговоров высокопоставленных российских чиновников. Об этом заявили в Центре общественных связей спецслужбы. Возбуждено уголовное дело. Подробности не раскрываются. При этом ведомстве подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь за собой необратимые последствия. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции сообщили о нанесении удара крылатой ракетой по принадлежащему США и Израилю судну. Это назвали ответом на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт. Ранее агентство ТАСНИМ передало, что Тегеран прекращает обмен с Вашингтоном посланиями по проекту мирного соглашения сторон из-за расширения силовой кампании Израиля в Ливане. Дональд Трамп же заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хизбалла». Но между тем, как сообщает Axios, Трамп устроил Нетаньяху разнос во время последнего телефонного разговора. Его содержание новостному порталу пересказал американский чиновник. Президент назвал израильского премьера сумасшедшим и утверждал, что если бы не он, тот давно сидел бы в тюрьме. «Тебя теперь все ненавидят и ненавидят Израиль», – сказал Трамп Нетаньяху, требуя прекращения обстрелов Ливана. Президент считает, что последние дни Израиль перегибал палку, пишет Axios. Сам он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
7: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. Серия продлится до 3 побед. Следующий поединок состоится 3 июня в Санкт-Петербурге. Московский футбольный ЦСКА утвердил исполняющего обязанности Дмитрия Гдесамова главным тренером команды. Контракт с 39-летним специалистом заключен на 2 года с опцией продления на 2 сезона. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Также в тренерский штаб столичной команды вошли Виталий Кафанов, Мурат Искаков, Денис Крастиченко, Петру Лазареску и Роман Адамов. Защитник Никита Чернов покинул московский футбольный «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба «Красно-белых». 30-летний игрок ушел из клуба в связи с истечением срока контракта. Защитник московского «Динамо» Хуан Касарес вошел в состав сборной Парагвая на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Парагвайской футбольной ассоциации. Парагвайцы на групповом этапе встретятся с американцами, австралийцами и турками. Московский хоккейный «Спартак» подписал 2-летний контракт с защитником Александром Брынцевым. Об этом сообщает пресс-служба «Красно-белых». Москвичи также переподписали соглашение с нападающим Германом Рубцовым. Срок нового договора до лета 2029 года. А вот голкипер Александр Георгиев расторг контракт с «Спартаковцами» без выплаты компенсации. 30-летний россиянин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. 2 россиянки пробились в понедельник в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Диана Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. В парном разряде Людмила Самсонова в дуэте с бразильянкой Беатрис Хадатмай уступила в 3-м раунде Ролан-Гаррос с австралийкой Эллен Перес и нидерландки Демис Хурс 3-6, 6-2, 4-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода. Сегодня в Самаре и Пензе плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 градусов, небольшие дожди. В Туле плюс 19-21, без осадков. В Воронеже плюс 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-24, небольшие дожди. В Волгограде плюс 19-21 градус, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 13, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
6: Передаем сигналы точного времени.
7: На календаре вторник, 2 июня, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Доброе утро всем. В ближайшие несколько минут будем разбирать политическую мозаику на Ближнем Востоке. Не мы ее, конечно, составили, но разбираться приходится всем. И мы постоянно следим за новостями. Ну и вот, когда их собирается изрядное количество, мы приходим к выводу, что нужно это обсуждать в итоге.
7: Да, именно так. Так что давайте отправимся в изучение политической карты.
0: Сигнал. Политическая карта.
7: Ну что ж, вроде бы как вышел на финишную прямую переговорный процесс между США и Ираном. Вышел, да не вышел. Дональд Фредович в очередной раз передумал. Провел брифинг с представителями разведки и выяснил, что его снова беспокоят иранские активы, которые были заморожены. То, что иранские политики медленно реагируют, так сказать, на его предложение. В общем, опять все не то и все не так.
8: Как в том старом советском анекдоте, да, я же говорил, не чеши его, да?
7: Ну вот, да.
8: Гондурас беспокоит.
7: Все беспокоит, мне кажется, Дональда Фредовича Трампа. Тем не менее, что Иран вносит все новые и новые изменения в текущий проект соглашения с США, и Тегеран уже не раз говорил о том, что готов выходить на переговоры, готов подписывать соглашение, но пока, получается, нет, Америка не готова, Трамп не готов.
8: При этом сам Тегеран заявляет, что полностью готов к тому сценарию, что он не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном. Здесь вот открывается сразу вопрос, да, обострение конфликта, да, гипотетически. Тем временем Дональд Фредович, как ты говоришь, выдал еще одно заявление на гора. Значит, оно не то чтобы сильно опровергает предыдущее, но оно такое, знаешь, промежуточный ход, когда гроссмейстер понимает, что ему нет, значит, никакого сценарного плана, там, на ферзевом фланге, на королевском фланге противника, он делает промежуточный ход. И вот один из них, да, промежуточный ход крайней пешкой.
7: И например, это?
8: Соединенные Штаты и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Это ни о чем заявление, да, скажем, могут, а могут и не
7: заявить. А могут не согласовать.
8: А меморандум о взаимопонимании, о соглашении, о намерении согласовать меморандум, это еще одна. Ну, в общем, закавыки, в общем, пока стороны отделываются малозначительными заявлениями.
7: Ты знаешь, мне так нравится...
8: А я бы сказал, американская сторона.
7: Мне так нравится твоя метафора с шахматистами, что я вспоминаю другого шахматиста, который когда-то проводил в одном поволжском городе, так сказать, сеанс игры на нескольких досках, на нескольких десятках досок. Потом ладья у него исчезла, так сказать, с поля.
8: Все ходы записаны.
7: Все ходы были записаны, да, и записано-то не записано, а контора пишет. Вот мне кажется, именно так сейчас Трамп и отвечает. Но давайте попробуем разобраться, собственно говоря, что и как происходит, и какие есть перспективы переговорного процесса. С нами на связи политолог и публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
9: Доброе утро, коллеги.
8: Доброе утро.
9: Без Ильфа и Петрова не обойтись. Вы резонно вспомнили, потому что переговоры США и Ирана больше всего вспоминает знаменитый торг с монтером театральным в отношении стульев. Что вперед? Он наставил сначала деньги, потом стулья, а Остап Бендер говорил, нет, утром стулья, вечером деньги. Вот вокруг этого все время шел торг, и, наконец, какую-то часть денег все-таки пришлось дать монтеру, чтобы получить стулья. Вот у американцев, у Ирана речь-то идет про деньги. Иран говорит, сначала деньги, размораживаете активы подсанкционные Ирана, потом, значит, приносите извинения, уходите с Южного, уходите со своих баз на Ближнем Востоке, и потом поговорим об ядерном оружии. Американцы говорят, сначала открываете Ормузский пролив, ядерное оружие закрываем тему, потом поговорим про деньги. И вот как бы они ни двигались в какие-то стороны, вот упирается только в одно, с чего начинать.
7: Вот, а вот, да, с чего начинать, только мы помним, что в стульях-то ничего не оказалось, в этом-то и штука, мне кажется, что вот эти долгие-долгие разговоры, они скорее нужны одному-единственному Трампу, который показывает, как он тут бряцает оружием каким-то, и, тем не менее, просто тянет время, а дальше начнутся другие политические события, дальше у них там чемпионат мира по футболу начнется, он, естественно, будет говорит, что это лучший в мире чемпионат мира по футболу. Другого такого не было никогда. И это он, господин Трамп, все сделал. И, кстати, он тут еще в Мексике проходит. И Мексика тоже может быть наша.
8: И он еще скажет, что он именно эту игру придумал.
9: Вы знаете, вот мы привычно иронизируем над Трампом. Но это же, как бы то ни было, второй раз человек является руководителем крупнейшей и чрезвычайно сильной страны. И что он делает, да, он много говорит вещей, которые вообще не в нашей политической традиции. Для нас кажется странным, что президент может позволить такие выражения, такие высказывания, но за ним стоит огромная машина, которая вырабатывает какие-то предложения. И посмотрите вот эти слова, которые прозвучали на Украину.

0: глубоко убежден, они готовят новые.
1: И те, кто не могут на эти рельсы перейти, то есть у них остается гражданское производство. А они всегда получали хорошую норму прибыли за счет того, что у них была дешевая нефть и дешевый газ из России. Те элиты, о которых вы говорите, собирающиеся воевать с нами, это как раз те, кто сумели получить дотации Евросоюза, забрав их у фермеров, у тех же гражданских предпринимателей, которые имели дотации и льготы для производства своей, в общем, продукции и потом продажи по миру. Вот эти военные круги, они на самом деле, значит, как бы стимулируют вот все это. Но тут все, видите, какой процесс идет. Все понимают, что рано или поздно СВО закончится. И потенциал, который есть у России, именно в части первичных источников производства, а это всегда природные ресурсы, он является единственным выходом для тех же немцев, французов, румынов, да, для всей Европы. Потому что без поддержки России, без торговли с Россией, американцы их задушат. Да, они уже их задушили. Ну, вот смотрите, концерн БАСФ, это крупнейший химический, все свое первичное производство перевел в Китай, в Соединенные Штаты. Почему? А там дешевый нефтегаз. Поэтому летят прощупать, посмотреть, как мы здесь. Обижаемся на них, не обижаемся. Разговор будет непростой, но приедут, посмотрят.
2: У того же самого концерна, который вы упомянули, дела накренились уже несколько лет назад. Они фиксировали убытки квартальные, годовые и все прочее. Да, и переориентировали часть своего бизнеса, потому что убытки акционеры терпеть не хотят. А вот вы сказали о том, что приедут, ну, так скажем, в хорошем смысле прагматично настроенные немецкие бизнесмены, в том числе в Россию на форум. Да, разумеется, оборонно-промышленный концерн какой-нибудь германский к нам в Питер не пустят, но тем не менее мы же понимаем, что так или иначе цепочки деловые внутри Германии, они так работают и остаются. Мы же ведь говорим о том, что нам нужны долгосрочные стратегии, долгосрочные партнеры, и одно из преимуществ, которое вы упомянули, дешевый газ российский. Означает ли это, что просматриваются тогда перспективы? Ну, знаете, я замахнусь на, возможно, очень серьезное, да, починку «Северного потока-2». И многие ведь забывают о том, что акционерами этого трубопроводного проекта является не только российская компания «Газпром», там и австрийские есть деньги, и того же концерна «БАСФ», насколько я помню, есть 10% доля.
1: Да, да, Германия... немецкий капитал. Да.
2: И вопрос, Марат Фатович, вопрос. Означает ли это, просматривается ли перспектива, что «БАСФ» может инициировать, например, да, или представители немецкого энергетического лобби, ремонт этого, собственно, газопроводного проекта, системы за свои деньги, опять же?
1: Северные потоки будут восстановлены. Весь вопрос в том, сломаются ли эти концерны из-за своих убытков и не дадут ли они свою долю американским компаниям. Вот это будет окончательная катастрофа для европейской экономики. А Трамп об этом разговор и ведет. Мы, кстати, на эту сделку повлиять-то не можем, если европейские... Европейский консорциум, а он существует до сих пор. То есть есть штаб-квартира, штат, там все на месте сидят и смотрят, что происходит с той частью трубы, которая подверглась вот этим последствиям после взрыва.
2: Пасьянс раскладывают на лэптопах, да? Наблюдают.
1: Да. И, соответственно, если они сломаются, ну, окончательно можно будет тогда ставить крест на европейской экономике. Останется она территорией с не очень высокой доходностью, с не самыми высокотехнологичными предприятиями. Ну, американцы их съедят. Ну, и китайцы будут Европу использовать как рынок сбыта.
2: Вот.
1: Знаете, я где-то года три назад был доклад господина Сечина, это глава Роснефти, и он приводил такую цифру, что до всей этой истории, продав нам на 20, вернее, в общем, купив у нас на 20 миллиардов евро газа, немецкая экономика получала воловку на 1 триллион евро. Представляете, какой был рычаг мощнейший? И они, конечно, помнят об этом.

0: они-то помнят. А вот вопрос, что все-таки, как мне кажется, наибольшая часть переговоров, которые будут проходить на экономическом форуме, будет ориентирована не столько на Запад, сколько на Восток. Что нам ждать от наших восточных партнеров, которые уже подтвердили свое участие в форуме?
1: Знаете, последний визит президента Путина, он ведь показал, что 40 соглашений, там часть только межгосударственная, а остальные все касались коммерческих проектов. Тут тренд устойчивый, его не сломать. Поэтому вот как раз китайские товарищи прилетят расширять это партнерство. Немцы-то щупать, нельзя ли вернуться обратно. А китайцы как раз будут себя чувствовать достаточно уверенно.
2: При всем при этом мы понимаем, что возвращение тех или иных брендов и компаний на российский рынок, европейских, да, и в целом из недружественных стран, оно будет проходить исключительно на наших условиях. Готов ли этот самый иностранный бизнес к этому? Как мы на это смотрим вообще в целом? Нужны ли нам эти соглашения?
1: Ну, во-первых, есть специальная комиссия правительственная по иностранным инвестициям, которая контролирует этот процесс. А во-вторых, ну, уже звучало, ребята, за все нужно платить. И за возвращение обратно на российский рынок, как это у народа говорится, придется входной билет купить. И это будет непростой разговор. И мы еще посмотрим, а кого пускать, кого не пускать. Ведь многие ниши уже заняты теми же американцами. Вот немцы ушли, а американцы заняли определенные сектора у нас. И спокойненько торгуют. Без шума, без пыли. И китайцы сделали то же самое. Ну, соответственно, если у нас китайцы работают на автомобильных предприятиях, нам зачем обратно немцев пускать? Нас устраивают эти автомобили. Вот так будут приниматься решения.
0: Понятно. А и, наконец, еще один такой важный вопрос. Можно ли ожидать то, что форум в этом году снова станет таким демонстрацией потенциальных, в том числе и технологий, и технологических решений, которые могут быть реализованы именно в партнерстве, в том числе с Востоком?
1: Конечно, будет обсуждаться искусственный интеллект, обмен данными. Будет обсуждаться новая энергетика, в частности, малая атомная энергетика. Ну и то, что касается беспилотных систем. Вот это будут такие темы, которые уже стоят на повестке дня.
0: Важнейшие и самые актуальные темы. Спасибо большое. Политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Абаширов был с нами на связи. Кстати, тему искусственного интеллекта мы продолжим в самое ближайшее время обсуждать. Это действительно один из главнейших вопросов, в том числе и в области международного сотрудничества. Но и он должен быть урегулирован, в том числе и в нашей стране. Но об этом чуть позднее. Пока оставайтесь с нами на Радио России. Наш эфир продолжается. Впереди все самое интересное. А сейчас у нас совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Совет дня. Глубоко копаем.
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение. Это называется синестезия, состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 2024 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина – вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский, Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву «А» прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит, или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
10: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату DynaOco. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
9: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
10: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
9: Как понимаю, они были успешными.
10: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
9: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
10: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
9: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
10: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слабость. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
9: Ну, прямо военная точность.
10: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
9: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
10: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
9: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око»? повреждено око, снять очки и контактные линзы без операции.
10: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что дюна ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
9: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено.
10: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом «Дюна Ока», у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
9: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
10: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. «Дюна Ока» держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат «Дюна Ока» перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
9: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
10: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой «Дюна Ока» может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также «Дюна Ока» способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
9: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
10: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
9: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Ока». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
11: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК. ФСБ раскрыла детали утечки данных со смартфонов российских чиновников. И Дональд Трамп грубо раскритиковал Нетаньяху за срыв перемирия. Все подробности далее. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовались высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне вечером Путин провел совещание о ходе расследования ударов ЛНР, а также мерах поддержки пострадавших и семьям погибших. Он назвал удары по Старобельску тяжелейшим преступлением против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: В ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Погиб 21 человек. Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных российских служащих. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
3: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществляли через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств. Сложившаяся ситуация показывает, что в условиях тотального контроля вопрос национальной безопасности, личной безопасности каждого напрямую зависит от соблюдения мер конфиденциальности при использовании аппаратов сотовой связи.
1: Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В ЦОС ФСБ предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Дональд Трамп устроил Беньямину Нетаньяху разнос во время последнего телефонного разговора, сообщает Axios. Его содержание новостному порталу пересказал американский чиновник. Президент США называл израильского премьера сумасшедшим, утверждал, что если бы не он, тот давно сидел бы в тюрьме. «Теперь тебя все ненавидят и ненавидят Израиль», сказал Трамп, требуя прекращения обстрелов Ливана. Президент считает, что последние дни Израиль перегибал палку. Сам же он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. По данным Axios, после череды оскорблений в свой адрес Нетаньяху якобы согласился на прекращение обстрелов. Однако пока Израиль официально не комментирует ситуацию. Рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных государственных выплатах в честь Дня России относится к числу наиболее распространенных мошеннических схем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Там ответили, что рост активности преступников в предпраздничный период связан с тем, что у россиян на фоне положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, мошенники пользуются повышенным спросом на туристические и досуговые услуги, а также массовым использованием интернета. Злоумышленники маскируются преимущественно под представителей органов государственной власти: Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала госуслуги, сотрудников кредитных организаций и работников социальных служб, предупредили правоохранители. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Италии. Подземный толчок зафиксирован в акватории Тиренского моря в 20 километрах от побережья Италии. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 37 километрах с западнее города Козенца на юге Апеннинского полуострова. По интенсивности в эпицентре землетрясения оценивается как интенсивное. В свою очередь в геологической службе США отметили, что очаг находился на глубине 247 километров. Данные о последствиях пока не поступали.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. Во вторник состоится первый поединок финала турнира, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Уникс». Руководство московского футбольного ЦСКА намерено создавать команду-династию вместе с назначенным накануне главным тренером Дмитрием Игдесамовым. Об этом заявил гендиректор армейцев Роман Бабаев. Игдесамов работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев, а с 4 мая был исполняющим обязанности наставника столичной команды. Полузащитник футбольного Ростова Мохаммад Махиби включен в состав сборной Ирана на чемпионат мира 2026 года. Состав команды приводит агентство Reuters. Иранцы на групповом этапе встретятся с новозеландцами, бельгийцами и египтянами. Дмитрий Квартальнов назначен на должность главного тренера Ярославского хоккейного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее ТАСС сообщал, что специалист покинул аналогичный пост в Минском «Динамо». А бывший наставник железнодорожников, канадец Боб Хартли, будет работать консультантом команды. Московский хоккейный ЦСКА заключил новый двухлетний контракт с защитником Никитой Нестеровым, подписал американского нападающего Дерека Барака. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Также накануне армейцы расстались с защитниками Владиславом Провольневым и Ником Эбертом, а также форвардами Сергеем Калининым и Данилой Моисеевым. Россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская вышли в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Во вторник свой поединок 1-4 финала на Ролан-Гаррос проведет Мира Андреева. Она встретится с румынкой Сараной Кырстей. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: С Сегодня в Ялте плюс 19-21 градус, переменная облачность. В Симферополе плюс 23-25 градусов, в Севастополе плюс 22-24. Во Владикавказе плюс 16-18, кратковременные дожди. В Ставрополе дожди плюс 18-20 градусов. В Сочи небольшие дожди плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23. В Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер северо-запад. 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
1: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
2: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
3: Ты в своем уме?
4: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
5: Загляни ему в голову. Премьера. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
6: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.
7: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: На календаре вторник, 2 июня, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие наши друзья.
4: Доброе утро всем. Подключайтесь. 8-9-2-5-222-99-92. Пригласите к радиоприемникам всех. Всех, просто всех, потому что мы будем говорить о жилье, об индивидуальном жилищном строительстве и о страховании. Потому что
3: о частных домах. Важно. Да, конечно, о частных домах. Ну вот, смотрите, в 2019 году был закон, который позволил регионам самостоятельно разрабатывать программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Ну, действительно, а мало ли что произойдет. Но, внимание, а как вы думаете, сколько субъектов преуспело в этом, чтобы такие программы были разработаны?
4: 1.5%.
3: Выясняется, что не один.
4: Ну, в общем,
3: мало. А между тем, риски-то растут. Государство тратит деньги на то, чтобы, если происходят какие-то бедствия, а мы в том числе какие-то природные, например,
4: паводок, наводнение,
3: пожар лесной, может быть.
4: Сход селевых потоков.
3: И очень много, к сожалению, вариантов, в котором частное жилье может пострадать. И что тогда? Государство будет тратить бюджетные деньги на то, чтобы компенсировать своим гражданам урон. И это... Естественно, нормально, но если бы жилье было застраховано, то это бы, конечно, сняло с государства огромный такой пласт ответственности, если хотите сказать.
4: Ну вот статистика есть от одного из ведомств, только с 20 по 22 год, за 3 года, из федерального бюджета на поддержку россиян, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, было направлено из казны более 25 миллиардов рублей. С тех пор минуло еще несколько лет, и я думаю, что сумма может, в принципе, достичь и более внушительных отметок.
3: Отсюда и предложение, а давайте сделаем обязательным страхование частных домов. Вот насколько это предложение пройдет и насколько оно эффективно, давайте обсудим с нашим экспертом, с нами на связи юрист, член Общественной палаты Нижегородской области, учредитель юридической компании «Юрпом» Алексей Конецкий. Алексей, здравствуйте.
5: Кирилл, Павел, уважаемые
4: зрители. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, а как у вас в регионе с страхованием частных домов, коль скоро мы понимаем, что вы представляете в том числе и Нижегородскую область?
5: Ну, в обязательном порядке. Ну, я сам, собственно, собственник частного дома. Вот. У нас в регионе в обязательном порядке страхуется то жилье, которое ипотечное. Это обязательное условие для... того, чтобы быть заемщиком по ипотечному кредиту, и страхование каждый год, оно обязательное. Вот так у нас обстоят дела. Вот. А касаемо ситуации, которую вы рассказали, да, очень интересная аналогия. У нас есть же опыт обязательного страхования, только автомобиля, правильно? Вот. Так,
4: И
5: ипотеки, да.
4: Автомобиль, это мы на нем ездим, а ипотека ездит на нас.
5: Совершенно верно. Только есть один маленький нюанс, да. Если мы выехали на машине, на автомобиле, на нашем любимом, без страховки, нас могут остановить и оштрафовать, да. Тем самым государственный механизм принуждает нас быть застрахованным. То есть мы страхуем свою ответственность, не машину, а ответственность. Вот. Так какое принуждение будет со стороны государства по поводу страхования жилья, да? Какую санкцию будет? То есть нас надо каким-то образом обязательно заставить. Каким это образом можно сделать? Вопрос. И мне кажется, что субъекты пока этого не делают, потому что какие-либо меры ограничения нас в пользовании нашей собственностью, ну, будут слегка неконституционными.
3: Вот мне вообще не нравится слово «заставить». Это всегда какая-то такая, неправильное что-то в этом есть. Не надо никого ничего заставлять.
4: Неправильная конструкция, ты хотел сказать. А мне вот важно понимать, да, при прочих равных, когда люди, ну, понятно, купили в силу закона об ипотеке, застраховали, жилье, да, его затопило, страховая возместила, регион энергично вмешался, выплатил компенсации, и, значит, все хорошо. Но это форс-мажор, при котором правительство региона берет на себя обязательства как гарант. А что же гражданская ответственность людей? Ведь, честно говоря, да, страхование дома не таких астрономических денег стоит. Это как, я не знаю, в общем, вы покупаете машину, страхуете, а дом, почему? Дом-то стоит побольше-то, наверняка, в несколько раз. Мы его не страхуем. То есть повышение ответственности граждан, самосознания, в данном случае, я считаю, что поле не паханное для этого момента.
5: Ну, знаете, у нас, я на предыдущую реплику отвечу, заставить не нравится такое слово. Но когда мы говорим слово про обязательное, понимаете, когда есть обязанность, то, в принципе, по закону мы обязаны это сделать. А если мы обязаны и не делаем, то должен быть механизм, принуждающий нас это сделать. Это просто закон. Нравится нам это или не нравится. Но пока мы говорим о проекте. Что касается вопроса о самосознании, здесь уровень воспитания и образования каждого человека. Когда мы приходим в банк или в страховую, нам все равно предлагают застраховать от разных рисков, да, то есть и страховые компании, и в банках, и так далее. То есть это выбор каждого человека добровольно, то есть его сознание, да, то есть если человек осведомлен, если у человека есть какой-то опыт, он, в принципе, застрахует. Здесь вопрос такой. Застраховать энное количество домов. Сколько их? Трудно подсчитать, да, в России сколько. Кто будет платить, кто будет страховщиком, какая компания, кто будет страхователем, какая будет страховая премия. Здесь все очень тонко и очень много нюансов, которые, в принципе, в данной новости, они не фигурируют. Здесь очень много нюансов, которые нужно обсуждать.

0: А что я буду страховать? Да ничего не случится.
1: Здесь 30 лет не заливало.
0: Да, вообще не заливало, ничего не...
2: Да. Но у нас есть целая категория, огромная категория дел по... судебных дел по ОСАГО. Почему? Потому что частно выполняет обязательства и та другая сторона. С той стороны могут не выплачивать справедливое возмещение, а с другой стороны могут быть мошенничество, понимаете? И поэтому у нас суды завалены страховыми делами. И если мы вменим обязательное страхование домов, мы целую ниву расплодим для мошеннических действий. Здесь вот еще где опасность.
1: А вот это действительно опасно. И как тогда должна развиваться механика, скажем так, добровольного, но тем не менее всеобъемлющего страхования частных домов?
2: Ну, я полагаю, что нужно хотя бы раскатегорировать дома. Не все дома находятся там в сейсмоопасных, да, не все под угрозой наводнения.
1: Отсюда и коэффициент же, правильно, будет другой по покрытию?
2: Конечно. Опять же, участие субъекта. Если субъект понимает, что рано или поздно он начнет платить за эти дома, за разрушение, ну, субсидировать данные затраты людей, потому что не каждый домовладелец, действительно, горских каких-то поселениях может оплачивать ежегодную страховую премию.
1: Там селевые потоки приходят, понимаете, и целый глава региона уходит в отставку после этого. Ну, так совпало, но тем не менее.
2: Я согласен. Соответственно, механизмы должны быть комплексными, а не просто положить на плечи наших граждан, которые, в принципе, у некоторых не под силу. У одного коттедж-особняк, а у другого избушка деревянная, и он концы с концами не сводит
1: вот
2: в кризисные
1: это...
2: времена. И заставить его оплатить, ну, это, я считаю, не совсем правильным.
1: Вот это важно, да, это нужно обязательно учесть, если до этого законодательная мысль доберется, с чем мы, собственно, и выступаем в нашем эфире. Благодарим. Алексей Конецкий, юрист, член Общественной палаты Нижегородской области, учредитель юридической компании «Юрпом» был с нами на связи.
0: Да. А мы продолжаем обсуждение, собственно, частного строительства, и поговорим вот еще о чем, что у нас, оказывается, становятся популярны таунхаусы, но при этом эти таунхаусы еще и дорожают.
1: Ну, например, Северная Осетия, рост показателя в 55% по росту стоимости таунхаусов за последний практически полгода, там же и рядышком Псковская область, плюс 52%. Может быть, это эффект низкой базы, может быть, это какая-то удивительная по красоте локация с чистыми озерами и так далее, и горами, да, разумеется, если мы говорим о Северной Осетии. Но так или иначе, что такое таунхаус, стоит ли покупать там, какова инфраструктура и чем отличается обычный таунхаус от ИЖС?
0: Действительно.
1: Да, с этими вопросами мы обратимся к эксперту.
0: Да, и с нами на связи управляющий партнер консалтинговой группы 2Б «Диалог» Борис Багаудинов. Здравствуйте, Борис.
3: Да, здравствуйте, коллеги.
0: Ну, красивое слово «таунхаус». А можете объяснить, чем таунхаус отличается от другого частного дома и в чем его такая привлекательность, раз уж рынок реагирует по дорожанию?
3: Да, конечно. Смотрите, по факту таунхаус – это блочная застройка, тоже жилой дом, просто разделенный на блоки определенные, и каждый блок, каждому блоку присвоен свой кадастровый номер. Это делается для того, чтобы в одном доме создать несколько квартир на несколько семей, обычно на 4-6 семей.
1: Ну да, с совместным, так сказать, придомовым ведением хозяйства, там условно мангальная площадка, беседка и так далее, все в кооперативной шеринговой собственности. А,
3: да.
1: Борис, да, вот еще момент, раз уж мы говорим о теме страхования индивидуальных жилищных строений. А с таунхаусами как обстоит дело? Насколько активно россияне их страхуют от всяких чрезвычайностей?
3: А в последнее время вот активно рост страхования наблюдается где-то вот последние несколько лет на фоне катаклизмов, в том числе природных. Здесь просто особенность таунхауса в целом, это с одной стороны всегда некая золотая середина между квартирой с высокой ликвидностью в больших крупных регионах и жилым домом в, допустим, какой-то сельской местности удаленной. Поэтому здесь вот в вопросе страхования чаще всего эта история вот только сейчас начинает набирать обороты, потому что люди рассматривают продукт страхования как один из инструментов защиты.
0: А то есть, вот говорите,

0: нет инструментов защиты, а какие риски еще появляются как раз во владении таунхаусом? Тем не менее, мы видим, что кто-то выбирает, и причем в определенных регионах весьма и весьма активно.
1: А здесь вопрос, наверное, больше развитости инфраструктуры. Вот как вы сейчас заметили про эффект низкой базы, действительно, это эффект был низкой базы, про аналитику Псковской, Псковской области и Северной Осетии. В таких регионах строительство таунхаусов только набирает обороты. То есть как бы это новое строительство. Они считаются наименее ликвидными, потому что та же Северная Осетия, регион расположен непосредственно в части природной. И вот риски ключевые в чем заключаются? В том, что периодически случаются какие-то загрязнения. То есть одна из проблем таунхаусов, например, это то, что часть таунхаусов строится при экономии застройщиком на проекте. Например, вместо центральной канализации реализуют септик. Септик рассчитан, как правило, на 1-2 семьи, но по существу в таком доме в семье в несколько раз больше. Это приводит к тому, что в какие-то периоды, например, верные отключения, в том же Крыму распространенная история, электрический таунхаус, точнее, септики перестают работать. Если рассматривать какие-то регионы наши, то есть ближайшие, точнее, к центральной части России, Тверь, Московская область, то в данной ситуации там просто, соответственно, может при неправильной работе того же септика вода попадать в очистные сооружения, попадать
2: в общем, неоправданная экономия, да, застройщика, она влияет на качество жизни. И опять же, риски, страхование, вот все вокруг этого у нас с вами разговор идет. А как, как следует проверять частоту застройщика таунхаусных поселков? Да, понятно, что частота объекта, состояние, ликвидность, там, купил, чтобы и чтобы рядом соловьи пели, а не вылетную магистраль.
0: Ох, красота-то строили. Какая!
1: Да, то смотрите, ключевое, во-первых, необходимо по выписке из ЕГРН проанализировать сам объект, то есть понять, есть ли у него статус блокированной застройки, вообще отражен ли он в качестве квартиры, а не в доле вправе на общий дом. То есть как бы в такой ситуации можно попасть в неприятную ситуацию. Обязательно проверить на сайтах банков, имеет ли застройщик аккредитацию как минимум в 3-4 крупных банках, возможно, даже топ-10. Внимательно проанализировать договор с управляющей компанией, что конкретно входит в ежемесячную плату, а что, например, оплачивается отдельно, как, например, уборка зимой снега на улице или ремонт дорог. И обязательно проверять статус земельного участка, то есть на котором он построен, то есть, точнее, вид разрешенного использования.
2: Для постоянного проживания? ИЖС,
1: да, ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, либо ЛПХ.
2: Как распознать мошеннические схемы? Вот мы, условно, встречаем объявление, таунхаус, а как всегда цепляет, потому что, ну, недорого, и какие-то другие крючки от так называемых застройщиков. Как понять, что это, ну, мягко говоря, разводилово?
1: Здесь момент в чем? Первое, здесь надо, наверное, не спешить, это самое главное, и проанализировать объект полностью. То есть красные флаги, если объект оформлен как один индивидуальный жилой дом, о чем я говорил, и разделит на семьи, но при этом, грубо говоря, вот эти блоки, они в кадастре не отражены. Надо выехать на объект непосредственно, выехать в разное время суток, посмотреть, то есть есть ли там какая инфраструктура, какой уровень пробок, потому что в рекламных буклетах всегда могут обещать красивую жизнь соловьи и то, что близко до города, но если потратить небольшое количество времени в рамках анализа выезда локации, посмотреть, есть ли какие-то шумные объекты, есть ли какие-то загрязняющие заводы, производства, то вы минимизируете эту историю. Помимо всего прочего, проверить все на сайте Росреестра, как я говорил, то есть как бы в том числе заказать выписку ЕГРН, посмотреть наличие каких-то защитных санитарных зон, если они есть, и уже исходя из этого принимать решение.
0: Кто предупрежден, тот вооружен, и кто проинформирован, тот, собственно говоря, и готов к серьезной сделке. Опять же, покупаем не килограмм картошки, а покупаем именно жилье. Спасибо вам большое за эти важные и ценные советы. Управляющий партнер консалтинговой группы 2B «Диалог» Борис Багаутдинов был с нами на связи. Говорили про таунхаусы, про то, почему в отдельных регионах они становятся так популярны и как не ошибиться в выборе.
2: И говорили также о том, почему страхование объектов ИЖС в России, мягко говоря, буксует. И какие, собственно, нюансы в этом процессе имеются. 8-925-222-99-92. Получаем ваши сообщения.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Сигналы точного времени.
0: На календаре вторник, 2 июня, 9:31:11. Самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Доброе утро всем. Продолжаем знакомить с самым важным и актуальным. Раз уж у нас День защиты детей, но мы и второй день его, в общем-то, неким образом отмечаем в эфире.
0: Мне кажется, что вообще его не то, что надо отмечать. Мне кажется, что его...
2: Нужно обязательно рубрицировать в каждом эфире.
0: Совершенно верно. Верно. И помнить всегда, что защита детей, она просто первоочередная задача, которая стоит перед каждым мыслящим и здравомыслящим человеком.
2: Вот прям в цитаты договоримся с руководством наших ресурсов, вырежем в цитаты и поставим. Павел Сурков о детях.
0: Ой. Но действительно хотим поговорить о детях. Дело в том, что в России утвердили предварительный национальный стандарт на подарочные работы для... наборы для новорожденных.
2: Вот. Ты сейчас ЕГЭ чуть не спутал, я так понимаю.
0: Тут ведь как? А это уже большая работа. Как сделать так, чтобы вот появившийся на свет малыш, он уже был обеспечен, ну, по крайней мере, какими-то предметами первой необходимости. Это, во-первых, и родителей разгружает.
2: Конечно.
0: Но, во-вторых, приятно, но все-таки, ну, государство так взяли и позаботились.
2: И он такого, знаешь, там, малыша под ключ из роддома выдают. Прекрасная мама, прекрасный папа.
0: А все дети прекрасные, мне кажется. Тут
2: без... А дети-то, само собой, тут вообще без вопросов. Ну, а вообще стандарт, откуда берется вообще история что-либо здесь стандартизировать? Мне кажется, что потолка в возможностях нет абсолютно. Купить прекрасное и замечательное, да кто же будет на этом экономить? А потом ты понимаешь, что все то, что прекрасное и замечательное, не обязательно качественное. Вот в чем заковыка.
0: Но здесь, как бы, раз это стандарт и это ГОСТ, это означает, что качество будет соблюдено и подконтрольно. Это значит, что те товары, которые окажутся в этой, так сказать, корзиночке, они будут безопасны для новорожденного.
2: На 100%. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева присоединяется к нашей беседе. Елена Александровна, здравствуйте.
10: Доброе утро.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, ну вот вводят ГОСТ. Правильно ли мы понимаем логику, чтобы для того, чтобы прежде всего все было безопасно, проверено и зафиксировано нужным образом?
10: Ну, это, конечно же, само собой разумеющееся, я уверена, все именно сейчас так и есть, а ГОСТ на самом деле направлен на чуть более далекие реализацию более далеких целей, которые определены у нас майским указом президента, в том числе импортозамещение и развитие производства отечественной продукции. Дело в том, что вот этот подарок для новорожденного является еще одной мерой господдержки семей с детьми. И таким образом региональные органы исполнительной власти помогают мамам, семьям в целом, ну, вот на этом первом, может быть, самом сложном жизненном этапе новорожденного. Помогают, естественно, в меру своих возможностей, да, в меру бюджетных возможностей. То есть на реализацию этого проекта «Подарок на новорожденного» сегодня уже тратятся бюджетные средства. А вот чтобы эти бюджетные средства не просто были потрачены, а были инвестированы в российское производство, производство российской продукции для детей, для этого как раз и будет работать ГОСТ. Дело в том, что при формировании заказа, при формировании комплекта ГОСТом рекомендуется отдавать предпочтение тем товарам, которые производятся в Российской Федерации, более того, в регионе, в котором осуществляется вот комплектование этого подарка. Таким образом, мама не просто получит набор неких средств по уходу за ребенком, может быть, там первичной одежды, посуды, памперсов, а еще и вот этим шагом будут инвестированы бюджетные средства в производство российской продукции. Конечно, установлены требования к качеству продукции, к остаточному сроку годности, то есть не допускается, мы же понимаем, что некоторые изделия мама будет использовать не сразу, может быть, пройдет какое-то время, так вот, определен запас срока годности, чтобы этот товар мог, эта продукция могла бы полежать до того момента, как малыш подрастет. И, конечно же, мы говорим о том, что эти подарки также должны и знакомить молодых родителей с традициями региона. Поэтому если в регионе есть какие-то народно-художественные промыслы, изделия из них, то также содержится рекомендация по тому, чтобы элементы декора, элементы орнамента также были использованы в подарке для новорожденного. Таким образом, не только качество, не только инвестиции в развитие производства, но и знакомство с культурными традициями решает этот подарок. И таким образом мы не просто даем какой-то пакет, а может быть мама, ну, как правило, если женщина рожает не первый раз, она уже знает, что нужно при выписке из роддома. Это будет не просто дополнительный пакет стимулирующих мер для мамы, для семьи, но и также очень приятный информационный материал, который познакомит родителей. Может быть, они еще даже этого не видели, не знали, а может быть, глубоко не погружались с традициями их малой родины.
2: Очень интересно. Скажите, что насчет импортозамещения вот в этом разрезе?
10: Да, в ГОСТе содержатся две рекомендации, прежде всего, даже три. Прежде всего, комплектовать сам подарок, исходя из интересов семей. Проводится анкетирование, я знаю, что многие регионы работают с материнским сообществом, когда формируют те позиции, которые могут быть включены. При этом после того, как провели анкетирование, оценивают, какие же товары из анкетного списка, из этой номенклатуры, производятся на территории Российской Федерации. И в соответствии с 44-м федеральным законом о госзакупках при комплектовании продукции рекомендуется отдавать предпочтение тем товарам, которые произведены на территории России. Более того, ГОСТом прямо указано, что в случае, если производство товаров осуществляется в том субъекте Российской Федерации, в котором идет комплектация, то предпочтение необходимо отдавать именно субъектовым производителям, ну, то есть еще более локализуя сам продукт. И это, конечно, очень правильные меры, социальные меры, социальной поддержки производств. Но самое главное, почему этот ГОСТ будет работать, опять же, в соответствии с законом о госзакупках, при наличии ГОСТа государственный заказчик обязан руководствоваться его требованиями. И таким образом не создастся условий для злоупотребления правом, то есть действительно это фактически гарантированная мера поддержки региональных поставщиков и производителей. Но, конечно, при условии должного качества и ассортимента, который действительно интересует потенциально молодых родителей, молодых мам, который будет полезно и необходимо малышу. То есть это не просто инвестиция, а инвестиция в выпуск полноценного набора детских товаров, который, конечно, потом может после того, того, как будет налажено производство, реализовываться в розничных торговых сетях, на маркетинге.
2: Росмалышпром, я вам дарю аббревиатуру.
10: Да, спасибо большое.
0: Может быть, тогда еще что-то нужно подвергнуть как это четким рамкам стандартизации?
10: Да, на сегодняшний день, конечно, это не единственная работа, которая ведется, и уже с учетом имеющегося опыта. 2 года назад был принят ГОСТ на одежду для обучающихся, так называемую школьную форму, что тоже позволяет локализовывать производство. И далее последовательно будет вестись работа по формированию таких социальных заказов на те товары, индустрии детских товаров, которые уже сегодня локализованы на территории в России и, конечно же, подвергаются, вот, включаются в госзакупки, потому что по последним данным до 5% индустрии детских товаров у нас находится в системе государственных закупок, и, конечно же, эти 5% должны уходить не на развитие иностранного производства, а оставаться в стране, давая новые рабочие места для наших граждан, давая новое производство, новое предприятие и запуская индустрию детских товаров, выпуская на очередной виток.
0: Вот, там, где госзакупки, там и господдержка. Будут ли какие-то, может быть, новые меры для господдержки для входящих на этот рынок игроков, чтобы расширять число производителей детских товаров, ну и, естественно, поддерживать отечественного производителя?
10: Да, в настоящее время Министерством промышленности и торговли прорабатывается стратегия развития, в том числе, легкой промышленности, где отдельно совершенно будут изучены вопросы мер господдержки для производителей индустрии детских товаров. Кроме того, действует программа «Десятилетие детства», которая также предусматривает набор административно-регуляторных мер, да, совершенствования именно государственного регулирования, стандартизации, так и иные меры поддержки для производителей детских товаров. Таким образом, уже даже в разных сегментах эта работа ведется, соответственно, есть индикативные показатели ее выполнения, поэтому рассчитываем, что по истечении срока реализации соответствующих госпрограмм мы получим перезапущенную индустрию на новом витке.
2: Очень хорошо, очень интересно, прекрасно. Что по стоимости? Минута пошла, Елена Александровна.
10: В каждом регионе стоимость определяется рамками регионального бюджета. Конечно, в дотационных регионах стоимость ниже. Есть регионы-лидеры, это, например, город Москва. Но самое главное, чтобы эта стоимость была инвестирована, потому что коэффициент работы вот такого социального рубля, например, в легкой промышленности, составляет 1,53 по данным Высшей школы экономики. Угу. То есть на один вложенный рубль мы получаем рубль 53, соответственно, чистой прибыли именно в социальном секторе.
0: Ну, хорошая экономика. Спасибо большое. Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества, была с нами на связи. Говорили про национальный стандарт на подарочные наборы для новорожденных и вообще про поддержку отечественного производителя в области товаров для детей. Всегда приятно это видеть, слышать и передавать вот такие новости. Ну а мы, Кирилл Гришин и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего вам самого наилучшего, удачи и процветания.
2: Берегите себя. До встречи в наших эфирах.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
11: 26 мая 1947 года указом Президиума Верховного Совета в Советском Союзе была отменена смертная казнь. Высшая мера наказания была признана неприменяющейся в мирное время. Советский народ по замыслу партийных идеологов должен был принять такое послабление как награду за победу в Великой Отечественной войне. Однако как раз возникли сомнения и вопросы. Ведь сразу после войны страну захлестнули бандитизм и разбой, всякого рода банды типа «Черной кошки», о которых современники знали тогда отнюдь не по телевизионным сериалам. И оружия на руках было много. И спрашивалось, за что такая поблажка уголовникам? Им ведь только вышка была страшна. Более-менее адекватной по строгости альтернативой мог бы стать пожизненный срок заключения. Но обнародованные поправки в Уголовный кодекс этого не предусматривали. Одним словом, сплошная либерализация. И народная молва тут же придумала объяснение. Смертную казнь заменили на урановые рудники. Зачем стрелять, если можно извлечь от смертников пользу для государства? Эти слухи, как ни странно, вовсе не были лишены оснований. В эти годы фактически все ресурсы были брошены на создание ядерного потенциала, на разработку атомного оружия. А для этого нужны были десятки тонн редчайших металлов, добываемых из урановой руды. На поиски новых месторождений были направлены сотни экспедиций. Достаточно сказать, что руководителю геологической партии, обнаружившей новые залежи урана и плутония, секретным постановлением ЦК была обещана премия в 600 тысяч рублей. Зарплата инженера за 50 лет работы. Использование бесплатного труда заключенных на всякого рода стройках уже давно было в ходу, и появление нового фронта работ для зэков никого не удивило бы. Так это было или не так, на самом деле можно спорить, но вот же странное совпадение. Спустя 3 года, в январе 1950-го, вскоре после того, как в Советском Союзе были проведены первые успешные испытания ядерного устройства, Сталин вновь ввел в Уголовный кодекс смертную казнь. Правда, для начала только для изменников Родины и шпионов. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России.
12: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
13: На правах рекламы.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
14: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
15: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
14: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
15: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
14: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
15: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
14: Так много показаний для применения?
15: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
14: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
15: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглазных одноглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
14: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
15: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
14: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
15: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата, его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
14: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
3: Радио России.
16: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
17: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
18: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
19: Брось пистолет на землю. Бросай.
20: Маньяков ловить?
19: Ловлю.
20: И как? Много поймали?
18: Любовь Толкалина. Ивана Хлобыстин.
21: У вас тоже есть свои секреты.
22: Это все маскировка. Все ложный след.
18: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
23: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
18: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
24: Загляни ему в голову.
18: Категория 16+.
16: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины. ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны чиновников. И ущерб бюджету по делу с бумажным НДС превысил 1 000 000 000 рублей. Все подробности далее. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма. Об этом сообщили в Минобороны. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в центральной части Киева, а также в Николаеве, Днепре, Запорожье и других областях страны. Средства противовоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 148 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 1 июня до 7 утра. Дроны сбиты над 9 регионами России, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА украинских боевиков уничтожили над Азовским и Черным морями. Из-за воздушной атаки ВСУ возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Кроме того, в белгородском селе Бочковка был поврежден жилой дом. Пострадал 11-летний ребенок. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Удары по Старобельску и Геническу – кровавые преступления, совершенные Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 104-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок, и еще 11 человек получили ранения. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. Канада. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных программ. В ЦОС предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. В России привлекли к уголовной ответственности порядка 20 нарушителей по делу с бумажным ДНС. Ущерб федеральному бюджету страны превысил 1 000 000 000 рублей. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В масштабной схеме уклонения от налогов на добавленную стоимость были привлечены жители разных регионов России. Они участвовали в фиктивных сделках с компаниями-однодневками через крупную площадку бумажного ДНС. Уголовное дело в отношении фигурантов возбудили в марте. Только по текущим данным, сумма ущерба бюджету России превышает 1 000 000 000 рублей. Однако в течение следствия она может и вырасти. Всего юридические лица сформировали схемные вычеты более чем на 1 200 000 000 000 рублей. Напомню, операция по выявлению мошенников была проведена при содействии Генпрокуратуры. Преступники скрывались в Белгородской области, Петербурге, Москве, Пермском крае и других субъектах Федерации. Синоптическую ситуацию в столичном регионе сегодня формирует северо-восточная периферия антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Москве будет комфортно, без дождей. При переменной облачности температура еще немного подрастет и составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье термометры покажут 17-22 градуса. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. По словам Леуса, завтра в Москве без осадков, ночью плюс 9-11, а днем уже плюс 22-24 градуса. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, московский «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского «Индепендиента» по трансферу футболиста Эсекиэля Барка. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что после отклонения предложения представители «Спартака» намерены провести переговоры с аргентинцем, который заинтересован в возвращении в «Индепендиента». 12 очков российского форварда Анастасии Лайрикосу помогли Миннесоте победить Феникса в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 111-77. Россиянка вышла со скамейки запасных, совершила также 6 подборов, 3 блокшота и 1 перехват. Петербургский баскетбольный «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком поединка стал российский защитник петербуржцев Георгий Жбанов, у которого 22 очка. Серия продлится до 3 побед. Следующий матч состоится 3 июня в Санкт-Петербурге. Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Также команду покинули нападающие Алексей Ажгихин, Андрей Обидин, Артур Тинулин, Тайлер Грауватс и Томаш Юрча. У всех игроков истекли контракты. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Об этом сообщила пресс-служба «Ростов-Дона», за которой она выступала на протяжении 11 лет. 35-летняя линейная 6 раз становилась чемпионкой России и 7 раз выигрывала Кубок страны. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов без осадков, в Архангельске плюс 10-12, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 17-19 градусов дожди, в Вологде плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. В Великом Новгороде плюс 20-22 без осадков, в Калининграде плюс 21-23, кратковременные дожди. В Кирове плюс 14-16 дожди, в Уфе дожди плюс 15-17 градусов. В Оренбурге плюс 18-20 дожди, в Казани плюс 17-19 и также дождливо. В Самаре и Пензе дожди плюс 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23, в Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 15, облачно, ветер северо-западный 2 метра. км в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Обычно «Наша» — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян и, конечно же, «Ваша» всегда. Сегодня это моя и ваша. Дима, погода сказывается. Вот, ну ничего, будет все так же весело, а может даже и веселее, чем обычно. Поэтому, поскольку трибуна наша и ваша, не стесняйтесь, пишите по номеру 8925-222-9992. Не забывайте также про чудесные социальные сети Радио России, там много уникального эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать, но и в прямом эфире смотреть. Сегодня я один передаю вам привет, машу ручкой, показываю, что все, что вы видите и слышите, на самом деле реальное, никакого ИИ. Все, что вы видите и слышите, это реальные люди, реальные эмоции, их настоящие слова, которые они говорят сами, самостоятельно. Сегодня мы поговорим про футбол, про ниндзя-гонки, расскажем, что это за новый вид спорта такой, который с 2028 года уже станет частью Олимпийских игр, где им заниматься и вообще можно ли стать настоящим ниндзя в любом возрасте. Ну, а в завершение отправимся в Иркутск, там открыли центр по адаптивному спорту для ветеранов СВО, который включает в себя виртуальный ринг и фиджитал-футбол. Как новые технологии становятся на службу адаптивному спорту, поговорим с нашей коллегой Ольгой Топорковой. Ну а пока давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
6: В минувшую субботу Матвей Сафонов, российский голкипер французского ПСЖ, стал победителем второй раз Лиги чемпионов. Конечно, те, кто любит позанудствовать, говорят, что вот первый-то раз он не основным вратарем был, а вот только вот сейчас был основным вратарем. Поэтому первый раз как бы и не считается, тем не менее. Во всех справочниках в Википедии будет указано как двукратный победитель Лиги чемпионов, но есть и недовольные. Кстати, Матвей еще стал и первым российским игроком, который вышел в основном составе своего клуба на финал Лиги чемпионов. Даже Дмитрий Оленичев не может этим похвастаться, увы. Но есть и недовольные. результатами Матвея. Те, кто пытается сказать, что да, в общем, это не так уж и впечатляет. Ну, две Лиги чемпионов. Подумаешь, вот до Акинфеева ему еще далеко. Хотя напомню, что главный рекорд Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов — это 43 матча подряд с пропущенными мячами. Хотя болельщики армейцев уверены, конечно, что чтобы в 43 матчах подряд пропустить, нужно было эти 43 матча подряд сыграть. Тут не поспоришь. В общем, есть те, кто считает, что рано возводить Матвея на пьедестал. Андрей Аршавин вот заявил, что Матвей не обошел его, то есть Андрея Аршавина, по значимости для российского футбола. До Акинфеева среди вратарей ему еще далеко. Черчесов Станислав Саламович тоже в прошлом знаменитый вратарь считает, что в пропущенном голе ПСЖ есть вина Сафонова, хотя вся европейская пресса считает иначе. А Вячеслав Колосков, бывший президент Российского футбольного союза, вообще призвал всех болельщиков не испытывать щенячий восторг по поводу достижений Матвея Сафонова. И вот давайте разберемся, как спортсмены становятся великими. Есть ли какое-то мерило признания? Вот это вот хороший, великий, ну или, по крайней мере, значимый для своего вида спортсмен. А это так. Щенячий восторг испытываем неделю после победы, а потом начинаем критиковать. Будем разбираться вместе с вами. Напомню, 8-925-222-9992. Можете написать, какие чувства вы испытываете от победы Матвея Сафонова. Кого вы считаете лучшим футболистом в истории России? Давайте ограничимся с 91 года по 2026. Вот усложним вам задачу. Ну, а помогут нам эту задачу решить Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», и Дмитрий Дагаев, заведующий лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Андрей, Дмитрий, доброе утро, очень рады вас слышать.
7: Доброе утро. Доброе утро.
6: Андрей, вот вы какие чувства испытали от того, что Матвей Сафонов двукратный победитель Лиги чемпионов?
7: Да, в общем-то, приятно, да, что наши футболисты все-таки, да, несмотря ни на что, время от времени попадают в такие звездные истории. И мне кажется, что история Матвея Сафонова, она еще и открывает некую дорогу для других наших молодых футболистов, для того же Батракова, которым предметно интересуется ПСЖ, для того же Кисляка и многих-многих других. Люди видят там, за границей, что можно покупать российских футболистов, они могут приносить результат.
6: Так, Дмитрий, давайте сначала тоже с общих вопросов. Вам как достижение Матвея Сафонова? Две Лиги чемпионов.
8: Это потрясающе. Я хочу очень порадоваться за Матвея. Давайте порадуемся за него и как за индивидуального атлета, да, как за футболиста, который добился потрясающего результата, и как за представителя российского футбола. Нам сейчас очень не хватает положительных эмоций, когда мы можем поболеть за наши команды на международной арене. Поэтому в каком-то смысле наша поддержка, она направляется и на поддержку отдельных спортсменов, которые выступают на мировом уровне. Я испытываю искреннюю радость за результаты Матвея, потрясающе.
6: Андрей, а на ваш взгляд, почему успех, на мой взгляд, тоже безоговорочный Матвея Сафонова? Потому что если взять всю его историю, как он уезжал из Краснодара, ему прочили место на лавке, а он потом все-таки пробился в основной состав, стал основным голкипером ПСЖ, его теперь хватит и главный тренер парижского клуба, и болельщики не только парижского клуба. Вот если на всю его историю посмотреть, она очень впечатляющая. Но находятся те, кому этого мало. И фамилии я перечислил. Есть, конечно, и Андрей Мостовой, который считает, что в истории, наверное, и российского, и советского футбола его, царя, никто никогда не превзойдет. Вот на ваш взгляд, Андрей, почему такое происходит?
7: Ну, мне кажется, что звездность путают с величием. Да, величие — это такая штуковина, которая измеряется временем. Да, почему, допустим, Игорь Акинфеев уже великий, а Матвей Сафонов еще нет? Потому что Игорь Акинфеев с нами многие-многие годы и десятилетия. И в основе каждого вот этого вот величия должен лежать, конечно, спортивный успех. Да, как это было у

0: доказывать, не давать о себе забывать благодаря своим успехам на футбольном поле, либо он уйдет в какую-то медийную историю, и тогда уже мы не будем говорить о медии, о величии, мы будем говорить больше о звездности.
1: Угу. Дмитрий, а есть какие-то более-менее объективные способы измерить звездность? Ну ладно, наверное, можно разными метриками измерить звездность. А вот величие. Просто периодически энтузиасты в разных уголках света пытаются с помощью математических моделей определить, кто лучший футболист в истории футбола, кто лучший гонщик в истории Формулы-1. Вот вы, как заведующий лабораторией исследований спорта, может быть, пытались тоже измерить величие отдельных спортсменов?
2: Конечно, общепринятого критерия, который бы ставил одного спортсмена выше другого, нет. Тем не менее, есть список понятных параметров, по которым спортсменов можно сравнивать. Это и количество завоеванных трофеев, это и число подписчиков в Инстаграме, это и количество призовых, которые заработаны за всю карьеру, и агрегировать эти критерии можно совершенно разными способами. Мне кажется, что понятие, вот такое субъективное понятие, как звездность, величие, оно отражает мнение болельщицкого сообщества в каком-то смысле. Если болельщики считают, что вот такой спортсмен действительно находится на пьедестале, значит, так и есть. Мне кажется, самый прямой способ понять, действительно атлет велик или нет, это просто спросить болельщиков об этом. Такое тоже работает. На самом деле рейтинги все, которые существуют по определению величайшего спортсмена в истории, они всегда, как правило, либо основаны на мнении экспертов, либо основаны на мнении болельщиков, либо основаны действительно на каких-то объективных статистических данных. Результаты при этом могут получаться разными, потому что болельщикам может быть важно, что мы этого спортсмена постоянно наблюдаем в социальных сетях, а объективным статистикам это может быть менее важно, потому что они ценят только количество завоеванных трофеев. Сколько людей, столько и мнений.
1: Угу, понятно. Андрей, на ваш взгляд, почему так любят у нас критиковать за успехи? Не просто вот взвешенно говорить, ну да, Матвей выиграл две Лиги чемпионов, но давайте посмотрим на его карьеру спустя годы, когда будут еще отдельные успехи. А сразу вот это все, и в голе он виноват, по мнению Черчесова, и рано испытывать чемпионат, нячий восторг, и вообще там Мостовой много чего наговорил. Почему нельзя просто порадоваться? Это может быть ревность какая-то?
0: Что вот как раз... думаю, что ревность – это самая простая реакция. Самая простая, яркая реакция – хмыкнуть, брутально сделать брутальное лицо и, в общем, сказать, что, ребят, да, а в наше-то время-то, а вот это разве что, а вот когда-то, а вчера были по 5, сегодня по 3. Вот, и просто так легче всего отреагировать и ярче всего отреагировать. И такая реакция, она видна ярче всего. И есть же и те, которые поздравили Матвея с этим и восхитились его результатами вторым кубком чемпионов и вспомнили другие его регалии и титулы. Но мы цитируем тех, которые пошли против шерсти.
1: Это хорошо, я запомню эту фразу, буду использовать ее почаще. Дмитрий, а на ваш взгляд, когда люди, когда пытаются определить по разным параметрам самого звездного или самого великого игрока, критику надо учитывать? Потому что, ну вот есть рекорд Игоря Акинфеева, да простят меня болельщики, ЦСКА, 43 пропущенных... 43 матча с пропущенными голами в Лиге чемпионов подряд. Вроде бы как рекорд, а вроде бы как и антирекорд. Вот как его считать? Как болельщики ЦСКА говорят, что нужно же было эти матчи сыграть, нужно же было выйти в Лигу чемпионов, вывести свою команду. Или это все-таки такое темное пятно на карьере?
2: В командных видах спорта все-таки подавляющее большинство критериев связаны с успехом команды в целом. И если футболист добивается титулов, если футболист добивается медалей, то неважно в каком-то смысле, как он выступает на индивидуальном уровне. Безусловно, Игорь Акинфеев один из величайших спортсменов в истории российского футбола. Любые объективы.

0: объективные метрики, которые можно применить, они будут показывать, что это так. Он обладатель и международных титулов Кубка УЕФА, он обладатель титулов чемпионата России, он обладатель титула Кубка России. И мне кажется, что индивидуальные достижения, они могут отражать не только успехи именно этого спортсмена, особенно для вратаря, понимаете, такая чувствительная зона, когда он зависим от защитников, он зависим от того, как играет вся команда, и если команда выступает в лучшем турнире Европы, в Лиге чемпионов, то играет против лучших команд, естественно, оборона испытывает большое давление со стороны этих лучших команд. Я бы не придавал значения вот этим антирекордам. Есть титулы, значит, спортсмен добился своего результата.
1: Угу. Андрей, а как учитывать титулы, которые в памяти народной есть, но формально их нет? Вот на взгляд, есть нога Акинфея. Вот мне кажется, Матвей Сафонов может еще одну Лигу чемпионов выиграть, но участие наших болельщиков будет вот этот аргумент нога Акинфеева. Понятно, что за ногу Акинфеева титулов никаких ни сборной России, ни самому Игорю не дали, но вот память народная ее увековечила. Как ее в карьере?
2: Ну, вроде бы даже и товарный знак появляется.
1: Да, да, да.
2: Во всяком случае, такие новости есть. Мне кажется, что это как раз элемент мифотворчества. У любой спортивной звезды, если она хочет стать великой, должен быть в основе еще не только спортивные результаты, но и некий миф, некие мифы, которые окружают его карьеру. Истории замечательные, лучше, чтобы они были не скандальными, а чтобы они были положительными. Какие-то там, ну вот как нога Акинфеева, это прям вот такой вот отличный, замечательный пример мифотворчества и возведения хорошего спортивного вратаря на такой пьедестал. И такие истории, там, не знаю, там можно покопаться, найти у Дзюбы того же, да. И другой вопрос, что эти мифы, они могут быть и негативными. Допустим, у того же Матвея Сафонова в карьере был негативный период, связанный там с скандалом с элементами, если помните, там, с шумным разводом и так далее. Да? И вот тогда вот этот миф мог сломать его карьеру. Но вот он прошел через это, этот негатив забылся, ему удалось своими спортивными результатами, своими победами, кубками, не знаю, чемпионскими титулами во Франции приглушить вон тот скандал, про него почти все забыли, и сейчас вот пора делать какие-то новые мифы. Какие новые мифы? Отличный миф был, как он отразил кучу пенальти в финале, по-моему, межконтинентального кубка. Вот, хороший миф, да, если будет дальше появляться такие же, то будет, это будет еще дополнительные шаги к величию, о котором мы вначале говорили.
1: Дмитрий, а на ваш взгляд, как мифы можно научно измерить? И влияние мифов на карьеру отдельных игроков можно ли измерить? И на ваш взгляд, вот еще вдогонку такой вопрос. Достижения даже вот такие эфемерные, как нога Акинфеева, но на уровне национальной сборной, для наших болельщиков важнее, чем звездные личные достижения, но на уровне клубов, тем более не российских?
0: Я думаю, что болельщики всегда поддерживают в командных видах спорта в первую очередь команду, а не отдельного спортсмена. Поэтому, конечно, то, что Россия смогла пройти Испанию благодаря ноге Акинфеева, это достижение, которое болельщики будут помнить не только как достижение отдельного вратаря, но и как достижение сборной в целом. Мне кажется, что без победы сборной России в том матче про ногу Акинфеева никто бы отдельно и не вспомнил. Что касается вопросы о том, можно ли как-то вот эти вот мифы объективно померить. Вы знаете, если вы просто вобьете в поиск фамилию того или иного спортсмена, очень легко посмотреть на то, какие ассоциируются с ним истории, события. И те истории, которые всплывают на первом месте, если вы вобьете слово «Акинфеев» в поиск, то нога Акинфеева действительно будет наверху и с большим отрывом. Вот это и есть объективизация этого мифа.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Дмитрий. Напомню, гостями были Андрей Вдовин и Дмитрий Дагаев. Через минуту вернемся. Оставайтесь с нами.
3: Наша трибуна. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
1: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Обычно это трибуна Дмитрия Схинина, Юрия Геворкяна и ваша. Сегодня это просто моя и ваша трибуна. До этого мы обсуждали, как спортсмены признаются великими, ну или, по крайней мере, значимыми для своих видов спорта вместе с Андреем Вдовиным, шеф-редактором проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт» и Дмитрием Дагаевым, заведующим лабораторией исследований спорта. Выяснили, что каких-то объективных способов измерения величия нет, нужно дождаться завершения карьеры, суммировать восприятие отдельных, как сказал Андрей, мифов, связанных со спортсменом, как нога Акинфеева, например. И потом уже можно говорить, великий он или нет. Но мы поговорим сейчас про современность, не будем заглядывать. Хотя недалекое будущее заглянем. Говорят, что в 2028 году ниндзя-гонки с препятствиями станут частью Олимпиады в Лос-Анджелесе, как пишет американская пресса, заменят они конный спорт в современном пятиборье. Давайте поговорим об этом подробнее.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Для тех из вас, кто не знает, что такое ниндзя-спорт, это не спорт, где люди закутаны так, что видны только глаза. Что-то такое тайком угрожающее безопасности делают, сидят в прудах, дышат через соломинку, с мечами пробираются куда-то незамечен. Нет, ниндзя-спорт — это полоса препятствий, в которой могут быть и турники, и водные препятствия, и какие-то невероятные сооружения механические, которые нужно тоже преодолеть. Вот такая полоса препятствий, которую нужно преодолеть, демонстрируя силу, ловкость, координацию движений, и все это на скорость. В России такие проекты есть и по большей части пока массовым, наверное, для массового зрителя известны как телепроекты, но поговорим о перспективах развития этого спорта в России и того, как он может стать олимпийским вместе с Денисом Ананьевым, призером и победителем по гонкам с препятствиями, чемпионом Дубай Геймс, экс-организатором гонки героев, ниндзя-спортсменом. Денис, доброе утро, очень рады вас слышать.
4: Да, доброе утро, ребята. Всех рад видеть и слышать.
1: Денис, вот вкратце для наших слушателей, в чем главная фишка ниндзя-спорта?
4: Слушайте, ну, ниндзя-спорт — это вообще такой, я считаю, то, что уникальный и самый, в будущем, думаю, востребованный вид спорта, да, потому что он включает в себе вообще все навыки. Должен быть не только сильным, выносливым, быстрым, скоростным, ловким, координационным. Ну, то есть ты должен включать в себе все качества, чтобы преодолевать препятствия. Вот, не только должны быть руки сильные, но и ноги. И самое главное, вот если мы берем проекты шоу, да, там телевизионные, то еще и голова должна быть подготовлена, да, ты должен ментально подготовлен к прохождению препятствий, не должен бояться и не бояться камер, софитов.
1: Так, ну это прям нужно еще и огонь, и воду, и медные трубы пройти несколько раз, чтобы подготовиться к соревнованиям по ниндзя-спорту. А как, где вообще проходят соревнования за пределами телевизора по ниндзя-спорту? Понятно, что в футбол можно выйти во двор, как в детстве, поставить два кирпичика, это ворота, вот и играем. А ниндзя-спорт, там нужна огромная сложная площадка, там и рукоходы, и водные препятствия, и какие-то кольца невероятные. Как вот обычному человеку, послушав наш эфир, заинтересовавшись, пойти и начать заниматься ниндзя-спортом?
4: Первое, да, то есть надо найти подходящий зал. Практически сейчас по России более 15 залов по гонкам с препятствиями и ниндзя-спорту. Вот, кстати, вот мы недавно проводили мировые соревнования, ВНАК называется, то есть было порядка 80 городов и 16 стран. Так вот, наша страна забрала, получается, 6 медалей и стала третьей по миру. Да-да, то есть 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы мы забрали. И представляете, да, уже дети есть, которые чемпионы мира, вот у нас, да, который вот наш зал. И мы уже сделали 2 чемпионов, это 8 и 9 лет детям. То есть вот все потихоньку как-то популяризируется. Вот, ну а дальше уже очень много сейчас, во-первых, гонки с препятствиями, это официальный всероссийский, да, вид спорта, гонки с препятствиями, ОСР его также называют. Вот поэтому очень много разных мероприятий, это гонка героев, да, там медвежья гонка, да, много мероприятий сейчас очень часто их также запускают в регионах. Поэтому все доступно, все можно пробовать, тестировать. Но сейчас очень популярно среди детей, конечно же, это ниндзя-спорт, это короткая трасса до 100 метров там, или 50 метров, где нужно преодолевать, перепрыгивать, перелетать, проходить, проползать разные препятствия, разные уровни сложности.
1: Так, за детей радостно, что они уже могут, будучи маленькими, посвятить себя радостям ниндзя-спорта. Но вот взрослые, мне кажется, когда смотрят телевизионные трансляции ниндзя-спорта, думают, ну мне это вообще недоступно. Мне там в 40 с копеечкой доступно, допустим, встать с дивана и научиться всем этим сложным телодвижениям. Это невероятно. Это так или нет? Покорны ли ниндзя-спорту любые возрасты?
4: Да, всем, по сути, покорны, да. То есть проблем тут нет, тут главное желание, потому что вот у нас люди занимаются и 40, и 50, и даже есть люди, которые уже под 60, да, занимаются, есть разные категории.

0: водителем по месту работы. И на контроль это и невозможно, потому что у нас по закону сбор для собственных нужд, он как бы ничем не ограничивается, получается.
1: Спасибо. Михаил Кропачевский, руководитель проектов системы «Лесной талон», кандидат биологических наук, был с нами на прямой связи. Вот 8-925-222-99-92 это номер для сообщений ваших. Антон пишет: я юрист и хотел бы напомнить, что, например, в Ханты-Мансийском округе коммерческий сбор под видом личных нужд — это нарушение, которое карается штрафом до 5000 рублей. Спасибо вам большое, Антон, за это ценное напоминание. А в Томской области прошлым летом полиция и общественники проводили рейды, так как некоторые сборщики жили в лесу и вывозили шишки аж грузовиками. За это штрафовали, а некоторых очень даже на серьезные суммы. Миша пишет нам некий о том, что вообще-то это не кедр, а сибирская вообще-то сосна. Написал нам Михаил, чтоб мы с вами, друзья, и дай бог не забыли, что кедр — это сибирская сосна. Давайте поговорим про вот хорошую память, да? Рецептурные препараты теперь будут выдаваться в электронном виде. Вот эти самые рецепты, да, по которым мы получаем в аптеках лекарства, и будут в электронном виде. Минздрав считает, что это не доставит пациентам никаких неудобств. Разработка Минздравом законопроекта о продаже рецептурных лекарств исключительно по электронным рецептам взволновала умы граждан, ну и особенно преклонного возраста, и вызвала массу вопросов. Пожилые люди тревожатся, что не смогут приобретать жизненно необходимые им препараты из-за отсутствия у кого-то из них компьютерных навыков, современных смартфонов и регистрации на госпортале госуслуги. Такие тоже у нас имеются граждане. Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций, с нами на прямой связи. Виктория Валентиновна, здравствуйте. Виктория Валентиновна, вы меня слышите? Перенаберем, друзья. А я расскажу вам, о чем в этой связи пишут центральные издания. 27 мая, со слов руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, стали известны подробности вот этого законопроекта, который разрабатывается. И она пояснила, что в настоящее время бывают случаи, когда рецептурные препараты продаются без рецепта. И эту проблему должна решить жесткая привязка продажи препаратов к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сейчас как раз вот этот самый механизм отрабатывается Минздравом. То есть уйдут в прошлые времена, когда многие из нас, покупая то или иное лекарство, которое обязано продаваться по рецепту, ну, на это закрываются в аптеках глаза, и этот препарат просто продается. Еще иногда говорят аптекари, они говорят: покажите мне, как будто бы вы мне что-то показываете, чтобы на камере было видно, что я посмотрел у вас какой-то документ. Например, копию, снимок в смартфоне. Так еще бывает. Виктория Преснякова на прямой связи с нами, директор Ассоциации независимых аптек. Виктория Валентиновна, слышите ли вы меня?
2: Слышу вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но самый главный все-таки вопрос: не возникнут ли трудности для невладеющих цифровыми навыками пожилых наших граждан?
2: Вы знаете, решение такое предлагается, оно весьма жесткое. Действительно, мы с вами знаем, что бывают случаи, когда аптекари отпускают рецептурку без рецептов. Но не потому, что они хотят нарушать закон, а потому, что у нас очень большая нагрузка на первичное звено. У нас врач не считает своей зоной ответственности выписку рецепта. На прием, вы знаете, всего 12 минут дается, да, и, конечно, тяжело все успеть. И, безусловно, конечно, время идет вперед, но, тем не менее, у нас регионы не готовы к выписке электронного рецепта. У нас был пилот по электронным рецептам, и, в общем, он не увенчался успехом. И, безусловно, надо начинать работать над этим законопроектом, над введением электронных рецептов. Но это очень большая системная работа. И пока это только, скажем, такие планы. Да? Сначала надо все-таки, наверное, определить ответственность врача за выписанные рецепты. И мы должны понимать, что у нас не везде работает интернет, особенно в последнее время. Да. И эти привязки могут достаточно сложно отразиться на доступности

0: лекарственных средств. Мое мнение, и не только мое мнение врачей, экспертов, что наряду с электронными рецептами должны остаться и бумажные рецепты. Мы не должны оставлять наше старшее поколение без возможности получить лекарственную помощь. По бумажным рецептам это всегда должно быть.
1: Угу,
0: да?
1: Угу, конечно.
0: Технический процесс, прогресс – это прекрасно, но мы должны понимать, что у нас огромная страна, у нас есть отдаленные регионы, у нас есть огромная нагрузка на первичное звено, да, и первостольники, фармацевты и провизоры, которые стоят за первым столом и отпускают лекарства, вы понимаете, они иногда отпускают по истории болезни, да, то есть человек приходит, в истории болезни написано, да, хотя должен быть рецепт. Ну, его нету. Врачи не считают, еще раз говорю, мы проводили опрос зоной своей ответственности выписанные рецепты. Поэтому надо начинать с первичного звена, потом с электронных рецептов. Надо готовить регионы, как оказалось, они у нас не готовы. Такая система, как ЕМИАС в Москве, она есть только в Москве. Да, ее надо масштабировать.
1: Сегодня вот без рецепта какие препараты, ну, я имею в виду по, наверное, да, по сложности, что ли, по силе воздействия, может быть, это там какие-то вещи из числа серьезных препаратов, оказывающих воздействие на сознание человека, могут продать в аптеке без рецепта. То есть, ну, понимаете, да, есть, допустим, препараты, которые по рецепту применяются там желудочно-кишечные, а есть какие-то там натропы серьезные, еще какие-то вещи. Все ли такие препараты можно взять и купить, вот так прийти, значит, в надежде, что... А вдруг отпустят?
0: Ну, у нас есть несколько форм рецептов, вот то, что вы говорите. Угу. По обычной форме, 107-я форма, отпускаются антибиотики, должны отпускаться антибиотики, сердечные препараты, препараты от давления антигипертензивные, да, это те препараты, которые применяются при хронических заболеваниях, да, особенно в старшем поколении. То, что вы говорите, препараты, воздействующие на сознание, психотропные, сильнодействующие, наркотические, у нас есть еще две формы рецептов, это совершенно другие рецепты, они забираются. То есть на обычный препарат ты показываешь рецепт, первостольнику должен показать, и можешь его забрать, да. А эти препараты забираются как бы первостольником, и, безусловно, сильнодействующие, там есть очень большой контроль, еще раз говорю, психотропные, влияющие на сознание, да, это совсем другая группа препаратов, и мы их не продают без рецепта. Если такая продажа может быть, это уже как бы нарушение огромное, это штрафы и возможность до уголовного наказания, да, как бы. Это сложно. Мы сейчас говорим вот об этой большой группе препаратов, которые принимаются рецептурные при хронических заболеваниях. Их очень много.
1: Спасибо вам большое за рассказ. Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций. И, безусловно, конечно, после вот того, что Виктория Валентиновна рассказала о не совсем удачном эксперименте и о том, что действительно нет интернета во многих местах, и особенно сейчас, в крайне таких вот непростых условиях, в которых оказываются регионы, наверное, все-таки разумно предположить, что рецепты бумажные необходимо сохранять. Необходимо сохранять и, безусловно, следить за теми самыми аптекарями и аптеками, где эти самые препараты продаются безрецептурно. Это тоже очень и очень важная тема во многом. Друзья, вернусь к вам через минуту.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Быть папой значит расти вместе с детьми.
2: слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
6: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8-800-100-01-33 или с мобильного +22 03.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или с мобильного +22 03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
7: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
6: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
7: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
6: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или +22 03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Речевой фитнес.
8: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
2: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Киев ударом Старобельский генически придал конфликту новое качество, заявил Владимир Путин. По целям на Украине нанесен массированный удар возмездия. И в МИДе отреагировали на планы Кишинева присоединиться к Румынии. Все подробности далее. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавшим и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Путин добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Он поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. До этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных систем Украины «Птица Мадьяра» и командующими силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Бастрыкин также информировал о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 получили ранения. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, сообщили в Минобороны. Как сказано в комментарии ведомства в канале «Макс», враг знает, что возмездие неотвратимо. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Добавлю, после массированного удара по украинским военным объектам представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО, и ситуация в будущем не улучшится. Присоединение Молдавии к Румынии станет поглощением страны, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя РИА Новости планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в Евросоюз. По ее словам, цель – уничтожение идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивание молдаван в ряды братоубийственных конфликтов. Молдавский премьер Еуген Есмаческу заявил, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован. У спецслужб Запада есть возможности вмешательства в смартфоны, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин. Он напомнил, что после теракта 11 сентября США обязали все технологические компании предоставлять спецслужбам информацию для якобы защиты нацбезопасности.
3: То, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, ну, дает нам основание полагать, что западные, ну, в первую очередь, все-таки североамериканские компании держат ключевые позиции в этой сфере. Им принадлежит право влезть, сломать и так далее. А если мы признаем то, что действует соответствующее законодательство, которое было создано этими странами после событий 2001 года, то мы понимаем, в этой ситуации у них есть возможность и прямого вмешательства, в том числе спецслужб. Не обязательно американских, это и британские, и другие. Там же есть кооперация, мы это все прекрасно понимаем. Сотрудничество между спецслужбами западных стран налажено очень сильно. Анализ и сбор такой уникальной, персонифицированной информации про каждого человека позволяет в любой момент смоделировать с элементами искусственного интеллекта какие-то его конкретные действия, слова и прочее. И от его имени раздавать различные поручения, указания. Я, как специалист контрразведки по борьбе с агентурной деятельностью противника, могу вам сказать, что это блестящая возможность вести агентурно-оперативную работу на территории Российской Федерации против нашей страны.
1: Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, введение акустического и видеоконтроля обстановки. Дистанционные мошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В одном из случаев зафиксированных потерпевшему позвонила женщина, представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. После того, как гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе госуслуг, звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты 7 июня из-за спортивного мероприятия «Красочный забег». Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. С 3 часов ночи до 14 часов перекроют ключевые улицы, включая Цветной бульвар и Олимпийский проспект. Водители призывают воспользоваться метро. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщил ТАСС. При этом занятия пропускают вратарь Станислав Аккацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Полузащитник московского «Спартака» Изикель Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен футболист запросил годичную аренду в аргентинские «Индепендиенте», чтобы быть ближе к семье. Об этом пишут южноамериканские СМИ. Сообщается, что аргентинец через агента направил официальное письмо в клуб с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендиенте» об аренде. Действующее соглашение Хабека с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее стало известно, что «Спартак» отклонил предложение аргентинского клуба. Российские гребцы не выступят на втором этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве. Об этом рассказал президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин. По его словам, это не входит в план подготовки к главным стартам сезона. Однако с 25 по 29 июня коллектив примет участие в третьем этапе турнира в швейцарском Люцерне. Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов, скорее всего, пропустит летний сбор национальной команды по семейным обстоятельствам. Он стартует 7 июня. Летом россияне проведут ряд товарищеских матчей, в том числе со сборными Турции и Венгрии. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Такую новость опубликовала пресс-служба клуба «Ростов-Дон». За южанок 35-летняя линейная выступала 11 лет. Теннисистка Мира Андреева через несколько минут сыграет в четвертьфинале «Ролан-Гарос». Ей будет противостоять 36-летняя румынка Сарана Кырстя. Игра начнется не ранее, чем в 12:10 по Москве. А у меня на этом все. Счастливо.
0: Погода.
1: 3 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Магадане плюс 10-12 дожди. В Хабаровске плюс 19-21 градус, небольшие дожди. Во Владивостоке без осадков плюс 22-24. В Екатеринбурге плюс 20-22 и также дождливо. В Челябинске дожди плюс 16-18 градусов. В Тюмени плюс 23-25. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, гроза, температура плюс 21-20 градусов, в Москве без осадков плюс 22-24. Сейчас столица плюс 15, без осадков ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ижевска.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
1: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
1: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
1: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
1: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Слушаем.
9: Я вновь приветствую вас, дорогие друзья, всех, кто слушает Радио России. Это канал «Слушаем», второй час работы. Меня зовут Дмитрий Чернов. В этом часе, в ближайшие 50 минут, мы, конечно же, обсудим те самые вопросы и темы интереснейшие, о которых я рассказывал уже. Ну, в частности, напомню, для тех, кто, может быть, только что настроил свои радиоприемники, будем мы говорить про фестиваль молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде, будем мы говорить про, возможно, обязательное страхование частных домов в России. Вот это вот страхование может стать обязательным. Об этом много говорят. Зачем это делать и для чего? Ну, вот немножечко, так сказать, раскроем всю интригу. Автовладельцам предложили давать 15-минутную приостановку эвакуации автомобиля на спецстоянку, чтобы можно было успеть все-таки сбегать за документами и доказать, что вы не верблюд, а действительно владелец этого автомобиля, и что вас эвакуировать никуда и не нужно. А начнем мы с темы, давайте напомню номер, 8-925-222-99-92. Пишите ваши замечания, сообщения, все зачитываю, ничего не забываю. А начнем мы вот с чего. Для школьников и студентов будут проводить тематические олимпиады по оказанию первой помощи сотрудников школ, кроме того, которые должны оказывать первую помощь по закону, а также педагогов и воспитателей обяжут проходить подготовку и регулярно повышать квалификацию. Это не просто уже слова, а все это следует из распоряжения правительства об утверждении концепции развития первой помощи в России до 36 года, и которая вступила в силу 1 июня. С нами на прямой связи Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, приветствую вас.
10: Да, здравствуйте.
9: Вот читаю статистику о том, что порядка 60% смертей от травм происходит до прибытия медиков. Конечно же, здесь прямая зависимость налицо. Если люди не умеют или там боятся оказывать эту самую первую помощь, а возможно, как раз второе истекает из первого, или первое из второго. Вот насколько это важно сегодня взять и научить, наконец, наших людей, всех без исключения, эту самую первую помощь оказывать, это первая часть вопроса. Вторая, насколько сложно научить человека не бояться оказать эту первую помощь?
10: Ну, на самом деле, для любого человека полезно иметь навыки оказания первой помощи в различных ситуациях. И на самом деле это не так уж и сложно научиться. У нас сейчас очень много есть курсов, которые готовят специалистов, ну и как медиков, и так людей, которые не имеют медицинское образование. И что касается воспитателей, педагогов, это крайне важная тема, потому что в прошлом году был правительственный час в Государственной Думе, и одна из тем касалась как раз обучения учителей и воспитателей первой помощи, потому что это крайне важная тема, и в том числе Государственная Дума эту инициативу выдвигала, и мы такую рекомендацию в правительство направляли. Вот сейчас это реализовано в виде данного документа. Как преодолеть страх? Ну, здесь это сложный вопрос, конечно. Каждый по-разному реагирует на стрессовую ситуацию. Одно дело на манекене изучать оказание первой помощи, а другое дело это делать в условиях там сложных травм, аварии там или иных ситуаций. Конечно, не каждый может это сделать, но по крайней мере навыки должны иметь. Как можно больше людей.
9: Да. Я, Сергей Ильич, вот о чем, имея в виду страх-то, спрашивал. Смотрите, у нас ведь давно уже известно, что сегодня учителя в школах вообще не могут прикасаться к ребенку, потому что потом родители, ну, засудят, затаскают. Если там учитель еще после чего-то там, значит, так, не дай бог, там каких-то травматических моментов кинется к ребенку, начнет оказывать ему первую помощь, а потом вдруг окажется, что или неправильно, или там осложнение, или еще что-то. Вот о каком страхе-то я говорю в первую-то очередь.
10: Ну, в этом плане вы совершенно правы, могут быть такие ситуации. Ну, здесь вопрос просто заключается в том, насколько это жизненно необходимо. То есть, если есть возможность дождаться специалиста, врача, то понятно, конечно, нужно это делать. Если, например, там, остановка сердца или какое-то очень серьезное кровотечение, понятно, что нужно оказывать первую помощь. Правильно он сделает, неправильно, это уже другой вопрос. Главное, что он оказывает эту помощь, и вероятность того, что ребенок в данном случае будет жить, она, конечно, высока, нежели если он эту помощь не окажет. Поэтому вопрос жизни и смерти, и не думаю, что могут быть такие ситуации, когда кто-то скажет, что он что-то сделал неправильно, и из-за этого погиб человек в данном случае, если тот, кто оказывает, не имеет медицинского образования. Поэтому вряд ли такое возникнет, хотя все может быть. Но, тем не менее, вопрос жизни и смерти, он всегда на стороне, так скажем, жизни и попыток эту жизнь, так скажем, спасти.
9: Спасибо большое. Сергей Леонов, глава комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Но добавлю, да, что планируется проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, готовить и переподготавливать сотрудников образовательных учреждений, обязанных оказывать первую помощь по закону. Ну и вот повышать квалификацию педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов. Может быть, вы, друзья, меня и поправите. 8-925-222-99-92. Но как-то у нас, по-моему, вот этот вопрос так и не был согласован, когда педагогический состав или там воспитатели в детском саду, да, получили бы все-таки какие-то права на предмет того, чтобы помогать непосредственно оказывать первую помощь пострадавшим детям. Могу ошибаться, надо здесь уточнить вот этот вот момент, что сейчас в этой связи говорит об этом закон. Финансовый аспект далее. Давайте послушаем Алексея Гвоздева, а затем про любопытный фестиваль молодого кино «Новое движение». Побеседуем.
5: Здравствуйте. Почти каждый пятый россиянин готов направлять на свой счет в программе долгосрочных сбережений ПДС по 10% от ежемесячного дохода, говорится в исследовании одной из финансовых платформ. А каждый третий готов откладывать на такую форму накопления к пенсии до 5%. При этом почти половина опрошенных заявили, что доверяет только государственному пенсионному фонду. А суть программы долгосрочных сбережений в том, что она на основе негосударственных пенсионных фондов. Если спросить у аналитиков, они сразу назовут плюсы и минусы этих длинных денег, в которых сейчас так нуждается государство, а иначе бы оно не вкладывало в эту программу своих денег. Итак, программа долгосрочных сбережений – это добровольный, накопительный, сберегательный продукт с участием государства. Проект предполагает активное, самостоятельное участие россиян в накоплении капитала на пенсию и на другие долгосрочные цели. Самое сложное – это дождаться, когда можно будет забрать деньги. Потому что минимальный срок участия в программе – 15 лет. Раньше этого срока участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

0: рассчитывать те, кто будет делать ежегодно.
1: И вот, по крайней мере, изучает эту возможность. Вот здесь каких касается домов-то?
2: Ну, прежде всего, тех домов, которые находятся, скажем так, в критичной территории, личных домов. У нас много таких домохозяйств, которые находятся в зоне, например, где часто происходит наводнение. Где, либо в регионах, где очень часто такие мощные стихийные явления, которые приносят бедствия, в том числе жилым домам. Особенно тем домам, которые находятся вблизи рек, либо водоемов, ну, либо в горной местности, где сходят снежные лавины и так далее. Это бывает не каждый год, но очень часто. Соответственно, МИЧИМ, очевидно, хотел бы для вот этих домов сделать обязательным страхование. Я бы все-таки пошел по другому пути. Если даже делать обязательным, то вовлек бы в этот процесс всех, поскольку, собрав с миру по нитке, можно, ну, соткать очень большое одеяло, да, покрывало, да, всех, и сделать небольшой платеж. Но при этом, вот, например, я депутат от Чувашии, там стихийные бедствия такие, как, скажем, там, в Сибири, не бывает. Но при этом в этом году очень серьезно пострадали многие жилые помещения, в том числе большие жилые помещения, поскольку природные явления были очень неактивны и наносили вред жилым помещениям. Поэтому, если бы государство, вложило часть денег, да, страховые компании, моим законопроектом это предполагает, страховые фонды, компании вложились бы в создание соответствующего страхового фонда. Ну и люди по копейке бы вложили небольшие суммы.
1: Ну то есть вы предлагаете создать...
2: Но если, да, фонд миру по нитке собрать, нужно было бы создать такой фонд, который, как, например, страхование автомобилей, сейчас он создан фонд, он позволяет, в том числе, кстати, позволяет, да, проводить ремонт, в том числе оплачивают это и те, кто не попадает в стихийные, в автомобильные там, всякие явления.
1: А сколько, да, давайте о цифрах немножко. Вот сколько бы эта нитка бы, если с миру по нитке, сколько бы стоимость нитки бы обозначена была бы? Хотя бы примерно, но в год там сколько? 10 тысяч рублей, сколько?
2: Да, я думаю, по рублю собрали бы, вот уже, так сказать, 150 миллионов рублей, да, у нас. 150 миллионов жителей. Вот
1: маловато что-то, рублей. Анатолий Геннадьевич.
2: Да, этих 150 миллионов вполне достаточно для того, чтобы... А их нет. Вот, ну да. Сейчас многие попали в стихийные бедствия, а их нет. И государство в дефицитном бюджете, при дефицитном бюджете, причем триллионном дефиците, должно искать деньги для покрытия этой проблемы. А были бы 150 миллионов, и многие вопросы были бы решены. Ну, а если там собрать... по 100 миллионов, по 100 тысяч, извините, по 100 рублей, это уже вообще было бы там 1,5 миллиарда, знаете. А этого вполне хватило бы, ну, покрытие, там, насколько я знаю, около 10 миллиардов, 25 миллиардов ежегодно требуется. Ну, с богатыми могли бы и заплатить побольше, кстати.
1: Ну, кстати, да.
2: Миллионы больше, на них бы предложить большую плату, а на тех, кто маленькую зарплату получает, ну, установили бы, ну, 100 рублей, да, и все, и проблема была бы решена.
1: Спасибо.
2: Но это, но я все-таки сторонник добровольно, надо все-таки посмотреть, как это добровольно работает, но на федеральном уровне.
1: В сторонник добровольности в Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Если, друзья, вы считаете, что здесь лучше подойти к схеме, так сказать, внесения этих платежей страховых добровольно-принудительно, то напишите нам 8-925-222-99-92, сколько вы бы в такой вот фонд ежегодно готовы были бы отчислять своих собственных средств. Для того, чтобы понимать, что если с вашим домом что-то произойдет, то вам из этого фонда стоимость и помощь какую-то окажут. Михаил Притеченский, песня по случаю. Далее я вернусь к вам сразу после.
3: Песня по случаю.
4: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В начале июня 1966 года, то есть 60 лет назад, лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады стал молодой певец по имени Вадим Мулерман. Так к нему пришла известность. На конкурсе он исполнил песенку о хромом короле. Впрочем, цензура усмотрела там намек на политическое руководство Советского Союза.

пришлось переписывать слова. У Малермана вообще были сложные отношения с властями. Например, когда в начале 70-х он включил в свой концертный репертуар несколько еврейских песен, его композиции запретили транслировать по телевидению и радио и отменили все концерты. Кстати, именно Малерман должен был исполнять песни к телефильму «17 мгновений весны». Режиссер Татьяна Лиознова и композитор Михаил Таривердиев вспоминали, что спел Малерман блистательно. Однако руководство Гостелерадио потребовало, чтобы песни исполнил другой певец. Им стал Иосиф Кобзон. Кстати, Малерман был женат на его бывшей супруге, певице Веронике Кругловой. Впрочем, несмотря на все проблемы, его песни знала вся страна. Некоторые он даже отдавал другим исполнителям. Например, песню «Эти глаза напротив» подарил Валерию Ободзинскому «По дружбе». В начале 90-х Малерман уехал в США. Пел для русскоязычной публики. Время от времени приезжал в Россию. Жил довольно скромно в небольшой квартирке в Нью-Йорке, в Бруклине, где и ушел из жизни в 2018 году. Кстати, в Нью-Йорке до сих пор работает небольшая музыкальная школа, основанная Малерманом, поскольку, как он признавался, больше всего ему нравилось работать с детьми. Впрочем, у нас его хиты помнят и любят. Достаточно вспомнить, что в честь одной из его песен «Лада» был назван популярный автомобиль, а хоккеисты до сих пор выходят на ледовые арены под песню «Трус не играет в хоккей», первым исполнителем которой был Вадим Малерман.

0: слушаем. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
5: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
5: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
5: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Но это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. Надежда награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
5: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. Надежда направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
5: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле рассказали, при каком условии СВО может завершиться до конца суток. ФСБ показала офисы IT-корпораций, разрабатывающих программу прослушки. И в России ведут медицинскую реабилитацию для нетрезвых водителей. Все подробности далее. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, то это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: По словам представителя Кремля, специальная военная операция может быть завершена до конца суток, но для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов. Для России предпочтительно достижение цели на Украине мирным путем. Ранее Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Президент провел совещание о ходе расследования терактов.
3: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Ранее Песков заявил, что поручение президента Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Минобороны подвело итоги ночного массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Применялось высокоточное оружие большой дальности в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. В подконтрольном Киеву Запорожье в результате взрывов повреждена критически важная инфраструктура. Об этом сообщил спикер, подчиняющийся Киеву областной администрации Александр Коваленко. По его словам, воздушная тревога продолжается. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в центральной части Киева, а также в Николаеве, Днепре, Запорожье и других областях страны. Федеральная служба безопасности показала офисы IT-компаний, программы которых использовались для прослушки российских чиновников. Две из них занимаются облачным хранением данных. Как уточнили в ведомстве, попытка прослушки стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб. Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. В ФСБ отметили, что сведения, полученные с помощью прослушки мобильных устройств российских чиновников, на Западе использовали для их внесения в санкционные списки. Возбуждено уголовное дело. Привлекавшиеся к ответственности за вождение в состоянии опьянения водители будут обязаны пройти медицинскую реабилитацию. Данный вопрос будет проработан МВД, а также Минздравом и Минюстом до 2027 года, передает РИА Новости. Уточняется, что эта мера будет введена в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Завтра в Москве температура воздуха вернется в рамки климатической нормы июня. Воздух прогреется до плюс 20,3 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во второй половине недели погода станет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами.
4: Завтра в среду метеоусловия существенно не изменятся, но столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня плюс 20, плюс 23. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло, но выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские плюс 22. 25 градусов.
1: В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов на поезда до Черного моря, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМФ министр транспорта Андрей Никитин. С 1 мая по 30 сентября по железной дороге планируется перевезти 55,6 миллиона пассажиров. Это чуть больше, чем в прошлом году. Билеты можно купить за 45,90, а в Крым за 120 дней. Министр напомнил, что для того, чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис «Заявка в лист ожидания». Он пришлет уведомления, когда появятся свободные места. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. Ей противостояла 36-летняя румынка Сарана Кырстя. Первый сет россиянка сверхуверенно выиграла 6-0. Во второй партии счет 6-3. Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщает ТАСС. При этом занятия пропускают вратарь Станислав Акацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Футболист московского «Спартака» Езекиель Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен игрок запросил годичную аренду в аргентинский «Индепендиенто», чтобы стать ближе к семье. Об этом пишут южноамериканские СМИ. Отмечается, что аргентинец через агента направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть арендное предложение. Действующее соглашение Хавбека с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее стало известно, что «Спартак» отклонил предложение аргентинского клуба. Российские гребцы не выступят на втором этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве. Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. По его словам, это не входит в план подготовки к главным стартам сезона. Однако с 25 по 29 июня коллектив примет участие в третьем этапе турнира в швейцарском Люцерне. Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов, скорее всего, пропустит летний сбор национальной команды по семейным обстоятельствам. Он стартует 7 июня. Летом россияне проведут ряд товарищеских матчей, в том числе со сборными Турции и Венгрии. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Такую новость опубликовала пресс-служба клуба «Ростов-Дон». За южанок 35-летняя линейная выступала 11 лет. У меня на этом все. Удачи.
1: Погода. 3 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов, небольшие дожди. А в Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов дожди. В Магадане дожди плюс 10-12 градусов. В Хабаровске плюс 9-19-21, небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 22-24 без осадков. В Екатеринбурге плюс 20-22, небольшие дожди. В Челябинске плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Тюмени плюс 23-25, переменная облачность. В Санкт-Петербурге дождь дождь, гроза, плюс 21-23 градуса. В Москве без осадков, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 16, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта указа о стратегии развития арктической зоны и обеспечении национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства также поручил правительству осуществлять постоянный контроль за решением ключевых вопросов развития территорий. Отчитаться о проделанной работе главе Кабмина нужно до 1 июля. В Сыктывкаре на базе КУМИ Республиканского института развития образования состоялся семинар-практикум на тему «Актуальные террористические угрозы, способы противодействия, примеры и практики профилактической работы». В мероприятии приняли участие более 60 представителей образовательных организаций. В числе выступивших – начальник отдела по профилактике терроризма регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадер. Уделил особое внимание молодежи. Они в силу возраста, неопытности – доверчивы, а это идеальный вариант для преступников.
2: Целесообразно понять, где могут человека завербовать. Это социальные сети, это мессенджеры, это различные тематические форумы сайтов сети интернет, на площадках многопользовательских игр. Там могут вербовщики пытаться склонить человека к террористической деятельности. Что необходимо помнить родителям? Что молодой человек сейчас может попасть под влияние вербовки очень легко. Противник хитер и использует различные способы воздействия на молодых людей. Будьте внимательны, беседуйте с детьми, старайтесь быть объективными и контраргументировать противника, если такие ситуации возникают и у вас возникает подозрение, что ребенок попал в сети вербовщика террористической организации.
1: Сыктывкарские школы и техникумы стали лидерами по онлайн-урокам финансовой грамотности в Коме. За весеннюю сессию общее количество просмотров в регионе превысило 20 тысяч. Среди наиболее активных – столичная средняя школа номер 15 и лесопромышленный техникум. Школьникам и студентам на примерах объясняли, как управлять личными средствами, оптимизировать расходы и ставить достижимые финансовые цели. А также рассказали, как злоумышленники заманивают подростков участвовать в незаконных схемах по обналичиванию и переводу денег, и напомнили о серьезных юридических последствиях такой легкой подработки. Через час в общественной приемной главы КУМИ пройдет прямая линия по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания туристических услуг. Телефон 28-52-98. В Республиканской детской клинической больнице прошла пресс-конференция, посвященная безопасности детей. Общее число суицидов среди молодежи имеет тенденцию к снижению, однако остается высоким. При этом сохраняется рост тревожно-депрессивных состояний. Кроме того, по словам главного врача КУМИ Республиканского наркологического диспансера Светланы Свиридовой, в регионе под профилактическим наблюдением из-за употребления психотропных веществ находится 167 школьников с 12 лет.
3: Меняется у нас структура потребления наркотических веществ прежде всего. Уходят в прошлое, и в основном это среди несовершеннолетних, потребление инъекционных наркотиков, когда мы могли бы заподозрить употребление наркотиков по таким явным следам, как внутривенные следы от инъекций. У нас несовершеннолетние в основном употребляют наркотические вещества из группы каннабиноидов, реже психостимуляторов.
1: С начала года количество аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет выросло на 14%. Один ребенок погиб. Число пострадавших увеличилось на 26%. Обстановка на водных объектах республики остается напряженной и вызывает особую тревогу. За последние 10 лет утонуло 50 детей. Три летних месяца превратят Сыктывкар в столицу развлечений и творчества. На площадках города, Выжи, Максаковке, Лесозаводе развернется настоящая феерия событий – фестиваль «Сыктывкарское лето». Пройдут более 500 различных мероприятий – спортивные состязания, творческие мастер-классы, развлекательные программы, рассказала первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара, начальник управления образования Ольга Бригида.
4: Мы постараемся сделать лето сыктывкарцев насыщенной, яркой. Поэтому в этом направлении работают все наши учреждения социальной сферы – культура, образование и спорт. Нашим детям нравятся и различные мастер-классы, и различные танцевальные марафоны. Сыктывкарское лето мы постарались сделать таким образом, чтобы оно охватывало все возраста. Первую половину дня, безусловно, это направлено мастер-классы, различные программы для детей больше дошкольного возраста и начального звена, а уже ближе к вечеру мы приглашаем наших подростков, нашу молодежь на различные мероприятия.
1: Новости культуры. Национальная детская библиотека имени Самуила Маршака в 9-й раз проводит интеллектуальный проект «Книготория». Участникам предстоит выполнить 40 заданий, посвященных истории республики, ее писателям, мифам и легендам, традиционным промыслам, животному и растительному миру родного края, бережному отношению к природе. Завтра в Литературном музее имени Ивана Куратова стартует акция «Летняя среда». В 17:30 и 19 часов состоится игра-викторина «Музея мира». Вы узнаете любопытные факты о необычных экспонатах. В 18:30 начнется пешеходная экскурсия «С бороды на лысину пешком по советскому Сыктывкару». Во время прогулки по улице Коммунистической вам предстоит узнать, какие истории стоят за сложившимся обликом и устройством сооружений и памятников города. В Национальном музыкально-драматическом театре «Коми» завершился зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. 8 объединений из регионов Северо-Западного федерального округа представили свои программы в разных жанровых направлениях. Звание лауреата и грант в размере 2 миллионов рублей присудили ансамблю танца «Фейерверк» из Кировско-Ленинградской области и ансамблю песни и танца «Россия» имени Владимира Колбаса из Мурманска. Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение, включая костюмы и музыкальные инструменты, а также на организацию гастролей. Все участники зонального этапа получили памятные призы от республики, расписные туеса. 13 июня в селе Маджа Карткировского района пройдет 4-й гастрономический фестиваль кашеваров «В каше сила наша». Мероприятие объединит народные традиции, коми-природу и кулинарное искусство. Гости увидят, как на открытом воздухе в огромных чугунках создаются настоящие шедевры полевой кухни. Каждый сможет оценить мастерство участников, а заодно найти свой любимый рецепт. В программе также экскурсионный велотур, спортивная площадка для самых активных, музейная экспозиция. Вход свободный. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике произошло похолодание. В большинстве районов наблюдались дожди, на востоке местами сильные. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 6 градусов, в 12 часов дня – плюс 8. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью в Иркутинском районе временами дождь, мокрый снег. Ветер переменный 1,5 метра в секунду. На северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Иркутинском районе ночью 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7. В северных районах местами до минус 3. Днем в северных районах плюс 7, плюс 12. В южных плюс 13, плюс 18 градусов. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, ветер переменный 1,5 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 13, плюс 15 градусов. 4 и 5 июня ночи останутся холодными, дневной прогрев будет увеличиваться. Кратковременные дожди наиболее вероятны в южных районах.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Эфирин Миянкат.
9: Чолом Донавейтер, Тиенкет Галина Ведерникова.
8: Талмиян фондочка в занят Анна Николаевна Федорова или Шурштас. Дальше ты им как Шурштас, как это вон. Карцелы ты еще в чужом чанец. Олам чужен, чуки да кывли Анна Николаевна Федорова лишнимся. Уна ошкана кыв да выла доньялам свили швищталаны. Тудам, си уна тут мала с комиги же ще свилищ. Йозадес курата вилищ монография, коды унач людище митча точа научен та и юка нас. Ну шта тутся, мыслен вирас нас выли Геннадий Федоров, коми мулан медвеченим из-за гижищ. И сотаваше январен курата внима мужеян, качтелесны Анна Николаевна, що ва турам кужа. Сымында вылтыр, уначи тұттым тор вошес менім, мұйо күталы үйікшіні таынты янкад, мені скүзі шескад. Мұжия локтесіне ная күдіяс үйіна бұратыдлысыне айнсы. Өтая сылын медмәті сайыз, чой, племені чаяс, внучка, дәвішек правнучка, асыджы үчкужа үртіяс. Сымын неважын методмалы, мұй Анна Николаевна чужлыма күрт кересірен завишер шектін. Өдіні үдіршау высылын Холопова, деді служитлыма Тановичкон, а сылын өтіпейслен Николай Викентьевич, да мамыслен

0: Газет я свой выявила динжа. Но мы не талом гижа шарфо. Мы говорили, так что я это выгрыву, а кор черный тон и ком я ему продала на лексика, мы не выгрыву там были. Все не рочаще мы были, да мы кухни да были ставься выгрыву. Шен дедис, всех первые луни асас. Мы черный тон, гижа не. Сейчас мы их аспостым озеновали обсуждать. Были люди, да я зерк, журналы я за Нева, Октябрь, Дружба народов, Уджвулын. А мы лук теперь училище. Сейчас чай из юна. Сейчас вроде так, баранин чай юна. Потом, когда был чай тоже юна, меня цель дива была, сейчас Уджвулын чай юна. Анна Николаевна Федорова, век твали, там петь я свал, меня вердрышат. Гости тогда были белочка, каракум, все чем компеты, я сам себе чай все были. Сам сам свежел, он и сделал компеты, сам тогда, но... Анна Николаевна Федоровна, будлун чета, а сейчас я ничем не думаю. Будлун чета компеты, да мне же бог чет, а мне ула сам аспирантская стипендия была. Мы нам не нам усала. Мы нам челять колесно кудумкарен, но то мужу кудумкарен, а мы тача локти и павьяла, все чем довольны, мы аспирантура апури. Анна Николаевна Федоровна, не умела то, что смеха, и вот что интересы с ним были, компермяк я здоровыли. Анна Николаевна были вот лубы почти. Мне кажется, честно, на всяких сот быдлом. Фото копия, куратовались, архив я, так что кусочек, баранин были, куска, куточка, куда она была спутать. Мы были, выдя, сылышвали, да, я учится, монография, Иван Алексеевич Куратов, почек жизни и творчества. Все были ручен гижом, а мы здесь были Гагарова. Экзамен кижат, мы здесь были Луддин, а цитируют мы Куратов-то, помнят. Мы были, найдешь вилла, да? Уна выгорву. Коли дали, цю книга шерки, бить екзамен кешла, да що ще помню література екзамен кешла. І мінчим ці статті із Біблії.
1: Віра Васильєвна Пахорукова уна торкашти лисик ще отлан уджалемиш, і осима наука кужа. Муй вучлемаш, кучам їте діас виламаш отам от костен, кучам іначе свилама Анна Николаевна, сої суте шін воджадлов я нубаба. Уна тормуна снін мія нолемиш, уна уджулад ніко до звечера дьошу я сула гімнастика, а секі те будлан вили.
0: Секі уджулад, академія будлун производственна гімнастика. Мне гимнастика была отсюда, и мне раз-два сервистала, а мне кажется, Верочка, я ведь уже не такая молодая, помедленней. Ну, вот у меня как стал прожениться. Вылистала отсюда, на земле гуляет, как я не семья ночь. Ну, когда я жил, вот отсюда, на мису, на Юра ночь. Прометей еще раз, Прометей, он еще, ну, стал отсюда, на коридор раз. Первая курица честно, проветрит нас на зачепи там, да. Йона и кока на кие, макай там, йона и дядчаном. И Анна Николаевна, не курец пропустит, та это достаточно гимнастика, это не очевидно. Были зимича хачтаща. Старача модная почтачна. Вы помните, Вера Алексеевна, мы навели Москва, и Анна Николаевна сыла поручение счета. Верочка, купите мне там платье. Вера Алексеевна, вайс платье. Всякие кремплины, твои мода, а сама напыра. Сына фигура замечательная, я изба в грузне, и нам Вера Алексеевна сыла из платья. Мы имели косяшу ногу. Заявлена Ахман ногу вали. Это мы косам начали это лес. И не куры, кывлы, Анна Николаевна, вилла там на голосом мы кашулись. Черам сора. Сына чувствовалось, где кто бы был. И ее силыш. И считала, были тоже серым сором. Уджалыш я силыш. Например, Кыджи, который Василий Плесовский, вот расист. Мы тебе считала, чем выразительная была, и считала. Сейчас было запомнить, нам кешла. Сумма за чем сравнение, за чем характеристика, серым сора характеристика. Вот с Кыралом сам, я силыш, вот так помнить, не отчилыш. Первое, я считала, жугы кады я съелась. Анна Николаевна уджала с сечем кады, то пенсия кады, может, случалась. Сейчас, как мы, ты вот это вылечим, петь уджулись и все. Также мы были запомнили, Вера Алексеевна дура, что Верочка была, цветы бичтала, ручен был еще не то. Золото подорожает. Сходим в магазин, а мы уговорим, что надо делать, золото подорожает, да. Мы так что-то не просто, что Юра я скажу, что мы всех дыр вас интересует на морце. И на ветлесном, и конебесном, что хочу-нибудь хочу я. Сейчас я, вали, черни-то, нежненько, черни-то, стала сейчас, зараз, что-нибудь я садила первый глаз, пелька, что видит глаз, татыш меча, тор я, что видит глаз, вот черни-то я, что привычка была, и век-то я первый глаз. Тоже свали, вот хочу-нибудь чувствовать, буду размыка, вежла волосы. Сейчас, значит, пенсия была петь. А мене всякий профоргонен Борисна. І Анна Николаївна вдруг мені дорожила чи заявлення мені бути матеріальний от. отсъгилаш. Аз всеки материален отсъг да вълнешете на зели ченика. И янчим бъде. Сия ми им кажа, че обиди чешти, защото е чар. Митя Жогури, кащава висотача. Севет ли скарла вуваря, бурдачина. И бървоегас, Москва,

0: Сказали, тут-то врач там еще чима. Силу мика назначить там лишь там то. И вот я лук тысяч, еще Эйзин Бурдли. Тати, если ты говоришь, что врач ты с ним зашел, муника мы сыдора, семен все на мика анчис. Правильный из имя Эксичама Вишма. И мы, Ванеева, Ирина Михайловна, как муним надвора свобода в нас на Ландгерка. Геннадий Александрович говорит, пухала и шарен тача гартов, чем азан пуску свечек не ручайте, да. Анна Николаевна купила с навали. Вера Алексеевна, Гарья Мавали, мусор вообще дома. Она вам выдла Анвали Джорич. Мы их только еще нет ли нет. Выдла Анвали Джорич, картофель пики. Ярус я сами кладжи вот там. И выдпала с Джорич. Клокс, и выдпала с... А кирка кучка с были. Пошень я с Дором, кактус я. Яна Николаевна, кактус я с Анвали Уджу вылываем, а ты разбудчик с кактус. И не всякий локтем, черненьким, сеща брошачим. Мне их надумает, мне всякий вообще брошача. Петим, Геннадий Васильевич, мне говорит, петим, что имя на Джорич я с букет. Это вот вам от Анны Николаевны, ручащий же. А с Игорем, Анна Николаевна, если бы ловья, черен же, зев сустав, шо в югут память коли, кылынет Геннадий Александрович, зев боч гатращис. Ми уджалыш яс. Ого, верма, не просто гагарна, приникнет таяс. Мы зачем мы не позже готрашны. Мы не отчили с Геннадием Александровичем, брат, как шучу. Зачем мы нам обитавали, Анна Николаевна Лысна. Мы были поручи там, а Гижину Геннадий Александрович, лишь творческая портрет, это были тема. И мы всегда реги шучу. Гижи, я задисну. Я сейчас аккуратно, когда я уже в Анин университете, Геннадий Александрович был готов нас, что профессор был корома, мы еще не тем, Геннадий Александрович мне ушел. Ты поставил все правильно, Гижи, он нет. Но вела дышь я сейчас, когда я сказал, пана дальше тане, и лата, что я вера к себе, потому что вела дышь я ушла. Зев, что нам я звали на. Нала книга я сам, мне ее на водичину, кути, кор, буджи университета сучална.
1: Да избулиш уна несприметный Геннадий Александрович лишь вылиш готрашемся. Мы лета чемуд я вуна десаши смича дешен готрся, мудка да дешутся. А мы дарбокшенька адиолыс, бурья, нюлят готрыскат, да светво, кутаджес, и вылезев шутан. Народ выжес измеричи, да уна воя шорнит насыкат. Ойте племени чапетка для свадьбы дульевачем фута я сдатут чедес. Сопы кучам джорич яс, роза яс, кожнала с меном теткой, свадьба была. Шуиспы, эйна небы джоричте, митян лишета мидмичаса. И кортом нуба баланчужа спиес, кожналас зарния да мичет пань. И тая пань нас пыпурна будлон гудрала сакар. Сыщань и вева лывычне кожен яста уна вокажле, мата саёзле. Джордж я сивши двичтали с нунан, коды тудлема Фёдоров шемья. Сой Вера Алексеевна Латышева долу да каждилы утилун. Корыс помияна Санна Фёдоровна. Том туялыш ясас, отсашны юрын град кодгене. Зыв пышон да агажалун вале. Асыша кожайка кирка аскорома. Дачтема уджалыш ясны чёскыд вылыга. Бура пушилыма пужашлыма. Гышти тадыма ас вотасан сулодам юма винан. И сычыма гиджыма памятя стэрытыс. Мича пызан, пырысты дала на фужер ясен, чим гырдрымен пыртмашеш юантор, ачы шань кыжайкаэс, мионына, корколи гашкэсэ якатшэнгэс нэмджэн, пырна шин ваджастая шерпасэс. Вера Васильевна Пахарукова качтылэс нин, кучам небэдэн вэлэм атомджэк юрт ясэска Дана Николаевна. Ага, Вера Алексеевна, ну шта вишталэс, куджэ сылэ шокыткадэсэ отсалэма, кыв нас. Кызытая шорне ясэ, да пытячым вишкавлэсэ якадас. Мунус нентая руу смеянулымыш, ставы свершис. А корчорнеты Галина Николаевна Климова кыт, сылан чойкыт, нышта на унжик вощис. Сыет унжик укмы сарасын, Анна Николаевнач, тапында гашке и Анна чой зыв дыроцалы сылы султны кокилы. Ащис чойсы Галина Николаевна каштылы сымын буркувьен. Патерасы кучавты ган петкытлы сменым важ убраз яс. Гижлеманаяс Викентий дедыс, кодас оспомнит, на суен шерпасалам ен пывьясы, виджемаш рудвужыс, немчуж. Качтышта буреч Викентий дед киркас, кыны олысны томдырьес, Галина да сыланчой вокыс, витан вылыны. Олыс керенский готыр челядискат, корджепшешес выль влаштыш. А Викентий Холоповлан пиес Александр Викентьевич вылы медвача коми шерпасалышен да архитекторан. Сылыш стройбаясы юнына пожаджыны Сыктывкарында вылгыртын. Галина Николаевна Климова зэпыдди пуктаман качтылы чойсы. И уна тормылу эснен мэн историян, сэя помнита сэчым тор, мэй он вэшэгэ думышт.
2: Мій вставлення це там ми вогкоткикерне величесне, помалісне сотлічєм, примірутісне патефоном. И, естественно, Москва. Сейчас учились второй школе, преподавайтесь литература и КВ. Беренджик, съезд корейская академия наука. Учались и в войнах от нас, съезд, естественно, аспирантура.
1: Куча.
2: Москва, величис. Но мы всегда отжили мунаш, мы были служить войдакада с станция Кубинка. Меня на части с этим сулались. Авиаистребительный, авиаполк. Кони михтанмашим мужикад. А Аня Анна Николаевна, у нас волис, мене видлене имя у нас светлили сёрды, Москвас, личлисны, чой, родный чой, и увольнение часто четлисны.
1: Куджи сэн сэ величес, муй величес, чёрнит ли на тэлэш?
2: Но все величес, все были научный работник, все тоже зевбора кончитесь, аспирантураса. Мы вожжик мы не Москва, сейчас еще колесо, все были не лявен витад вас, сынна были, но все тоже и ригдлоктис, беберин. Ужались все, конечно, по линии Куратова ужались, туялись, унавали сылан уджияс, книга петлис, книга совратмеренный коршин, с обвермы кони сылан книга.
1: Все книга скор петлис?
2: Кулом барасмин.
1: Арт месич мы все заводите се уч се нелями на двоясен
2: да,
1: на каде
2: да.
1: И почти кута ќе се гиже
2: да, да почти кута ќе се гиже снега се и уна се ветлис Алматаен кони велам акуратовис уна ветлис Вологда таша не ме помнита мы ветлис се вех чукартис материјал јаса.
1: Ти ја че во школа да ден веле для куратовте и во чој ќе ни дна на прва и шкулен?
2: Куратов се, ми ја сијах од нас и зведле на куратов се. Ми тоже веле че второй школа, Анна Николаевна уджалис, но ми помни такор вели шо учалис куратов се, зиву на писатель јаса че волисне. Михалков волис.
1: Сергей Михалков.
2: Да, сие, да. Ми ише се кад јок тилима.
1: Сергей Михалков сте?
2: Да, да.
1: Куджи на се веле?
2: Федоров јаса да чукартис на гортас. Волисный писатель ясес. Сейчас молодыш волисный, тоже зеву на писатель яс волисный москвач. Единственный тогда жнылба воли Татьяничева. Семена Миша книга подарит ли Саши сборник тоже с этим на ясен волинный. Потому что Анна Николаевна отвали зев гостеприимной. Век код его кушам делегация ли обязательно чукратас гортас. Пыжа сейчас, пущас. Зевы любите сослан, были аслан с кирка.
1: Сергей Михалков, скачерни ты на юлышке, или просто юг?
2: Мне дичит вали. Анна Николаевна орда сёрли, кышпы над школа отвали улын ветлодлина. Курнала насла с кирка, сына, сетан пачки и на ясы меоли.
1: Корзи я бересе спетис, коротлащис на Геннадий Александрович Федоров.
2: Анна Николаевна, вилы читы гысна, уджалис выигратын детский домын. Олим тома я шикада, и пачки сетан и олим. Секи Федоров с ним часто волу в лисече мяджили. Ваш кирка я состатан дрочен. Вот на я улисный первый тая киркас. На я слышитесь на квартира двухкомнатный пукеркас. И сыща улисный по бабушкиной воли пукеркас ебора сочились киркас. Куша моя сейчас мне примерно то и считала. Война очнен, отлачесны.
1: Корсы еще дороги с кандидатской са.
2: Сылен воду на уджу я сысочка воли. Да мек мишка ек, где она интересуется. Мне на масло молом воли. Тоже век воли чили. А чем уджали тоже. Школа дужали до щека двали, так что ее интересуючи.
1: На ты лошали на чаитка?
2: Да, с еменом ее отсались. Курс ехути с ним ужавны, война воя с меной пашты дис, и кымы дис. Ее отсались, потому что все ты дис мы еще когда олим. А через вот все 16 лет заводит из ужавнуса. С ее смыды дисны лойма ужавны.
1: Ты анчой на чужлама вещерен. Мя чем вещеры же, мя даже некуда за тут. Сычка сылян мамы свали вещер саку.
2: Вещер, да.
1: Да. Мамы двали.
2: Мама Габова, Мария Феоктистовна, мивикка си си ес нулыны родина ас. Но си пшинтом вали, зевдыр пшинтом вали. Но миша таки внучка кадветлим, мама родина. В начале 80-х годов мама лэн селэн вали. Да мне нам двоюродный чой я свали на сетане. Петка длисла мама лыщерка, кони на йолы маш. Уна торвот слыш мама ишка туди, за мия лыд се вали и кучасни, не на Москов. Сье уна торвали вещтав на вермас.
1: А род саджили над котка род чисколя мама медлен вещерас.
2: Мама лын чой я сыс часто волисны. Помни та мама лы, приданный ваисны, то в нас мыскас вот тогда маш, додья да ваисны, вещершанис приданный. Сьеми зиви, она помнит, а и читвали.
1: А кодлы приданы?
2: Мамалы?
1: Маме две вересенни.
2: Да, я маба щита маш, корвали. Бор была скинвая маш.
1: Уджьется.
2: Уджьется вайма. А вох я с мамалым, я на отца лисны. Савы свали на охотник яс, и унатор ваясны. То гыч яс, ты унат ваясны кунты маш. То дичь.
1: А мы не были локтаны?
2: Мёхтат кыч, подан, наверное, ли кыч, мамалын вох и светлыма лыжен. Пидорас, ухта, вечершанец. Война учвалама, наверное.
1: Холо повроды священник яслен род. Кода священник из вылутен родат?
2: Папа адмен, по-моему, была приходская школа. Да, еще мы двух попалын былыма. Тоже священник, но сейчас вилочима ветврача.
1: А бати служит ли свечка?
2: Yes.
1: А коды служит ли? Тиянка чойна чужу свещеран, силен дедис, тиян дедны вещеран вели священникан, да?
2: Да, дед с огнен помнит, бочку лома.
1: Корна.
2: Миян чуж тычнен кулома вели, фотография была свечеда, да, сие. А чис чужим из и облик из куча образ, цешен меча.
1: Цешен меча и чой ед вели?
2: Да, миян встал из витя вели, вок, зев меча. Кончите сечки тут тогда, сразу сылыщетесь на кафедра математики. Института.
1: Севоюйте тоже, да?
2: Да.
1: Локте
2: да.
1: Свой на вовщесе?
2: Ес, 4 февраля погибнетесь. Меня навали Кыквок, Витя, Леня и Куимчой.
1: Ты я бать над шанат. Веледес вели радиолюбителен, населен в батис вели священникен, а бати дискали с Йенса или Дугдес?
2: Мама отвали, ее наверуйте. Все быт служба, муна. Даже двадцатка навали. Вичкас, кашпанца, вичкас. А папа и светлый муляка. Сие, как ясно, разучитель озвали позже. Сие, Йона Унатович полис. Керенский ясно болезнь, кашпана долезнь, миян кирка. Папа Ланбок с Александром Викентьевич и двоилис.
1: Ты сие помнитан?
2: Аня, это сие помнитывали.
1: Сие ты ян киркан было,
2: да?
1: Александр Викентьевич сие... Ты над батидлен вок?
2: Мог, родный вок. Вот меня дедут, щетлема славы слыпочки образования. Кымынен было маач. Конечно, ну в ясно сабы, пьяны слы славы слыщетема образования.
1: А им нас екеркас, кутан ты овленет кучпанас?
2: Им. У нас снимает листы на коде Бобраков.
1: Игорь.
2: Да, с его лискорка мерда кучпана. Александр Викентьевич учит.
1: Он кот сен ола?
2: Он и ола пилан нылыс.
1: Прамый на керкас?
2: Прат, конечно.
1: А корсис купедлен маач?
2: Дед. Дед купадлама, кашпанасад сочила маставыс, и Александр Викентьевич холовуд, вылама архитектор, и устама чертеж, ушама скысима севочни керкаса. Деда двиджедама, и шума. Вот пьюк, огай ташим керкаса стрейтый. Юй талышин сочила маставыс, а октяб талышин дай петамашкин вылькерка.
1: А мы лябы стрейтым ашкуджи.
2: Зевщекад, унаторсия, кысима. Двухэтажный, с разными мезонинами, слын, куджи крула двали, школа отсочились, школа валисе. И выльгартен были школа, слын тоже по проекту вачама.
1: Це кодилю школа, за нэна мужи, се школа.
2: Но меня, конечно, уна. Отик половина, и мэд половина, отик половина, с кухня, и чет комната, и уджет. Кони мастерской свала иконописной, с емян сиджиги, он его ищущая мастерской.
1: Коды сен гишлес.
2: А вот дедет, с это не ежем остався. Мне помнит, а стена свали ставась икон. И мы половина справной у нас ремонт вышли в киркас. Милок тим, вайтым он вот, через одним обезучис, и у нас вот салим. Ку его передает киркаса. Игна пылався сейчас и берем.
1: Ты он сен юрвали, да?
2: Вот я учит баня, ер, югмас, ашня вошли. Ой, я на отца лист. Чой я сыдлы, меня племянница я сыдлы, двоюродный чой я сыдлы, отца лист. Вихвали мы колома, вихшойче. Подруга с мян кышпы нас рядом керковали. Подруга с олис Людмила. На лыщ керкасы раскулачит листы и став субочтис на керкасы. До каня мян юнах котралис. Корщис, мы сей несправедливовали, и сылы борщитис на теркаса. Сылан вали сишим, мы заводита се, доведита. Помогись, папа адлы, мама адлы, йона отсалис. Корвалис я ужаленен, деньгата получает, а папа адлы, мы вали пенсия, свайты муншайт учительская пенсия. И меном йона отсалис, микрока волим отпуска, армия сянис. Мунны бір деньга абу. И стався меном и билеты небаси, колледа се, стався вот сишим се вали. Сячис, чекадолис. Це вас та сією стараючись мої сависли от саме.
1: Що ви сне нуж там минала зив велигажа кірка, зив на Джоріч бути сне?
2: Ой, встав у городу свої Джоріча. Кучо змун, командівка, вай оті цвіт, мод цвіт твоє стався. Да мішом ще миляних, кактус своя, та ще ті 150 рублей, та 200 рублей. Да ми не теломи, а от коло. Нокше води. Став кірка своє кучасне цвітіте.
1: Бурка жайка вела?
2: Кужачне. Селище величче стався готовітнесі пожечись.
1: Геннадій Олександрович, коли радійтесь на там отця?
2: Або то розтожували. С'єдвали коймат гатира, Анна Ніколаївна отця.
1: Я ще й нюлят навели собою?
2: Да, і нюлят після нікулом брати. Ну, а м'яші жакучка гатира ще брас, егнін прав кірка стожа.
1: Чо є дорогіте з меча пащтачне?
2: Ми всі з обшивайте. Вошили ми карат почти стався. Ріган ми нам Сережа вильса моя тіла величіс. Місяці кончитися тиш бус. Практика свалі у наконь, а теорія свалі омаля тоді.
1: І коли ти учали там?
2: А школа антиці, тейті школа не вели домоводство. Ми нам время все звав сивос на м'ячому соні біда бидного смиї. Омаля вермі мама кит чорнітне. Век вали, то котра та сыра да мыка вердыш там мамас, щин там мыка уберетыш там, песла шаша. Снегор вали пукщин да сыгат чернит на промея. Вот кушамащ ми. Мия некор нинам осков. Шича ми нам вали зеву на материал. Александр Викентьевича си попал и устали су на пишмаяс. Стався щетли поповцева файналы. Съехался с минам вайны бар. Аша ныло да смунова да кулама. И став из кычака воши. Ища кысать мя корча си материалс. Ещё если бы не Анна Николаевна, Федорова была бы не эти книга не нежна. Сався себе отчество Анна Николаевна. И редактор, соттались, мечтались. А сначала у натора мечтались. Меня дой одной чой яс, деревня долисны, да. Деревенская ола мне учит, вот деревенское утро сылен валей. Все, сався Аня отчество.
1: Куратор внимал литература музеин, купы друзья сыну одыган, пур черните сын вишкедлищ Диана Григорьевна Холопова. Се у натор туди, ги же щаслен творчество їлиш. А нален будлум я олом їлиш нушта унчик. На те рудке жла се юнанін дештишіс. Оди селен вересіс, мати сару двуж Анна Ніколаївна ли. Вокус лен пі. Та весна у натор туди, холопов яслен учит да пашки друд їлиш.
3: Мен музеїн, сала скони, ще я ма стався Іван Олексійович Куратовли. Петка длам Куратов ідясіс. І держи сини, ці снімок я спіас, медшарус Анна Ніколаївна Федорова. Война пырща катшани, да сижим да сад воясач, пыр туялыс Иван Алексеевич Куратовлыч, урса да улымса. Миян чайтам шерке, дыр кат чыжна, сюя кубшен бырыннин, Анна Николаевна Федорова с лыдгилысны пыр шыр Куратоведен. Сыва с нами сия медводжая слыдын, лошады Куратовлыщия монография, петы сия тысяча кумщек вайтам на дво, а сэща соттам небагыс петы снин, тысяча окмища сижем да свите дво, Анна Николаевна Кувшин Бурен. Ми ще косвята часот тишне, ми Анна Николаевна Федорова лише архівсе, міян музеїн ми віджан вельнін дир. Силен Кувшин Бурен, чік же пир, віраси, сточа на комі гіжіш Геннадій Олександрович Федоров, кожна лис силиш став гіжет яс, снімок яс, ткумен пішме яс, літературної музеїни. І держа вот тая став уже силен. Да ми та вичема куратова стоялам черки, та вистая петка для ми та си ужалама. Кучам уджит пай, пуктама Анна Николаевна Федорова куратовидіння. Дачам ритис міян музеян мун смедваджана, гашка сивас на ми мівад джік буд екскурсіян, вишталам Анна Николаевна Федорова юші. Сиїлиш ми сія скуджу куратоведа, звивти пидді пуктилисн да виладон явлисне, сибарин локтиш туялиш я, шуам Альберт Єгорич Ванеєв. Пуртучедлис, пайс Анна Николаевна Федорова. Гашка тавас на арт-месседжі ми годжа тутча на пас яссе, ега юнай пыдді пуктулай да пас хилай. А вот шо вот рамсе, век жашуем ми кола тутчадне, кола пас яне, да кола каштышне. Тая медваджа коми ань литературу ведислиш німце.
1: Діана Григорьевна лише мену штаю, але кучам пайпукти Санна Федоровна, асла снімала на вираслен творчество. Шикцасы повесть, кыя петыген роман, курата вилиш куим небега роман, уна мукат гижат, сече пайса пуктис, тыдалы и готырыс. И кучи вишталы снин Галина Николаевна Климова, уна тор родвуж виштящис, боштис гижадяс подулы.
3: Если это просто, наверное, на Николаевна ло окотало пырны сразу и война када с ним, все ему дачтечным, это пырная аспирантура, да, сразу же Аскли стояла тема сборья куратовлы поэзиясы. А с еще ведми туда мы Геннадий Александрович Федоровлен романы с чужи с янкопьями за садвоясы. Сичке держи Сыменда Анна Николаевна Санкорчичем были бур подулан Геннадий Федоровлен роман яслы. Мы шуинен мы Сыменда сия тудмалама, Сыменда сия Аскас архива сгижалама, вычалама пас едяс, сия вылама некомныш и шур ажияс архив ясен, Алма-Атан, Ташкентен. А кумны се ветлис медем тудмал на куратовлыш олам се пыдыш айнджи вылак да с архива. Ветлилис у наму кад архив ясе. Да герже тая лоис Федоровлы зумент подулан. А сещает Геннадий Александрович, у нас торгер тудмалы шуам коргижис романсы Домна Каликова елыш. Та ещем ящис, холопов яс рыдшис. Дна я тоже бура тудесная история, савылыны зыв интеллигентный юзен, она тудесны, оламщис, унатор, шуам Анна Николаевна Федорова Ленбатис, Николай Викентьевич Холопов, тудчана Мортен были, сие када, сие были и учителен, и позже шуны кочпанца Мичуринен, сие свили шуаны мила, вылту унатор, вычевалам да быт, куже быттыны, насла сад ерин кочпана, и держа ставы стая были, вылты кулана, удайчис Геннадий Александрович. Сие доргис кандидатская, сие тысяча кмеша витымна двойнин. Аджаны то сие пыр, Нерямен квайта двое горький нема литература института, мировой литература института. Сейчас сразу по малым бырас, нин дор есть кандидатская диссертация. Война дыр есть ветлама Москва, сие тут малыма кыны поживели, чины кыжи пожи, сэки нин лошит, чема война дыр есть, вот то нерямен вита двое сая нин пан дашлама шо иска Москва.
1: Арт мы сичим и сылан шимья, эсо нынен внук ясыс, совещик правнучка, адмы кату ялыма озвунадны, и шам Федоров лыш, туйса, туялыны, сыкачучи Анна Николаевна лыш.
3: Не сын шуан, ми таны пыркашты влам, лещик зейны кыны облыс Александр Викентьевич Холопов из художник ид, да коды кувши из блокада вояса Чыгисла Ленинграден, сия сиджо озвун адны шуамын я Санкт-Петербурген пыркашты влам, миян землячество, сыны коми землячество. И держа вот та джи артна, и воча кэшла, наверное, тая не мясы созла вуна дома. Федоров из кан внук из тысия стыданны, да?
1: Да, да.
3: Сергей Леонидович Федоров, коды ола Москван, бырья вояса сия прытача волывлыс, и медам кашты, что память лунца и деды слыш Геннадий Федоровлыш. Он и вот изверми волына, бырынджика сема волына, ми держит аны барапан дашлым. И вот сия ащис нывса, коды велача шижимет классын, Москва ищ, устаматача, чо ездора, медамешка, мыйка унжиксия верма стыдма, на коми культура ювши.
1: Сотачам кузвисть кузины да бутсан муджин лгашка. Вылище шин ваджа сувты с бутсанным, кузядным, но что найдасок мы с одним ще скучом катор перегез. Тачам щукат пуштуй в ужасны холопов шемьяш петем юз, мы-то не аджилисны, терпитесны, мы-ка великомы стальчины, кады сычам вылы. Но и кучам мечаешь, та и юзыс, мывка да шанешь. Аджан, коло унатарна тудмавны и Анна Николаевна Федорова и сылан рудвуж юлыш, медам гугарваны налан олам пырашинам история, да и просто тудны, мы и шокшисны, радлисны, нимкадящисны, та и юзыс. Тегызынды Дана Николаевна Федорова, коми литература туялышлы, чием учтас. Даштыма кукшурыс дас кукат болын.
4: Вести коми гор.
5: Юрьяс даштан редакция Коракызыны Вильтерьяс. Студиян Максим Канов.
6: Айму дорищас фондлен, коми республика са юканлы тэрис куим вом. Так от итадын регион са фондан вешкадлыш Валентина Диц, виштали журналист яслы, шададым яс, да воджи выла бала яс елыш. Куим вон, айму дорищас республика са фонда, воис дасак мыс шурс шиачам, пышти ставы спыртама. Ани спецоперация са баечаслы, да налан рыдвужлы, эм нелямын куим личад. Ветеран ясы смогуданы торьян лышадым машина ясын да пашкаман, оланын ясын колана протез ясын. Сиджи баечаслы да налан шеме яслы, котыртыны айму радитан спорт да культуран лом торьяс, пананы выль проект яс.
7: С Красным Крестом запускаем вот этот проект, когда они будут обучать семьи наших ребят, военнослужащих, как ухаживать за ребятами, имеющими инвалидность, имеющими травмы, имеющими психологические травмы.
6: Некобан вонин Луздор районын ужалы мы вместе муниципальный шырин съезд на шташуаны доброцентран, которыс оцала торья военной операция сабаи чеслы, да неминуча вечкалы чеслы. Тая точно уджен волонтерья с шымыртыны быд арлы да войтырыс, олама да челядес.
8: Быдлун тани вочмасче да смортач луздарса волонтюрья став прысткаться щенезе в колонауджлы.
9: С 2022 года, с начала военной, специальной военной операции, создали доброштаб, в котором собирается вся необходимая гуманитарная помощь, которая отправляется потом по месту требования. Работа ведется на постоянной основе, 24/7 работа.
8: Саячан везьяс бущесны кыны колем во, а шаравачам станокын вундалыны спан бонд, небанысы с чвартым щем было. Оксана баечлан гытыр, изэ буратыды кучам колонаан овлы быдоцык.
10: Мы не в состоянии закупить спецсредства для ребят, ну это очень большие объемы, но сетями мы можем помочь. Сети в первую очередь спасают ту же технику, спасают жизни, маскируют место расположения ребят.
8: Веск мыс манлив, но зумадбада оланеш. Елена Ивановна лыкак ямздас арес. Петкадлана том яслы видлак.
11: Это же тоже такой трудик. Сначала было чуть-чуть так, это сам пока прилавчишься, а потом он быстро как плетут. Раз-раз между этими. Через ячейку и пошли. Вот и все.
8: Щекадлана вечкалам езас ос по школьной аске жещуаны ширины.
9: Когда случается беда у кого-либо, например, сгорел дом, да, и обращаются друзья или близкие вот погорельцев, и мы объявляем сбор продуктов питания, того же мебели, одежды. И мы на базе доброштаба собираем это все и отправляем потом адресату.
8: Ни даш кыш сая сая чанбез. Волонтер я стыдан налан ужас мезда фронтен олам яс. Да, ушедан мукад ясас.
6: Талун кешлы республикан ужала кык ямыз доброцентр. Колем воин волонтер яслан ассоциация воиз дас кык шычым. Но сымын куим олмаска тор я велычым барын пожас крымавны шорничым. Вечкадлан котрылан чукарчылыган премьер-министр Дмитрий Братыненко пухты стом яс политика министерства воджин тор я мог. О сымын воштыны вышарин яс, но и дежелитны медым ная ужалысны.
12: В момент подготовки заявок от муниципалитетов вы помогали им подготовить документацию техническую, обосновательную, чтобы у нас не было вот этих холостых выстрелов, да, когда мы 12 заявок готовим, а из них только 3 получаем реализованные. Это первое. А второе, когда мы уже получаем статус, готовим помещение, как в Уркуте, запускаем его, оно начинает работать, но оно просто с вывеской, и эффективность от него ноль.
6: Котртесны чередлы кыпыдлом тор искусство яслан Сыктывкарса школа, унавоща традиция, кучишеман корис велочищесыз да матыга грыса зон поснес шуда чередлы ргашвала. Некоман во чеш гажачан эрдия свочтылесны ывлаан, но таво котртесыз почдес зера поводя, ставса вуждесны вефтула. Гажа прычищес эстерны ни класс яса ни ыджит зала, быт пелесы нодесны мастер-класс яс да юрпесан ворсам яс. Торья эрдияс котртесны культура веладан омасясыш специалист яс, вещик и надвидиш яс, бреслы зев тычана ылыдан урж. Бурбачан ярмаркан челядь вузалысны ас киен вычам тор яс. Юркарын кыпыда панши Сыктывкарса гожым фестиваль чукартыс том ясыз да налан бать мамыз. Астав нас юнчань августыч Сыктывкарын нодасны маты вид шолом тор спортын да культуран. Кыджи быдво гожым юркарын панше часы уса эрдын. Тая места сметча йона радитыны челядь да том яс. Шыкыда тани позже аджыны и спортсмен ясыз. Ыны тани вылы и пызанувса теннис, и волейбол, вещик шашки да армрестлинг. Унан сдайдисны ГТО куча норматив яс.
13: Мы организовали такой импровизированный открытый стадион для того, чтобы познакомить их с видами спорта, дать позаниматься, ознакомить с комплексом ГТО. Ну и потом в течение лета до 31 августа мы будем каждую пятницу в этом сквере такой стадион разворачивать.
6: А ну что, тани суфтадесны сцена, медым гожем чеш вермесны петкадлыны ен биалун ывлауса музыкант яс. Фестиваль воштиган тани пожес аджины и щилыщасыс, и творчество котр яс.
14: Все городские пространства будут наполнены различными мастер-классами, интерактивными программами, спортивными соревнованиями, концертными программами. Мы постараемся сделать жизнь лета сыктывкарцев насыщенной, яркой. Поэтому в этом направлении работают все наши учреждения социальной сферы – культура, образование и спорт.
6: К Кок да нюльла панима ордышем пырызбыт сагажа. Поньяскат панишем котртис юргарса эти спортклуб райса сметанина нима стадионын. Пырычища свермесны бырьяны кымын котртны, километра даджын либо витас. Но воршимаяс эзвэвны пачкаджика Елена Золотарева.
15: Як морта будеш сие спортклуб индис ордишем ясыч кывкутычан чорнчес поводякад. Сотад мышек пыди сувцан зэрис, но тая некуда сэс повжет. Пан ищема прычья спетисн стартвала долад ловкого мяса сна.
16: Взаимодействуешь с собакой, ей интересно любой движ с тобой. Это контакт увеличивает, конечно, и это здорово. Они прям готовы со мной в огонь, в воду, медные трубы.
15: Монорага ран-клуб, который старше мордища, медным петкадлыным и полнескат позже отвы выншатчины.
17: Мы готовимся сделать из Ягмор Трейл фестиваль спорта, чтобы включалось несколько дисциплин. И в этом году мы решили добавить каникросс к когда нюль лапа.
15: Утка мне стать челоктесна вермамла, и Мария Жилина антая артмиссия Лои Коймадан, и медширес муса йорткад мышад ясвенам.
18: Раз участвую, решила попробовать себя в чем-то новом. Занималась конным спортом, а пропал вот этот ажиотаж, как сказать, мандраж перед стартами.
15: Гып язда ущем пуяс, ылодлыш язда тыттам дук яз пон язылис на кежна мыдара. Кожайн яз бергадыс на трасса кыч кужис на котка мелы яушадыс, а котка кыскис домадыс.
19: Домой, домой!
15: Дальше чем Войтер венес на вид километра, заводит исчез оти даджин, финиша чего есть наставан, и такса, и корги, и бульдоги, эт помынная свечи чесна ради на йорхес.
20: Шагобегом и еще по пути записывали кружочки всем своим друзьям, знакомым, родственникам. Сказать о том, что мы участвуем в таком великолепном спортивном соревновании вдвоем. Это собака Плюша, она любит больше диван, и поэтому она не ожидала такой прыти от
21: хозяйки. То есть вы
20: хозяйки.
21: Такой начинаете свою карьеру?
20: Я думаю, мы закончим.
15: Ворши моя с эзовым наставом, что дадись на дырке жлака, что лымец, а под я сохотилась на бара на котортне, як морд кысичис кыкок данюль лапа панищем нудны и локтан вон.
6: Та я сдук кежла ставыс, ты кывзынет вультер яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
22: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике произошло похолодание. В большинстве районов наблюдались дожди, на востоке местами сильные. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 6 градусов, в 12 часов дня плюс 8. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью в Воркутинском районе временами дождь, мокрый снег. Ветер переменный 1,5 метра в секунду. На северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Воркутинском районе ночью 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7. В северных районах местами до минус 3. Днем в северных районах плюс 7, плюс 12. В южных плюс 13, плюс 18 градусов. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, ветер переменный 1,5 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 13, плюс 15 градусов. 4 и 5 июня ночи останутся холодными, дневной прогрев будет увеличиваться. Кратковременные дожди наиболее вероятны в южных районах.
23: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
0: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. И ФСБ раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Теперь подробнее об этих и других событиях. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева, добавил Песков. По словам представителя Кремля, СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, спецоперация будет продолжаться. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Он также попросил участников совещания рассказать о помощи людям.
3: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По его словам, учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава государства также поддержал идею властей ЛНР восстановить колледж. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях и по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Телефоны, в которые иностранные службы внедряли шпионское программное обеспечение, вручали госслужащим в качестве подарков, сообщил источник «Известий». По данным издания, программное обеспечение устанавливалось в айфоны последней модели. Напомню, сегодня утром мы в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии схемы иностранных спецслужб по установке шпионского ПО в телефоны высокопоставленных госслужащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
21: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществляли через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации контакта. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКУ. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств.
0: Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В Центре общественных связей ФСБ предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. В 1-2 19-летняя россиянка встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в тренировке сборной России по футболу. Напомню, нападающий не сыграл с командой Египта из-за повреждения. Ранее стало известно, что занятия пропустили вратарь Станислав Аккацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Футбольный пари НН объявил об уходе игроков, выступавших за клуб на правах аренды. Речь про Лакунли Алусигуна, Егора Смелого и Алекса Сарфа. В прошедшем сезоне волжане набрали 23 очка в РПЛ и вылетели в первую лигу напрямую. Генеральный директор футбольного «Факела» Роман Асхабадзе сообщил об уходе со своего поста по семейным обстоятельствам. Он проработал здесь почти 7 лет. Напомню, воронежская команда будущий сезон проведет в премьер-лиге. Московская хоккейная «Динамо» покинул трехкратный победитель КХЛ Антон Слепышев. Игрок и клуб решили не продлевать контракт. Он выступал здесь с мая 2024 года. За бело-голубых Слепышев провел 95 матчей и набрал 34 очка. Хоккеист уфимского «Салавата» Юлаева Григорий Панин заключил новый контракт с клубом. Новый договор рассчитан на один год. Прямо сейчас Панин рекордсмен по количеству проведенных матчей в плей-офф КХЛ среди защитников. На его счету уже 185 встреч. В Смоленске открылся центр настольного тенниса. Одновременно здесь смогут тренироваться почти 50 спортсменов. В здании оборудованы 12 игровых площадок, а также есть раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и трибуны для зрителей. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: Погода. По прогнозе на 3 июня в Сатке и Челябинске будет плюс 16, ожидаются кратковременные дожди, в Тюмени плюс 25, без осадков. В Екатеринбурге плюс 22 градуса, пройдут небольшие дожди, во Владивостоке около 24, тепла, без осадков. В Хабаровске плюс 21, в Южно-Сахалинске плюс 19, в Магадане около 12 тепла. В этих городах синоптики обещают кратковременные дожди, в Омске плюс 27 градусов и без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 11, пройдут небольшие дожди. В Красноярске плюс 26 без осадков. В Вологде и Великом Новгороде плюс 20 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Кирове плюс 20 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21. Временами пройдут дожди. В Туле плюс 24 и без осадков. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 23 градуса. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть вторая.
1: Дон Кихот постучал копьем в ворота гостиницы. На стук вышел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный, а посему миролюбивый. Взглянув на странного всадника в диковинном вооружении, он чуть было не расхохотался. Но грозный вид воинских доспехов Дон Кихота внушил почтение.
2: Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете у нас все, что пожелаете, кроме удобной постели. Ни одной свободной кровати у нас, к сожалению, нет в гостинице.
3: Сеньор Кастельян, что бы вы мне ни предложили, я все равно останусь доволен. Как говорится, мой наряд – мои доспехи, а мой отдых – жаркий бой.
2: Ну, тогда для вашей милости ложем может служить твердый камень, а сном – постоянное бодрствование. Если так, то благоволите слезть с коня и будьте уверены, что найдете у меня все необходимое и сможете провести без сна не только одну ночь, но и целый год.
1: С этими словами он придержал стремя, а Дон Кихот спешился с большим трудом и усилиями, ибо целый день ничего не ел.
3: И прошу вас, позаботьтесь о моем славном боевом друге Росинанте. Это лучшее из всех животных, питающихся ячменем.
1: Взглянув на Росинанта, хозяин совсем не нашел его замечательным, как говорил Дон Кихот. Однако поостерегся высказывать свое мнение вслух. Взял лошадь под уздцы и повел в конюшню.
2: Ага, сейчас. Так, пойдем.
1: Тем временем Дон Кихот принялся снимать доспехи. В этом трудном и сложном деле ему помогали две подошедшие служанки.
4: Позвольте, сеньор, мы поможем вам снять эти железки.
3: О, прекрасные дамы, я восхищен вашим любезным вниманием и желанием помочь усталому рыцарю снять эти великолепные доспехи.
1: Само собой разумеется, что Дон Кихот принял их за знатных дам, владелец замка. Общими усилиями им удалось снять латы, но узлы зеленых лент, которыми был завязан на шее шлем, так затянулись, что развязать их было невозможно.
4: Малинера, неси нож, сейчас мы их разрежем.
3: Нет, прелестные дамы, этого не следует делать, уверяю вас.
4: Ну, не будете же вы спать в этом наряде,
3: Нет, я лучше промучаюсь всю ночь. Но не позволю испортить моих доспехов.
1: Пока женщины стаскивали с него доспехи, Дон Кихот торжественно и с чувством декламировал стихи собственного сочинения.
3: Никогда так нежно дамы не пеклись о паладине, как пеклись о Дон Кихоте, из своих земель прибывшим служат фрейлины ему, скакуну его графини, то есть Росинанту. Так зовут моего боевого коня, благородные сеньоры. Меня же зовут Дон Кихот Ла-Манчский. Правда, мне не хотелось бы открывать мое имя, пока великие подвиги не прославят его по всему миру. Но утаить его было бы невежливо по отношению к вам, мои сеньоры. Впрочем, скоро наступит время, когда доблесть моей руки покажет, как горячо я хочу вам служить.
1: В это время вернулся из конюшни хозяин.
2: Сеньор, не угодно ли вам еще чего-нибудь?
3: Спасибо, сеньор Кастельян, я бы охотно перекусил, ибо мне необходимо подкрепить свои силы.
2: Да, но, к сожалению, сегодня пятница, и у нас нет ничего, кроме соленой рыбы.
1: Хозяин принес Дон Кихоту вареной трески и кусок хлеба, такого же черного и заплесневелого, как доспехи рыцаря. Служанки помирали со смеху, зажимая фартуками рты, смотря как Дон Кихот мучился с едой.
4: Сеньор рыцарь, держите свои железки, а то они мешают кусок просунуть ко рту.
3: Да-да. Сейчас. Да-да, конечно.
1: Но напиться ему было совсем невозможно. Тогда хозяин принес тростинку, и только с ее помощью Дон Кихот смог отпить немного вина. Он переносил все это с большим терпением, лишь бы только не разрезать завязок своего шлема. В это время кто-то из постояльцев двора вдруг заиграл на своей камышовой дудочке, и наш Идальго окончательно поверил, что попал в какой-то великолепный замок.
3: О, какая божественная музыка! И форель, ну, совсем не соленая, свежайшая. А хлеб? Какой мастер печет у вас этот замечательный хлеб? У вас тут настоящий пир, сеньоры.
1: Дон Кихот был в восторге от своего первого выезда. И только одно его беспокоило. Ведь он еще не был посвящен в рыцари. Его в любой момент могли объявить самозванцем. Удрученный этими мыслями, он поспешил закончить свой скудный ужин. Встав из-за стола, он отозвал хозяина в сторону, повел его в конюшню и бросился там перед ним на колени.
3: О, доблестный рыцарь! Я не встану с места, пока ваша любезность не соблаговолит исполнить мою просьбу. Дон Кихот! То, о чем я вас собираюсь просить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду. Обещайте выполнить мою просьбу. Я не встану, пока вы мне не пообещаете.
2: Ну ладно, сеньор. Хорошо. А что за мной?
3: Я был уверен, сеньор, что по безграничному благородству вашему вы не откажетесь исполнить мою просьбу.
2: Конечно.
3: Я прошу вас как милости, чтобы завтра на рассвете вы посвятили меня в рыцари. Всю ночь я буду бодрствовать над оружием, как это принято у тех, кого посвящают в часовне вашего замка. А на рассвете вы совершите надо мной обряд посвящения. Тогда я получу все права странствующего рыцаря и пущусь в поиски приключений, и мое оружие будет служить делу утверждения правды и справедливости на земле. И вот таково назначение великого рыцарского ордена, которому я и принадлежу, и подвиги которого прославятся по всему миру.
1: Тут хозяин, который и раньше подозревал, что Дон Кихот рехнулся, окончательно убедился в этом.
2: Да-да-да-да. Вот оно как. Да. Ну, желания ваши вполне, так сказать, того, разумные. Судя по гордому виду и манерам, скорее всего, вы рыцарь-то и есть. Я ведь сам занимался в молодости этим почетным ремеслом. Да. В поисках приключений я шатался по всей Испании. В Севилье был, в Гренаде, Кордове, Толедо, ну и многих других городах, так сказать. Ну, проказы там, ну, разные скандалы, драки. Так что я проставился по всем судам и тюрьмам Испании. Но на склоне лет я угомонился, живу спокойно в этом замке и принимаю у себя всех странствующих рыцарей. И делаю это я единственно по моей великой любви к ним.
3: Я так рассчитываю на вас, мой сеньор.
2: Конечно. Но с условием, чтобы в награду за мое доброе отношение эти рыцари делились со мной своим достоянием. Ну, к сожалению, достопочтимый Дон, у меня в замке нет часовни, где можно было бы провести ночь, бодрствуя над оружием.
3: Но
2: некоторые законы, о которых вы не подозреваете, разрешают провести ночь перед посвящением где угодно.
3: Да.
2: Завтра вы будете посвящены в рыцари. Да еще в такие, каких не видывал свет. Кстати, хотел бы вас спросить, сеньор, есть ли у Дон Кихота при себе деньги?
5: Но, мой сеньор, я прочитал изрядное количество книг, и мне неизвестен ни один случай, чтобы странствующий рыцарь возил с собой деньги. Именно поэтому у меня нет ни гроша.
2: А по-моему, сеньор Дон Кихот, вы глубоко ошибаетесь. Да, если в романах об этом не пишут, только потому, что это ясно само собой. Мне же, сеньор рыцарь, известно из достоверных источников, между прочим, мне известно, что странствующие рыцари просто обязаны иметь при себе на всякий случай туго набитый кошелек.
3: Да?
2: Да, конечно. И кроме того, у него должны быть и чистые рубашки, и баночка с целебной мазью для ран.
3: Да? И баночка с мазью?
2: Конечно. Но не всегда же можно рассчитывать на помощь, ну, доброго волшебника, который с каким-нибудь там карликом или там, ну, с девицами пришлет раненому склянку с чудодейственным бальзамом. Гораздо лучше полагаться на самого себя. Я вам настоятельно советую не пускаться в путь без денег и необходимых запасов.
1: Дон Кихот обещал в точности подтвердить.

0: Рассказал постояльцам об
1: изначальному англоязычному варианту, говорит о том, что информатизация и компьютеризация сильно воздействуют на развитие общества. И вовсе не только в информатике мы все чаще употребляем это слово. А понятие «имитация реальности», пожалуй, наиболее точно подходит к слову «виртуальность».
2: Вот они, заимствования-то. Как хочешь, так и понимай. Принять, что ли, 300 капель эфирной валерьянки? Но не дано мне забыться сном, так что возвращаюсь к беседе с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом Артемом Распоповым. А говорили мы о том, что собой представляет медиатекст.
3: Там могут быть и картинки, и видео, и подкасты, и рисунки, и графики. И все это работает на восприятие.
4: Если там есть подписи, хотя бы по-русски написаны?
5: Написаны, конечно, по-русски, но мы не можем зачастую сказать, какой код воздействует на человека в первую очередь. Это может быть звук, картинка, какой-то мем, скриншот вставлен в видео.
6: Скриншот от английского screenshot – фотография экрана. Это снимок экрана компьютера, смартфона или другого гаджета с дисплеем. На изображении видно то же, что отображается на экране в момент снимка.
5: Это может быть текст звучащий, текст письменный, визуальная составляющая. Мы зачастую не можем это отследить. В соцсетях есть тренды, то есть видео, которые снимаются огромным количеством людей, допустим, под одну и ту же музыку, потому что она просто стала популярна, и они совершают там какие-то очень похожие движения или очень похожий текст используется. И если видео снято в формате этого тренда, там вообще сложно сказать, что на человека в первую очередь воздействует. Факт того, что это тренд, или текст, или звук, или сложно...
3: Или картинка.
4: В данном случае тренд чем-нибудь можете заменить?
5: Сложно заменить это слово, потому что оно про технологию. Нас просто не поймут.
4: Молодежь.
5: Не поймут люди, которые, собственно, этот материал потребляют.
3: Я помню, это было лет 10, наверное, назад, на съезде русской словесности. По-моему, наш патриарх тоже спорил по поводу употребления слов «тренд» и «тенденция». И задавал залу вопрос, почему «тренд», когда есть слово «тенденция».
4: Тенденция тоже заимствование, но оно давнишнее, освоенное. В чем разница между трендом и тенденцией?
5: Если мы говорим про все, что за пределами социальных сетей, там слово «тренд» легко заменяет словом «тенденция». Тенденция к замене автомобилей на отечественные аналоги. Ну, что-то такое. Угу. Если мы говорим про социальные сети, там слово «тренд» словом «тенденция» сложно заменить, потому что тенденция – это слово, которое вбирает в себя гораздо больше.
3: С более широким смыслом.
5: Угу. Тренд в социальных сетях – это очень конкретное…
4: Направление, ну, приблизительно.
5: Даже направление не подходит, к сожалению.
4: Основной смысл слова «тренд» в вашей технологической сфере?
5: То, что стало популярным в краткосрочной перспективе,
3: ну, наверное,
5: и
3: мода.
5: Будет популярным недолго.
3: Мода.
5: Это все очень широко, и мода, и тенденция, и направление. Тренд – это то, что популярно прямо сейчас. Будет популярно завтра, еще неделю, а потом про это забудут. Вот что такое тренд.
2: Может, изначально так и было. Может, в сетях так и осталось, не знаю. Но теперь этот тренд трендит из каждого утюга. А то как же? Слово короткое. Пришло не из какой-то там латыни, как тенденция, а прямо-таки из английского. Так что выбирайте его, и будет вам счастье. Ну а мы все же заглянем в большой толковый словарь русского языка.
6: Тренд. От английского trend. Тенденция. Уклон. Книжная. Преобладающая тенденция. Общее направление развития чего-либо. Общественного мнения, моды и тому подобного. Тренд в политике, новый тренд в зимней одежде.
2: А может, все-таки выпить валерьянки? Ну, не 300 капель, поменьше, чтобы успокоиться и начать хоть что-то понимать.
3: Я хочу сказать, что изменилась структура, композиция. Мы привыкли, что текст – это то, что написано. Оказывается, медиатекст вбирает в себя и другие форматы. И вот это тоже было интересно увидеть. Как они друг с другом взаимодействуют, что становится первым, что отодвигается на задний план. И это на материале новостном было проанализировано.
2: Понятие «медиатекст» возникло в 90-х годах 20 века в англоязычной научной литературе. Это связано со стремительным развитием средств массовой коммуникации – медиа, когда на смену традиционному печатному пришли новые разновидности текстов, связанные с кинематографом, радио, телевидением, видео, интернетом и так далее. Термин «медиатекст» ввела в широкое употребление доктор филологических наук

0: Татьяна Добросклонская.
1: Медиатекст с точки зрения медиалингвистики – это последовательное сочетание знаковых единиц вербального и медийного уровней. К наиболее значимым способам такого сочетания можно отнести иллюстрацию, дополнение, коннотацию, ассоциацию и контраст.
0: Ну а я все о заимствованиях. Спрашиваю, почему бы вместо «креативный» не воспользоваться русским словом?
2: Чем не подходит творческий?
3: Творческий подходит, на мой взгляд.
2: А зачем тогда креативный? Почему все стало креативное?
4: Потому что слово иноязычное.
2: Мы так не любим сами себя, не уважаем себя, что отвергаем наши собственные слова и берем обязательно заимствование и машем.
4: Играем.
2: И говорим, вот какой я модный, какой умный, какой продвинутый.
4: Это сразу же обращает внимание. Новое слово,
2: да,
4: какое-то загадка.
2: Да, компетенция, креативный.
3: Ну, я могу сказать, как сам чувствую. Помните, мы с вами затронули, что все про деньги. Слово креативное, оно же тоже про монетизацию. Ты творческий не для того, чтобы это продать. Ты хочешь творить, но ты креативный, потому что это может быть применено в твоем бизнесе, проекте. Ты можешь это монетизировать. Вот в чем тонкая разница между творческим
2: вот,
3: и креативным.
2: Спасибо большое. Я теперь специально буду смотреть, поскольку это слово употребляется постоянно по отношению ко всему, то в части, наверное, вот этих употреблений, то, о чем вы сказали, а в части просто мода.
4: Да, наверное, мы правильно подошли к определению этого слова.
2: Что еще мы забыли сказать и о чем мы забыли поговорить. Вот так. О и без о.
4: Меняется структура этого медиатекста. Ведь есть вообще без заголовков.
3: Есть медиатексты без текста. А. Просто нам показывают видео. Это делает СМИ. Представить, что СМИ публикуют какое-то видео у себя на сайте, никак его не подписывая, не объясняя, что там происходит, довольно сложно. Но я находил несколько роликов газеты «Комсомольская правда», которые представляют собой просто видео. И там пометка. Израиль, там, не знаю, 6 октября. То есть ты из этого контекста должен сам
4: достроить,
3: что же там происходит и почему вообще это показывают.
2: Ну, я только недавно разобралась, что такое медиатекст. Действительно, просто текст, газетный, радио, телевизионный – это одно, а медиатекст – это другое.
0: Друзья, а что вы думаете на сей счет? Пишите мне и до встречи.
5: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
6: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
7: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
8: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
6: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
9: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
8: Это правда.
6: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
11: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
12: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
13: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
12: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22/03 и узнаете, как это сделать.
13: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
12: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
13: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
12: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться
14: плохому самочувствию людей с запорами.
13: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
14: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
13: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
14: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
13: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
14: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
13: И как же это средство изобрели?
14: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
13: И как же работает Пилорис?
14: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
13: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
14: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
13: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
14: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
13: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
14: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
15: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
6: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
17: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
16: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
18: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
16: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
19: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
20: От безысходности.
16: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
6: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. СВО может завершиться до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы, заявляют в Кремле. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документы о наличии или отсутствии судимости. И кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошли 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. 7 остаются в больницах, 5 выписаны. Что касается воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем. Но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной. И хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров, и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об атаке на колледж в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебные заведения намеренно, добавил он. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Сообщение последних минут. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Об этом сообщает ведомство. Там добавили, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент. Согласно его тексту, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых он был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона, сообщили в МВД. В одном из случаев потерпевшему позвонила женщина, представившаяся сиделкой-пенсионеркой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. Когда гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе аккаунта на госуслугах, начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Погода столицы. Предстоящим летом ожидается теплее нормы с температурными качелями. В отдельные дни можно ждать как волн жары, так и резких похолоданий. Иногда москвичам будет казаться, что никакого потепления нет, а погоду бросает из крайности в крайность. Именно так было во второй половине мая. Сначала несколько дней сильной жары, когда было побито несколько температурных рекордов, а затем резкое снижение температуры. Но если посчитать среднее значение, то май оказался на 2 градуса теплее климатической нормы. О погоде на ближайшие дни расскажет ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Столица нашей Родины сейчас за окном плюс 15 градусов. Небо хмурится без осадков. Центральная Россия сейчас находится на северо-восточной периферии антициклона. Поэтому в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Температура воздуха плюс 17-20. В среду метеоусловие существенно не изменится. Из-за облаков также неуверенно будет выглядывать солнце. Преимущественно без осадков. И в середине дня уже плюс 21-24, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее, днем кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Но в пятницу и субботу осадки маловероятны. После полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь. В общем, с небольшим опозданием, начиная с завтрашнего дня, июнь в метеорологическом отношении вступит в свои права.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. В 1-2 19-летняя россиянка встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в тренировке сборной России по футболу. Напомню, нападающий не сыграл с командой Египта из-за повреждения. Ранее стало известно, что занятия пропустили вратарь Станислав Аккацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Генеральный директор футбольного «Факела» Роман Асхабадзе объявил об уходе со своего поста по семейным обстоятельствам. Он проработал здесь почти 7 лет. Напомню, воронежская команда будущий сезон проведет в премьер-лиге. Футбольный пари НН покинули игроки, выступавшие за клуб на правах аренды. Речь про Алакунля Лусигуна, Егора Смелого и Алекса Сарфо. В прошедшем сезоне волжане набрали 23 очка в РПЛ и вылетели в первую лигу напрямую. Московская хоккейная «Динамо» объявила об уходе трехкратного победителя КХЛ Антона Слепышева. Игрок и клуб решили не продлевать контракт. Он выступал здесь с мая 2024 года. А за «Белоголубых» Слепышев провел 95 матчей и набрал 34 очка. Хоккеист уфимского «Салавата» Юлаева Григорий Панин заключил новый контракт с клубом. Новый договор рассчитан на 1 год. Прямо сейчас Панин рекордсмен по количеству проведенных матчей в плей-офф КХЛ среди защитников. На его счету уже 185 встреч. А мне на этом все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске осадки будет плюс 16, ожидаются кратковременные дожди, в Тюмени плюс 25 без осадков. В Екатеринбурге плюс 22 градуса, пройдут небольшие дожди, во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Петропавловске, Камчатском и Магадане плюс 11 градусов, в этих городах пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 19 без осадков. В Вологде плюс 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди, в Кирове плюс 19 без осадков. В Казани и Самаре плюс 21, пройдут небольшие дожди. В Туле и Воронеже плюс 24 градуса и без осадков. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 23 градуса. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 749 миллиметров.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
6: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про Болгарию, страна народной демократии. Что, как, куда, каким путем, против кого, с кем и какая роль ей отводилась вот этому чудесному болгарскому народу в рамках организации Варшавского договора, стран социалистического лагеря и во взглядах Москвы на то, как должна развиваться эта часть суши. Помогает нам в этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Улунян. Арутюн Акопович, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Мы в наших разговорах упустили один момент, который на самом деле, на мой взгляд, важен. 56-й год – события в Венгрии. 68-й год – события в Чехословакии. А вот Болгария, вот между вот этих вот огоньков, как проскакивала?
7: Ну, во-первых, Болгария была членом сразу двух объединений. Это Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Во-первых, события в Польше 56-го года, потом события в Венгрии 56-го года. Польша просто мирно закончилась, в Венгрии не очень, и даже совсем не мирно. И события 68-го года в Чехословакии. Я вам скажу так, что в болгарском обществе, конечно же, очень внимательно следили за происходящим событием. Я говорю об обществе. В какой-то степени те, кто выступал с требованиями и в Польше, и в Венгрии, пользовались симпатией болгар. Как и в 68-го года тоже. Реформы 68-го года, которые не состоялись в Чехословакии. Реформистское крыло тоже пользовалось поддержкой в обществе. Что касается партийной номенклатуры, внешнеполитического курса и так далее, то, конечно же, София следовала полностью за Москвой. Ну и Болгария участвовала во всем. Речь идет, конечно, о чехословацких событиях. А если говорить об экономике в тот период, то, конечно, Болгария довольно серьезно зависела от экономики Советского Союза. Речь идет, во-первых, что очень было важно, кстати сказать, это относится и к другим странам Восточного блока, от советских энергоносителей, например. Уже тогда это было. От советской нефти зависело очень много, потом уже и от газа. Советский Союз с Болгарией имел особое отношение. Это был один из самых ближайших союзников. В политическом плане, в идеологическом. Ну и даже вот такой пример. Сейчас болгары начали публиковать сборники документов своей государственной безопасности, где прослеживается связь между этими двумя организациями. Она даже и называлась также в переводе с болгарского на русский как Комитет государственной безопасности. Комитет державной сигурности. Это были очень близкие союзники. На Болгарию в военно-политическом отношении делала ставка прежде всего, чтобы она сдерживала южный фланг. Ну, это речь идет о Греции, вот Турции, вот в этом районе. До подхода советских сил, разумеется. Обладала определенными силами, кстати сказать, болгарская армия. Она была достаточно хорошо оснащена. Ну, в основном это все, конечно, советское было. А в экономическом плане болгары пользовались особыми привилегиями со стороны Советского Союза. Но при этом, они также очень большой интерес проявляли к внешнему миру.
6: Вот если постараться вспомнить, так поковыряться в памяти, значит, югославская стенка, румынские и югославские ботинки, закатки венгерские, польская одежда и польская мода. Болгария нам что давала?
7: Нам давала Болгария очень много. Участие болгар, например, в строительстве объектов на территории Советского Союза в районах Коми, Леса, и многое что делали они. И производство. Болгарские дубленки были еще.
6: Болгарские дубленки.
7: Но помимо болгарских дубленок, должен еще сказать, что были болгарские консервы. Если
6: болгарские консервы.
7: Вообще болгарская сельхозпродукция шла в Советский Союз очень активно. Кстати сказать, это не только был перец болгарский, ну, по-болгарски чушка, а еще и электрокары. Это, извините меня, имело колоссальное значение для погрузочно-разгрузочного парка на наших судоверфях и в наших портах. И даже в аэропортах и так далее. Это большое дело. Торговля внутри Совета экономической взаимопомощи – это особая вообще статья. Сейчас очень часто говорят, кто кому больше должен. Я вам вот так могу сказать, что когда перестал существовать Советский Союз, то не Болгария была должна вам, ну, наследникам Советского Союза. Сколько наследники Советского Союза должны были Болгарии?
6: Вопрос, а вот В народной памяти что осталось, кроме того, что курица не птица, Болгария не за граница?
7: В народной памяти посещение Болгарии.
6: Знаменитые курорты
7: Слънчев бряг. И Златны пясцы. Золотые пески. Так что, более того, извините меня, еще я ни в коей мере не являюсь пропагандистом этого, но виноводочная продукция поступала очень активно. Коньяки, например, из Болгарии шли. Так что я бы не стал говорить, что Болгария сюда мало посылала. Очень много. Торговля была очень активной.
6: При этом для модернизированной страны, для индустриализируемой страны, атомная энергетика.
7: Козлодуй, да.
6: Козлодуйская атомная станция.
7: Да, да.
6: При всем при этом болгарские космонавты в космосе, по интеркосмосу. Да.
7: Электроника.
6: Болгарская электроника.
7: Да.
6: То есть развитие промышленности шло...
7: Ну, в рамках того социального, политического и, как сказать, общественно-политического строя, который существовал в Болгарии, они достигли определенных результатов. Это не было совершенно отсталой какой страной. Конечно, это не было Японией того периода, который активно развивалась. Но это достаточно серьезные результаты были. Я бы сказал так.
6: Мы когда с вами говорили про Югославию в свое время, мы когда говорили про Албанию, то там вставал вопрос о том, что в какой-то момент население этих стран стало пользоваться возможностью свободного выезда на Запад за границу.
7: Но в Албании не особенно, конечно, а в Югославии, да.
6: А что в Болгарии с этим?
7: Ну, многие болгарские представители науки работали за рубежом. Болгарские ученые, например, вот историки, преподавали за рубежом. У них существовали очень хорошие связи с Соединенными Штатами, Великобританией, с европейскими странами. И эти связи были не просто очень активны. Выезд за рубеж был достаточно таким, свободным с точки зрения отсутствия сверхпрепятствий, как в том же Советском Союзе это было. Продавалась пресса зарубежная, кстати сказать, на территории Болгарии. Издания и немецкие, и Федеративная Республика Германии, и английские. Да, конечно, они подвергались остракизму в том смысле, что могли там изыматься и так далее, но это был более-менее такой, либеральный режим, что ли.
6: Позднего Брежнева у нас здесь мы помним весьма сложном состоянии здоровья. Назовем это так. Разница в возрасте Живкова и Брежнева была, по-моему, 5 лет. Один 906-го, другой 911-го года. Вот вторая половина 70-х годов, начало 80-х. Живков в Болгарии – это вот такой же, условно говоря, местный Брежнев?
7: Нет-нет, все, конечно, не так. Он довольно активный был товарищ. Ну, там были, конечно, свои проблемы со здоровьем, но они не были такими, как у Брежнева, это первое. А второе, не надо забывать о том, что в Болгарии, как бы это объяснить? Болгария – маленькая страна. Все друг друга знают. Обычно в таких странах говорят, что там все знакомы через два рукопожатия или через одну руку. Поэтому все происходящее в руководстве страны становилось известно. С чем боролся, кстати сказать, Энвер Ходжа, зная эту особенность балканских обществ. Он,
6: например, в Албании.
7: Албания, да, тоже. Запретил там кофейни, в общем, поскольку там, как он и говорил, собирались люди, которые всякие слухи распространяют. Так вот, в Болгарии все друг друга знали. Все были участниками чего-то где-то как-то. Ситуация была в другом более неприятной, чем просто вот здоровье там Тодора Живкова. В конце 70-х, начале 80-х годов там начал нарастать кризис, экономический кризис.
6: За счет чего? Вроде бы как? Поддержка Союза, есть деньги, есть развитие, есть модернизация,
7: Началась стагнация той формы экономического развития, которая была избрана в Болгарии. Ведь не надо забывать о том, что реформы, которые должны были проходить в этих странах, они были, свернуты. И свернуты по одной простой причине. Тут можно говорить многое об этих причинах, но причина была главная и одна. Просто отсутствие контроля над экономическим развитием и появлением новых социальных групп со стороны болгарской компартии тоже, и вообще всех компартий в этих странах, оно создавало угрозу для режима. И поэтому, чем эффективнее экономическое было бы развитие, появление новых социальных классов и так далее и тому подобное, у людей возникало бы больше вопросов. Зачем нужны эти милые люди с партбилетами в карманах, если мы можем и без них все это сделать? Как сказать, это уже не просто идеология.
6: Это уже режим шатают.
7: Да, совершенно верно. Поэтому, когда часто говорят, что проблема заключалась в каких-то там масса причин выдвигают, начиная от идеологических, политических и так далее, главная причина была вот эта.
6: У нас была очень грустная шутка в советские годы по поводу периода начала 80-х годов, период гонки на лафетах. Имелось в виду последовательная смерть нескольких сразу руководителей страны. Страна в тяжелом состоянии, Советский Союз, стагнации экономики. В Болгарии на это дело смотрели как?
7: В Болгарии на это дело смотрели очень плохо. Потому что они оценивали, они видели, что ситуация в Советском Союзе крайне, ну, впечатляющая. В негативном плане, конечно. И события, которые начали развиваться в Советском Союзе, они воспринимались вообще в Восточной Европе с большой осторожностью.
6: И это при том, что начало 80-х, это еще и Польша со своей солидарностью.
7: Об этом я уже не говорю, потому что вот как раз проблема с руководством в Советском Союзе, плюс события в Польше, плюс кризис, который начал охватывать многие страны Восточного Блока в экономическом плане, повышение роли, скажем так, недовольных слоев всем этим, это создавало, конечно, угрозу. Это была реальная угроза. А в Болгарии сложности экономические были. Они, поскольку все были интегрированы с Советским Союзом и между собой, так же, как и на Западе экономика, будучи связана одной страной с другой, так и здесь было. И это тоже порождало.
6: И советский кризис потянул за собой все остальные страны.
7: Ну, он происходил параллельно. И в какой-то степени, да, можно сказать, что советский кризис тоже повлиял там. Естественно.
6: Когда Советский Союз влезал куда-нибудь, какие-нибудь истории на африканском континенте, там периодически оказывалась поддержка то со стороны Кубы отдельно, кто кого куда втягивал, но тем не менее, там кубинские войска присутствовали, то еще что-то. Это все обсуждалось. Вопрос Афганистана как воспринимался?
7: Хочу сразу заметить, что позиция Кубы была особой. И в Советском Союзе порой весьма негативно, хотя открыто об этом нельзя.
6: Ну, да, Куба нас втягивала регулярно.
7: Были свои истории. А что касается афганских событий и участия Советского Союза, был официальный уровень. Ну, конечно, поддержка со стороны руководства.
6: А в реальности?
7: В реальности, конечно, все понимали, что тут есть уже большие проблемы. Все исходили, понимаете, из чего? Из того, чем это все закончится. Потому что одно дело просто заявлять, что туда вошел ограниченный контингент и там что-то делает, а с другой стороны все понимали, сколько это стоит и чем это может закончиться. И это, конечно, очень сильно напрягало восточноевропейские страны. Сейчас открываются документы, в которых говорится, что это может иметь негативные последствия.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
6: В студии журналист Алексей Штейнбух. И главный научный сотрудник Института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн.

0: 80-х годов. В 70-е годы это происходило даже. В начале 70-х годов. В 80-е годы это тоже продолжилось. Начались изменения персонального состава. Уходили старые кадры и на пенсию, ну, по понятным причинам.
1: По понятным это возраст или по понятным понятным причинам?
0: Нет, это возраст был. А потом еще внутри руководства тоже существовали такие мелкие конфликты. Замена одних персон на других в начале 70-х годов. В 80-е годы это тоже продолжилось, но никаких резких изменений не было. Не надо забывать о том, что вообще вот этот период 80-х годов, когда накануне перестройки в Советском Союзе, период перестройки уже в Советском Союзе, Болгария столкнулась еще с экономическим кризисом, но еще и с политическим, когда встал вопрос довольно серьезный этнический, когда произошли события, связанные с изменением имен болгарских мусульман и турок. Это вызвало массовую эмиграцию из Болгарии. Это конец 80-х годов. Это довольно такая болезненная история была. Она сейчас осуждена, конечно же. Попытки Болгарии устоять накануне перестройки Советского Союза и после руководства, конечно, устоять и продолжить прежний курс фактически уже предпринимались на последнем издыхании, я бы сказал так. Тодор Живков, кстати сказать, ну, в отличие от того же Чаушеску, не прибегал к каким-то массовым там репрессиям, и Болгария не находилась в столь безумном состоянии, как Румыния, с очередями там за хлебом и за молоком. Но, тем не менее, он являлся консерватором. И никаких серьезных изменений он не собирался делать.
1: Это при том, что он разрешает, ну, по сути, с молчаливого согласия образуется чуть ли не фракция технократов в коммунистической партии.
0: Ну, я бы не назвал это фракцией технократов, но это были молодые люди такие, которые должны были выполнять поручения высшего руководства в его лице. Ну, Балевского, в частности, там такая группа была старых руководителей, как сказать, было политбюро, а внутри политбюро была группа. 23 человека.
1: Фракция.
0: Фракция – это такое партийное, как бы сказать, сооружение организационное, а это просто вот группа. И технократы, так называемые, просто должны были выполнять определенные задачи. Я хочу сказать сразу, что тот период очень активно Болгария выходит на внешнеторговый рынок, используя свои возможности. Образуются всевозможные общества экономические по торговле. Легально, нелегально, впоследствии становилось ясно, что там многое было не совсем все чисто с этим делом, но, тем не менее, Болгария начинает выходить, потому что необходима была валюта для развития. Советский Союз уже не мог в такой форме, как раньше, осуществлять с ней обмен. Более того, Тодор Живко очень переживал после прихода Горбачева к власти, переживал по поводу того, что могут произойти подобные изменения в самой Болгарии, он лишится власти. Вообще он был очень властолюбив, ну, как и все большинство этих людей. Это относится практически ко всем. Они фактически осуществляли власть от своего имени. То есть от имени всех, но свою личную власть. Это вот такая история. И, конечно, Тодор Живков не собирался уходить никуда. То, что начало происходить впоследствии, особенно с 88 года, вот эта история с переименованиями, кризис в Болгарии, расширилось диссидентское движение, оппозиционное движение. Внутри руководства БКП, это, знаете ли, такой второй ряд, но стремящийся стать первым, там, в лице Младенова, Лилова, которые фактически считали, что нужно либерализовать, конечно, ситуацию в Болгарии и пойти по пути Советского Союза. Это была очень сложная ситуация. Я как раз вот находился в Болгарии накануне смены власти, когда Тодор Живков в конечном счете был фактически свергнут. Ничто не предвещало. Я буквально уехал за 4 дня из Болгарии тогда. Это был 89-й год. Я когда уезжал оттуда, ничто не говорило о том, что власть Тодора Живкова как-то, ну, может ослабнуть. Хотя недовольство им было. И, кстати сказать, тот момент, даже трудно себе представить, сейчас вот сколько лет прошло, но я это прекрасно помню, была эйфория от изменений в Советском Союзе.
1: Перестроечных?
0: Да.
1: Это при том, что Живков же категорически негативно воспринимал перестройку.
0: Живков, конечно, делал заявление о том, что у них апрельский пленум прошел еще в 56-м году. Ну, тут что угодно можно заявлять, но Болгарии необходимы, конечно, были изменения. Я не берусь сейчас судить, какого рода, какой глубины, но, конечно, довольно серьезный. Он был тормозом, реальным тормозом. И, конечно же, он просто считал недопустимым повторение советского опыта. И открыто он не заявлял. Но в Советском Союзе, в руках

0: Руководство, это я могу сказать на все 100% точно, были крайне им недовольны. И недовольны были тем, что дело не в тупом следовании советскому примеру, а в том, что создавался блок, о чем мало говорят, блок стран, который фактически выступал, ну, против каких-то изменений в Советском Союзе. Этот блок состоял из три основные страны были. Это Румыния, Болгария и ГДР. Ну, к ним иногда присоединяют еще там некоторые страны из Дальнего Востока известные, но во всяком случае вот это были те страны, руководство этих стран очень было критично настроено в отношении Советского Союза.
1: Известно, что Брежнев несколько раз пытался уйти с своего поста. А что с Живковым происходило?
0: Ну, я хотел бы сказать о попытках уйти Брежнева с его поста. Это в основном на уровне его разговоров в узком кругу. Бумаг, где он писал бы, что прошу освободить
1: от занимаемой должности по состоянию здоровья. И внизу отказать.
0: Нет, этого не было. Тодор Живко, конечно же, никуда не собирался уходить. Понимаете, та власть, которая была сформирована Тодором Живком, не надо забывать о том, что она имела еще определенный такой семейный характер. Она, конечно, не удалась, но его дочь, например, была министром культуры. Играла очень большую роль. Это было начало 80-х годов. Кстати сказать, она сыграла большую роль с точки зрения приобщения Болгарии к миру. Она очень активно вела дело, но я не хочу сказать, что она заменяла собой Министерство иностранных дел, но в силу того, что она являлась дочерью руководителя страны, обладающей еще к тому же огромной властью, по-разному оценивают ее. Я считаю, что она играла положительную роль прежде всего в том, что она открыла Болгарию для внешнего мира. Ведь все-таки не надо забывать о том, что это очень маленькая страна. Находится где-то на периферии мировой политики. И это не, даже не ГДР, которая была близкой.
1: Это обидно сейчас звучит для Болгарии.
0: Нет, почему? Это не обидно. Она было много сделано в этом отношении. Кстати сказать, тогда позиции Болгарии были намного, мне кажется, сильнее, чем даже сейчас. Потому что за ней начали ухаживать. Потому что все знали, что она самая ближайшая союзница Советского Союза. И если Тодор Живков что-то начинал делать там с западными партнерами, как сейчас принято говорить, то это имело большое значение. Хотя, конечно же, он не собирался ничего менять. Так что здесь все было очень непросто. Там достаточно сложные отношения складывались внутри Политбюро между старыми представителями этой группировки.
1: 89-й год, уход Живкова. Что произошло?
0: Ну, я не скажу, что это уход. Это практически было свержение. Потому что все понимали, что ничего хорошего с ним не будет. Вообще, когда уходил Тодор Живков, в экономике, в политике, да и в социальной сфере Болгария находилась не в лучшем положении. Конечно же, последующие годы, 90-е годы, когда происходила трансформация, происходил транзит Болгарии, все вспоминали годы Тодора Живкова и расцвет. Но это многие сейчас как бы забывают то, что происходило. Кстати сказать, в Румынии есть люди, которые вспоминают времена Чаушеску. Вы знаете, есть такая фантасмагорическая какая-то картинка иллюзорная, а есть реальность. Так вот, реальность была такова, что когда будущее руководство сначала же посетило Советский Союз, Младенов посетил Советский Союз. И те люди, которые, в общем, были близки тогда к руководству, они рассказывали о том, что это, к сожалению, нигде не проходит ни в каких документах, во всяком случае, не открыто нигде болгарские документы, что после посещения Младеновым Советского Союза были основания считать, что его могли арестовать там, в Болгарии. Но получилось так, как вот некоторые рассказывают, что это как в 17 мгновениях весны, когда, как известно, генерал Вольф, когда возвращался после встречи с западными союзниками, там его ждала одна машина, а сел он в другую. Вот рассказывают, что аналогичная ситуация была с Младеновым. Не могу сказать, насколько это точно, но люди, которые это рассказывали, говорят, что Тодор Живков в это время почувствовал, что дело идет к его свержению.
1: Его освобождают от поста и генерального секретаря, и главы государства.
0: Да.
1: Дальше что с ним?
0: Но эта ситуация тоже была специфичной. Конечно, сразу его никто не предавал никакому суду, но изменения произошли в Политбюро. Там из Политбюро были выведены наиболее одиозные фигуры. Я не буду их называть, потому что они нашим слушателям, их фамилии ничего не скажут. Но начались изменения, которые были похожи на изменения в Советском Союзе, когда там старую гвардию, так называемую, начали заменять новыми людьми. Надо отдать должное, что эти новые люди обладали большим потенциалом. Это не были такие догматики-коммунисты. Там, в общем-то, они знали, что мир развивается по определенным законам, и лучше эти законы не менять в силу собственных убеждений, а как-то двигаться вперед. И, в принципе, Болгарская коммунистическая партия уже переставала быть той партией, которую возглавлял Тодор Живков. Это впоследствии она, в общем, трансформировала в Болгарскую социалистическую партию. Хотя, конечно, не полностью, и наследие той болгарской компартии, оно все-таки существует. Но это был период 89-91-92 года, вот так вот. Это был период транзита, период подготовки к совершенно новой системе власти, вообще к новому государству, я бы назвал это даже так.
1: В итоге был суд?
0: Это уже потом. Был суд не только над ним, был суд над многими, была иллюстрация. В Болгарии, например, существует даже организация, официальная государственная организация по раскрытию документов государственной безопасности и разведывательного управления Болгарской народной армии о принадлежности граждан к этим организациям. И есть списки этих людей, они даже доступны. Кто когда кого вербовал, какие были псевдонимы, что кто делал, какое управление даже госбезопасности вербовало. Среди тех, фамилий которых там указано, там довольно большое количество представителей интеллигенции. В общем, это довольно такая непростая ситуация была, процесс люстрации. Но людей, конечно, не выгоняли, не расстреливали. Но, в общем, вот так рассказывали о них, назовем это так.
1: Ну что ж, вот так выглядел период социалистического развития Болгарии, страна народной демократии. Какой путь она прошла и как все это происходило, безусловно, тема очень долгих разговоров, но какие-то ключевые точки и реперные точки нам удалось рассмотреть, и нам удалось на них остановиться. Помогал нам в этом разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Арутюн Улунян. Арутюн Акопович, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Всем привет, друзья. Меня зовут Дмитрий Таиров. Название программы вы только что слышали. А следовательно, напротив меня эксперт, специалист, настоящий психотерапевт. Более того, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Это Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Которая, помимо всего прочего, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и президентской академии. Наталья Леонидовна, сегодня попросим рассказать нам о трудностях сепарации. Как научиться жить самостоятельно? Взрослым ли, юным ли? В первую очередь, конечно же, людям, которые становятся на ноги. Как всегда, специалисту слово Наталья Леонидовна Минаева. Пожалуйста.
4: Дмитрий, вопрос очень интересный, но я его вижу несколько с другой стороны. Я вижу его со стороны родителей. Потому что те запросы, которые я получаю как консультирующий психолог, как правило, исходят от молодых ребят, людей, которые решили жить отдельно, и чаще всего они не говорят о том, что они испытывают трудности. Да, они испытывают трудности финансового толка, может быть, да, не так просто, отсоединившись финансово от родителей, понимать вообще, как управлять бюджетом там и так далее. Но чаще всего я слышу, наверное, неожиданно будет для многих слушателей, жалобы на родителей, которые этот процесс сепарации ему препятствуют. Проблема, как мне кажется, она не в том, что вот как молодежи жить отдельно научиться, да, а как родителям научиться отпускать уже своих повзрослевших детей. Молодые ребята, которые принимают такое решение, как правило, они понимают, они осознанно к этому подходят. Ну, я не беру совсем подростков, да, у подростков тоже бывает, там, 15-16 лет, буду жить отдельно, понимаем, что это, ну, иллюзия, ребенок не работает еще и так далее. Но если мы берем уже повзрослевших детей, 18, 19, 20 лет совершеннолетних детей, как правило, они принимают это решение осознанно, и даже если они столкнутся с какими-то сложностями, а они столкнутся, мы знаем, что они столкнутся, это будет их путь. Это будет их опыт, это будет их взросление. И молодой ум, он более гибкий, на мой взгляд, чем ум человека уже, скажем так, зрелого и опытного. У молодого ума еще пока нет множества ограничений. И, на мой взгляд, это больше про тревоги родителей. А как он там будет жить? А он будет кушать или она, да, и так далее. Эти тревоги, это понятно, да, тревоги родителей понятно, но мне кажется, что это скорее про родительскую сепарацию от детей. Уж извините меня, сколько неожиданный.
3: Скорее всего, ракурс. Как раз ожиданный, конечно же. Это не возражение, а всего лишь навсего замечание. Такое попутное. Родители, как вы говорите, молодежь более гибкая, да, вы правы, но у родителей больше опыта. Своих детей они знают лучше, чем дети в свои 20 лет. Они знают, какую яму в первую очередь, да, где он споткнется на правую или на левую, или она ногу, да, и в какую стенку упрется лбом. Вот с этим что делать? Действительно, когда уже совсем на сетке, да, совсем как курица не выпускают прямо из-под крыла, это одно. Другое дело, когда родители видят, что они еще не готовы.
4: Во-первых, родителям важно подумать над тем, а что будет признаком этой готовности. Вот задать себе вопрос. А когда я пойму, что мой ребенок готов вот к этой сепарации? Это очень интересно.
3: Когда он шнурки завязывает на улице. Вы будете смеяться, но 20-летние до сих пор шнурки завязывать не умеют.
4: Да, конечно. Вот эти критерии записать себе куда-нибудь и посмотреть. Возможно, я разочарую, наверное, многих родителей сейчас. Родители, увидев этот список, поймут, что их ребенок никогда не будет готов к сепарации.
3: Вот как.
4: Потому что он чего-то не умеет, да. Но навыки, любые навыки, будь то завязывание шнурков или пожарить себе яичницу, или, я не знаю, вынести мусор, это навык. Любой навык можно сформировать. Это во-первых. Во-вторых, что касается опыта. Это опыт родителей, это их личный жизненный опыт. Мы не можем этот опыт перекладывать на жизнь детей, потому что жизнь сейчас очень сильно изменилась, сейчас больше возможностей, ну вот я не знаю, взять там, например, аренду жилья, ну вот вспомните там лет 20 или 30 назад арендовать квартиру, ну в общем-то это был целый квест, да, не было такого количества ресурсов, которые сейчас есть, которые предлагают помощь, я не знаю, риэлторов в аренде квартиры.
3: Да, вы правы.
4: Да, это первое, то сейчас огромное количество сервисов есть, которые помогут ребенку сепарироваться, это аренда жилья, готовить еду сейчас. Ну, тоже не обязательно, давайте честно уже так, да, сервисы доставки еды, ребенок с голоду не помрет. Поэтому в бытовом плане, на мой взгляд, сепарация сейчас, она более цивилизованная, наверное, она более цивилизованно может пройти.
3: Хорошо, с бытом разобрались. Давайте разбираться с более важными вещами. Как то устойчивость психики, что за друзья, куда тянет уже... С этим как быть?
4: Я понимаю тревоги родителей, да, я понимаю хорошо и как психолог, и как родитель сама. Про мозг вы правильно говорите, то есть сформированность психики, она зависит от возраста. И сейчас есть масса исследований, которые говорят о том, что мозг окончательно, в частности, лобные доли мозга, которые отвечают за принятие решений, они формируются по разным оценкам. Ну, сейчас говорят исследователи, где-то кто-то говорит к 21 году, а вот по последним исследованиям к 25 годам. И тут уж извините, к 25 годам мозг сформировался. Ребенка он готов принимать, с точки зрения физиологии, он готов принимать решения. Поэтому ребенок уже вряд ли будет более каким-то продвинутым. Там. Он уже сам, если он захочет, он прокачает какие-то навыки приготовления еды или, я не знаю, там уборки в квартире, например. Да?
3: А все же вот. Я говорю о другом. Я не говорю о возрасте, я не говорю о мозге, я говорю о тех, вот что называется, пристрастиях, которые, на взгляд родителя, могут сгубить чадо. Вот такие риски, с этими рисками как быть? 25 лет это вообще обсуждать не приходится. В 25 лет вообще нечего делать в доме, на мой взгляд. Но мы говорим все-таки о 19-20, да, вот когда еще вот. В чем-то родитель может сомневаться. Тут что делать? Родительский контроль до какой степени простираться должен в этой ситуации?
4: Но ведь эти риски, они могут проявиться и когда ребенок живет с родителями. И если ребенок, не знаю, со мной согласится или нет, если ребенок хочет попробовать, он попробует, живет ли он с родителями или живет он самостоятельно. Наоборот, я бы сказала, что когда он живет самостоятельно, он понимает риски, связанные с той же игроманией, например, да, а на что он будет жить. Когда он живет с родителями, из того, что, ну, с голоду я, извините, не помру, я приду в холодильнику, там что-то поем, ребенок понимает, что помощь окажут, да? А вот когда он самостоятельно уже, тут уже вопрос, да, родители скажут: дорогой, ты принял такое решение жить отдельно. Есть разные родители, есть мамы, которые прибегут с сумкой еды, конечно, бедные, несчастные, заполнят холодильник там и так далее, да, и будут контролировать постоянно. Мне, кстати, слово «контроль», я его не очень жалую, да, мне бы хотелось бы все-таки говорить не про контроль, а про поддержку, про взаимопонимание, да, что родитель обозначает: я рядом, если тебе нужна будет помощь, вот, вот это озвучить.
3: Мне очень приятно ваша позиция, вы стоите на позиции молодости, и это действительно, молодость должна быть более самостоятельной. Недаром мы сейчас часто говорим, у нас столько инфантилизма, что не знаем, что с этим делать.
4: Да.
3: Но здесь вот какая история, вы говорите, склонность к игромании, да, с родителем он знает, что родители не оставят голодным. Видите ли, даже в тот момент, когда он будет жить отдельно, он будет знать, что родительская поддержка все равно в нужный момент придет. Вот в чем дело. Понимаете?
4: Я понимаю.
3: Тогда, наверное, опираться нужно на ту идею, что «мама, папа, отпустите меня, вы все равно будете рядом, равно как и я с вами. Давайте жить, что называется, в мире любви и согласии».
4: Да, да, да, согласна. Здесь зависит от позиции родителей. То есть, если родители сказали, что мы принимаем твое решение жить самостоятельно, ты понимаешь все риски, как бы, да, мы его уважаем, пожалуйста, живи самостоятельно. Но... и озвучить свою позицию, да, что если ты попадешь в какие-то передряги, в какие-то переделы, это будет твое решение. Ровно так же, как мне кажется, важна позиция родителей и последовательность
3: и
4: ее.
3: И определенного рода строгость. Совершенно вот здесь точно. Вот как-то вот замечательно, когда у родителей с детьми такой славный контакт, когда они понимают друг друга, когда родители доверяют своим детям, а дети чтят и высказанные вами мысли и идеи, они действительно свежи, новы. И это я, Дмитрий Таиров, вашу точку зрения разделяю совершенно. Возражение необходимо, понимаете, в противном случае у нас будет лекция Натальи Леонидовны Минаевой, что очень приятно, конечно, но тогда моя работа ассистента сводится на нет. Кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Вместе со мной Дмитрием Таировым говорите спасибо, вы все слышали, наматывайте на все, что можно намотать, и до новых встреч. Наталье Леонидовне огромное спасибо.
4: Спасибо вам, Дмитрий.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. 533 30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
7: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
6: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
7: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
7: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
6: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
7: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма. Это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
6: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
7: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
6: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
7: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
6: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
7: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. – С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики «Бальзама» в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
6: Андрей Максимович, спасибо вам большое. И надеюсь, до новых встреч.
7: До свидания, будьте здоровы.
8: Радио России. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
2: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
9: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
2: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО сбили за сутки почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. И Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов баклажанов, картофеля и сухофруктов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Минобороны России сообщило новые подробности массированного удара по Украине высокоточным оружием. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима, Старобельские и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Миссия Международного комитета Красного Креста посетила место удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен надеется на то, что международная общественность даст объективную оценку ежедневных преступлений ВСУ против мирных граждан России. Также уполномоченный по правам человека планирует встретиться с представителями Международного комитета Красного Креста, чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан России.
2: Конечно, все возможные каналы наших коммуникаций. У меня планируется встреча с представителями Международного комитета Красного Креста. Я уверена, что мы вместе обсудим те события, которые произошли, обсудим наши совместные действия, которые могут последовать за этим. Ну и со всеми посредством связи наших правозащитных каналов мы, безусловно, продолжаем общение, продолжаем фиксировать факты и отправлять их.
1: Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
3: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева, добавил Песков. По словам представителя Кремля, СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, спецоперация будет продолжаться. Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, запрещен транзит этой продукции в страны Евразийского экономического союза. Это связано с отсутствием механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции этими государствами. В Россельхознадзоре связали это с ликвидацией Министерства сельского хозяйства Армении. В результате реформы полномочия были возложены на Министерство экономики, и оно не справляется. Напомню, с 22 мая мая действует запрет на ввоз в Россию из Армении цветов, с 30 мая томатов, огурцов и клубники, со 2 июня вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда. Со 2 июня Россельхознадзор приостановил сертификацию живой рыбы из Армении. Израильские войска, несмотря на объявленное Дональдом Трампом прекращение огня, продолжают наносить удары по южным районам Ливана. Жертвами обстрелов стали 8 мирных жителей, сообщают ливанские СМИ. Накануне Израиль и движение Хезболла установили режим прекращения огня. Об этом президент США заявил после того, как появились сообщения, что Тегеран решил приостановить переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с США включает в себя и Ливан, и поэтому нарушение там режима прекращение огня не останется без последствий. Температура воздуха в Москве завтра вернется к климатической норме июня, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во второй половине недели погода станет неустойчивой.
4: Завтра в среду метеоусловия существенно не изменятся, но столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня плюс 20, плюс 23. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло, но выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские плюс 22. 25 градусов.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это уже 10-я организация по олимпийским видам спорта, снявшая все ограничения с нашей страны. Пловец Евгений Рылов 6 июня проведет прощальный заплыв. Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России, который пройдет в Казани с 6 по 11 июня. Рылову 29 лет. Он выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, атлет дважды становился чемпионом мира и трижды победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде. Теннисистка Мира Андреева установила рекорд по количеству побед в женской сетке Ролан-Гарос среди спортсменок не старше 19 лет. После 16-го успеха в четвертьфинале турнира «Большого шлема» она превзошла достижение американки Коко Гау в 15 побед. За выход в финал открытого чемпионата Франции Андреева поспорит с украинкой Мартой Костюк. Хоккейный «Амур» подписал контракт с экс-нападающим «Нефтехимика» Александром Дергачевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В КХЛ форвард поиграл за «СКА», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 23-24 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка в 66 матчах. Также стало известно, что хабаровскую команду покинул нападающий Алекс Гальчинюк. За два розыгрыша он провел тут 111 игр и набрал 68 очков при общем показателе полезности минус 21. Второй этап многодневной велогонки «Россия» пройдет 6 июня во Владимирской области. Более 150 участников заезда преодолеют трассу «Владимир-Суздаль». Победители и призеры будут определяться на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин. У меня на этом все. Счастливо.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 градусов без осадков. В Екатеринбурге плюс 22. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке без осадков. Днем плюс 24 градуса. В Хабаровске и Южно-Сахалинске плюс 20 градусов. В Петропавловске-Камчатском плюс 11. В этих городах пройдут небольшие дожди. В Омске плюс 27 и без осадков. В Вологде около 20 градусов тепла. Пройдут кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 14 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус. Синоптики в этих городах обещают небольшие дожди. В Пензе плюс 23 без осадков. В Ярославле около 22 тепла, пройдут дожди. В Сочи плюс 25 и без осадков. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19. Давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров отдадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
3: Время детских пластинок.
4: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
5: Да ты русским голосом заговорил.
6: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
3: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
6: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
7: Вот это здорово!
3: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
7: Вот еще бы такую же книжку.
8: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
9: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
12: Именно так, разное время в эфире. Значит, ближайшие 2 часа я и мой коллега Иван Фурсов, а я Наталья Стрепнева, как я замечательно, да, начала, расскажем вам о тех событиях, которые наполняют наш сегодняшний день. Собственно говоря, для этого мы здесь.
13: Да, да, масса всего у нас интересного сегодня для вас подготовлено, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, либо предлагайте собственные темы для обсуждения. Если нам будет интересно, то мы обязательно их зачитаем. Ну и также мы хотим напомнить, что вы можете нас не только слышать, но и видеть в мессенджере в Макс, в Телеграме, во ВКонтакте. Выбирайте платформу по душе, где вам удобно, и наблюдайте за нашим эфиром.
12: Сегодня особенно будет полезно использовать эту опцию во втором часе, когда в середине часа, в 17:30, мы начнем разговор с нашим коллегой Иваном Волонихиным, который только что вернулся с новых территорий. И, собственно говоря, как всегда, напомню, по вторникам и пятницам мы старательно рассказываем о жизни исторических земель. И сегодня не исключение, но единственное, структуру этого разговора немножко изменим. Успеем заглянуть только в Донецкую и в Луганские народные республики. И в Донецке ненадолго задержимся, потому что Иван Волонихин привез нам интересные материалы. Поговорим о перспективах курортного отдыха на территории Азовского моря, именно на территории этой республики.
13: Да, именно так. Но сегодня пока, к сожалению, начинаем с тревог. Отправляемся в Курскую область. Там в селе Щетлино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, и, к сожалению, его водитель погиб. А сейчас поговорим с нашим корреспондентом Татьяной Плохих. Какова обстановка в регионе? Татьяна, здравствуйте.
12: Татьяна, добрый день.
14: Да, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Наталья. Действительно, подлые удары нацистов не прекращаются. И вот буквально сообщение последнего получаса, скажем так, в результате атаки БПЛА в Беловском районе были ранены 2 мужчин. У 36-летнего также ранение, он находится в тяжелом состоянии, а второй мужчина, ему 54 года, у него также тупое осколочное ранение живота, и, конечно, им оказывается медицинская помощь. И также в Льговском районе беспилотник атаковал гражданскую машину. Пострадал 49-летний мужчина. Также все пострадавшие, как отметил Александр Хинштейн, будут госпитализированы в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут весь необходимый уход, конечно же. И действительно, в очередной раз власти региона напоминают быть максимально бдительными, чтобы беречь себя, свое здоровье, здоровье своих близких. Ведь действительно подлые нацисты продолжают организировать и отыгрываются на простых беззащитных людях, лишний раз подчеркивая свой вот этот кровавый украинский режим. Это действительно так. И действительно страдают мирные люди. Мы видим, что удары приходятся, да, дроны буквально гоняются за
12: мирными гражданами, да, прям какая-то жестокая бесчеловечная игра, как будто бы ведется на расстоянии дистанционно. Это просто омерзительное, конечно же, да, событие. Татьяна, скажите, пожалуйста, сейчас у нас начались летние каникулы, уже вот буквально еще чуть-чуть, и даже все экзамены будут сданы. В этом отношении какие меры предосторожности принимаются, поскольку вот даже последние события от ваших соседей из Белгородчины, приходят известия об осколочных ранениях детей, и знаем мы об остаточных явлениях, да, о том, как остаются не разорвавшиеся снаряды или подброшенные элементы со взрывчаткой.
14: В Курской области вот буквально вчера, да, уже с официальным стартом летнего сезона завершили, да, проверку готовности детских лагерей к открытию. Конечно, комиссия максимально безопасна, подходит к этому вопросу безопасности максимально ответственно, планирует принимать действительно в лагеря в Курской области сотни детей. Вот, например, один из лагерей, это Соловушка, там до 350 детей за смену планируют принимать. И, конечно же, вопрос безопасности здесь стоит особенно важно, и вот комиссия следит за этим, то есть территорию охраняют круглосуточно, видеонаблюдение, проверили пожарную сигнализацию, систему оповещения в том числе, да, лагеря, сотрудники лагерей обучены на предмет, скажем так, всех необходимых действий в случае экстренной внештатной ситуации, конечно же, так что вот такая проверка, она уже показала, что учреждения, в принципе, готовы к летнему сезону и, самое главное, готовы обеспечить безопасные условия для отдыха детей. Это действительно очень важно. И в очередной раз власти региона подчеркивают, что необходимо следить в том числе и за оперативными каналами, да, чтобы получать эту информацию, сообщения об авиационной или ракетной опасностях, об угрозах атак БПЛА, да, других каких-то экстренную информацию. И курянам это напоминают, ведь действительно быть бдительным сейчас особенно актуально, чтобы беречь жизни себя и своих близких. Помощь людям, пострадавшим, да, действительно оказывают врачи. Хочу отметить и в том числе волонтерский лагерь «Курский рубеж». Они сейчас работают в Рыльском районе, который также в минувшие выходные подвергся атакам. Там FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом, и сейчас уже также со всеми мерами безопасности там работают волонтеры, восстанавливают, помогают людям, восстанавливают дом, да, тепловой контур закрывают, и в том числе ведут подобные работы. Вот. И, конечно, такая работа сейчас в том числе необходима, но это тоже делается с упором на безопасность.
12: Спасибо большое. Спасибо. Да, держитесь. И, как всегда, вслед за вашим губернатором повторяем, ничего нет дороже жизни, поэтому, куряне, будьте бдительны и не рискуйте с собой. На связи с нами была Татьяна Плохих из Курска.
0: Большая страна, разное время.
12: Ну что ж, о вечной проблеме, да?
13: Да, которая у нас, к сожалению, из года в год в различных регионах так или иначе проявляется. И где-то хуже, где-то чуть-чуть лучше, возможно, но все равно эта проблема есть.
12: Но тут наши коллеги из регионального сетевого издания «Чеснок», это владимирские журналисты, опубликовали историю, которая на самом деле, собственно говоря, кричит, да, об ужасном положении в одном из уголков Владимирской области, поскольку в «Петушках», всем известном, да, благодаря литературным произведениям и вообще замечательном уголке, есть улица, которая практически не существует, потому что на ней нет дороги вот уже 20 лет. На связи с нами главный редактор сетевого издания «Чеснок», Ростовцев Иван. Иван Александрович, здравствуйте.
13: Добрый день.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
12: 20 лет бездорожного покрытия в черте города – это норма для Петушков и для Владимирской области? Или вы сами удивились, когда к вам обратились с подобной проблемой?
13: Где стоят 150 домов?
8: Да, на самом деле эта улица, как я понимаю, одна из самых длинных, если не самая длинная в Петушках. То То есть там действительно 150 домов, причем домов частных, мы понимаем, они с участками. Там люди вообще разных поколений, семьями живут. Ну, такое вообще хорошее могла бы стать старорусская улица. Но, тем не менее, конечно, дорог там практически нет. И там от нее еще идут, от этой дороги, проулки на соседние участки. И там... вообще все заросло, люди сами, вот сердечники, кладут поддоны туда, поддоны тоже тяжелые, вот, чтобы хоть как-то пройти на остановку, на вокзал, потому что многие ездят также в Москву работать, вот, поэтому там люди, конечно, бьются за вот эту дорогу, и хорошо, что все-таки Александр Иванович Бастрыкин, да, Следственный комитет отреагировали. И сейчас вот они проверят, насколько были законные действия, точнее бездействия
12: властей, да, все эти годы.
8: Каждый год вот обещают жителям, говорят, что нет денег, но мы же понимаем, да, несмотря на то, что там почти 3 километра, ну, можно было хотя бы там предложить программу 30 на 70, можно было там
12: что
8: хотя бы...
12: Что эта программа означает поясно. Сразу? Давайте поясним и нам, и нашим
8: радиослушателям. Ну, это программа софинансирования. У нас она существует в Владимирской области. Можно, жители могут скинуться, вот 30% собрать, скажем, ну, хотя бы на какой-то участок дороги, 70% добавят власти. То есть, в принципе, это тоже для, ну, и для городов, и для более мелких поселений, это тоже достаточно неплохое предложение, чтобы попасть в программу на ремонт гораздо раньше, чем она есть. Вот. Но такая же проблема есть и совершенно и в других поселениях. Вот мы встречали подобные дороги и в Кольчугино, и в Судогде встречали, и вообще в других городах, поэтому... Здесь проблема у нас в Владимирской области действительно типичная, к сожалению.
13: Но здесь сразу возникает вопрос, а если скорая должна проехать к участку, то сколько же людям приходится ее ждать, просто не представляется, и уму непостижимо, как такое может
12: и
13: быть.
12: И, наверное, не всегда эти спецслужбы могут подъехать в распутицу, в непогоду, если там просто грунтовое покрытие.
8: Жители, да, говорят, что им приходится ждать там по полтора, по два часа скорые... прямо отвечает честно, что вот у вас такие дороги, мы, конечно, к вам сразу проехать не можем. А там действительно, вот, ладно, в сухую погоду, а мы все знаем, да, сколько было снега, в эту зиму там все просто развезло, щебенка вся растащилась по бокам, и превратилась вот эта дорога просто в непроходимое месиво с лужами, ну, наверное, это не уровень 21 века, не то, о чем мечтал Венедикт Ерофеев, хотя он до Петушков так и не доехал.
12: Ну, действительно. Из вашей публикации же мы поняли, что на самом деле улица вообще как будто бы не благоустроена, даже освещение и то там присутствует как-то локально.
8: Освещение тоже жители жалуются, да, там говорят, что фонари стоят через столб. Ну, то есть какое-то освещение, конечно, есть, а в проулках его вот совсем нет. Ну, там много детей, повторюсь, много пенсионеров.

0: Благодарим вас, да, за честную работу, что, собственно говоря, эта тема. И, конечно же, после того, как Бастрыкин обратил внимание, есть надежда, что дело сдвинется. Вообще, конечно, давайте вместе следить за развитием событий. Наверняка и Народный фронт мог бы оказать участие в этом, принять, подсказать, какие алгоритмы действия и куда нужно, собственно говоря, обращаться, поскольку действительно все на улице частные хозяйства могли бы как-то объединиться и какие-то, да, общими усилиями добиться, чтобы дорога все-таки была у них.
1: Тем более у Народного фронта есть отдел по работе безопасной дороги, как раз таки нужно включаться
0: в эту работу. Будем надеяться, что он тоже заметит, собственно говоря, состояние дорог в Петушках, да и в других уголках Владимирской области. Спасибо, Иван, всего доброго.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну а теперь обратимся к еще одной важной и насущной теме. Это, конечно же, социальная поддержка для инвалидов-колясочников. И вот в Амурской области действует одна из таких мер. Заключается она в том, что за счет средств областного бюджета можно получить соцвыплату или вернуть часть своих затрат на приобретение мобильных подъемников и пандусов, а также на пристройку пандуса к балкону. Это сообщили Минзащиты, Минсоцзащиты региона. Ну, сейчас поговорим с экспертом. У нас на связи Гундаров Игорь Александрович, председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница». Игорь Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Давайте вот начнем с того, что насколько такие меры поддержки адекватны потребностям инвалидов-колясочников?
3: Ну, я вообще считаю, что любые меры поддержки – это хорошо, понимаете? Это всегда хорошо. По поводу адекватности, если говорить конкретно о пандусах, да, ну, у нас есть определенная нормативка. Нормативка достаточно серьезная. Какой должен быть пандус, уклон, поручни и так далее. И то, что государство, ну, то, что администрация в Амурской области решила как бы мобильными пандусами помочь своим инвалидам-колясочникам, ну, с одной стороны, тема очень хорошая, да, поскольку это все-таки мера поддержки, но с другой стороны, однозначно, скорее всего, все равно, спуская или поднимая инвалидов-колясочников по таким пандусам, это достаточно травмоопасно. Потому что все-таки нормы придуманы не просто так. Соответственно, в любом случае это должен быть как минимум, да, два человека. Один, который страхует сзади, если мы спиной спускаем, а в основном в таких случаях спускают спиной, да, второй, соответственно, спереди.
0: То есть, Игорь Александрович, вы извините, ради бога, мы было обрадовались, что, наконец, какой-то регион основательно взялся за эту проблему, и это станет нормой жизни, потому что мы понимаем, что рядом с нами, ну, живут люди, которые в силу определенных обстоятельств вынуждены пользоваться колясками, но, тем не менее, мы очень мало на самом деле видим вот этих вот приспособлений в современных учреждениях, наверное, да, в новостройках, да. Но вот я живу в домах застройки 30-х, 40-х, 50-х лет. И я вам честно скажу, я очень мало вижу пандусов, тем паче каких-то устройств, которые бы помогали перемещению. Так оказывается, здесь не только недостаточность вообще этих объектов, так тут еще и схема их использования должна быть другой, и вообще должно быть другого качества, да, эти подъемники.
3: Смотрите, смотрите, я человек как бы педантичный, да, у нас есть нормативка. Пандус. Это должен быть пандус, там 5%, сейчас 5%, да? Ну, это в идеале. Соответственно, если у нас крылечко метр, да, это 20 метров должен быть пандус. Ну, чтобы беспрепятственно человек спокойно под нему поднимался. Плюс должны быть поручни двухуровневые там, и так далее. Это очень сложное решение, очень сложное. Вот, есть так называемое, ну, как, знаете, средство скорой помощи, да, когда нужно срочно. Да, это вот как раз вот эти мобильные пандусы, потом ступенька-ходы. Это куда закрепляется коляска, и человека по ступенькам там поднимают или спускают. Но это все так себе, понимаете, потому что были случаи, когда и падали, ну, при вот таких вот решениях, да. Вот. В идеале, вот идеальное, на мой взгляд, идеальное решение, да, это переселять все-таки людей с инвалидностью на инвалидных колясках. Желательно на первый этаж, по крайней мере, это моя четкая позиция, если государство, муниципалитет за свои средства переселяет инвалида-колясочника, это должен быть первый этаж. За свои деньги, пожалуйста, пожалуйста. Вот я за свои деньги купил квартиру, у меня 11 этаж. То лифт не работает, то оба бывают не работают, 25 лет уже вот скоро, да, Я тут...

0: управляющей компании разборки устраиваю. Вот. Два лифта отключились, мне на совещание. А не дай бог беспилотники, а не дай бог еще что-то, да. Все, инвалиды таких, колясочники, я про колясочников, инвалиды-колясочники сразу как бы оказываются в серьезной проблеме.
1: Насколько у нас вот эта практика в жизни внедрена, переселение по возможности на первые этажи и вообще в удобное жилье? Я думаю, что, кстати, не каждый лифт ведь вам еще к тому же подходит. Если это какая-нибудь там поздняя советская застройка, когда у нас там эти активно 15-этажки появлялись и так далее, где нет там грузового лифта, это, наверное, тоже ведь большая проблема?
0: Значит, ну вот у меня, например, в доме, да, два лифта. Один грузовой, но как бы не очень удобный. Если я в него заезжаю, уже в него войти никто не может, да, потому что я ни вправо, ни влево там повернуть не могу, соответственно, я занимаю весь проем. А второй лифт у меня обычный, но... У меня как бы коляска облегченная активного типа, она не очень широкая, она влезает в
1: обычный. Спасибо, Игорь Александрович. Увы, время наше истекает. Гундеров Игорь Александрович, председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», ответил на наши вопросы.
2: Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Большая страна, разное время.
1: Иван Фурсов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии «Радио России». Продолжаем следить за развитием событий в стране. Но сейчас у нас вопрос, который, в принципе, касается каждую семью, особенно тех, у кого есть дети, у кого школьного возраста. Школьное питание в России. Говорят, что система будет держать курс на реформу, по крайней мере, совсем недавно состоялась пресс-конференция, которая была посвящена как раз текущему состоянию и перспективам развития системы питания учащихся в российских образовательных учреждениях. На связи с нами Татьяна Буцкая, первый заместитель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Как мы понимаем, вы инициировали этот вопрос. Ну, это каковы перспективы?
4: Да, добрый день. Ну, вопрос инициирован не на пустом месте. Мы видим, что у нас чуть ли не каждую неделю появляются новости о том, что то здесь, то там произошли разные случаи, которые касались и отравлениями, и попаданием детей в больницы. И совершенно очевидно, что тема школьного питания, она снова находится просто на острие общественной повестки, и снова поступают предложения и решения, которые, знаете, к огромному сожалению, часто бывают непроработаны, а поэтому даже вредны. О чем я сейчас говорю? О том, что только за буквально два последних года у нас более 50 различных инициатив поступило по работе на законодательном уровне в теме школьного питания. И они все не только к одному министерству просвещения обращены. Если посмотреть на эти 50 плюс инициатив, это и Минпрос, и Минздрав, и Роспотребнадзор, и Минсельхоз, и Россельхознадзор. И вот то, что они часто не проработаны, это, в общем, в большинстве, это просто вот идея написанная, да, а И то, что я говорю, что они могут быть вредны, если их вот так вот как бы хаотично рассматривать, не системно, то, в общем, разбить существующую систему быстро можно, а вот новую, правильную построить будет очень тяжело. Поэтому есть риск подмены целей реформы и полное размытие фокуса вот всех усилий, которые мы предлагаем. Поэтому нам просто необходима единая государственная политика, и, ну, соответственно, орган по ее реализации. Просто хочу еще раз напомнить, что государство – это и не повар, и не исполнитель услуг. Государство – это заинтересованный и, знаете, очень квалифицированный заказчик системы здоровья детей через их питание. Вот ради этого мы работаем.
1: Ну, действительно, к тому же деньги ведь немалые выделяются на это замечательное дело, теплое питание или там горячее питание, как оно у нас называется, в школах.
4: Уже эта сумма более 70 миллиардов рублей в год. Я думаю, что она будет только расти, потому что мы бесплатно кормим не только ребят из младшей школы, на которую, собственно говоря, вот это эти федеральные деньги идут. У нас уже достаточно большие региональные бюджеты идут на бесплатное питание своих целевых категорий. Это и, разумеется, дети участников специальной военной операции. Конечно же, это дети из многодетных семей. Ну, в общем, кроме этого, у нас есть еще там ряд категорий. Семьи находятся в сложной жизненной ситуации, чьих детей мы кормим. Но, кроме этого, у нас уже появляются регионы, например, Саратовская область, где вот так в пилотном режиме детей из сельских школ начинают кормить всех бесплатно. Вот, поэтому, очевидно, вот эта сумма 70 миллиардов, она точно будет увеличиваться. Но и сейчас она уже больше.
1: Напомню, с нами Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна, кроме прочих регалий, должностей и обязанностей, вы еще председатель Совета матерей. И в контексте вот этой вашей деятельности скажите, а по вашему мнению, как семьи, родители, мамы конкретно, могут повлиять на всю эту систему? Раз в год нас, правило, приглашают в школу попробовать, да, там какое-то пройти, ты там какие-то анкеты можешь заполнить и прочее, но по большому-то счету вроде такое создается ощущение, что это вот, ну, что дали, то за то и благодарим наши учреждения учебные.
4: Совершенно не так, и не случайно Совет матерей делает сейчас индивидуальные шпаргалки по всем мерам поддержки для семей с детьми. И слово «индивидуальные» здесь самое важное, потому что общую информацию обо всех мерах поддержки вы можете получить сейчас, в общем, везде, а так, чтобы вот понять, что конкретно для вашего ребенка, вот такого нет практически нигде, поэтому обращайтесь в Совет матерей, мы с этим вам поможем. А также мы вам поможем объяснить, что не только раз в год вы имеете право зайти и посмотреть, чем кормят вашего ребенка. Вы это можете делать, в общем, с той периодичностью, с которой это вам необходимо. Единственное, надо обратиться в совет школы, в который входят и директоры, и учителя, и родители, и ученики, и, кстати, и врач школы тоже там входят. Там можно проговорить либо тот ритм, с которым вы хотите посещать, вернее, там тот график. Вот. И надо, знаете, что еще родителям рассказывать, почему им нельзя просто так вот прийти и там сказать, ну-ка, давайте я сейчас съем ваш суп. Потому что не должно быть лишнего супа. Все, что привозится в школу, все, что готовится, да, все оно же, каждая порция, конечно, да, она же имеет стоимость. Поэтому вам надо на родителя, который хочет прийти и попробовать, заранее заказать.
5: Да, и после всего этого вот еще проводится инвентаризация. Это, конечно, очень много нюансов. Но при всем при этом приятно, что родители хоть какой-то контроль могут здесь возыметь. Татьяна Викторовна, спасибо вам большое. Татьяна Викторовна Буцкая была у нас на связи. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Но теперь хотим продолжить беседу, но немножко переключить ключ на ее ключ. Поговорим о том, что также и ГОСТы на рационы школьного питания планируется разработать в нашей стране, чтобы это меню было сбалансированным и учитывало все особенности здоровья ребенка. И поговорим мы об этом с Валерием Алексеевым, руководителем Бюро расследований Народного фронта. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Здравствуйте. Давайте вот продолжим обсуждение этой инициативы, но сдвинемся в сторону мониторинга, потому что все-таки ведется же мониторинг по питанию.
1: И не только родителями,
5: да. Да, и в том числе питание же, оно направлено на то, чтобы оно было сбалансированным для и для девочек, и для мальчиков, вне зависимости от их веса, роста, чтобы оно было полезным для всех. И вот поделитесь, пожалуйста, каковы итоги этого мониторинга, который у вас ведется.
0: Смотрите, из того, что мы видим, к сожалению, пока ситуация не самая лучшая, потому что, да, ты можешь дать идеальные продукты, идеально сбалансировать их по белкам, жирам, углеводам, сделать, даже если ты то, что называется гуру в области социального питания, отдельное меню для детей с разными заболеваниями, особенностями режима питания. Вот. Но чаще всего, во что мы упираемся сейчас, да, это в то, что донесение питания до ребенка происходит либо не в то время, либо недостаточно времени выделяется на это. И это, к сожалению, ломает всю картину. То есть на бумаге, условно говоря, у тебя может быть, и даже в тарелке может быть идеальный завтрак, который там прям волшебен, вот, и нужен. Вот, а на практике оказывается, что дети не едят, и там при мне неоднократно такое было, как там 50-90 даже было процентов тарелок остаются полными, дети их дают такими, какими их им выдавали. Вот, в этом плане там много аспектов, но вот этот принципиальный момент...
1: То есть которого, вы думаете, им прежде всего времени не хватает? Мне кажется, что просто дети у нас, ну, слава богу,
0: во многом это вопрос времени. Uh-huh. Нет, честно, казалось бы, что да, там есть, наверное, более простые ответы, но вот все наши мониторинги упираются в то, что максимальное количество времени, ну, то единицы школ, кто дает больше, прям единицы из 40 тысяч, но это 20 минут. На практике 15 минут, 10 минут, не всегда еще преподаватели вовремя отпускают. А теперь просто представьте этот процесс, да, тебе нужно дойти, да, первый-четвертый класс, организованно дойти до столовой, организованно помыть руки, организованно усесться, и, в принципе, можно уходить уже обратно, если у тебя примерно
1: 10 минут. Время уже
0: стекло. Школа большая, да. Вот, если примерно 15 минут, ну, у тебя есть 1-2 минуты на еду. Из-за этого есть еще и технологические процессы, да, то есть если в тот момент, когда дети зашли, еда должна уже стоять, если нет возможности им накрыть, ну, то, что называется, вживую, да, то если у тебя нет специальных марнитов, на которых еда подогревается непосредственно у их стола, тебе, ну, как производственнику, приходится это все заранее накрывать. Соответственно, если столовая на 200-300 человек, да, все, к тому моменту, когда они накроют 200-300, соответственно, первые 100 уже остынут, дети приходят, еда остывшая, как бы она была не питательна, прекрасна и волшебна, вот, но остывшую еду никто не ест, и это одна из самых главных претензий, которую мы вычленили из всего объема. И то, что у нас должно быть бесплатное горячее питание, по факту у нас основные жалобы на то, что оно бесплатное остывшее питание. А остывшее питание есть невозможно. Ну, объективно это касается и каш, и очень много видов продуктов, поэтому и это вопрос времени, да, то есть если бы перемена, условно говоря, была там полноценным уроком, давайте возьмем прям максимум, что мы говорим, что это не просто еда, да, которую нам нужно закинуть, а что это часть нашей культуры, что детей надо учиться правильно есть, вот, красиво, правильные вещи и так далее, то дети приходят, садятся, им накладывают прям вживую горячее нормальное питание, они спокойно могут поесть, спокойно моют руки, спокойно едят, не пытаясь там за 5 минут смолотить тарелку каши, запить ее компотом, еще впихнуть себя в булку и там взять что-нибудь с собой. И спокойно идут обратно. И тогда этот процесс становится, ну, понятным, естественным. Потому что, ну, заметьте, есть колоссальная разница. Мы взрослые, у нас обеденный перерыв по трудовому законодательству час, да, а у детей 20 минут.
6: Ну, как такое может быть? Вот. Мы к чему стремимся?
1: Ну, тут, наверное, вот, мы упремся, знаете, вообще в расписание, поскольку дети на самом деле сейчас в школах достаточно загружены, и поэтому, когда мы еще раздвинем между уроками пространство, а напомню, что вот всегда у них есть, допустим, в первой смене завтрак, а потом обед, и у второй смены есть обед и полдник, да, предусмотрены вот перерывы на прием. Пищи.
5: Ну, поэтому уже можно идти домой выбирать. Кушать и не ждать перерыва.
6: Здесь нужно выбирать. Мы не имеем здоровых детей на выходе из школы. Не имеем. То есть это там единицы процентов. Большинство заболеваний, ну половина заболеваний точно, по разным данным, да, и разным оценкам, в том числе официальным, связано с вопросами питания. Мы детей исключительно в социальных учреждениях кормим с рождения до, так скажем, старшего возраста, да. Примерно от 50 до 70% времени они проводят в организованных коллективах, где государство им обеспечивает так или иначе еду. И, соответственно, там говорить, что все виноваты родители, ну, это будет неправильно, потому что 70% времени дети проводят в школах и в других социальных учреждениях. Вот да. И весь вопрос.
1: Проблема абсолютно объемная, и признательны вам за столь подробный разбор, и давайте возвращаться к этой истории, особенно, да, особенно, конечно же, летом мы отдохнем, но потом опять ведь вернемся в свои школы и детские сады. Валерий Николаев был с нами, Народный фронт, руководитель бюро расследований. Вот на таком серьезном уровне решается вопрос питания наших детей.
3: Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
11: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
10: Но цифры действительно пугают.
11: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
10: Но почему это происходит?
11: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
10: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
11: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
10: А разве это не так?
11: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
10: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
10: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
14: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
17: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
18: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил организовать в детских лагерях смены по русскому языку и литературе. Представители Международного комитета Красного Креста посетили место удара ВСУ по общежитию в Старобельске. И дефицита фруктов в России при запрете поставок из Армении не будет, пишут РИА Новости. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракты киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного оборудования, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны, были поражены предприятия военные промышленные комплексы в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Оно приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент поздравил участников заседания с наступающим праздником. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики.
2: Заседание Совета мы теперь традиционно проводим в преддверии Пушкинского дня России, Дня русского языка. И прежде всего поздравляю вас с наступающим праздником. Благодарю за активную работу и прежде всего за подготовку основ государственной языковой политики Российской Федерации. Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России. План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу правительства обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного. Это имеет значение. И предоставлять ежегодно.
1: Путин также заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Представители Международного комитета Красного Креста посетили место удара ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен выразила надежду, что международная общественность даст объективную оценку ежедневных преступлений ВСУ против мирных граждан России.
3: Я со своей стороны направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека, и мы фиксируем все факты нарушения прав наших граждан и будем пересылать их по всем каналам, чтобы доводить эту информацию до международной общественности. Я надеюсь, что сегодняшний приезд МККК именно на место трагедии, когда ему удалось увидеть, что никакой военной базы там не было, что там только находятся личные вещи детей, поговорить с родителями, которые это все подтверждают, приведет к тому, что, наконец, международная общественность даст объективную оценку страшным трагедиям, которые происходят против наших мирных граждан, к сожалению, в ежедневном формате.
1: Лантратова добавила, что планирует встретиться с представителями Международного комитета Красного Креста, чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан России. Вооруженные силы России поразили за сутки места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. Наши средства ПВО за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и почти 400 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли свыше 1200 военных на всех участках СВО. Подробнее о результатах работы группировки «Север» расскажет старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Иволжанская, Писаревка, Пушкаревка, Спасская и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районных населенных пунктах. Белый Колодец, Казачья Лопань, Липцы, Ахримовка и Шевченко Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Дефицита фруктов в России при запрете поставок из Армении не будет, заявил РИА Новости руководитель организации розничных компаний «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда нет. У российских торговых сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, в том числе из Турции, Азербайджана и Узбекистана. Напомню, сегодня Россельхознадзор объявил, что с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. В России уже действует запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, клубники, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. Депутаты Госдумы планируют как можно скорее принять 4 законопроекта о дополнительной защите граждан от киберпреступников. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад вступил в силу закон о комплексе мер по борьбе с мошенниками, которым в том числе установлено ограничение для банков, государственных органов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Володин привел данные МВД, согласно которым в 2025 году прекратился рост киберпреступлений. Их число уменьшилось на 12%. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым еще на один сезон. Такую новость опубликовала пресс-служба армейцев. Вратарь выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. За 818 матчей он успел стать обладателем Кубка УЕФА и шестикратным чемпионом России. Также Акинфеев по 8 раз завоевал Кубок и Суперкубок страны. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это уже 10-я организация по олимпийским видам спорта, снявшая все ограничения с нашей страны. Пловец Евгений Рылов 6 июня проведет прощальный заплыв. Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России, которая пройдет в Казани с 6 по 11 июня. Рылову 29 лет, он выиграл 2 золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, атлет дважды становился чемпионом мира и 3-жды победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд не сумели выйти в полуфинал открытого чемпионата Франции в парном разряде. Они уступили на Ролан-Гарос дуэту бразильянки Луизы Стефани и канадки Габриэлы Добровски 4-6, 5-7. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Хоккейный «Амур» подписал контракт с бывшим нападающим «Нефтехимика» Александром Дергачевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В КХЛ форвард поиграл за СКА, московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 23-24 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка в 66 матчах. Также стало известно, что хабаровскую команду покинул нападающий Алекс Гальчинюк. За 2 розыгрыша он провел тут 111 игр и набрал 68 очков при общем показателе полезности минус 21. А у меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: В прогнозе на 3 июня в Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов, пройдут кратковременные дожди, в Тюмени плюс 25 без осадков. В Ханты-Мансийске около 22 тепла, пройдут кратковременные дожди, во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Южно-Сахалинске около 20 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди, в Калининграде плюс 25 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус, в этих городах пройдут дожди, во Владимире плюс 23 без осадков. В Ялте около 22 градусов и пройдут дожди. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов, давление 749 миллиметров.
0: История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
11: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
14: Наталья Стребнева, Иван Фурсов сегодня ведут для вас программу «Разное время». И да, действительно, по вторникам и пятницам мы традиционно второй час нашей программы посвящаем регионам, которые вернулись в состав нашей страны. Это Луганск, Херсон, Запорожье и Донецк. Но сегодня мы ограничимся Луганском и Донецком. А также примерно в 17:30 к нам, да не примерно, а точно, придет наш коллега, журналист Иван Волонихин и поведает о итогах своей командировки.
15: Начинаем мы с Луганска, чтобы географически быть точными и затем остаться в Донецкой Народной Республике немножко подольше, как вот уже Ваня анонсировал. У нас есть интересная тема для этого. И на связи с нами сейчас столица Луганской Республики и наш коллега Юрий Свидерский. Юра, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Юрий.
16: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван, здравствуйте, наши коллеги, кто обеспечивает эфир, кого не видно в наших трансляциях, здравствуйте, вся Россия. Ну и, конечно же, большой привет Ивану Волонихину, который присоединится к эфиру, как вы анонсировали, в середине часа. Представители власти Луганской Народной Республики и жители Луганска сегодня почтили память тех, кто погиб 12 лет назад. Этот день, который, по сути, принес в Луганск большую войну, большую кровь. Это, если помнят наши слушатели, зрители, это авиаудар по центру Луганска.
15: Наверное, мы попробуем перенабрать Юрия. Связь подводит, но сейчас мы справимся, надеюсь, с этой задачей все-таки. Времена у нас такие, удаленность, понятное дело, тоже играет свою роль, поэтому ждем, когда вновь дозвонимся до Луганска. Юрий Свидерский будет с нами на связи. Чуть позже мы обязательно с вами окажемся в Донецкой Народной Республике. Во-первых, рассчитываем на то, что связь не подведет, и поговорим с нашей коллегой Викторией Цыпленковой. Она тоже подготовила целый ряд событий хотела бы осветить и рассказать, как живут эти дни в республике. Безусловно, что-то будет у нас связано со вчерашним праздником.
14: Да, вот нам подсказывают, что
15: Днем защиты
14: Юрий,
15: детей.
14: Юрий у нас на связи. Юрий, продолжайте, пожалуйста.
16: Да, коллеги, начало лета в Луганской Народной Республике – это всегда и детский смех, и слезы, потому что накануне представители власти ЛНР и жители Луганска почтили память детей, погибших за последние 12 лет от атак ВСУ. Митинг «Реквием» состоялся в Луганском парке имени Щерса. Сенатор Российской Федерации от ЛНР Ольга Бас подчеркнула, что День защиты детей – это одновременный радостный и грустный праздник. Я процитирую ее. «Дети продолжают гибнуть от рук украинских нацистов, и очень жаль, что приходится с этого начинать такой хороший, солнечный, ясный день, каким был вчерашний день, 1 июня, в Луганске. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить и чтить память тех, кто погиб». Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенг напомнила, что с 2014 года в ЛНР от атак украинских погибли 74 ребенка и ранения получили 285 детей. Ну а затем уже, конечно, были в парках раздача мороженого и какие-то маленькие скромненькие там концертики. Но, естественно, конечно же, у нас традиционно ничего пока не проводится большого по соображениям безопасности. Ну а сегодня ровно 12 лет со дня кровавого авиаудара по центру Луганска. 2 июня 2014 года украинская авиация нанесла удар по оживленным местам города неуправляемыми ракетами. Они упали прямо у здания бывшей уже к тому моменту областной государственной администрации и в соседнем сквере. За администрацией, напомню, находился и находится сейчас садик. Перед администрацией, перед этим зданием, которое было поражено, находится детская площадка. Ну, в общем, настолько бесчеловечное было вот это деяние, выпуск этих неуправляемых авиационных ракет по тогда ополченцам, которые взяли под свои, так сказать, в свои руки местное самоуправление и взяли облгосадминистрацию с той украинской властью, которая была поставлена майданными руководителями. Тогда 5 женщин и 3 мужчин погибли на месте 12 лет назад, а десятки луганчан получили ранения. Эта рана до сих пор кровоточит в сердце каждого жителя Луганщины. И сегодня прошел также традиционно митинг «Реквием» перед зданием, которое 12 лет назад оказалось под огнем. Но кроме этого у нас и рутинные обстрелы продолжаются. Так, украинский беспилотник минувшей ночью атаковал пожарную машину в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина, что характерно по названию. Да, в этот момент в пожарную автоцистерну влетел вражеский беспилотник. К счастью, спасатели не пострадали.
15: Алло. Итак, Юрий, наверное, нам придется еще раз перенабрать. Если не получится, то просто перейдем к следующим темам. Ну, собственно говоря, опять история каких-то игр дистанционных по поводу охоты за объектами, совершенно не связанным никакими стратегическими, да, моментами, которые вообще-то объявляются военными силами Украины, ну вот опять-таки в Лисичанске атакуют пожарную машину. Наверное, действительно это достойное, собственно говоря, сражение. Будем надеяться, что и ответ будет незамедлительный, собственно говоря, сможем мы прекратить эту вакханалию. Следом известие о том, что педагогический колледж в Старобельске отстроят заново. Ну, опять-таки, совершенно верное решение. Мы не готовы, собственно говоря, смиряться с тем, что враг вдруг решил снести с лица земли учебное заведение и убить наших детей. Поэтому, собственно говоря, мы соберемся
14: по... Даже тоже еще одно из бесчеловечных, ужасных
15: происшествий, да,
14: которое произошло на той неделе.
15: Да, и, безусловно, не только мы, но и весь мир справедливый вместе
14: с нами
15: наладился. Да, Юра, попробуем еще буквально за пару минут рассказать о каких-то, может быть, светлых событиях, которые эти дни окрашивают.
16: Да, ну у нас два ремонта в школах. Это Академия детства в Луганске, шеф-регион город Москва делает большую реконструкцию. И Свердловская средняя школа номер 3, это здание, которому в этом году будет 90 лет. И в прошлом году там поставили, опять же, шеф-регион, это Красноярский край, детскую площадку. Ну, в общем, несмотря, вопреки, да, тому, что украинские власти выполняют заветы Порошенко, что их дети не будут учиться, будут сидеть в подвалах, учатся, слава богу, и будут учиться. Ну, а закончить, позвольте, на очень интересном анонсе и мажорной ноте. Так. Послезавтра, 4 июня, в день открытия книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, состоится концерт Академического симфонического оркестра Луганской филармонии. Выступят музыканты с композицией, которая называется «Чехов наш». Она соединит классическое музыкальное наследие с великим русским литературным словом. Выступление ведущего музыкального коллектива Луганщины на главной сцене страны подчеркнет ключевую идею фестиваля этого года – единство культурного и духовного пространства России. Поэтому, москвичи, приходите послушать, посмотреть Луганский симфонический оркестр 4 июня на Красной площади.
15: Не применим
14: обязательно
15: придем,
14: там уже вовсю идет подготовка. Вот как раз сегодня проходил мимо Красной площади. И вообще замечательный фестиваль в том году. Удалось на нем побывать. Просто прекрасное времяпрепровождение. И мы, Юрий, в том числе, если у вас будет возможность, приезжайте к нам, также можете посмотреть на своих соотечественников.
15: Да, земляков. Спасибо. Юра, спасибо вам большое. Юрий Свидерский из Луганска был с нами на связи. Говорили о событиях в Луганской Народной Республике в последние, ближайшие к нам сейчас дни.
0: Время новой России.
14: Но сейчас будем плавно передвигаться в Донецкую Народную Республику. Пока ожидаем, что подключим связь с нашим корреспондентом Викторией Цыпленковой, которая расскажет нам в первую очередь об обстановке на линии фронта. И также хотелось бы обратить внимание, как вчера прошел День защиты детей, 1 июня, как это было в регионе. Плюс ко всему, хотим напомнить, что, уважаемые радиослушатели, можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения или предлагайте собственную тему для обсуждения. Ну и спешим напомнить, что буквально через 10 минут к нам присоединится Иван Вланихин с рассказом о курортах Донецкой Народной Республики. И вы можете нас не только слышать, но и посмотреть нашу трансляцию в мессенджере Макс, в Телеграме, либо во ВКонтакте. Но пока мы ждем.
15: Пока мы ждем, да, собственно говоря, технических возможностей поговорить с Донецком. Вспомним о том, что вчера у нас был праздник День защиты детей. Конечно, по большому счету, помимо событий, которые дарит нам специальная военная операция, мы детей умеем защищать и хранить, и любить, и поэтому этот праздник, как правило, превращается, собственно говоря, в какое-то там, ну, не знаю, такое радостное, беззаботное начало лета, да, так в полном смысле слова, с улыбкой, мороженым. Но, тем не менее, события этих дней в нашей недавней истории заставляют нас иногда отдавать долг и помнить о тех, кого нет сегодня с нами. Так, военнослужащие 1-й гвардейской мотострелковой бригады «Центр» поздравили детей Донецка с Днем защиты детей, но, помимо того, они еще и посетили мемориальный комплекс «Аллея ангелов», где почтили память погибших малышей, ну и, собственно говоря, живущим ныне и сохраненным деткам были вручены, безусловно, подарки в этот день. Поэтому на Донбассе эти дни

0: Здравствуйте.
1: Добрый день, Виктория.
2: Здравствуйте.
0: Да, Виктория, чем поделитесь, что нового с пятницы?
2: Если говорить о ситуации на линии фронта, так наши военнослужащие освободили Тихоновку, это село в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Благодаря освобождению этого населенного пункта выходит путь к для того, чтобы была возможность сформировать уже полноценный плацдарм для наступления на Краматорск. Это уже крупный город, поэтому еще несколько сел уже можно будет заходить в сам Краматорск. Если говорить о праздниках, да, вчера прошел День защиты детей.
0: Да.
2: В Донецкой Народной Республике отметили достаточно ярко, например, в Центральном парке имени Щербакова в городе Донецка прошла увлекательная программа «Праздник детства». Здесь на мероприятии было, на самом деле, очень много деток. Я помню 2022 год, 1 июня, и хотя парк работал, детей было очень мало, сейчас ситуация была совершенно другая. Здесь и были ростовые куклы, работали аттракционы, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, в общем, все, чтобы порадовать деток. Вчера, например, мы провели этот день на детской железной дороге. Полный аншлаг был, полная посадка в детских вагонах, шарики тоже, дети остались все очень довольны. Также в Донецке открыли конный клуб имени Семена Михайловича Буденова. Здесь особенность этого конного клуба, что там будут тренироваться дети. Сейчас в этом конно-спортивном центре более 20 лошадей, и сейчас наши дети смогут профессионально и бесплатно осваивать конный спорт. Конкретно этот конно-спортивный клуб специализируется на джигитовке. Это одно из ключевых направлений, то есть исполнение разнообразных сложных упражнений на скачущей лошади. И ряд других мероприятий тоже. Военнослужащие наши поздравляли детей, например, сотрудники военной автоинспекции на улицах раздавали детям подарки, это творческие наборы, раскраски, фломастеры, наклейки и другие принадлежности для творчества. Кстати, к 1 июня подвели очень важные итоги для юных жителей Донбасса. И на Новороссии федеральные заказчики и регионы шефы с 2022 года восстановили, отремонтировали, либо построили, в том числе построили 951 школу и 757 детских садов. Вот в одной из таких учебных учреждений приезжал Марат Хуснулин, это детский сад номер 76 в Мариуполе. Здесь полностью был проведен капитальный ремонт, все проведены строительные работы, и дети уже могут полностью уже в этот детский сад ходить, его посещать. И также Марат Хуснулин посетил другие объекты, это также учреждение образования, это гимназия номер 1 в Орджоникидзевском районе, крупное учебное учреждение, может принимать в себя до 1000 учеников, и здесь уже 1 сентября школьники сядут за парты. Мариупольский строительный колледж также был отремонтирован туда, также Марат Хуснулин приехал, площадь его более 7000 квадратных метров, так что полностью также можно уже там начинать учебный процесс. В прошлый раз мы о нем детально, кстати, уже разговаривали. Другие важные новости из Мариуполя. Там распределили еще 2656 компенсационных квартир. Это, напомню, тоже жилье, которое выдается людям из муниципального жилищного фонда, которые ранее потеряли свои квартиры в результате боевых действий. Еще в прошлом году эту выдачу уже начали, часть квартиры и большая часть отремонтирована под ключ, и еще часть из этих квартир в активной стадии ремонта, но документы на собственников уже оформлены, и, соответственно, да, ремонт закончится, и можно будет туда заселяться. Кстати, некоторые жильцы по согласованию, они сказали, что ремонт делать, там, внутреннюю отделку не надо, будут делать сами, а так, если ремонт под ключ, то это заливка пола, укладка линолеума, штукатурка стен, поклейка обоев, проводка, натяжные потолки, плитка ванной, все то, что необходимо для людей, для того, чтобы можно было зайти и комфортно проживать.
3: Вика, у нас буквально полминуты, но тем не менее, вот следующий...

0: ваш пункт новостной обязательно просто в двух словах. В поселке Ялта отремонтировали дорогу, ну, при поддержке Нижегородской области. Одно то, что у вас есть, собственно, Ялта, для нас это тоже,
1: да,
0: в общем,
1: да, приятно.
0: Удивительное
2: Азовская,
0: открытие.
2: Да, мы разделяем Ялту в ДНР. Мы говорим Азовская Ялта, либо Крымская Ялта. И вот в Азовской Ялте, благодаря работе МШФ из региона, полностью заменили полотно на площади более 4000 квадратных метров.
0: То, что в Петушках, да, Владимирской, да, области, о чем мы говорили сегодня в первом части.
1: Отличный пример.
0: Да. Виктория Цыпленкова была с нами на связи из Донецка.
3: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
4: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Время новой России.
0: Иван Фурсов и Наталья Стребнева теперь уже не одиноко в студии Московской радио России для вас работают. К нам присоединяется наш коллега и друг Иван Волонихин.
5: Здравствуйте, уважаемые коллеги, Наталья, Иван.
1: Привет,
5: здравствуйте,
1: привет,
5: уважаемые слушатели.
0: Да, помимо просто радости человеческого общения, мы еще и рады, что теперь нас связь не подведет. Собственно говоря, ты у нас в зоне видимости, не только слышимости.
5: Но действительно есть некоторые проблемы со связью. Мы понимаем, что это и меры безопасности. Мы понимаем, что действительно еще только налаживаются все коммуникации с Луганской, с Донецкой Народной Республикой.
0: И время у нас сейчас такое, да, особо острое, поскольку, да, мы должны, в общем-то, его тоже с достоинством перенести. Но, тем не менее, ты вернулся как раз из Донецкой Народной Республики, и не зря мы Вику просили, Викторию Цыпленкову только что была на связи с нами, рассказать нам про дорогу в Ялте, как она,
5: да,
0: правильно подметила, Ялте-Азовской.
5: Ялте-Азовская, помимо Ялты-Азовской, есть еще и замечательный такой, ну, населенный пункт. По моему скромному разумению, это все-таки курортный поселок, но местные жители называют все-таки это селом, хотя выглядит он действительно как хороший такой полноценный курортный поселок. Туда вот приезжаешь, окунаешься в там 70-е, 80-е годы. Вот, ну, действительно еще многое предстоит сделать, но самое удивительное.
0: А называется-то он?
5: А называется-то он Урзуф. И встретил я там одну женщину, которую представлю чуть позже, и вот что она мне рассказала.
6: Мы чистокровные греки, да. Когда Екатерина переселяла ж людей, как говорят притча, она переселяла их с Гурзуфа и букву «Г» по дороге потеряла.
5: Такая легенда.
6: Да, и получилось Урзуф. И греки почему здесь поселились? Потому что были поля. А раньше народ был трудолюбивый, и всем нужна была земля. И вот греки поселились здесь, и вот стали себе обживать местность. Но вот эта часть набережной, это вообще были раньше, как вот бабушки наши, дедушки говорят, кустарники, ну, как они говорили, паслёна, такой кустарник. А потом здесь был когда-то рыбцех свой.
5: Даже так?
6: Да. И с Керчи приезжали сюда работать, и вот они уже поселялись здесь, кто с семьей приедет, а кто женился на наших местных. И получилась улица такая. Вы с греками общаетесь.
5: Надо будет греческий учить.
6: Да.
5: Тем более стоим под грецким орехом.
6: Да, да.
5: Это в эфире у нас была гречанка, зовут ее, очень у нее греческое имя и фамилия, Светлана Алексеева.
0: Угу. Фатиния тогда должна ее назвать. Это одно из немногих имен, которые я знаю, как на греческом произносится.
5: А супруг ее, Спиридон Георгиевич, тоже уроженец Урзуфа и, конечно, тоже грек, который с гордостью рассказал мне о своей малой родине.
1: Начинается заезд с 1 июня. Вот дети заканчивали школу, студенты заканчивали учебу. Ну, так, до сентября, до 15-го, до 20-го. Ну, по-разному, как погода. Если погода жаркая, чтобы люди приехали, 2-3 дня побыли и уехали. В сентябре месяце люди уже нет такого наплыва. Море чистое, прекрасное. Купаться можно всю дорогу. Ну, они в основном, наши отдыхающие, они так, в 9 пошли, в 11 пришли, все, они больше не идут. Потом на вечер в 4 пошли, в 6 пришли. В 6, полседьмого у них начинается у всех, все возвращаются домой. Все потом собираются на кафе, на карусели, на качели.
5: Шашлыки.
1: Да, пойти пройтись, шашлыки. Прекрасный отдых. Человек приехал отдыхать, человек приехал показать детям карусели, показать детям море, чтобы ребенок оздоровился. Ребенок оздоровится, значит, год будет удачный для родителей. Даже для любого ребенка Азовское море для легких очень прекрасное. Потому что мы закрытыми двумя косами. У нас коса закрывает Бердянская, и коса закрывает Белосарайская. Мы получаемся как в заливе. И вот у нас нету здесь такой волны, такого всего.
5: То есть комфортно?
1: Комфортно, удобно.
5: Целительная такая сила воздуха здесь, да?
1: Все раны, если есть ранки, если есть что-то, заживает. Море заживляет все.
5: А рыба здесь есть?
1: Есть, конечно.
5: Какая?
1: Камбала, пеленгас, тарань, карась, осетрина. Все есть потихоньку, Господь Бог дает, все есть. Бычок, сам основной бычок, и то сейчас он, как у нас, как на вес золота, стал как осетрина.
5: Почему?
1: Потому что его все вытралили, Украина его вытралила все. Им некуда было тралить, они тралили только здесь. Вытравили все, даже вот такой маленький, они выкатывали его всего. Ну, сейчас, дай бог, я думаю, все это восстановится. Я думаю, что рыба разведется. Дельфины приходят. Вот можно посмотреть дельфинов иногда. Видно, как они метров 100 от берега, они охотятся за рыбой.
5: А здесь не глубокая, да, море?
1: Не, ну, есть же разное. Ну, с берега у нас прекрасно можно зайти. И детям перешел по пояс, потом чуть выше. Ну, потом уже, если дальше туда заходишь, уже там есть глубоко, есть потом мелко опять перекаты. Ну, все у нас хорошо. Я думаю, что даже будет лучше, чем было.
0: Хороший собеседник. Прям веришь ему и сразу туда хочется. Да еще Иван нам привез целый сомн фотографий. Вот его фоторепортаж как раз сейчас доступен. Ну, даже
7: видите,
0: и видеотрансляция.
7: Видите, как, да, какой
0: пожалуйста.
7: Прекрасный песчаный, беленький песочек.
0: Да,
7: действительно, народу берег. Пока еще немного. Море прогревается, но тем не менее многие же приезжают и вне сезона. А сейчас-то вот он уже как раз начинается. И вот я как раз разговорился с двумя подругами, которые приехали туда отдыхать аж из Краснодара. Красноярска, Валентина и Вера.
8: Как настроение вообще?
9: Здесь хорошо, здесь очень хорошее место, город хороший. Все класс, все здорово. Надеемся на то, что будет мир, обязательно будет мир.
10: И очень скоро, надеемся, что очень скоро решится вопрос о мире и безопасности.
9: У населения, оно как бы настроение хорошее, когда начинается море, сезон. Смотрим, так как бы и цены не пугают. Девчонки рожают, дома покупаются, Россия приезжает. В прошлом году я из Москвы видела девчонок, и Воронеж, и Курская, и Белгород.
8: Море чистое здесь, да?
9: Урзуф шикарное, море очень чистое.
10: Вы смотрите, только начинается сезон, вот представьте себе, второй день, а люди уже приезжают. Все чистенько, все убрано, все побелено, везде уже зелень. Прямо идешь и наслаждаешься, потому что просто очень хорошо.
7: А вот почему чистенько-то? Не просто потому, что там местные власти проявляют большое рвение, но и сами жители принимают в этом очень непосредственное участие, о чем и рассказал как раз Спиридон Георгиевич.
1: Пошли, убрали весь пляж. Убрали аж до гирла туда. Ну, весь пляж центральный почти, что, который есть, где можно людям купаться, осталось где купаться.
8: То есть у вас как субботник был такой, да?
1: Ну, глава села организовала, и мы пошли все, желающие, кто хочет убрать, фермеры отдали трактора. И вот мы грузили мусор, собирали, выгребали и вывозили все.
8: Какие вы молодцы сами, но идти
1: ну, порядок. Ну, а как люди приедут?
11: А, всю жизнь,
1: а мы всю жизнь так и делали. Люди же приедут отдыхать, люди же хотят приехать, когда чисто. Им уж интересно чисто идти, правильно? Им уж не интересно идти в грязь. Я лично такого мнения сам. Я сам еду отдыхать, я выбираю, где чисто, где красиво, где удобно, где мне удобно.
8: Что ж, вы куда-то еще ездите отдыхать?
1: Конечно.
8: Не у себя
1: так.
8: Здесь?
11: Нам некогда отдыхать. Нам
1: нет, некогда отдыхать здесь. Знаете, как мне сказал доктор? Ага. Он говорит, тебе уже йод не нужен, тебе нужен лес. И я теперь езжу в лес. Раньше ездил в Светогорск всю дорогу, а теперь езжу по России.
7: По России это Байкал, Адыгея. Ну, когда сезон заканчивается, да. Когда уже есть возможность самим немножко, так сказать, встряхнуться, отдохнуть. Ну, а местная это молодежь, как раз девушки, с которыми я разговаривал, они как раз сейчас закончили сдавать экзамены и, конечно, тоже ждут возможности подзаработать за летний период.
12: Конечно,
13: конечно, поеду.
12: Это же сезон, на нем надо зарабатывать.
8: А что с развлекательной программой здесь вообще?
12: Ой, тут вообще все шикарно.
13: Днем на море там разные
14: водные аттракционы. Катера, гидроциклы, бананы, шайбы. Да, вечером это лунопарк, вот эти вот все развлекаловки. Да, но в принципе отдых хороший.
8: То есть получается, что с каждым годом больше приезжает людей, да?
14: Да, да. В этом году вот намного больше будет, думаем так.
8: Заранее бронирует кто-то?
13: Да, да? Сейчас да, на пляже это почти все это приезжие, местных очень мало. Много кто сдает, можно, ну, смотря на какую сумму и где вы хотите проживать. Если здесь на набережной, прям на спуске, то надо уже бронировать. Ну, вот прям здесь, 6 тысяч стоит номер. Ну, это люкс, там бассейн у них есть, столовая на территории, 6 тысяч. А дальше там 4-3 тысячи, если эконом, там и за 1000 можно жить.
8: За 1000, да?
14: Да. Ну, чем дальше от берега, тем дешевле, понятное дело. Ну, на любую сумму можно отдохнуть спокойно.
15: Ну, а ты, Вань, сам-то успел искупаться?
7: Нет, еще было холодновато. Я не рискнул, честно говоря.
0: А вообще, вот, собственно говоря, уже начало сезона, ведь еще лето как такового календарного-то не наступало. Там просто прогревается все быстрее.
7: Конечно, очень мелкое побережье, да, то есть поэтому это всегда было место, где отдыхали дети, где вот действительно куда хорошо ребенка вывести с астмой, с какими-то легочными заболеваниями, да, то есть для общего укрепления, ну, потому что просто даже подышать воздухом, насытить себя вот всем и кислородом, и йодом, и всем, чем только можно, и поплавать для развития мускулатуры, для того, чтобы избежать проблем с позвоночником, это огромный оздоровительный эффект. Ну и давайте мы вернемся к Светлане Алексеевой, которая меня как раз и провела по своему участку и рассказала, как там можно разместиться для того, чтобы можно было и сэкономить тоже.
0: К Фатине.
6: 31 год назад построились, вот 31 год мы живем на этой земле.
8: Ну, у вас, я смотрю, так все оккультурено, такая плиточка, да вот, все, да, все, все
6: я
8: так
6: вам говорю,
8: красиво.
6: Что, вот номера, можете зайти посмотреть. Как бы я не говорю, что они люкс, а я всегда говорю, номер с удобством.
8: Так.
6: Проходите.
8: Мебель такая хорошая, диванчик, кровать, санузел, очень все прилично. И бойлер, да, то есть
6: да, это горячая вода. Сюда, да? Вот здесь мини-кухонка. Вот холодильничек, вот
8: посуда,
6: все. У каждого свой столик. Выход к морю у нас прямо через двор.
8: Да вы что?
6: Да. У нас с видом на море мангальная зона. Там у нас фазаны, там у нас декоративные курочки.
8: Я так понимаю, что в зависимости от сезона и разная цена, да?
6: Ну да.
8: Вот от скольких до скольких вот этот вот номер скромный ваш?
6: Ну вот этот скромный номер, вне сезон 2000 может быть. Угу. В сезон там 3-4. Все зависит от количества людей. Будет два человека, я ж не буду говорить, там 4-5 тысяч. Все зависит от количества людей.
8: И лет знакомства.
6: Да, да это да. Очень много. Вы знаете, бывают люди приезжают и думаешь, скорее бы они уехали. А бывают люди, которые уезжают, и ты их провожаешь со слезами на глазах.
7: Ну вот, действительно, складываются такие очень тесные взаимосвязи между людьми, которые живут этим, да, и, соответственно, кто приезжает к ним годами, да. Но, к сожалению, есть, конечно, и проблемы, которые не решены еще с давних, еще советских времен, еще со времен, когда Урзуф был украинским, о чем рассказал как раз Спиридон Георгиевич, с электричеством никак не могут нормальное электроснабжение наладить для того, чтобы обеспечивать поселок нормально. Вот, но надеемся, что все-таки местные власти подключатся к решению этих проблем, потому что действительно, ну когда жара 40-45 градусов на солнце, да, без кондиционера, ну вообще просто никак. Но будем надеяться, что действительно те планы, которые сейчас в отношении Урзуфа существуют, у правительства ДНР, у федерального центра, они воплотятся. Давайте-ка мы послушаем сейчас Павла Калинова, начальника управления градостроительного развития Единого института пространственного развития.
16: Все объекты будут объединены в единой структурой общественно-рекреационных пространств. В рамках проекта предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов, общественных зданий, социальных и иных объектов. Реализация проектных предложений позволит создать оптимальные условия для развития туризма, повысит инвестиционную привлекательность территории и станет важным фактором устойчивого социально-экономического развития не только Мангушского муниципального округа, но и Донецкой Народной Республики в целом.
7: Ну вот за этими строчками, скажем так, чиновничьего отчета, что скрывается? Будут возведены новые объекты. Во-первых, детская база появится. Появится большой отель, рассчитанный, ну, скажем так, на отдых не с уклоном в лечение, а будет еще отдельное санаторное объединение, да. Будут развиваться и частные, да, вот эти вот домики, которые уже примут, ну, такой вид более цивилизованный. Соответственно, будут решаться вопросы и с инфраструктурой, и надеемся, что в относительно недалеком будущем это станет одним из любимых мест отдыха россиян, которые в некоторых регионах, к сожалению, по несколько месяцев пребывают в состоянии зимы, и хочется отдохнуть на солнышке, на море.
0: Не будем, да, показывать на нас пальцем, но тем не менее. Ну, очень хорошие планы. Надеемся, что действительно будем свидетелями их полной реализации и сможем тоже отдыхать.
15: Иван Волонихин, наш коллега.
3: Радио России. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00.
12: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
3: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуля.
17: Брось пистолет на землю, бросай.
18: Маньяков ловите?
17: Ловлю.
18: И как, много поймали?
3: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
19: У вас тоже есть свои секреты.
20: Это все маскировка, все ложный след.
3: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
21: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
17: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+. Большая страна. Разное время.
0: Последний рывок, последняя тема остается нам. Иван Фурсов и Наталья Стребнева остаются в студии, главной студии главного радио нашей страны. Но тема эта совершенно замечательная, и она очень хорошо укладывается в тему нашего, как мы сами тут говорим, героического часа. Потому что второй час нашего вещания по вторникам и пятницам мы посвящаем не только жизни на наших исторических, новых, как угодно, территориях, но еще и стараемся рассказывать о нашей сопричастности делам, которые помогают, приближают победу и, в общем-то, роднят нас с теми, кто сейчас находится на фронте. Так вот, здесь приходит известие из глубокого тыла, что называется. В Уфимский музей музыки имени Шаляпина передали боевую гитару из зоны специальной военной операции.
15: Удивительно.
0: Со всеми подробностями этого события, что за гитара и кто ее туда передал, обращаемся к нашему коллеге, уже с нами на связи, Сергей Трифонов из Башкирии. Сергей, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Сергей.
22: Здравствуйте, коллеги. Да, очень интересная история произошла, такая трогательная, можно сказать. Буквально на днях в Уфе проходила большая книжная ярмарка «Китай Байрама». Вот в ее рамках на сцене, на большой сцене, на главной площади Уфы произошла вот эта вот передача историческая, можно сказать, вот этой вот гитары. Она принадлежит подполковнику в отставке Андрею Нагорнову. Он сейчас, ну не сейчас, а уже давно находится на передовой, и Андрей очень любит играть на гитаре, то есть он, ну, она его постоянный спутник и в жизни была, и вот на передовой, да, и Андрей очень много песен на ней, то есть, ну...
0: Исполнил или сочинил?
22: Да, исполнил, он не сочиняет, да, он сказал, что он пробовал сочинять, но это не его, как говорится, поэтому лучше петь.
0: Как же он с ней расстался тогда, Сергей?
22: Вот мы сейчас это все послушаем, узнаем. Наталья, ну вот хочу сказать, что гитара, она не просто, ну как сказать, вот была таким предметом, а она прошла вместе с Андреем, вместе с остальными, естественно, бойцами, через многие-многие сражения, например, в Торецке, в Горловке, в Авдеевке, на Иловайском полигоне, да, разные-разные. И она передавалась из рук в руки. То есть не только Андрей на ней играл, но и еще остальные бойцы. И уже, ну, наверное, излишне говорить о том, что, ну, считается, что музыка, она же поднимает боевой дух, да, она, ну, как бы закаляет, она дает веру в добро, в мир, в то, что все рано или поздно закончится плохое, да. И вот как раз вот, как говорят сами солдаты, то есть им важно переключаться вот с этих тяжелых событий на что-то другое. И вот музыка, это как нельзя лучше. То есть еще, что еще можно сделать, да, в условиях передовой? Музыка – это одно из таких, ну, доступных относительно, да, и таких вот способов. Поэтому ребята и Андрей, они вот, где он воюет, там, то есть этим пользуются очень-очень. Кто ее привез сюда, в Уфу? Привез Анвар Байков, это такой вот подвижник, он член Общественной палаты Башкирии, он не раз сам выезжал на передовую, отвозил гуманитарные грузы, общался с бойцами и так далее, и так далее, да. И поэтому вот в одну из своих последних поездок Андрей, это друг Анвара, вот Андрей Нагорнов, да, у него, кстати, позывной Горыныч, отмечу сразу, и он передал ему эту гитару для того, чтобы ее передали в музей. Для тех, кстати, кто думает, что в музее, ну, музеи состоят только из каких-то помпезных таких экспонатов, то это далеко не так, потому что музеи как раз-таки чаще всего состоят, ну, из таких простых бытовых вещей, из предметов быта, которые окружают человека, да, и которые вот как раз-таки составляют, ну,
0: суть истории, да, и передают. Ага. Вы записали, мы так понимаем, его комментарии, да?
22: Да, Анвара, вот сейчас мы послушаем Анвара, как раз он расскажет, начнет с того, почему на передовой так бережно относится вообще вот к этим, ну, к музыкальным инструментам и к остальным всем предметам быта. Давайте Анвара послушаем.
2: Слушай. Очень сложно с фронта привезти какой-то музыкальный инструмент. Почему? Потому что даже если боец погибает, этот инструмент либо передают близким, либо бойцы сохраняют и держат его при себе. Потому что это особый символ памяти о бойце, память о боях, в которых этот музыкальный инструмент участвовал. Ценность ее в том, что она побыла сразу в нескольких точках, где проходили боевые действия. На ней очень много ребят оставили свои позывные. Человек 40-50, может быть, даже больше. К сожалению, есть подписи ребят, которые уже погибли. Поэтому гитара, она символизирует в принципе наше время и то, как идет и слово. На ней есть царапины небольшие, боевые. Она хранит память о тех ребятах, которые отдали свою жизнь за родину. Одну или двух струн уже не хватает. Понятно, что побывала все-таки на СВО.
15: Ну, считай, историческая реликвия уже.
22: Да, и вот гитара, как видите, Анвар описал, то есть она действительно, она вся уже, ну, не сказать, что потрепанная, но она там струн нет, еще чего-то покорила. Но тем не менее, эти вот, она вся, вот, если ее можно посмотреть, захочется смотреть в интернете, можно увидеть, да, как передает эту гитару Анвару. И на ней вот эти вот надписи, девизы бойцов, да, многие из которых, кстати, ну, вот, как сказал Анвар, погибли, да, и вот это вот все сохранилось на гитаре, да. И, естественно, у меня возник вопрос, а время, ну, что называется, пощадит или не пощадит, да, этот музейный экспонат? То есть как сохранить вот это вот все? Давайте дальше, Анвар.
4: Не сотрутся вот эти вот все надписи на гитаре со временем?
2: Не должны. Они маркером написаны, они достаточно прочные. Так как теперь ценность гитары, она стала в разы выше, конечно, с ней будет очень бережно обращаться.
4: Насколько легко Горыныч расстался с этой гитарой?
2: Он ее передал с легким сердцем, потому что он понимал, что память о ребятах будет увековечена. Ценность гитары на СВО высокая, но она будет еще выше, когда она окажется уже в музее.
22: И вот как раз в музее эта гитара вот сейчас вот на днях оказалась, скоро ее уже могут увидеть посетители, посмотреть на нее, да, и еще мне хотелось бы самого вот сейчас, чтобы мы послушали, как поет сам вот этот вот боец СВО Андрей Нагорнов, о котором идет речь, да, Горыныч, которому принадлежала вот эта вот гитара, он, кстати, был, когда в отпуске, был в нашей студии на ГТРК Башкортостан и сыграл на этой самой уже ставшей раритетной гитаре, о которой мы вот сейчас как раз говорим. Давайте послушаем кусочек песни, которую поет Андрей на этой гитаре.
15: С удовольствием.
19: Мне старушка одна на вокзале поохов сказала: как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где ты орден купил,

0: Ну, Сергей, вот, ну, несмотря на то, что нет струн, ну, так хорошо звучит.
1: Да.
2: Тут еще были струны, это довоенное время, я думаю.
1: Это с афганских времен еще эта песня звучит, да, ее многие поколения солдат, демобилизованных очень любят, да, ну и Андрей вот... Естественно, тоже ее сыграл. И можно, кстати, вот коллеги, ну, может быть, кто-то вот, слушая нас, какие-нибудь скептически настроенные люди могут возразить, что, ну, подумаешь, просто гитара, на которой бренькают солдаты, да, но соль-то именно в том, что это из таких вот, из простых вещей простая гитара, да, там простой, я не знаю, спички или простые спички, или еще что-то, и создается как раз память о человеке, тем более память о тех, кого уже нет среди нас, да, память о бойцах, и поэтому, ну, все, думаю, ну, большинство согласится, что вот эта вот гитара достойна своего места.
2: Вне всякого сомнения, это потрясающий экспонат, который достоин самых лучших музеев, и буквально в двух словах, теперь мы ее можем видеть в музее музыки имени Шаляпина. Что это за музей, и вот буквально, и главное, у меня прямо с языка не могу не спросить, а можно ли будет потом еще играть на этой гитаре, поскольку, ну, струну-то можно восстановить, и, собственно говоря, какие-то тематические концерты вполне себе могли бы сопровождаться именно игрой на ней.
1: Ну вот пока, знаете, Наталья, сотрудники музея сказали, что нет, они к ней будут очень бережно относиться, то есть играть на ней вряд ли, понятно. Может быть, вот что-то передумают, но пока к ней очень-очень бережное отношение, к ней даже в перчатках, чтобы ее, ну, брать там, вот перчатки будут надевать, чтобы не стереть вот эти вот надписи, которые там маркером даже написаны, потому что со временем, может быть, ну, как бы мало ли что может быть, да, она будет пока именно как раритет. А что касается музея музыки имени Шаляпина, это очень молодой, то есть он буквально позапрошлом году только возник в Уфе. Там, естественно, большинство предметов в экспозиции посвящено творчеству Шаляпина, который начал свой творческий путь в Уфе, да, кстати. Да. И вот поэтому, да. И, но там есть и нотные, ну, какие-то нотные, вот эти вот, да.
0: Нотные грамоты,
1: в общем, все, да, нотные грамоты, все экспонаты, связанные музыкой, но вот такого, чтобы...
2: Замечательное место, Сергей. Теперь еще такой живой экспонат, тоже свидетель нашего времени. Сергей Трифонов был с нами на связи, говорили мы о замечательном событии в Уфе, в столице Башкирии. Ну вот, собственно говоря, переходим в дни следующие. Иван Фурсов и Наталья Стребнева были с вами здесь.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
6: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят бы чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои аргументы недели.
12: 16+.
13: 11, 12 и 13 июня.
12: Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
13: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
14: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк.
15: Брось пистолет на землю, бросай.
16: Маньяков ловите?
15: Ловлю.
16: И как, много поймали?
14: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
17: У вас тоже есть свои секреты.
18: Это все маскировка, все ложный след.
14: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
19: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
14: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
20: Загляни ему в голову.
14: Категория 16+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. И Росавиация на этой неделе снимет ограничения с авиакомпанией «Азур-Эйр». Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях, инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он отметил, что многие его поручения по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка исполнены.
2: Отмечу, что многие поручения, данные по итогам предыдущих заседаний Совета, исполнены. Многие в работе пока. Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка, и важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере.
1: Глава государства также заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Президент добавил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании форума, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он рассказал о программе форума. По словам Ушакова, в этом году форум пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие подтвердили порядка 20 тысяч человек из более 100 стран мира.
3: Первое – это мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством. Второе направление – российская экономика, структурные изменения для возвращения на траекторию роста. Третье направление – социальная сфера в эпоху новых технологий. Четвертое – среда для жизни, новые технологии, новые качества. И пятое направление – технологии, определяющие будущее. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира.
1: Ушаков также сообщил, что на форум приедут государственные деятели, политики из более чем 70 стран мира, в их числе президенты Узбекистана, Абхазии, Танзании, заместитель председателя КНР. Росавиация на этой неделе снимет ограничения с авиакомпанией «Азур-Эйр», сообщил глава ведомства. По его словам, «Азур-Эйр» по результатам проверки выведет из эксплуатации 3 из 9 самолетов из-за отключений в параметрах двигателей. Остальные 6 бортов допущены к полетам. Напомню, Росавиация 12 марта ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур-Эйр». Израильские войска, несмотря на объявленное Дональдом Трампом прекращение огня, продолжают наносить удары по южным районам Ливана. Жертвами обстрелов стали 8 мирных жителей, сообщают ливанские СМИ. Накануне Израиль и движение Хезболла установили режим прекращения огня. Об этом президент США заявил после того, как появились сообщения, что Тегеран решил приостановить переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие США включает в себя и Ливан, и поэтому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Телефоны, в которые иностранные службы внедряли шпионское программное обеспечение, вручали госслужащим в качестве подарков, сообщил источник «Известий». По данным издания, программное обеспечение устанавливалось в айфоны последней модели. Напомню, утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии схемы иностранных спецслужб по установке шпионского ПО в телефоны высокопоставленных госслужащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны быть использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
4: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонов, переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации контакта. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКУ. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. В женском парном разряде в полуфинал не смогла пробиться Вера Звонарева. В дуэте с Лаурой Зигимунд в четвертьфинале она уступила паре Добровски Стефани 4-6-5-7. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта.
1: Погода. О прогнозе на 3 июня. В Челябинске осадки будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Хабаровске плюс 21. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 24 градуса без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 11. Пройдут дожди. В Новосибирске около 30 и без осадков. В Вологде плюс 20. Пройдут кратковременные дожди. В Кирове плюс 19 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус. В этих городах пройдут дожди. дожди. В Краснодаре плюс 27, без осадков. В Петербурге в среду местами дожди с грозами. Ночью 8-10, тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12, тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19. Давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Северный Кавказ на весь мир. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихата Расуловна, приветствую вас сердечно.
2: Здравствуйте.
1: Салихат Расуловна, мы с вами часто говорили о том, что современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана, да и, конечно же, в вашем замечательном музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Есть великолепные работы художников, которые совсем рано ушли из жизни, но оставили значительный вклад в культурную жизнь не только Горской республики, но и всей нашей большой страны. И особое место среди них занимает Сраждан Батыров. С именем этого человека связана не одна страница в истории культуры ногайского народа. Я слышал, что в Дагестане Батырова называют первым профессиональным ногайским художником. За свою жизнь он написал более 200 картин, в которых нашли отражение народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Да и вообще человек талантливый во многих творческих областях, этнографически точно он написал танцы и одежду ногайцев, проживающих вне Дагестана. Он ушел из жизни в 41 год, так и не успев провести собственную выставку. Салихат Расуловна, вам слово.
2: Действительно, Сраждан Батыров – это очень яркое имя в нашей культуре. И его справедливо называют первым ногайским художником. И дело не в том, что он был первым, но в том, что он был еще и необычайно талантливым, глубоким и ярким художником. Если бы даже у него были бы предшественники, он бы все равно бы остался бы в дагестанской культуре, в ногайской культуре, потому что он был очень талантливый и художник, и необыкновенно одаренный человек. Он прекрасно танцевал, он писал стихи, он играл на музыкальных инструментах, он внес огромнейший, просто неизмеримый вклад вообще в сохранение ногайской культуры. Когда он после армии приехал, он сначала в Тараклимектебе, их областном центре, вел сначала, значит, изо-кружок, потом хореографический, потом он уже уехал, состоялся как художник, а потом он вернулся, и он вот как художник ездил и, во-первых, он в разных регионах записал эскизы вот ногайских костюмов, причем такие вот очень точные. У них не было танцевального коллектива как такового, и, как сказать, он поставил целый репертуар танцевального ансамбля. Он сделал из них такие номера для выступления танцевального коллектива, то есть как хореограф. Он разработал костюмы, заказал их, проследил, как они будут сделаны, и эти костюмы, и тканные, и вот украшения к упе, чтобы были сделаны так, как надо. И рассказывали, что когда этот Айланай, «Кружись, луна» называется, это ансамбль, он сейчас, значит, действует, когда он выступал, старики плакали, что вообще они думали, что эта культура, она вся забыта, он вообще этот с нуля им сделал. Но это человек, действительно, который себе при жизни поставил памятник. Он писал стихи. Ну, и, конечно, как художник, как очень хороший художник. И вот о нем писала известная дагестанская искусствовед Татьяна Павловна Петенина. Она там отметила такое, как бы необычно, на его картинах только ногайцы, только ногайская жизнь. У него вот каких-то других портретов, хотя у нас вот традиционно в Дагестане ездили и в другие селения, и в другие аулы, и там какие-то разные работы, не ограниченные только вот своим селением. Но у Сраждана это только именно ногайцы, и вот Татьяна Павловна рассказывала что сам Сарашдин говорил, вот мне тоже там друзья говорили, поедем в горы, и мне тоже это было интересно. Но я, говорит, сам себе говорил, Сарашдин, тебя ждет твоя степь. Вот. Но он работал в разных жанрах, у него есть и портреты, и натюрморты. Но главным образом у него сюжетные картины. И вы знаете, вот что значит действительно талантливый художник, они как-то так написано, в них совершенно нет красивости, что вот его герои приукрашены. И обычно это какие-то сцены из такой совершенно обыденной жизни. Но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты вот это вот нагайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое, очень такое вызывающее симпатию вот это начинаешь воспринимать. И у нас в музее довольно большая коллекция его работ, 21 работа, и где-то 14 работ было в Национальном музее. Но после смерти Сарашдина Батырова его сестра передала оставшиеся его работы, многие из которых были в очень плохом состоянии, вот этой школе Тлемектебе. Ну, сейчас это в Тлемектебе создается на базе Национального музея, создается еще большая экспозиция Сарашдина Батырова, и из школы передается нашему Национальному музею эта коллекция, и она будет там выставлена. Ну, действительно, он с такой теплотой это описывает. И, ну, как бы нагайцы к нам часто вот обращались, что вот, вот сделайте выставки Сарашдина Батырова. Мы их делали. И вот наша коллекция мне была уже очень хорошо знакома. Ну, вот я помню, когда мы делали 5 лет назад буклет по Батырову, и еще до этого я увидела его работы, которые в семье были, и которые вот в других музеях России по госкаталогу. Вы знаете, это вот такое просто какое-то откровение, как будто ты портал открываешь или вот так вот занавеску и видишь вот какую-то жизнь семьи и проникнуты огромной теплотой и любовью. Наверное, это надо увидеть просто, как это сделано. Хотя там все очень просто. Вот в Сахалинском музее такая прелестная работа есть. Из детства там на земле там, ну, видимо, что-то положено, и женщина делает лепешки, стоит ребенок, чуть подальше теленок тоже. И как бы такая вот совершенно небольшая сценка, но до того это тепло, и до того это как-то и обычно, и в то же время как будто бы ты вот думаешь, вот так это женщины в таких вот почти таких очень старых, без современной техники, вот, так сказать, без современного комфорта условиях, почти вот на там каком-то камне делает эта лепешка, и вот так вот эта вот жизнь создается, что вот этот ребенок рядом стоит, смотрит, этот теленок тоже, за которым она ухаживает, и все эти как бы три существа, они какими-то такими незримыми связями и любовью как бы их отношения пронизаны. Но удивительно, какой-то такой человек был, который вот эту любовь передал в своих картинах. Ну, надо сказать, я вот тоже делала буклет к этой выставке. Я когда посмотрела, действительно, там основополагающая у него была, конечно, это нагайская тема, но, как всякий человек, он все-таки что-то хотел рассказать и о своих чувствах, и у него вот в этом плане есть очень интересные автопортреты. На одном из них он... Да, вот я тоже говорю, что он очень интересовался культурой Востока, философией. И тогда вот в Тлемектебе он выступил, сам сделал, значит, индийский костюм себе из жестянок сделал. Вот эти вот украшения, покрасил их. И, как это говорят, он это делал из этих металлических банок, но все, из чего он делал, как бы в его руках превращалось в золото. И это было очень красиво. И вот станцевал индийский танец, и у него есть 2 автопортрета в индийском костюме, один из которых мы как раз представляли в Музее Востока у нас. Я вот думала, что Сарашдин, который такую трудную жизнь прожил, как-то он в Махачкале долго не имел своей квартиры, эти вот вещи перевозились, он только уже незадолго до смерти получил квартиру, да, и вот где он и скончался. Он думал, что его автопортрет будет как раз заканчивается зал индийского искусства, потом идет вот наши 2 зала, где мы выставляемся, а потом кабинет Рерихов. Вот. И другой очень интересный автопортрет, который мне очень нравится, это такие два, ну, пейзаж такой в серебристой гамме, такой, ну, можно сказать, ногайский, а можно немножко абстрактный, два таких домика с тростниковыми крышами, которые ногайские, и называется она «Доброе утро, Басё-сан». Басё-сан – это японский поэт 17 века, и он вот у одного домика сидит Сыраждин, а рядом Басё-сан, и вот как бы в его мечтах вот так они всю ночь провели в разговорах, и вот наступило утро. То есть вот какие-то были такие излюбленные темы. Ну, не темы, но, по крайней мере, то, что его привлекало, что вот этот японский поэт, там, индийский танец.
1: Ну, разносторонних интересов он был, человек, да.
2: Что человек, ну, не мог он так, что только-только нагадать. Ну, вот такие вот две эти вещи нашли отражение. Потом, ну, очень интересно у него вообще часто такие какие-то уже в зрелом возрасте какие-то такие, ну, горестные темы. И вообще у него главная тема была вот это как бы вот потеря вот традиционных таких ногайских ценностей, традиционного уклада. И у него даже одна из ранних картин 72-го года называется «Уходящая». Там девушка в традиционном ногайском костюме, кувшин, колючки, как бы вот, вот эта вот культура, которая исчезает. И еще тоже такое интересное явление, вот как бы ногайская природа, она такая, ну, довольно как бы скудная, вот эти, ну, пустыни,
1: основном, да,
2: да, пустыни,
1: да,
2: эти колючки. И вот я посмотрела, у него там есть какие натюрморты, там тыквы, там очень хорошие натюрморты, вот «Пекут хлеб», он назвал это песня, там «Ногайский чай». Вот. Но у него есть очень забавная одна работа, там кактусы. Я все время думала, почему вот это кактусы, думаю, это же как бы...
1: Все-таки Мексика, условно говоря, это где-то не у нас.
2: Может, это самое... Ну вот потому что такой как бы необычной формы, и вот такие яркие цветы вдруг, что вот в чем-то аскетизм, такой скудость, и раз вот такое вот что-то такое вот яркое, которое потрясает. И, видимо, поэтому его вот это кактусы так привлекли. У него таких вот каких-то цветочков красивых даже, так сказать, ради заработка ничего такого нет. У него именно вот, потому что он финансово довольно сложно жил, вот у него никаких вот таких работ на заказ нету. У него вот такие вот прямо очень прочувствованные работы. И, ну, вот очень рекомендую, потому что он именно вот такой художник глубокий, который говорит о том, что ему дорого. У него вот такого этнографического нету. У него даже вот многие работы, они как бы и об обычном, и в то же время о чем-то большем вот в этом запечатлевать. У него, например, есть такой портрет пожилой женщины. Она как бы и старушка, и сидит одна. И в то же время, вот как ее выписал, вот так вот как бы точно, что вот как бы читаешь, и жизнь она прожила, и вот как бы состарзна. Но есть очень такие милые работы. Вот в Воронежском музее такая вот, по-моему, чаепитие, я не помню вот название, но необычная для него работа, такая умиротворение. Там просто вот такая круглолицая ногайка, видимо, после бани, вот она пьет чай, и рядом пялочка с такими конфетами, ее вот эти вот подушки сзади, эти матрасы, значит, ступками, как это было в домах. И у него вот такое вот довольство, такое вот удовлетворение жизни, умиротворение. Ну, знаете, бывают художники, которые посмотришь и думаешь, ну да, вот хорошо выходишь, но как-то вот быстро все как бы выветривается. А у Сыраждина есть такие образы, которые как бы вспоминаешь, и они радуют тебя. Вот в этом, мне кажется, вообще свойство большого художника.
1: А мы с вами несколько минут назад сказали о том, что, в принципе, все творчество Батырова посвящено и связано с родным ногайским народом. Но однажды его спросили, а не бывает ли у него желание написать картину из жизни какого-нибудь другого дагестанского народа? На это Батыров ответил: «Был».

0: картин и очень много...
1: Он возвращается в родную ему Первопрестольную и поступает в Московскую духовную академию. Примечательно, что в годы академической учебы князь иеромонах принял на себя послушание в качестве тюремного священника. В 1895 году, после окончания академии и получения степени кандидата богословия, иеромонаха Трифона направляют на Дон в качестве смотрителя Донского духовного училища. Спустя два года он возвращается в Сергиев Посад, где его назначают ректором Вифанской духовной семинарии при Спасо-Вифанском монастыре Троице-Сергиевой Лавры. Спустя еще два года архимандрит Трифон становится ректором Московской духовной семинарии. Июля 1901 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена архиерейская хиротония Трифона Туркестанова, ставшего епископом Дмитровским, первым викарием Московской епархии. С этого же момента он становится управляющим Богоявленским монастырем, известным своим великолепным розовым Нарышкинским барочным храмом, который и поныне возвышается за торговыми рядами и хорошо виден как с Красной, так и с Театральной площади. На протяжении 13 лет епископ Трифон помогал управлять Московской епархией, пережив со своей паствой Первую русскую революцию и начало Первой мировой войны. С началом войны епископ Трифон, несмотря на свой сан, оставляет свое служение в Первопрестольной и уходит на фронт в качестве простого полкового священника. Свое служение на фронте в составе 168-го Миргородского полка он написал в дошедшем до нас дневнике. Он совершил две продолжительные поездки на фронт. В 1914-15 годах на Северо-Западном и Западном фронте, в 1916-м на Румынском. Эти поездки окончательно подорвали его и без того слабое здоровье. В 16 году епископ Трифон подал прошение об уходе на покой. Местом его пребывания стал некогда основанный патриархом Никоном Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. С восстановлением патриаршества осенью 1917 года епископ Трифон входит в ближний круг патриарха Тихона. Святитель Тихон возводит его в сан архиепископа и переводит в Донской монастырь, который станет местом пребывания, а затем и заточения для самого патриарха. Мая 1918 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена последняя в советской истории этого храма литургия. И возглавил это пасхальное богослужение именно архиепископ Трифон Туркестанов. Именно так, словно бы в момент этой пасхальной литургии, валом, праздничном облачении его изобразил на своей картине «Русь уходящая», неоднократно видевший его художник Павел Корин. Примечательно, что, несмотря на то, что он носил сан митрополита, Трифон Туркестанов никогда не был правящим архиереем. Всю свою жизнь и служение он был викарным архиереем, епископом-помощником в Москве. Это был тихий и скромный ангел московских и подмосковных храмов. Представился митрополит Трифон 14 июня 1934 года. Погребен он на 23-м участке Введенского кладбища. Тело святителя в разгар атеистического гонения на церковь, ничего словно бы не боясь, сопровождали буквально тысячи людей. Когда на землю сходит закат, когда воцаряются покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари, огонь и пурпур, золото и лазурь. Пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Торжественно зовут. Пойдем к Отцу. Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна.
2: Россия. Обстоятельства времени.

0: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
2: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
3: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуля.
4: Брось пистолет на землю, бросай.
5: Маньяков ловить?
6: Ловлю.
5: И как, много поймали?
3: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
7: У вас тоже есть свои секреты.
8: Это все маскировка, все ложный след.
3: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
9: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
10: Загляни ему в голову.
11: Категория 16+.
12: Радио России. Общество.
13: Отцы и дети.
14: Здравствуйте, я многодетный отец Алексей Гвоздев, и сегодня у меня в гостях Евгений Димитраж, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям.
15: Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Тема сегодняшней программы такая. Отец-ребенок. Ну, вы знаете, таких и наверняка встречали тоже, к которому все относятся как к ребенку. Жена, прям родители, родители жены. Вот мне интересно, какими глазами смотрят на него дети? Какой пример они возьмут? Ну, в общем, да. Чему он их научит?
15: Да. Замечательную тему вы затронули, Алексей. Прежде всего, я хочу следующее отметить. Когда мы говорим об отце-ребенке, отец-ребенок, да, то есть вот взрослый дяденька, ну, ведет себя как маленький мальчик. Мы почему-то, наблюдая подобное, все время начинаем к этому относиться как к чему-то произошедшему вот вчера, случившемуся с этим человеком, или вообще сегодня вот он такой стал. А на самом деле нет. Вот этот папа-ребенок, который не вышел из детской своей позиции или подростковой, это продукт системы воспитания его родителей. Или родителя одного, часто это мама. Но я хочу сейчас уйти от этих клише о том, что вот, если мать-одиночка воспитывает, то вот он обязательно будет гиперопекаемый и расслабленный, и потом всю жизнь проживет как маленький мальчик, которому вот все нужно подносить, приносить и так далее. Да, бывают такие примеры, а бывает наоборот, когда мать сама воспитывала, а он на школьных обедах экономил, чтобы ее с 8 марта поздравить. Он машины пошел мыть в 11 лет для того, чтобы ей там на день рождения какой-то подарок подарить. Он сестру свою старшую защищал там во дворе от хулиганов, хотя его там и били, но он защищал. То есть в нем взращены вот эти вот все мужские качества, к которым женщины так стремятся. Помочь женщине, поддержать ее, обеспечить комфорт и безопасность, защитить от вызовов и угроз. В нем это все есть, хотя воспитывала мать-одиночка. То есть от этих клише мы уходим. Но действительно все это проистекает из семьи. И если ребенок был гиперопекаемый, то потом из него вырастает вот этот вот маленький мальчик, который уже большой такой ходит, дядька, двухметровый. Ну, он маленький мальчик в душе. Ну, мы все в душе дети. Он психологически, поведенчески себя проявляет, как ребенок. Он и жену себе находит такую, которая как раз уже и транслирует его бессознательному психическому аппарату, а то непроизвольно транслирует еще на этапе знакомства, что да-да, я буду тебе все подносить, уносить и все за тебя делать. Да-да-да, я буду вот такой вот мамочкой рядом с тобой, я буду обеспечивать твой комфорт и безопасность, я буду тебя охранять, защищать, буду с тебя пылинки сдувать. Его бессознательный психический аппарат это все с нее считывает, дает ей одобрение, она входит в его жизнь, он в ее, вот они создали семью. И вот они в рамках этой семьи играют по этим некорректным, поломанным алгоритмам взаимодействия. В конечном счете у них появляются дети. И вот отвечая на ваш второй вопрос, Алексей, о том, что же видят дети? Они видят слабую, нестабильную, ненадежную, безответственную фигуру отца. И вот эта фигура, слабая такая фигура отца, становится фоном для становления и развития личности вот этого ребенка или этих детей, которые в такой в семье воспитываются, понимаете? И в конечном счете, к чему это может привести? Варианта два. Либо ребенок, все будет зависеть, кстати, от того, насколько они будут эмоционально близки с таким отцом. Ну, допустим, один ребенок в семье, их может быть несколько, да, или, допустим, даже двое детей. Вот один ребенок эмоционально близок, к родителю, вот к такому папе, который сам как ребенок себя ведет, да?
14: Ну, он играет в игрушки, и сын уже играет в игрушки. Под матросом.
15: А это прекрасно, то, что, это прекрасно то, что они то вот как раз играть в игрушки. Я хочу, чтобы меня не поняли превратно сейчас. Хорошо. Играть в игрушки с детьми - это прекрасно. Когда папа играет со своим ребенком в игру, это потрясающе. Или в видеоигру, это прекрасно, это потрясающе. Но мы говорим о том, что этот папа, он проявляет себя как ребенок. Он отказывается принимать на себя ответственность. Он не обеспечивает комфорт и безопасность. Он требует часто капризно, претенциозно к себе повышенного внимания со стороны мамы. Он конкурирует за это внимание с ребенком. Вот это вот поломанные кривые косые алгоритмы проявления мужской психики. И вот когда вот это все происходит, и ребенок наблюдает за этим всем происходящим, если ребенок эмоционально близок к такому отцу, если отец его к себе приблизил, то да, очень высока вероятность, что когда этот ребенок, особенно если это мальчик, когда он вырастет, он в итоге потом будет точно так же себя проявлять в своей будущей семье. И искать себе будет такую же жену под стать своей матери, которая будет вот так как с ребенком с ним нянчиться. Если же это девочка, и она эмоционально приближена к отцу, она потом либо будет искать мужчину, который будет себя вот так же полностью с ней вести, обхаживать, и это прекрасно, если так, либо она будет бессознательно искать вот такого вот дяденьку, которого нужно будет обхаживать как ребеночка маленького, что уже гораздо хуже, как мы понимаем. А вот если этот ребенок, мальчик или девочка, наоборот, эмоционально дистанцирован от отца, отец к себе не приближает, вот он конкурирует, что часто бывает, с ребенком отталкивает его, конфликтует и так далее, то да, есть вероятность того, что этот ребенок примет другую совершенно модель и не будет себя так проявлять, даже если это мальчик. Он, наоборот, будет стремиться к большей самостоятельности, к большей ответственности, автономности, и фактически он будет на бессознательном уровне солидарен с позицией матери, и психологически он потом эту позицию будет реализовывать в своей семье.
14: Отцы и дети. Про позицию матери вот хотел спросить, потому что по логике любая женщина ищет защиты, правильно?
15: Да.
14: Мужчины, да? Ну, я не знаю, в какой в процентном отношении, но некоторый процент женщин как раз-таки производит этих будущих отцов-мальчиков.
15: Совершенно верно, отцов... так и происходит. Но когда женщина ищет защиту, Алексей, это вот важный момент вы сейчас затронули, важнейший. Защита же, она по-разному может проявляться. Например, для того, чтобы вот я женщина, и мне для того, чтобы защититься от вашей агрессии, вот вы мой супруг, к примеру, достаточно вот потакать вашим капризам, детским желаниям. Вот я этому всему потакаю, и я себя уже защищаю таким образом. То есть я сама себя обеспечиваю определенным уровнем защиты. Моя психика видит для меня буферную зону безопасности в том, что я потакаю вашим детским моделям поведения, принимаю на себя всю ответственность, обеспечиваю комфорт и безопасность нашей семьи, и в конечном счете я в некой безопасности. Понимаете? То есть отец-ребенок, вот через дефис, то, что мы называем, да, он по большому счету опасен для женщины, конечно же, потому что он взбалмошный, он капризный. Он эгоистичный. И женщина, когда потакает тем или иным его прихотям, она в буквальном смысле себя вводит в состояние безопасности. Она обезопашивает себя от него же самого.
14: Знаете, о чем я подумал? Что современный мир сейчас дает много возможностей быть кем угодно и быть вне семьи, находясь в семье условно. Можно уйти в работу, да, можно уйти в компьютерные игры какие-нибудь, и вроде бы как выполняя все основные функции, там, зарабатывая и так далее. И это как мужчине, так и женщине. Мужчине больше,
15: да,
14: в нынешнем мире. Но, наверное, надо предоставить возможность и дать какой-то, может быть, совет или комплекс советов, как выйти из этого, повзрослеть и поменять парадигму, хотя бы, может быть, ради своих детей, чтобы мы не порождались подобное себе условно.
15: Алексей, вы очень правильные и оптимистичные задаете вопросы, но, к сожалению... Да, оптимистичные, но, к сожалению, короткий ответ никак. Вот как бы это грубо ни прозвучало, но, тем не менее, когда мы говорим уже о сформировавшейся мужской личности, это уже такая глубинная психологическая алгоритмика, которая, по большому счету, уже, можно сказать, что не корректируется. Здесь больше нужно работать на самом деле с ближайшим окружением. Да, безусловно, с ребенком, с супругой, конечно же, нужно работать, хотя она тоже находится вот в такой не вполне корректной позиции, на самом деле. И эта позиция, она ее во многом устраивает, потому что как раз часто вот такая гиперопекающая супруга, которая находится в союзе с супругом-ребенком, да, который как маленький мальчик себя ведет и проявляет, она таким образом очень сильно самоутверждается внутренне, глубинно за его счет. И несмотря на то, что она вроде бы занимает такую страдальческую позицию, когда вот все на ней и все остальное, какая-то часть ее личности упивается вот этой властью, этой ответственностью, этой организацией, этим контролем и всеми прочими моментами. Поэтому здесь в большей степени, да, в зоне риска находятся как раз-таки именно дети, подростки, которые за этим всем наблюдают. Вот с этим можно и нужно работать. Объяснять. Все зависит от возраста ребенка, если он еще не понимает ничего, тогда через игру доносить корректные алгоритмы взаимодействия между мужчиной и женщиной. Ну, а само состояние вот этого мужчины, который находится вот в этой инфантильной детской позиции, ну, я убежден, что некорректируемо.
14: Ну, вот, кстати, если мы говорим про жену, да, или про семью, то нет. А если мы говорим только, что такое отношение может быть именно со стороны там родителей жены или родителей самого мужчины, так то мы можем дистанцироваться.
15: Ну. Да, ну так родители самого мужчины, они его и создали таким, понимаете? Да. Он продукт их системы воспитания. И ждать от них, что они сейчас пересмотрят свою линию поведения по отношению к нему, не приходится.
14: Понимаю.
15: Должны быть какие-то тяжелейшие психотравмирующие обстоятельства, которые могут поспособствовать смене вот этой линии поведения. А родители жены, они будут потакать отношению дочери, поскольку они стремятся к тому, чтобы был баланс и устойчивость в ее модели семьи. Либо они будут выступать с осуждением, тогда она очень быстро прекратит с ними общаться. Вот и все.
14: Согласен. Понял и понял, на что нужно применять внимание. Надеюсь, это было интересно для многих из наших слушателей. Спасибо большое. У меня сегодня в гостях был Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям.
15: Спасибо.
14: Спасибо.
13: Отцы и дети.
12: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
6: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
12: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
12: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
7: Подвиг этот очень опасен?
6: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
12: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
13: Радио России.
10: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
11: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
16: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои аргументы недели.
17: 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. СВО может завершиться до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы, заявили в Кремле. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документы о наличии или отсутствии судимости. И кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Что касается воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, и хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров, и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об атаке на колледж в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, добавил Песков. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Сообщение последних минут. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника пытались атаковать торговый центр в Брянске. БПЛА упал на парковку. Пострадавших нет. Об этом сообщил в Рио губернатор региона Егор Ковальчук. Другие данные пока не приводятся. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документы о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент. Согласно его тексту, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых он был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона, сообщили в МВД. В одном из случаев потерпевшему позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. Когда гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе аккаунта на госуслугах, начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Яндекс закрыл сделку по продаже портала «Автору» за 35 миллиардов рублей. Покупатель Т-технологии – материнская компания Т-банка, пишут РИА Новости. «Автору» сохранит бренд и команду, заверили в Яндексе. Новый владелец – компания Т-авто. Ей переходит в том числе сервис объявлений о продаже автомобилей. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 24 ожидается в Москве в среду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14 градусов.
4: Завтра температурный фон, благодаря установлению западно-восточного переноса воздушных масс на северо-западе и в центральной России, наконец-то вернется в климатическое русло. Днем на русском севере от плюс 5 до 15, к югу 15-20, но на остальной территории, европейской территории России, 20-25 тепла. В Москве сегодня воздух прогрелся до плюс 18, а осадки маловероятны. В среду синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее. Днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь. В общем, с небольшим опозданием, начиная с завтрашнего дня, июнь в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис «Мира Андреева» вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. За выход в финал сыграет с Костюк. Теперь новости футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислава Катцев, также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и является, сообщает «Кларин». Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с его семьей. Барка хочет быть ближе к своей дочери и активно работает над поиском решения, которое устроит всех. Стали известны подробности контракта нового главного тренера хоккейного «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес Онлайн», он будет получать примерно 80 миллионов рублей в сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-главным тренером сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба. Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в КХЛ до конца сезона 2030-31 годов. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Года.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 градусов без осадков. В Хабаровске плюс 21, пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают небольшие дожди. Днем плюс 11 градусов. В Архангельске около 12 тепла и без осадков. В Великом Новгороде плюс 20, пройдут дожди. В Кирове плюс 19 без осадков. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: «Речевой фитнес».
6: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нашей беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение, комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. В последнем сообщении там идет прямая трансляция. Посмотрите на нас. Оставьте комментарий под ней на тему, которую мы обсуждаем. Ну и, как всегда, скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Об этом тоже напоминаю. Приложение удобное, интересное, все функции собраны в одном месте. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
10: Переходим к теме обсуждения. Событие это произошло 30 мая, но, тем не менее, естественно, обсуждаются последствия, обсуждаются вероятные повторы. Я напомню, украинский боевой дрон именно 30 мая поразил здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Такие заявления сделали в Росатоме.
1: Да, действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по АЭС наносит Украина. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он сказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, что МАГАТЭ назвала вещи своими именами. Что касается Росатома, то его глава в телефонном разговоре с тем же самым главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси потребовал, чтобы тот дал публичную, внятную оценку действиям ВСУ в отношении Запорожской АЭС и Энергодара. И в чем заключается эта оценка? Он потребовал, чтобы Гросси признал, что единственной реальной угрозой безопасности АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Но это не первый, в общем, уже случай. Первый, в смысле, атаки дрона именно на ядерный реактор, да, непосредственно.
10: На основное оборудование.
1: Да, а вообще в целом на станцию это совершались и раньше. И раньше позиция МАГАТЭ, она вызывала такое недоумение, потому что они никогда не говорили,
11: А чей-то дрон был. Угу. Ну, то есть, вот атака дрона, а чей дрон, кто попал? Никогда МАГАТЭ об этом не заявляла. По некоторым причинам там называются и то, что они не хотели вмешиваться в конфликт, и то, что они хотели оставаться над конфликтом, как некий такой посредник, да, аполитичный. Но вот ситуацию довели до того, что сейчас ВСУ атакуют уже непосредственно основное оборудование станции. Несмотря на то, что меры безопасности предприняты, ядерное это топливо там все равно есть, хоть и в режиме холодного останова сейчас находятся все 6 энергоблоков. Тем не менее, ситуация складывается катастрофическая.
10: К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
12: Да, добрый вечер. Добрый вечер.
10: Ну вот, мне кажется, так и не удалось достучаться до Рафаэля Гросси. Пока, во всяком случае, никаких заявлений со стороны МАГАТЭ не прозвучало, никаких призывов к ВСУ там одуматься, остановиться, ничего такого, даже оценок никаких нет.
12: Слушайте, ну Гросси, это же ведь на самом деле, а чем он, собственно, отличается от Рюты, главы НАТО, там, или Урсулы фон дер Ляйен, или Кошты, главы Евросовета. Ну, ничем. Этот человек такой же представитель международных трансатлантических институций, хотя по факту это всемирная организация, да, и должна бы занимать нейтральную, взвешенную позицию. Ну, будем говорить прямо, что это организация, которая все-таки, ну, наверное, находится в русле политики в отношении России и западного мира, то есть вот Евроатлантики. Соответственно, конечно же, никогда они не признают о том, что это именно Украина наносит прямые удары по Запорожской атомной электростанции. А для Украины это постоянная история, действительно, в данном конкретном случае. Ну, давайте так, надо понимать, что никакой дрон, удар никакого дрона, урона непосредственно, который может привести к катастрофе, не нанесет. Но для чего это делается? Это делается для того, чтобы в медиаповестке поднимался в очередной раз вопрос ядерной безопасности и угрозы, связанные с чем? С полномасштабными военными действиями. Там нет никаких привязок к тому, что разгоняется на Западе. Есть просто вот Украина, так как они это преподносят нарратив, что неспровоцированная российская агрессия, и вот еще и угроза ядерной безопасности. При этом нужно понимать, почему это происходит. Потому что если не брать, к сожалению, сейчас вот большую войну, самую большую войну в Европе после завершения Второй мировой, да, и Великой Отечественной, соответственно, главная ассоциация у любого обывателя на земном шаре с Украиной – это Чернобыль и ядерная катастрофа. И любые сигналы, приходящие, скажем так, долетающие до этих мозгов в Европе или где-нибудь в Штатах или еще где-то, да, они, конечно же, мгновенно, скажем так, срабатывают по ассоциативному ряду, особенно с учетом того, что там несколько лет назад очень успешно прокатился сериал по всему миру «Чернобыль», да, как бы, и тема была снова поднята и в воспоминаниях, и в ассоциативных, скажем так, представлениях обывателя Евроатлантики. Соответственно, это делается только для того, чтобы нагнетать ситуацию. А нагнетается ситуация последовательно по самым разным направлениям и географически локализованы, это по части вопросов Приднестровья, по части белорусской границы Беларуси. Заявления от западных, скажем так, политиков звучат и в адрес Калининградской нашей области, Прибалтики и инциденты в Румынии. Все это звенья одной цепи. Цель одна. Создать представление о том, что ситуация разогревается, и вот самое время, что называется, финально, как они себе это понимают, по крайней мере, в Европе и в Киеве, надавить на Россию. Mm-hmm. Вот как-то так. То есть это все звенья на цепи большой информационной, скажем так, эскалации.
11: Михаил Ярославович, вы знаете, я вот, да, действительно, вы хорошую параллель провели с ассоциацией Украины и Чернобылем, но mm-hmm. у меня вот такой, казалось бы, логичный, с одной стороны, вопрос, с другой стороны, ну, вот сейчас вы его услышите и ответьте мне. Ну вот, если когда-то совершили ошибку, последствия были катастрофическими, неужели сейчас стоит играться с атаками дронов, каких-то, даже если они не нанесут серьезного ущерба. Казалось бы, вот это опасная история, которая может навредить не только непосредственно двум странам, а вообще всем вокруг. Ну, дай ты по рукам тем, кто дроны направляет. Но нет ведь, почему так не происходит?
12: Ну, вот в том-то и дело, что они считают, что никакого экзистенциального урона не будет. Ну, они же даже додумались перед одним из раундов переговоров, если не изменять память, это было в 25-м году, ударить по объекту укрытия в Чернобыле дроном. Да. Потом рассказывали, что Россия наносит удары по четвертому энергоблоку, да, объекту укрытия, Чернобыльская АЭС.
11: По-моему, самого, по саркофагу, да.
12: Вот это вот все, да. То есть надо понимать, что такое Зеленский и его окружение. Они как были, так и остаются шоуменами, понимаете? Они были и остаются и живут в этой парадигме. И мыслят в этой парадигме. Я прекрасно помню, там, когда они пришли к власти. Они вместо вот Порошенко, экстремиста-террориста, который был перед Зеленским президентом, у него была такая называемая ситуативная комната, по аналогии с американской. У этих же практически продюсерский центр они сразу организовали. И все, что делалось в госуправлении, ну, помимо коррупционной компоненты и взятия власти, да, контроля за правительством, силовиками, парламентом, вторая компонента была медийная. То есть творить непрерывное шоу, мылодрама. Вот они продолжают жить в этой парадигме. И поэтому, да плевать, они хотели даже на там, какие-то минимальные потенциальные риски, тем более они убеждены, что никаких рисков нет. А вот в повесточку они готовы вкидывать и вкидывать эту историю, понимаете?
10: Михаил Ярославович, не могу не уточнить. Вы говорите, с одной стороны, что все понимают, никаких последствий серьезных не будет. С другой стороны, да, что Украина и Киев используют эти атаки как рычаги для воздействия на Европу, которая должна, по идее, по логике, испугаться и что-то как-то... Ну, а как это между собой вяжется? То есть в Европе понимают, что эти удары не помогут?
12: Знаете... Да, история-то очень простая. Повторюсь, понимают, что ударом по Мосзалу ты не вызовешь детонацию топлива ядерного, да, заглушенного в реакторе. Но обыватель не узнает даже, никуда прилетело, никак. Обыватель европейский. А обывателю европейскому надо продолжать объяснять, а нафига вы, собственно, продолжаете тратить десятки миллиардов долларов на Украину? А вот потому что агрессивная Россия там угрожает ядерной безопасности. И новый Чернобыль хочет. Там же были заявления про то, что подорвут каскад, наши удары, каскад электростанций с экологическими и биологическими там, какими-то последствиями, чуть ли не ядерными последствиями, заражением из Киевского моря. То есть страшилки, которые доносят целенаправленно до обывателя, они как бы это как попкорн, понимаете, информационный. Обыватель не вникает. Понимаете? Mm-hmm. Обыватель не вникает. Совершенно точно. Конечно же, ну, давайте так, вообще после чудовищной катастрофы 86-го года и технологии поменялись, и сами реакторы наши были изменены и доработаны, да, и такая история в принципе невозможна. Но также Фукусима показала, что аварии возможны, аварии в принципе все еще возможны на ядерных станциях. И обыватели об этом знают, что невозможно. Ну и в данном случае удар по Мосзалу, но Мосзал это Мосзал. Это даже не реакторный зал. И внутри себя они, конечно же, прекрасно понимают. Но то, что это история, которая совершенно точно призвана дегуманизировать даже Россию, создать предпосылки для европейского обывателя продолжения поддержки войны агрессивной против России всей Европы, это совершенно точно. И в этом смысле, конечно, это... преступления, вне всякого сомнения.
11: Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев был с нами на связи.
0: Наше время.
11: Переходим к следующей теме про взаимоотношения России и Армении. Сейчас поговорим. Значит, только что была новость о том, что Россельхознадзор временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур вводит. Вишни, черешни, абрикосы, сливы, ну вот косточковые культуры. И буквально вслед за этим появилась новость о том, что и семечковые культуры, и сухофрукты из Армении также попали под ограничение со стороны Россельхознадзора. Все это происходит на фоне и заявлений, и действий властей Армении о евроинтеграции. Как неоднократно заявлялось Николом Пашиняном, премьер-министром Армении, движение в ЕС окончательно и бесповоротно, что называется, и встречные шаги тоже имеются. Недавно прошел саммит, да, евросоюзовский в Армении, который привлек к себе много внимания, мы тоже про него говорили. И вот сейчас одна из последних новостей касается того, что Евросоюз предоставит Армении деньги на поддержку либерализации визового режима. Финансирование будет направлено на управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов. И в том числе на недавнем совещании ЕАЭС в Казахстане, да,

0: Обсудим, что происходит в отношениях с Арменией, с политологом-международником Георгом Мирзояном. Георг Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, я понимаю, что скоро в Армении выборы, и наверняка это тоже как-то связанная история. Нарисуйте нам целую картину, что происходит?
2: Двухстульная вот эта эквилибристика, она как долго продлится?
1: Она будет продлеваться ровно столько, сколько нужно господину Пашиняну, и сколько ему будет позволять это делать. То есть сейчас армянская провластная пропаганда примерно следующая. Бояться российских угроз не нужно. Как только Пашинян переизберется, то Москва сразу все отменит, и все у нас будет замечательно. Для тех, кто все-таки боится, Пашинян выступает и обещает: я вам все компенсирую, все у вас будет хорошо, все, никаких потерь у вас не будет и так далее. Все делается для того, чтобы сейчас Пашинян переизбрался, а там уже дальше, как говорится, будем вешать потом. Как говорил один известный Днепропетровский террорист. Вот. Достаточно простая логика. Пашинян исходит из того, что как только он переизберется, он сможет окончательно зачистить свое политическое пространство всех тех, кто выступает против его курса на разрыв отношений с Россией. Пашинян исходит из того, что по законодательству Евразийского союза страну нельзя пинком выгнать из Евразийского экономического союза. Она может только сама уйти. Ну, вот так у нас прописаны наши уставные документы. Поэтому, в общем-то, вот так вот по-наглому, по-хамски он себя ведет. Я думаю, что в этой ситуации необходимо более жесткие заявления российских властей, чем те, которые есть сейчас. Даже несмотря на то, что еще месяц назад противники Пашиняна были недовольны тем, что Москва вообще никак не реагирует на, в общем-то, русофобский курс армянского премьер-министра.
2: Георг Валерьевич, не могу не спросить, а простые граждане Армении как к этому ко всему относятся? Вот к этим заявлениям Пашиняна, к его двойной игре, причем в открытую, вот ко всем вот этим процессам?
1: Они к этому относятся к чему-то несерьезному, ну, в массе своей. Из того, что я читаю. То есть они, те люди, которые еще раз будут голосовать за Пашиняна, они считают, что ну а что такого, усидим, все будет нормально, будет мир с Азербайджаном, да, там сдадим Карабах и свое достоинство, зачем оно нам нужно, если хочется кушать много и хорошо. А что касается России, понимаете, Москва сама своими собственными действиями или отсутствием, скорее, действий не убедила в свое время и не научила армянское, да не только армянское население, еще и население среднеазиатских стран ценить Евразийский союз. Они стали воспринимать свои блага в рамках Евразийского союза, включая доступ на российский рынок, как нечто такое само собой разумеющееся. То, чего что у них есть, и чего они не лишатся ни при каких обстоятельствах. То, за что им не нужно ежедневно благодарить Россию и, соответственно, платить России сторицей в виде лояльности и тому подобных вещей. Ну вот мы пожинаем плоды вот этого подхода. Возможно, если сейчас мы найдем какую-то лазейку в рамках соглашения о Евразийском союзе и, не выкидывая Армению из Евразийского союза, лишим ее льгот в рамках Евразийского союза, в том числе доступа на российский рынок, и там все осознают, что это важно, что европейские подачки они не компенсируют Армении потери от доступа на российский рынок. Mm-hmm. Вот тогда, возможно, другие страны на постсоветском пространстве будут больше ценить Евразийский союз и те блага, которые он дает.
0: Георг Валерьевич, не отключайтесь, пожалуйста. Нам нужно техническую паузу сделать, и потом еще несколько вопросов вам дозададим.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное.

0: обращение с матросом.
1: Это нечто вроде морской болезни.
2: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
1: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
2: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
3: Наше время.
4: Продолжаем разговор про взаимодействие России и Армении с Георгом Мирзояном, политологом и международником. Георг Валерьевич, еще такой вопрос касательно смысла вступления Армении в Евросоюз. Вот вы знаете, очень просто. А зачем?
5: Да, если мы посмотрим на страны, которые в свое время, вступив в Евросоюз, в том числе приняли правила торговли, да, в этом прекрасном объединении чудесном, ну, например, Болгария практически полностью перестала экспортировать свою овощную продукцию, да, зато вынуждена почему-то завозить к себе товары из других европейских стран. Ну, это только вот один пример. А так, таких примеров очень много, ведь Армения на самом деле, если посмотрит внимательно на то, что происходит с странами в Евросоюзе, ну, должна как бы испугаться, мне кажется, нет?
6: Вы не совсем правильно все это дело оцениваете. Вы это начинаете оценивать
5: с точки зрения логики,
6: цифры.
5: Простите,
6: это не так работает. И, кстати, в этом прелесть Евросоюза, они сумели создать прекрасную обертку для их интеграции. Это не просто деньги, а это ценности, это демократия, это гражданское общество, права человека, верховенство закона, свободный номинально доступ на европейский рынок. То есть они вот чего нет в евразийской интеграции, где только сухие цифры, рынки и так далее. И что есть в европейской? Это вот та самая ценностная составляющая, понимаете? И до сих пор, несмотря на то, что от Евросоюза сейчас, ну, в ценностном плане мало что остается, несмотря на все вот эти вот внутренние пертурбации в ЕС, несмотря на утерю привлекательности со стороны Европы, вот эта обертка остается. И слова «вступление в Евросоюз» означают, в общем-то, направление к светлому будущему для своей страны. Ведь в свое время, например, на этом очень сильно выскочила Украина. То есть, когда в стране хронические проблемы с экономикой, с коррупцией, с неравенством, то, что есть на Украине, есть в Армении. А потом вам говорят, вы знаете, дорогие жители, мы не можем своими силами с этим справиться, но как только мы вступим в Евросоюз, придут большие европейские дяди и наведут у нас порядок, поставят к ногтю наших олигархов, принесут свободу, демократию. Людям станет хорошо, поэтому давайте вступать в Евросоюз для того, чтобы Европа решила наши проблемы.
5: Да, ну, но только после этого страна станет абсолютно экономически зависима, и в том числе и от дотаций, да, постоянных там и так далее. Она будет отчислять огромные суммы на всевозможные хотелки и потребности Европейского Союза, при этом не получать возможность свободно торговать, да, но зато...
6: Это не так. Как только страна вступает в Евросоюз, она получает доступ на общеевропейский рынок и свою квоту на нем. То, что в Болгарии эта квота оказалась не сильно большой, да, наверное, так. С другой стороны, давайте так.
5: То же самое у Греции, то же самое, на самом деле, у Голландии, иначе бы они свои тракторы не выкатывали в Амстердаме, на мосты эти, понимаете?
6: С другой стороны, Болгария и Восточная Европа получила такие огромные дотации от Европейского Союза, что на них они, в общем-то, подняли свою экономику. Поэтому говорить о том, что Евросоюз уничтожил страны Восточной Европы, нельзя. Да, он их трансформировал, он принес в них кое-что плохое, но он и принес кое-что хорошее. Другое дело, поймите, Восточная Европа – это одна история, Армения – совершенно другая. Восточная Европа вступила в Евросоюз и стала пользоваться благами Евросоюза. Ни Армении, ни Грузии, ни Украине – ни Молдавии в формате независимого государства вступление в Евросоюз не светит. То есть они берут на себя все обязательства, в рамках Евросоюза, в том числе проводить общую внешнюю политику, но при этом не получают доступа на европейский рынок. Вместо этого они получают так называемые соглашения об ассоциации, которые дают им минимальный какой-то доступ, ну, для маленькой доли их товаров, а в ответ требуют полностью открыть их рынки для европейских товаров. То есть, еще раз, полноценное вступление в Евросоюз, оно выгодно, да. Но вот нахождение на поводке у Евросоюза с отказом от вступления с суррогатом в виде соглашения об ассоциации, вот это невыгодно. И проблема в том, что Армении и всем странам постсоветского пространства предлагают именно суррогат. Ни одна страна Евросоюза сейчас, ну, из вменяемых, не согласится принимать в свои ряды Украину, Молдавию, Грузию, Армению, потому что это потребует выделения миллиардов евро на поднятие уровня этих стран до среднеевропейского.
5: А ну, мы можем посмотреть,
6: не хотят платить, а бедные страны считают, что должно к ним идти деньги, а не в какую-то там Армению.
5: Мы можем посмотреть на результаты взаимодействия с Европой наших прибалтийских соседей, да, полностью прекратившееся рыболовство, полностью вставшая экономика, практически там, стремящиеся постоянно уменьшаться народонаселение этих государств. Ну, в общем, не совсем я могу согласиться, что Евросоюз это выгодно. Ну, очень хочется, чтобы армянский народ принял правильное решение, действительно логично и на основе экономических, в том числе, размышлений, сделав выводы.
4: Благодарим нашего эксперта, политолога-международника Геворга Мирзояна, и переходим к следующей теме.
3: Наше время.
4: В России настоящий бум среднего профобразования и интереса школьников к колледжам. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С другой стороны, проведенное исследование говорит о том, что более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников среднего профессионального образования. Называются некоторые причины, о которых сейчас чуть позже мы поговорим, а цифры такие приводятся в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, который подготовило Агентство стратегических инициатив. Обсудим эту тему с кандидатом экономических наук, доцентом базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России, Управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова, Людмила Иванова-Швец. С нами на связи. Людмила, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый
5: здравствуйте,
0: день.
5: Людмила. Да.
4: Скажите, пожалуйста, во-первых, вот с одной стороны бум, с другой стороны работодатели говорят, что не удовлетворены. Почему такое складывается и как нам преодолеть эту ситуацию, когда количество в качество пока не перешло, как я понимаю?
0: Ну, наверное, 100% количество в качество не перейдет, я думаю. Но в этом процессе участвуют три стороны. Участвуют сами обучающиеся, участвует государство и участвуют работодатели. Государство проводит политику, государство формирует запросы, проводит анализы. Мы увидели, да, огромный дефицит как раз специалистов на среднеспециального выпускников СПО. Естественно, государство заинтересовано повышать контрольные цифры приема, разрабатывать различные программы. Но вот, на мой взгляд, работодатели не совсем готовы к этому. И плохое качество образования, это, конечно, отчасти может быть слабая материально-техническая база, слабый уровень подготовки, да, действительно, у нас очень многие
5: нехватка
0: навыки
5: преподавателей и устаревшие,
0: да,
5: программы числятся. Вот
0: конечно,
5: что.
0: Конечно, у нас потерялись навыки. Если раньше готовили, не знаю, там, да, тех же специалистов автосервиса или газоэлектросварщиков, когда была хорошая школа наставничества, когда были хорошие специалисты, которые готовили. А сейчас вот этот разрыв поколений, у нас даже нет тех специалистов, которые могли бы, наверное, вот полноценно, качественно подготовить. Это с одной стороны, а с другой стороны, работодатели хотят получить, но не хотят вкладываться. Вот я думаю, что только сейчас они доходят до того, чтобы более активно участвовать и готовить под себя кадры.
4: А вот хороший, Людмила Николаевна, вопрос, да? Ведь в вузах уже давно сложилась ситуация, когда предприятия, которые заинтересованы в выпускниках, подготовленных для их производства там, или добычи, да, полезных ископаемых, они создают там кафедры различные и финансируют существующие, и некоторые вот, финансовые учреждения большие даже создают свои факультеты. А в среднем профессиональном образовании такого пока, такой тенденции, как я понимаю, нет, да? И работодатели не готовы в такую историю вкладываться.
0: Да, вузы в этом были, ну, скажем, да, передовиками. Они раньше об этом стали говорить. Они раньше начался процесс сближения вот, да, высшего образования с запросами работодателей. Угу. Но я бы даже посчитала, что выпускники высших учебных заведений, они как раз могут не очень соответствует, ну или может не в такой степени соответствует запросам работодателей, как СПО. СПО это все-таки да, непосредственные навыки, которые требуются здесь сейчас на рабочих местах. Это должны быть готовые специалисты. Если выпускники вузов, это не совсем может быть, да, которых нужно доучивать, и все-таки да, высшее образование преследует немножко другую цель, потому что там и научные направления какие-то, может быть, да, исследовательское направление. А СПО – это готовые рабочие mm-hmm. кадры, готовые руки, которые должны быть вот здесь
4: и сейчас. Как исправить-то эту ситуацию?
5: Есть вот еще ведь, какой момент, я прошу прощения, Людмила Николаевна. Вот когда мы говорим об устаревших программах, вот ведь о чем речь идет. Предположим, даже найдутся работодатели, которые на базе своих предприятий будут создавать там какие-то колледжи, да, в которых будут обучать, ну, захотят обучать рабочих для себя. Но для того, чтобы их обучать, нужно принять программу. А чтобы принять программу, ее нужно сначала разработать, потом она должна пройти через одно ведомство, через другое. Ее должны принять здесь, принять там. Год за годом программа устарела.
0: Да, да, это длительный процесс. Это вот. Длительный процесс.
5: То есть программа устаревает нас потому, что, может быть, там, если в 60-х, 70-х годах у нас прогресс не несся с такой бешеной скоростью, у нас не развивались технологии так, как они развиваются сейчас, то теперь полгода у нас уже искусственный интеллект фильмы снимает, понимаете? Еще полгода назад этого не было. А программу все еще принимают на первом этаже какого-то министерства.
0: Да, да, здесь должна быть очень высокая мобильность, и вот эта связка, и, может быть, да, упрощать даже какие-то вот такие формальные и бюрократические процессы для того, чтобы готовить. Но у нас с этого года запускается такой формат, он и был до этого как профессионалитет, это вот такой формат среднеспециального профессионального образования, где обучать будут непосредственно работодатели. И я думаю, что здесь вот с этого года, если до этого профессионалитет был как бы в виде такого эксперимента, то сейчас он будет более активным, и мне кажется, что здесь как раз будет больше участия работодателя, потому что там подготовка непосредственно на платформе работодателей, где работодатели будут участвовать как раз в разработке программ, как раз будут создавать управляющие советы, будут принимать экзамены, будут происходить практические навыки приобретать на рабочих местах. И если раньше считали, что в СПО 80% теории, 20% практики, то в профессионалитете сейчас собираются делать наоборот. И это, я думаю, что все-таки будет очень хорошим толчком для повышения качества подготовки специалистов среднего образования.
4: Людмила Николаевна, 30 секунд остается по материально-техническому оснащению. Скажите, Москву мы примерно знаем, что здесь хорошо вкладываются, а в остальном по регионам как?
0: Вот в основном по регионах не так сильно вкладываются. Насколько я вот осведомлена, очень слабая материально-техническая база в средних профессиональных образованиях в некоторых регионах. Ну, нет возможности просто. Да, там нет таких активных работодателей, нет возможности изменить эту материально-техническую базу.
4: И с этой ситуацией тоже есть. Придется поработать. Спасибо большое. Людмила Иванова-Швец была с нами на связи.
2: Так, второй.
7: торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+.
9: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
11: Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что из разных регионов и из разных учреждений приходят не очень приятные новости об отравлениях. О массовых, причем отравлениях. Тут даже не то, чтобы из разных учреждений, а в разных ситуациях находятся те, кто отравился, к сожалению. Вот смотрите. Уголовное дело возбуждено по факту заболевания 18 детей в психоневрологическом санатории в Барнауле. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю. Детям оказывается помощь. Некоторые из них были госпитализированы, некоторые амбулаторно проходят лечение. Все они несовершеннолетние. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из кафе Пятигорска увеличилось до 50 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ставропольского края. 41 человек проходит лечение в стационаре, еще 9 получают медицинскую помощь амбулаторно. Ну и в Чувашии 6 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления арбуза в гостях у родственников.
5: Ну, если в последнем случае там претензии, наверное, надо предъявлять к тем, кто продавал арбуз скорее, да, то вот в первых двух это общепит, ну, то, что называется общепитом, это столовые, да, это места, где готовят еду для большого количества людей. По идее, такие места должны как-то особо контролироваться.
4: Ну, сейчас вообще хочется на самом деле задаться вопросом, а как самому можно обезопасить себя от того, что кто-то не есть не дома где-то, что ли?
5: Ну так? Да, приехал ты на отдых, предположим, да, у тебя включен завтрак и ужин.
4: Казалось бы, ты
5: и
4: можешь
5: вот,
4: сам
5: и
4: приготовить
5: подумай,
4: что-то.
5: Как ты себя обезопасишь? Готовить самому на отдыхе?
4: Можно, но опять же, арбуз-то в магазине был куплен,
5: вот,
4: понимаешь?
5: Опять, да.
4: Купил, отравился.
5: Что делать?
4: Спросим
5: что
4: у эксперта. Делать? С нами на связи доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
4: Елена Юрьевна, ну вот такой глобальный вопрос. В различных ситуациях диагноз один отравление. Можно ли как-то, ну, самому себя, что ли, обезопасить? Ну и что думаете по поводу вот этой, ну, тенденции, что ли? Слишком много новостей про отравление приходит. Неужели что-то так кардинально изменилось?
12: Ну, действительно, мы сегодня видим, что и дети подвержены вот этой вот инфекционной патология, которая называется отравление. Хотя, конечно, мы называем и пищевая токсикоинфекция под маркой, скажем так, этих названий могут проходить самые разнообразные возбудители. Это и вирусы, очень большой пул энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов, ну и, конечно, бактерии. Сегодня, конечно, вызывает массу, ну, наверное, вопросов, как так заболевают и дети, и взрослые такими инфекциями, как сальмонеллез. Вообще сальмонеллез – это опасная инфекция, которая при попадании в организм может вызвать тяжелую патологию, тяжелое состояние. У детей особенно это опасно, когда вызывает обезвоживание и так далее. Ну, сегодня, если говорить о профилактике, мы же сегодня этот вопрос, да, поднимаем. Вот, поэтому сегодня про профилактику мы должны сами активно соблюдать санитарные меры, соблюдать меры предосторожности. Какие это? Элементарно. Мыть руки перед едой. И очень важно, что необходимо мыть руки после контакта с животными, потому что животные у нас тоже являются источником инфекции, они тоже могут болеть, они подвержены, несмотря на то, что люди, да, вот мы говорим от людей, могут заболеть. Но вот, например, я хочу вам сказать, что болеют такие животные, как рептилии, черепахи, лягушки. Вот.
5: Ну, и скажем честно, вот трогать... немногие трогают таких животных. Это вот, наверное...
12: А вот
5: наверное...
12: не содержат дома.
5: Ну, тоже немногие. Вот, в общем, Людмила, таких экстравагантных персонажей-то у нас,
12: попугаев,
5: мне кажется...
12: птиц различных. И если такой питомец есть дома, то
5: руки надо мыть все время, и питомца тоже. Но вот такой вопрос. Вот если мы приехали на отдых, да, это вот вообще классика жанра. Приехать на отдых, на третий день температура со всеми неприятностями. Два дня не можем выйти из номера, еще два дня вернулись домой. Да? Тут мой, не мой руки, море, оно на всех, пляж, он на всех. Там перекусить что-то, даже если салфетками все время дезинфицируешь себе руки, но булочку ты не продезинфицируешь никак. Ее купил и съел. Вот
12: но
5: здесь...
12: зато вот ты можешь руки продезинфицировать.
5: Ну да, продезинфицировала.
12: Скорее всего, вопрос не в булочке.
5: Но жевали булочка,
12: булочка
5: там, все ли с ней хорошо.
12: Булочка обработанная. Конечно.
5: Они известны.
12: А вот руки все-таки надо...
5: Ну, хорошо, с руками разобрались. Но залезли в море, да. Хлебнули воды случайно, а там, о боже мой, и начинается.
12: Ну, в морской воде, честно говоря, в соленой воде редко живут очень серьезные, скажем так, патогены. Чаще всего, конечно, могут быть энтеровирусы, но все же избегать употребления, во-первых, сырой воды, неизвестной воды. Что еще может нас, скажем так, удивить? Знаете что? Когда мы приезжаем с вами в отеле, комплимент какой? Вы сюда приезжаете, и вам стоит вода со льдом, да, какой-то вкусный.
5: Да.
12: Напиток,
5: а какую водичку заморозили
12: есть...
5: в виде льда?
12: А какой, да, непонятно, водичка там, да. Это, конечно, не бутилированная. Это мы должны четко понимать, что это не бутилированная вода. Поэтому никаких сорбентов, никаких, вернее, ой, извините,
5: шербетов,
12: никаких шербетов, да, морожен. Со льдом мы не
5: как
12: должны...
5: Как это нет? Не мороженое на море?
12: Ну,
5: но это невозможно.
12: Никак.
5: Это не отдых.
4: Елена Юрьевна, может
12: это
4: быть, есть какие-то препараты, которые стоит с собой положить и принимать, и тогда точно ничего не случится?
12: Но мы с вами понимаем, что, безусловно, аптечка должна быть. И эта аптечка должна в себе содержать препараты, которые действительно вот как раз адсорбируют какие-то токсины, если попали в наш организм. Безусловно, надо иметь лекарственные средства, которые помогут обезвредить какой-то все-таки, скажу, крамолу, но антибиотик все равно, я с собой все равно беру. Антибиотик, который предотвращает,
5: сейчас антибиотики
12: так,
5: только по рецепту.
12: Ну да, но мы во всяком случае нитрофурановые препараты, скажем так, можем купить и иметь в защите своей, сорбенты какие-то адсорбирующие препараты. И ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства, которые останавливают стул или рвоту. Почему? Потому что именно это является защитной реакцией организма. И это может, наоборот, ухудшить и утяжелить ситуацию.
5: Ну, в общем, лучше всего обратиться к врачу, да. Хорошо, а как вот быть, если, например, ребенок поехал в пионерский лагерь, да, и там вот случается вот такое массовое отравление или заболевание энтеровирусной какой-то инфекцией? Вот это с чем может быть связано? Это что-то в лагере не досмотрели?
12: Да, скорее всего, где-то попала эта инфекция, либо на посуду. Ну, не обязательно то, что это связано с организацией питания. Иногда и сам ребенок может, еще раз повторяю, грязными руками.
5: Это понятно. Но если их 20 одновременно заболело, то вряд ли это один ребенок, да, там руки не помыл.
12: Да, ну еще раз повторяю, вот эти такие, самое главное у детей — это обезопасить ребенка и не дожидаться, когда происходит обезвоживание. Поэтому восстановление водного баланса — это самое главное. Ну, водно-солевые растворы, они помогают детям, во всяком случае, восстановиться. Ну и диета, естественно, щадящая. И в первые сутки вообще лучше отказаться от серьезной такой тяжелой пищи, а дальше добавлять в пищу различные, ну, такие продукты, которые содержат, например, в себе крахмальные вещи.
4: Время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо большое за советы, которые вы дали. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова была с нами на связи.
11: Наше время.
8: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
11: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
15: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
13: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
11: Радио России. Главное радио страны.
8: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
16: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
8: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
16: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
8: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.
11: Радио России.
17: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
18: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
17: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, и Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура. Структура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В Министерстве обороны заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебные заведения намеренно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силы и техники 5 украинских бригад и полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что, само собой, ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Теперь новости футбола. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Отмечается, что вариант с проведением игры на Нижегородском стадионе перестал быть приоритетным из-за нежелания городских властей совмещать два крупных спортивных мероприятия. В середине июля там планируется открытие новой хоккейной арены. «Зенит» сообщил о продлении контракта с 36-летним полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона 26-27. Отмечу, что Ерохин играет за санкт-петербургский клуб с лета 2017 года. Теперь новости хоккея. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний хоккеист выступает за эту команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Ранее сегодня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в КХЛ до конца сезона 30-31. Кроме этого, сегодня «Спартак» заключил новый контракт с защитником Джозефом Кином до конца сезона 28-29, а также на 2 года с нападающим Евгением Свечниковым. И пока это все новости спорта.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске осадки будет плюс 16 градусов, пройдут дожди, в Тюмени плюс 25 без осадков. В Хабаровске плюс 21 градус, пройдут небольшие дожди, во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Вологде около 20 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди, в Мурманске плюс 19 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21, пройдут небольшие дожди, в Туле плюс 24 без осадков. В Севастополе плюс 23 градуса и синоптики обещают кратковременные дожди. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
8: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
9: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет трансляция, под ней как раз можно свой комментарий оставить. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там много функций, все в одном месте, все очень удобно. Ну и напоминаю, что самые актуальные и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
10: Переходим к теме обсуждения. Тема эта актуальна для очень-очень многих сейчас, и для выпускников школ, и для их родителей, конечно же. Состоялся первый день единого государственного экзамена, и, как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, прошел он без организационных сбоев и утечек материалов.
1: Да, сдавали в первый день 3 предмета – история, литература и химия. 231 тысяча человек эти предметы всего сдала, и материалы, они, материалы в смысле результаты испытаний, я имею в виду, получат, начиная с 12 июня. То есть совсем скоро уже первые результаты будут школьникам приходить. Ну, как школьникам, это уже выпускники и потенциальные абитуриенты, студенты многих вузов. Как сейчас проходит кампания по сдаче ЕГЭ и приемная кампания, мы побеседуем со старшим научным сотрудником Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Илюхин с нами на связи. Борис Валентинович, приветствуем вас.
11: Добрый вечер, Данил Петнов.
1: Борис Валентинович, а можно начать вот с такого вопроса? Обратили внимание на то, что особенно министр просвещения сказал по поводу утечек материалов, что в этом году их не было. И вы знаете, мы действительно помним, что в прошлом году ребята, ну, активно искали сливы, так называемые. То есть, когда кто-то уже выкладывал те самые материалы, которые попадаются на ЕГЭ, чтобы, ну, каким-то образом лучше подготовиться, а для кого-то конкретно списать. Как вообще удалось в этом году, как вы считаете, этого избежать?
11: Вы знаете, я думаю, что как и в прошлом, и в предпрошлом, и в предпредпрошлом, потому что, кстати, к этому руку приложил как раз Сергей Сергеевич Кравцов в 2013 году, когда стал главой Рособоронадзора. А вот ровно в этом году случился последний такой широко известный, ну, вы называете это сливом, я бы назвал опубликование экзаменационных материалов, да, и с тех пор значимых каких бы то ни было утечек уже больше 10 лет не было.
12: Я просто помню, что в прошлом году мы эту тему обсуждали, что школьники такие искали в интернетах, потому что это связано было, знаете, в прошлом году с мошенничествами, что очень много было мошенников, которые на этом хотели, ну, поживиться, я не знаю, может быть, данные какие-то забрать у ребят, а вот в этом году, видимо, все тихо и спокойно. Вот к чему я, понимаете?
11: Данил, не знаю. Вот насчет мошенников, наверное, я предлагаю подождать и посмотреть, да, ну, просто в прошлом году это было прям актуально, и от попыток продажи фейковых ответов, что само по себе деяние, конечно, криминальное, так сказать, и наказуемое, да, кроме денег обычно человек в этой ситуации ничего не теряет. А вот в прошлом году активизировались как раз такие странные жулики, давайте их так назовем, которые пытались получить доступ к порталу госуслуг, получить персональные данные, и там это была очень серьезная такая действительно история. Вот, надеюсь, не знаю, так сказать, как с ними удалось побороться, но надеюсь, как-то удалось, потому что в этом году пока мы про это не очень слышим, значит, это не такой развитый сервис. Видимо, ребята стали внимательнее, умнее и больше. Ну, в целом, предмет, наверное, для спекуляций практически иссяк, потому что можно устать говорить о том, что в интернете больше ответов нет, и давно их там уже нет, это все фейк, но каждый год находятся желающие поэкспериментировать и проверить.
12: Ну, очень хорошо, что в этом году не было желающих, а может быть, и сами мошенники поняли, что народ уже на это не клюет. Борис Валентинович, что касается непосредственно сдачи ЕГЭ, какие изменения в этом году в сдаче и, собственно говоря, в учете результатов ЕГЭ? Мы считали, что баллы изменились, которые позволяют зачесть экзамен для ребят.
11: Вы знаете, вот самое, наверное, главное изменение, да, нет, не так сказал, наверное, самая главная особенность этого года, как и нескольких предыдущих лет, это отсутствие каких-то вот кардинальных таких резких изменений. Действительно, вы абсолютно правы, немножко, совсем чуть-чуть там по 1-2 балла поднялись пороги, начиная с которых вузы имеют право принимать документы, но подчеркну, это имеют право, да, вузы могут и сами установить пороги выше, и, по правде сказать, в подавляющем большинстве вузов они и были выше, поэтому вот мы специальные исследования провели с коллегами, очень небольшое количество ребят вот после этой истории не сможет подавать документы в вуз, да, то есть количество так называемых там двоечников, ну, если их можно так назвать, оно увеличится буквально там, ну, не более чем на процент в сумме, да, и коснется это не более чем 1% выпускников этого года, хотя процент вроде как цифра, ну, относительная, но если в абсолютных цифрах, это, конечно же, судьба ребят, вот, и хочется им пожелать, что на там тех или иных баллах ничего не заканчивается, жизнь эта штука очень лонгитюдная, и к любым баллам надо относиться спокойно, рассматривая их как ступеньку для дальнейшего развития.
10: Ну вот хорошо бы, если бы действительно психика справлялась именно с такой задачей, относиться к экзаменам, как там, к этапу, да, там, ну просто проверить свои знания. Но на самом деле это судьбоносная такая вещь, это вот ты дверь открыл или она не открылась. Это вот все-таки достаточно серьезно и важно. И действительно, люди по-разному справляются. Очень высокий порог стресса у нас, у школьников, к сожалению, это так. Но вот то, что вы сказали, что 1-2 балла, да, но тем не менее, по какой-то причине было же принято решение повысить этот порог. Для чего это было сделано? Для того, чтобы уменьшить количество бюджетных мест по каким-то направлениям?
11: Нет, Люд, количество бюджетных мест не изменяется. Более того, оно немножко увеличивается. Да, в этом году немножко больше ребятишек заканчивают школу, чем в прошлом году, а, так сказать, в расчете на количество бюджетных мест их, да, действительно станет немножко больше. Вот. Но здесь надо отметить, что по разным, ну, направлениям подготовки и по разным специальностям там все происходит очень по-разному. Например, если на естественно-научных направлениях подготовки и специальностях количество ребят ну, не очень намного превышает количество бюджетных мест, то на гуманитарных, для ребят, которые сдают обществознание, прежде всего, да, вот здесь, да, по-прежнему ожидается очень высокий конкурс. А говоря о небольшом повышении порога, вы абсолютно правы, Министерство науки и высшего образования постепенно начинает заниматься вопросами качества приема, да, это мера абсолютно направленная на повышение качества приема, чтобы в ВУЗ могли даже подать документы, ну, наиболее подготовленные ребята. Не зря министр Фальков сказал, что вот нас интересуют выпускники, набравшие 60 баллов в среднем на ЕГЭ, потому что они, вот по заявлению министра, ну, лучше будут осваивать образовательную программу.
12: Что касается расписания, Борис Валентинович, что дальше ждет выпускников? Какие экзамены еще им предстоят? И как вы оцениваете нынешний сезон сдачи? Ожидаете лучших, более лучших результатов, чем в прошлом году?
11: Конечно же, всегда ждем более высоких результатов. Это очевидно, однозначно. Я искренне желаю успеха ребятам. Я им желаю получить те баллы, на которые они готовились, и даже лучшие баллы. Вот. Если мы возвращаться к теме вот обсуждения, что их ждет еще, да, их ждет еще несколько экзаменационных дней, совсем скоро, буквально в четверг, будет один из обязательных предметов. Потом на следующей неделе их ждут еще два экзаменационных дня. Это тоже второй обязательный предмет. Напомню, обязательный предмет у нас для выпускников это математика, либо базовая, либо профильная, и русский язык, который обязательный вообще, в принципе, для всех. Вот. Ну и дальше экзамены по выбору. А потом закончится это все только в 9 июля, уже практически больше, чем через месяц, когда те ребята, которые будут недовольны результатами, это нововведение двух лет вот, последних, когда ребята, которые недовольны своими результатами, смогут пересдать один из предметов в резервный, так называемый президентский день, потому что Владимир Владимирович Путин предложил такую инициативу, она была поддержана, и теперь ребята могут пересдать один из предметов. Ну, результаты они узнают позже. Ну, а дальше начнется пора приема документов в ВУЗы совсем скоро, с 20 июня, напоминаю, ВУЗы обязаны начать прием документов. Делать это удобнее всего на портале госуслуг. Он для этого полностью сейчас приспособлен, есть специальные сервисы. Но если кто-то хочет сходить ногами в приемную комиссию ВУЗа, то, конечно же, это не только не возбраняется, но и приветствуется.
12: Спасибо большое, Борис Валентинович, за диалог. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Ирюхин был с нами на связи.
13: Наше время.
10: Со вчерашнего дня в России вступили в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма. Распространяются они на все типы средств размещения, будь то гостиницы или отели, хостелы или апартаменты. Вообще любые туристические объекты, они должны будут теперь соответствовать ГОСТу. Туризм и сопутствующие услуги, средства размещения, общие требования.
12: Что он в себя включает? Во-первых, это требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Впрочем, нужно отметить, что соблюдение этого ГОСТа носит добровольный характер. Второй ГОСТ, или, вернее сказать, национальный стандарт, называется «Туризм и сопутствующие услуги». Услуги, рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов. И, как пишут, он в основном заточен на тех, кто приезжает из других стран к нам в Россию, в основном из Китая. Нас, конечно, больше первый интересует, а вообще в целом интересует туристический сезон, который, в общем, уже начался. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
14: Добрый день.
10: Здравствуйте. Я прошу прощения, да, каждый раз, когда мы слышим «принят новый ГОСТ», сердце радуется, там птицы начинают петь в душе, но потом выясняется, что нет, это все это добровольно, это вот если гостиницы, там, отели, апартаменты сами захотят, вот тогда они могут себя вогнать вот в это прокрустово ложе некого ГОСТа. Для чего нужны тогда такие ГОСТы, если это все добровольно?
15: Ну, давайте разделим две вещи. Значит, на самом деле, если мы возьмем ГОСТ, именно первое, которое вы упомянули, средства размещения, там ничего нового нет. Это все повторяет в том или ином виде несколько документов. Это положение о классификации средств размещения, это СП-257, как строительство гостиниц, и правила предоставления гостиничных услуг. Вот эти три документа, которые я упомянул, они обязательные, да, без них ни построить, ни работать в гостинице будет нельзя. Ну, не будет, вернее, уже было давно нельзя. Соответственно, этот ГОСТ, ну, по сути, наверное, для тех, кто только выходит на рынок, читать там большие документы, особенно СП-257, довольно объемный документ, наверное, тяжело. Ну, ГОСТ дает какие-то минимальные требования, для себя, как раньше, как было, сертификации, да,

и в том же году записала дебютную пластинку «Origins». Позже подписала контракт с аудиофильским лейблом «Chesky Records» и в 2017 году выпустила еще одну пластинку. Годом позже была принята в знаменитый биг-бенд «Jazz at Lincoln Center Orchestra» под управлением Уинстона Марсалиса, в котором выступала в течение 3 лет. В Москве Камила Турман выступит в сопровождении трио-барабанщика Даррела Грина, с которым гастролирует последнее время. Они выйдут на главную открытую сцену 5-го московского джаза-фестиваля в саду «Эрмитаж» во вторник, 9 июня.

0: Российский джаз.
1: Представляю одного из российских участников 5-го московского джазового фестиваля, заслуженный артист России, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Родился в Москве в 1984 году, окончил школу имени Святослава Рихтера, училище Академии аспирантуры имени Гнесиных как исполнитель. В период с 1999 по 2018 год активно занимался исполнительской деятельностью. В 2022 году основал симфонический оркестр «Дип». В 2023 им была создана и представлена симфония «Космос» на приморской сцене Мариинского театра в рамках Всемирного экономического форума. В 2024 году в консерватории имени Чайковского в рамках трилогии была представлена симфония номер 2 и симфония номер 3. Петр Дранга выступит в саду Эрмитаж 10 июня с трио, в котором играют Дарья Шор – контрабас, Михаил Истратов – барабаны и Александр Ануев – фортепиано.

Гитарист Рэй Объеда, сотрудничавший со второй половиной 70-х с такими звездами, как Херби Хэнкок, Гровер Вашингтон, Джордж Дюк и Шилла И, выпустил альбом «Слай Тексон», на котором продолжает экспериментировать с фирменным сочетанием латиноамериканского джаза, фанка и ритм-блюза. В записи участвовал много приглашенных музыкантов, среди которых выделяется лауреат Грэмми, участник группы Yellow Jackets, саксофонист Боб Минцер, барабанщик группы Tower of Power Дэвид Грибальди и работавший с Карлосом Сантаной перкуссионист Карл Перраццо.

Обладательница главной канадской музыкальной награды премии «Джуно», вокалистка и исполнительница на трубе Брия Сконберг, выпустит второй менее чем за полгода альбом. Впрочем, как и обещал, если появившаяся в середине марта пластинка «Брас» была за исключением одной пьесы инструментальной, то на новой работе Сконберг демонстрирует все грани своего вокального таланта. На диске, в записи которого, среди прочих, принял участие знаменитый пианист, аккордеонист и аранжировщик, лауреат Грэмми Гил Голдстин, будет несколько посвящений, в частности, Майлзу Дэвису и Саре Вон, плюс джазовые стандарты, хит Стинга «Фрэджайл» и всего, в общем-то, 9 композиций, кстати, как на предыдущей пластинке «Брас». Новый альбом Брии Сконберг выйдет 3 июля. На данный момент в нашем распоряжении есть лишь одна пьеса «Watch What Happens» Мишеля Леграна.

0: юбилей.
1: В 1956 году компания Bethlehem Records выпустила первый диск-гигант тенор-саксофониста Декстера Гордона «Danny Plays the Horn». В начале 50-х Гордон сотрудничал с компаниями Decca и Savoy, для которых записал 4 пластинки, но это были не привычные нам 30-сантиметровые альбомы, а 25-сантиметровый на 78 оборотов в минуту. Пластинка «Danny Plays the Horn» была записана 18 сентября 1955 года, практически сразу после выхода музыканта из тюрьмы Чина, где он отбывал срок за употребление всякой дряни. Ему аккомпанировало трио, в состав которого вошли контрабасист Лерой Виннигар, барабанщик Лоранс Мейербл и пианист Кенни Дрю. С Дрю Гордон работал в студии впервые, а впоследствии неоднократно записывался и выступал, когда в начале 60-х оба переехали в Европу. Пластинка получила хорошую прессу, журнал Billboard отметил, что Гордон на ней играет в стиле Лестер Янга, но гораздо мощней. Много позже, в 1984-2001 годах, альбом упоминался в написанных Стивеном Кингом соавторстве с Питером Страубом романах «Талисман» и «Черный дом». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи на Московском джазовом фестивале.

0: Музыка большой страны. Радио России. Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. СВО может завершиться до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы, заявили в Кремле. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. И кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Что касательно воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе, Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний мальчик. Еще 11 человек получили ранения. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, и хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об атаке на колледж в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, добавил он. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документы о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно его тексту, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых он был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона, сообщили в МВД. В одном из случаев потерпевшему позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. Когда гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе аккаунта на госуслугах, начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Яндекс закрыл сделку по продаже портала «Автору» за 35 миллиардов рублей. Покупатель Т-технологии, материнская компания Т-банка, пишут РИА Новости. «Автору» сохранит бренд и команду, заверили в Яндексе. Новый владелец – компания Т-авто. Ей переходит в том числе сервис объявления о продаже автомобилей. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 24 ожидается завтра в Москве, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14 градусов.
4: Завтра температурный фон, благодаря установлению западно-восточного переноса воздушных масс на северо-западе и в центральной России, наконец-то вернется в климатическое русло. Днем на русском севере от плюс 5 до 15, к югу 15-20, но на остальной территории, европейской территории России, 20-25 тепла. В Москве сегодня воздух прогрелся до плюс 18, а осадки маловероятны. В среду синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь. В общем, с небольшим опозданием, начиная с завтрашнего дня, июнь в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Екатеринбурге плюс 22. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке около 24 тепла без осадков. В Хабаровске и Южно-Сахалинске плюс 20 градусов. Пройдут небольшие дожди. В Омске плюс 27 без осадков. В Сургуте плюс 24. Пройдут дожди. В Красноярске плюс 26 градусов без осадков. В Великом Новгороде плюс 20. Синоптики обещают кратковременные кратковременные дожди. В Кирове плюс 20 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус. Пройдут кратковременные дожди. В Воронеже плюс 25 без осадков. В Сочи также без осадков. Днем плюс 25 градусов. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла. Днем плюс 23 градуса. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла. Днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 751 миллиметр.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть вторая.
1: Все, что происходило со мной в следующие дни на шхуне «Призрак», было беспрерывным унижением и страданием. Магридж совершенно изменился. Перемена моего положения, соответственно, переменила и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался. Теперь он сделался властным и требовательным. Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его «мистер Магриджем». И его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. В эту ночь, после бесконечного множества всяких дел, меня отправили спать в кубрик к охотникам. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне Кока и дать, наконец, отдых ногам. Несмотря на всю мою усталость, я не мог заснуть.
2: Я же тебе говорю, он тюлень новорожденный, с первой минуты жизни. Уже умеет плавать.
3: А тогда почему они рождаются на суше, а не в воде? Да потому что они плавать еще не умеют. И матери их потом обучают.
2: Обучают матери, вранье все. Они сразу плавают.
3: Да дурак ты! Поэтому и тюлени у тебя сразу плавают.
2: Сразу плавают?
1: Охотники беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в кубрике был тяжелым и темным от дыма. Они все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные. В воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица, злые и красные. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Мое воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да, это была долгая-долгая ночь. Томительная, тяжкая, бесконечно длинная. Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я, Хэмфри Ван Вейден, ученый и любитель искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь, на какой-то шхуне, охотящийся на морских котиков. Каютный юнга. Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Врачи говорили мне, что у меня удивительное телосложение, но мои мускулы были слабые и вялые, как у женщины. И вот я очутился здесь, совершенно не приспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни. После бессонной ночи я встал слабый, измученный. Так начался мой второй день на шхуне «Призрак». Он был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал, сбросил с себя вещи Кока. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи, в нем было $185 золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло.
4: «Мистер Магридж, в кармане моего платья был кошелек с деньгами. Там было $185. Кошелек я нашел, а вот денег там нет».
5: «Ты это на что намекаешь, щенок? Хочешь, чтобы я пустил тебе кровь? Если думаешь, что я вор, то держи эти мысли при себе. Не то пожалеешь о своей ошибке. Чтоб я ослеп на этом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности. Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе в камбуз, ухаживаю за тобой, и вот твоя плата. Иди к черту! У меня руки чешутся показать тебе дорогу!»
1: В то же самое утро, несколько позже, я наткнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению Кока я прошел в каюту Волка Ларсена, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель. стене у изголовья койки висели полки с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел томики Шекспира, Теннисона, Эдгара По и Де Куинси. Были и научные сочинения. Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Волку Ларсену. И усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Браунинга. Очевидно, Ларсен читал его перед сном. Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, и я решился заговорить с ним о моих пропавших деньгах. Меня обокрали.
0: Сэр.
1: Меня обокрали, сэр.
0: Как это случилось?
1: Я оставил в камбузе сушиться свое белье. В кармане был кошелек с деньгами. Кошелек на месте, а денег нет. Магридж чуть не накинулся на меня, когда я рассказал ему о пропаже.
0: Стащил, значит. Но разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? К тому же посмотрите на это, как на урок. Со временем вы научитесь беречь свои деньги.
1: Как же мне получить деньги обратно?
0: Ну, это уже ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса. Рассчитывайте только на самого себя. Добудете доллар, держитесь за него. Человек, оставляющий деньги валяться где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних. Вы соблазнили Кока, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души?
1: Я читаю бессмертие в ваших глазах.
0: Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно.
1: Я вижу больше, чем это.
0: Значит, вы имеете в виду сознание? Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни. Но какая цель? Если я бессмертен, то зачем?
1: Во что же вы верите тогда?
0: Я верю в то, что жизнь – борьба. Она подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться. Сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому посчастливится, те съедают больше и двигаются дольше. Вот и все. Взгляните на матросов. Они двигаются. Но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть, и благодаря этому продолжать двигаться.
1: У них бывают мечты, красивые, радостные сны.
0: О жратве?
1: Не только.
0: Только о жратве. Они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег. Мечтают о том, что они сделаются капитанами на судах, что они найдут клады. Одним словом, мечтают как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних. Спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет, разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их, и вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто застилал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы.
1: Но это к делу не относится.
0: Относится. Это свинство. И это жизнь. Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Подумайте о себе и обо мне, К чему сводится ваше хваленое бессмертие души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство. И я буду вас держать. Я переделаю вас или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмертны, каков смысл в этом? Почему я держу вас здесь?
1: Потому что вы сильнее.
0: Но почему сильнее? Потому что во мне больше дрожжей, чем в вас. Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?
1: Но как все это безнадежно.
0: Я с вами согласен. Если бы мы не двигались и не составляли часть этих дрожжей, то не было бы и безнадежности. Не в этом-то и вся суть. Мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет. И только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться. В желании жить и двигаться. Только от этого брожения жизни вы мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Вечность свинства. Кстати, сколько утащил у вас кок?
1: $185, сэр. Призрак слегка покачивался на спокойной глади при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и волк Ларсон стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат. Команда была вся на палубе, приготовляла шлюпки к сезонной охоте. Всего было 7 шлюпок, капитанский баркас и 6 промысловых. Команда каждой состояла из 3 человек – охотника, гребца и рулевого. По-видимому, все здесь, кроме Йоханссона, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсона и старались оправдаться тем, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане. Я познакомился с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда Магридж спал, а я чистил картофель, Луис зашел поболтать в камбуз.
6: «Ах, дружище, это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать. И при том вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков – это просто рай. У нас первым скопутился штурман. Но запомните мои слова. К концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом. Волк Ларсон – сущий дьявол. 2 года назад в Хакодате у него на шхуне случилась драка, и он застрелил 4 матросов. И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, убил наповал. Волк Ларсон — это тот самый великий зверь из апокалипсиса. И поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду, я ничего вам не говорил. Я ни словечко вам не шепнул ни о чем. Потому что старый толстый Луис желает вернуться из этого плавания живым. Если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам.
1: Как же он тогда набирает себе команду?
6: А как вообще находят людей, готовых сделать все, что угодно? На земле и на море. Вот, к примеру, охотники. Жуткие ребята, эти охотники. Смок, этот черномазый чертенок. Вы ведь не знаете, что русские приговорили его к 3 годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове. Его сковали, рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего товарища и отправил его наверх в бадье с солью. Но посылал его по частям. Сегодня ногу, завтра руку, послезавтра голову.
4: Что вы говорите?
6: Что я говорю? Я не говорил вам ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене. Пусть черт скрючит его душу. Вот про кого можно доброе слово сказать, так это про Джонсона. Славный парень. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в шлюпке. Но запомните мое слово, будет у него беда с волком Ларсеном. Уж я это знаю. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом волку. Волк силен, но он ненавидит чужую силу. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил «Да, сэр». Ух, быть беде, быть беде. И где я достану тогда другого гребца?

0: команде был один новичок по имени...
1: Поставил. Алексей Владимирович, дорогой, взмолился я, а можно мне их регулярно получать, а? Мы были последней радиостанцией в стране, где так следили за частотой речи. Ну, а теперь можно и к книге Бориса Лишенко вернуться. Представьте себе, начало войны. Прифронтовая землянка, где отдыхают усталые бойцы. И тихо работает радиоприемник. В войсках приемники были, чтобы знать общую обстановку на фронтах. Маленькое пояснение. Герцог, Отъясово и другие – и это все звезды первой величины всесоюзного радио того времени.
2: Особенно внимательно слушал новости комбат. Он сидел, склонив голову на бок, будто внимал мелодиям любимой музыки. Все в батальоне знали, что майор сдвинут на почве радио. Дикторы еще не успевали как следует рот открыть, а он уже объявлял. «Николай Дубравин читает!» Вот и теперь он сказал. «Это Высоцкая с Тобиашем читает. Вот увидите, что это они. Я их всех, голубчиков, по голосам знаю. Всех до единого. До войны даже переписывался кое с кем. Однажды совсем было в Москву собрался ехать, чтобы на Отъясово посмотреть. Да что-то помешало. Там еще Тиунова есть и Викторова. О Левитане я уж и не говорю. А вчера плохо было слышно, но все равно я герцога узнал. Его невозможно ни с кем спутать. Не читал вчера герцог. Послышался из угла чей-то сонный сиплый голос. А я, говорю, читал, упрямо повторил майор. А я, говорю, не читал. Так же упрямо донеслось из угла. А ты откуда знаешь? Давай, выходи к свету. Чего по углам прячешься? Шагая через ноги сидящих на полу офицеров, к столу подошел высокий, с несколько помятым от сна серым лицом капитан и опять как заведенный повторил. Не мог вчера герцог читать, не мог, не мог по трем причинам. Всех поразил вид незнакомого капитана, его несколько вольная манера разговаривать со старшим по званию, да и выправка новичка военной осанистостью не отличалась. Майору этот бухгалтерский подсчет причин невозможности появления герцога в московском эфире не очень понравился, но он решил промолчать. «Во-первых, герцога нет в Москве», — сказал капитан. «А где же он?» — ехидно спросил майор. «Он на фронте». «Это во-вторых». Майор чуть пальцем у виска не покрутил, удивленно оглядывая собравшихся. «Герцог на фронте? Ну ты даешь! А в-третьих-то что?» «А в-третьих, — устало и равнодушно сказал капитан, — разрешите представиться, товарищ майор. Капитан-герцог прибыл в ваше распоряжение. Позавчера нас к вам от соседей перебросили прямо перед боем, так что знакомиться было некогда».
1: Мы еще раскроем тайну, что делал на фронте диктор-герцог, да еще в офицерском звании при погонах. Почему им так рисковали и почему он получал боевые ордена за мужество и героизм? Ведь дикторы-то были наперечет, их знали все и очень берегли. Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедры телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
3: Мне кажется, что диктор как профессия, да, всегда была, скажем так, действительно штучным товаром. Потому что это были особенные люди, тщательно отобранные, к ним предъявлялись особые требования, потому что они были главной фигурой на всесоюзном радио. Они представляли радио. Это была доминирующая фигура в эфире. Поэтому я бы сказала, что такое отношение к дикторам было всегда. Их голоса были голосами всесоюзного радио.
1: То есть вы понимаете, да? Это сейчас радиостанции по стране сотни, которые вещают во всех диапазонах. А тогда на всю огромную страну, ну, не надо напоминать, насколько она была больше, да? Вещало только одно радио. Говорит Москва. И голосов там было, ну, с десяток-полтора, не больше. Их отличали друг от друга и, конечно, сразу же узнавали. Теперь о том, как их отбирали и кто готовил диктора к профессии.
3: Это были специальные группы, которые осуществляли подготовку дикторов на самых разных этапах. Но в нее входили

0: сами дикторы в том числе. Потому что поначалу таких групп не существовало, и люди, которые приходили в качестве первых дикторов, они сами на своем опыте постигали азы профессии. И я должна сказать, что это было довольно сложно. Как правило, в дикторы приходили люди, у которых было какое-то театральное образование, потому что в первую очередь требовался хорошо поставленный голос. Но возникали трудности, потому что актеры привыкали работать в контакте с аудиторией. А на радио этого нет, в студии этого нет. Вот одна из первых дикторов нашего радио, Наталья Толстова, написала впоследствии в своих воспоминаниях, что микрофон казался им какой-то заколдованной черной коробочкой, в которой тонут их слова. Им было просто сложно адаптироваться к новым условиям.
1: Помните наш сериал из, кажется, 5 выпусков о радиотеатре с Мариной Багдасарян? Тогда мы рассказывали об этой проблеме очень подробно. Да, актеров учили сценической речи, правильно дышать, играть поставленным голосом. Но одно дело на сцене, где ты чувствуешь зал, его реакцию. И это дает тебе силы, крылья для творческого полета. Ты взлетаешь до небес, заслышав овации. И другое – в немой темноте студии, перед этим страшным микрофоном, который словно портал в пугающую бездну, готов всосать не только каждое твое слово, но и всю твою душу.
0: Вы знаете, у нас даже был такой факт в истории нашего радио. Актеры, которые приходили играть радиопьесы в радиотеатре, они тоже не могли играть без зрительного зала. И тогда придумали продавать билеты на спектакли, на радиоспектакли. И у нас существовал радиотеатр со зрителями. Потом актеры привыкли, ну и зрители как-то так постепенно позволили им удалиться.
1: Кто-то действительно приходил на радио из актерской среды, но иногда же ведь попадали случайно, как великий Левитан. Он приехал в Москву совсем юношей, что называется, за компанию поступать, как тогда говорили, на актера. И обнаружил на столбе объявление о наборе в дикторы. Пошел, говорил с трудом, с ярким провинциальным говором. Но кто-то в комиссии был потрясен красивым тембром его голоса. Взяли и принялись за тяжелую работу. Но голос-то Левитана поставили. Да какой голос? А вообще отбирали так. Объявляли конкурс, и перед радиодомом выстраивалась огромная очередь претендентов. Каждого очень внимательно выслушивала целая комиссия. Ну, давайте снова обратимся к книге «Хочу к микрофону».
2: Приходили молодые, пожилые, веселые, суровые, уверенные в себе и испуганные люди. И без забавных историй не обходился ни один конкурс. Вот вошла в студию на прослушивание молоденькая женщина. Итак, вы решили стать диктором, спрашивает глава жюри. Да. А что так? Понимаете, у меня теперь грудной ребенок, но я его покормлю, и получается часок-другой свободного времени. Живу я рядом, без дела сидеть не привыкла. И вот жюри слушает, как она пытается начать читать. То волосы на лицо упали, то дыхание никак не успокоится, то, начав читать, вдруг остановилась чуть не на полуслове. А потом вообще замолчала, потому что не знает, как читать слово «демилитаризация». Помолчав, она честно признается, что никогда этого слова раньше не видела и не слышала. Маленькая в 6-7 строк информация молодой маме так и не покорилась. Спасибо, вы, к сожалению, диктором быть не можете. Кто-то безропотно с этим соглашается, а кто-то начинает бунтовать, заявляя, что у нас очень интеллигентная семья, у нас всегда все правильно говорят, и я не понимаю, почему надо говорить «опека», а не «опека», и откуда вы взяли слово «нефтепровод», когда он всегда был нефтепроводом. Так говорит мой папа, а он все знает. Кто-то из членов жюри читает бунтовщику краткую лекцию о том, что кроме папы существуют на свете словари ударений, и их неплохо бы в доме иметь. Тогда, мол, и споров на прослушивании не было бы. Помню, как в студию вошел молодой человек. Вот он сел, долго пытался начать читать и тут же умолкал. Наконец прочитал одну строчку и сказал, что больше не может. В разговоре с ним я узнал, что юноша работает в метро и, как никто другой, умеет, совсем как Юрий Левитан, сказать
3: Станция Маяковская.
4: Голос у парня действительно был незаурядный, но образованность почти на нуле. Помучившись, попробовав еще что-то почитать, он сам сказал: «Не хочу быть диктором».
1: Вот видите, сам не захотел. А было бы желание, дикторы из него бы сделали. Даже без образования, как это было с величайшим диктором эпохи. Молоденькому Юрию Левитану, тогда еще стажеру на радио, который только-только сумел избавиться от своего владимирского оконья, доверили прочитать речь самого товарища Сталина. Великий кормщий услышал, какой красивый голос читал в эфире «Погоду», и распорядился, чтобы его речь была озвучена именно этим голосом. Кажется, 8 страниц там было. С листа. Без единой оговорки и запинки. В прямом эфире пленки-то крутить стали только после войны. Друзья мои, я вас уверяю, это редкий дар. Тексты, которые читают наши дикторы сейчас, ну, например, «Новости погоду», несравненно короче. Хотя надо полагать, что и в те времена случались ляпы в прямом эфире. Ну и, конечно, любого диктора на радио отличала безупречная дикция и исключительная грамотность. И снова Лишенко. Кто же это знает лучше него?
4: В доперестроечные времена, когда вещала одна программа Всесоюзного радио, а потом к ней присоединился «Маяк», и штат говорящих у микрофона по сравнению с нынешними временами был ничтожно мал, поддерживать в коллективе определенный уровень культуры речи было намного легче, чем теперь, когда к микрофонам сотен радиостанций и телеканалов хлынули толпы людей прямо с улицы. За редчайшим исключением, они не только не знают основ культуры речи, но и не хотят их знать, уверяя, что нельзя ни президента, ни народ оскорблять выдуманным зачем-то учеными в кабинетах будто бы образцовым языком. Приходится слышать и такое, к сожалению. Скудоумие и откровенная вредность подобных заявлений очевидны каждому, кто еще не забыл, что в любой профессии нельзя быть недоучкой.
1: Слово «недоучка» не надо понимать как человек без диплома об образовании. Как вы понимаете, учиться можно и не в вузе, а в редакции, на практике, если ты действительно учишься, работаешь над собой, и тебя ведут профессионалы, которые всегда помогут и подскажут. Ну что, так и не успели мы рассказать вам, почему Владимира Борисовича Герцика прозвали «небесным диктором», и за что его чуть не сняли с эфира, невзирая на ордена и медали. Почему великий Левитан никогда не пользовался лифтом, а ходил по лестницам ногами, пешком? Какую судьбоносную роль в карьере Ольги Высоцкой, знаменитой напарницы Левитана, сыграла самая обыкновенная утренняя гимнастика? Забавных историй и важных подробностей в рассказе о дикторском ремесле еще более чем достаточно. Не на один эфир хватит. А еще кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ передала для вас один очень интересный подарок. Ну, прибережем его до следующего раза. Поверьте, каждый из знаменитых советских дикторов заслуживает отдельного разговора. Так что чует мое сердце, мы с вами снова выходим на увлекательный радиосериал.

0: Музыка большой страны. Радио России. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Руслан Букатаев. В начале о главных темах. Вооруженные силы России поразили 10 военных предприятий в Киеве, заявили в Минобороны. Владимир Путин назвал русский язык ключевой ценностью современной России. И синоптики обещают до 28 градусов жары в Москве на следующей неделе. Подробности далее. В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами, ударными беспилотниками. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода. В Днепропетровской области поражено предприятие компании, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности, а также логистический центр. В Харьковской области нанесено удары по 3 предприятиям УПК и 2 объектам топливно-энергокомплекса Украины, которые используют ВСУ. Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях, а также инфраструктура 6 военных аэродромов. Колледж в Старобельске в ЛНР никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины: история, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. В пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума «Россия и США. Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Юрия Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 23-28 градусов, сообщила главный специалист метеоновости Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Обычно максимальная температура воздуха в столице к 15 июня составляет около плюс 21-22 градусов. Синоптик подчеркнула, что при повышении температуры до плюс 25-26 в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Однако, по метеорологическим критериям, для московского региона жара фиксируется только при температуре выше плюс 30 градусов. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что завтра в Москве температура поднимется до плюс 23. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендиенте», воспитанником которого и являются, сообщают о южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра в среду в Петропавловске-Камчатском до 11 тепла, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20, осадки. В Магадане до 12 тепла, небольшой дождь. В Хабаровске плюс 21, также осадки. Во Владивостоке до 24 градусов. 3 июня в Екатеринбурге плюс 22, небольшие дожди. В Челябинске до 18 тепла, кратковременные осадки. В Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске до 22, также осадки. В Сургуте плюс 24, небольшой дождь. В Омске до 27 градусов, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла. В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь от 21 до 23 градусов. В Москве в среду без осадков, днем в российской столице плюс 22, плюс 24 градуса.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Она, конечно, огонь. А что еще может получиться с человеком, если имя у нее, как у тезки, матери Тереза, отчество досталось от полководца Ганнибала, а над всем этим сияет фамилия Дурова, которая в представлении не нуждается. Я от всей души в нашей студии приветствую народную артистку России, руководителя театра Терезу Дуровой, Терезу Ганнибаловну Дурову. Здравствуйте, Тереза.
2: Здравствуйте. Спасибо вам огромное за такое красивое представление.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Пожалуйста.
1: Это правда, что самой большой игрушкой в вашем детстве был слон?
2: Живой.
1: Настоящий живой слон.
2: Да, конечно.
1: Так.
2: Это правда.
1: И где вы чесали его? За какое ушко?
2: За оба уха. И я очень любила гладить его по языку, потому что маленькие слонята. Я начинала работать с маленьким слоном. Я была маленькая, слон был маленький. Нас обоих дрессировали. Угу. Потом мы вместе выступали. Когда они малыши, они еще без мамы очень хотят кушать, чтобы их покормили. Ну, как и все малыши, да?
1: Ну, да.
2: Поэтому они широко-широко открывают ротик. Но как пользоваться хоботом, пока еще не очень знают.
1: Да.
2: Поэтому приходится брать хобот в руки, в него вкладывать кашу, а потом, заворачивая хобот, засовывать его, извините за слово, засовывать, да, запихивать, можно даже сказать, вместо ложки хобот в рот и гладить его по язычку и говорить: открывай ротик, пожалуйста, сейчас будем кушать.
1: Как мило.
2: Так что такая была история.
1: А что едят маленькие слоники?
2: Маленькие слоники едят кашу.
1: Так.
2: Да, овсяную кашу. Они едят мелко нарезанные фрукты. Они едят сено, естественно. Тут никуда не денешься, потому что они на нем спят. Они же его едят. Они пьют молоко, иногда пьют кефир, пьют очень много воды, безумно любят яблоки, очень любят мандарины, апельсины. И к конфетам тоже прекрасно относятся. А взрослые слоны даже умеют, взяв в хобот маленькую конфетку, положив ее к себе в рот, съесть конфету, а потом отдать вам фантик.
1: Молодцы. Хорошо. Это правда, что уже с самого детства вы прекрасно знали значение слов, как «кирять», «башлять» и «берлять».
2: Да.
1: Откуда?
2: Так. Ну, потому что я росла в доме, наполненном музыкантами. Но вы еще не забудьте, что мы сейчас с вами говорим о 60-х годах.
1: Ну,
2: да?
1: Конечно, да, это оттуда слог.
2: Да, это старый такой слог, это старые такие слова, которые сейчас уже все забыли, никто не употребляет. А это был такой, знаете, немножко еще лабужский вариант русского языка.
1: Да. А откуда девушка нахваталась этого?
2: Брат моего отца был одним из лучших тромбонистов в джаз-оркестре Азербайджана. И поэтому, когда после гастролей или перед гастролями они куда-то ехали, собирались у нас дома, потому что была очень большая квартира, огромные комнаты, и поэтому там было место, где собраться, и в дальнейшем, где лечь спать. И мне приходилось идти в школу, перешагивая через спящих тромбонистов, саксофонистов,
1: трубачей
2: и гитаристов. Да.
1: Напились.
2: Пили, кстати говоря, очень-очень-очень в меру, потому что хорошо закусывали.
1: Это хорошо. Это правда, что в цирке, будучи подростком, вы научились варить кашу для свиней, которую с удовольствием ели и люди.
2: Конечно, обязательно.
1: Можно рецепт?
2: Обязательно ели кашу люди. Вы знаете, когда вы варите кашу в маленькой кастрюльке, это один рецепт.
1: Так.
2: Когда вы варите кашу в большой кастрюльке, это совсем другой рецепт. Там пропорции другие. Да. И у нас в аттракционе так повелось, и мама этого правила очень сильно придерживалась, и я считаю, что она была очень права. Поскольку рабочих было очень много, ну, конюхи, да, люди, которые ухаживают за животными. Животных много, они очень разные, их надо кормить, естественно, не один раз в день, и так далее, и так далее. Люди практически не уходят из конюшни. Поэтому готовить еще для них, для самих, очень сложно. То есть у них нет для этого времени. Когда на кухне стоят люди, которые готовят для животных как для себя, то, уверяю вас, это очень вкусная еда.
1: Хорошо. И последнее, это правда, что ставя спектакль на Элину Быстрицкую, вы активно во время репетиции использовали секундомер.
2: Да, было такое, да. Это был не спектакль, это был проект, который назывался «Звезда читает сказку». Да, и мы начинали работать с Быстрицкой именно на этом проекте. Она фантастическая актриса была, и ответственность, которую она возложила на себя перед маленьким зрителем, 20 человек детей, 20 человек взрослых, всего 40 человек, и Быстрицкая готовилась к этому очень скрупулезно и долго. Мы 2 недели выбирали сказку, которую она будет читать. Потом она ее много раз читала и перечитывала. Она звонила мне ночью и рассказывала мне ночью по телефону, какую часть сказки она хочет прочитать вот с таким голосом, какую таким голосом и так далее. Она признавалась мне в том, что она никогда в жизни не читала ничего для детей. И не было такой конструкции, когда вот так рядом сидит публика, и она глаз в глаз, что называется, да, работает. Для нее это был абсолютно новый опыт, к которому она отнеслась с большой ответственностью. Это было огромное счастье работать с таким человеком.
1: А секундомер-то зачем был?
2: А потому что дети много не выдерживают. Сказка длинная, а нам нужно было точно понимать, сколько ребенок может, его сознание при такой форме, когда тебе читают сказку, а ты сидишь и слушаешь, надо очень точно размер времени понимать. Потому что дети разного возраста, малыши не могут дольше.
1: Вы не великий дрессировщик. Великий режиссер. Я просто знал Елену Аврамовну.
2: Да, так.
1: Характер у нее был.
2: А вы можете себе представить? Для меня у нее был характер фантастический. Потому что Елена Аврамовна, которая сидела у меня в кабинете и читала сказку, и мы ее разрабатывали и работали, и вдруг она мне говорит: «Боже мой, Тереза, а я же совсем забыла, что у меня собака дома одна». А это было свято для нее, понимаете?
1: Ну,
2: собака,
1: да.
2: Это все умри, все живое. Не, я забыла, говорила она, что собака дома одна. Мы сидели по много часов и разрабатывали эту историю.
1: Ох, Тереза, здорово.
2: Ну, мне было фантастически с ней удобно, приятно. Для меня она женщина с милым, добрым, нежным характером.
1: В ваших руках все становятся милыми и добрыми, и пушистыми.
2: Спасибо.
1: Ну что же, Тереза, здорово, переходим к делу.
2: Пожалуйста.
1: Значит, ваш папа Ганнибал Наджаров был музыкант.
2: Да.
1: Хороший
2: да.
1: музыкант был, от
2: Очень
1: Бога.
2: Хорошим, да, да.
1: Но стал дрессировщиком. И даже клоуном.
2: Очень хорошим, от Бога.
1: То есть получается, что все это из-за большой любви к вашей маме?
2: Конечно, да.
1: Разве так можно? Человек берет всю свою биографию.
2: Ну, наверное, так можно, потому что раз такое есть, раз такое случается, то, наверное, так можно. Ты понимаешь, что у меня та же самая ситуация произошла на самом деле, только в обратную сторону. Потому что, когда я вышла замуж за человека, который не имеет никакого отношения к цирку, мне надо было решать, остаюсь я в цирке или я из него ухожу.
1: Ах, вот так даже?
2: Конечно, а как иначе? Получилась такая же ситуация, как у моего отца, только в обратную сторону.
1: Ну, нас же как-то закольцовывается.
2: Ну, в какой-то степени да. Потому что я понимала, что есть уже другая немножечко, так сказать, основа своей жизни, свое понимание себя, природа материнства. Я стала мамой, мне надо было решать, я забираю сына и еду обратно в цирк, и по городам и весим с ребенком на руках, либо я остаюсь в Москве рядом с мужем, уже создаю другую семью, и при этом, долго думая, как мне поступить, в конце концов, все можно решить.
1: Да.
2: Понимаете, и стать великолепным дрессировщиком, будучи очень хорошим музыкантом, и стать, неплохим режиссером, будучи неплохой дрессировщицей.
1: Ой, вот, Тереза, вот, неплохим режиссером.
2: Хорошо,
1: давай
2: хорошим режиссером.
1: Ладно,
2: с этими словами. Хорошо, ладно.
1: Мы еще поговорим, конечно, на цирке.
2: Да.
1: Ты знаешь, есть такой театральный критик Марина Райкина.
2: Да, конечно,
1: моя очень хорошая знакомая.
2: Да.
1: Я к ней очень трепетно отношусь и знаю, что у нее острый язык и очень острый взгляд. И когда я вдруг наткнулся на несколько статей, посвященных твоему театру, я подумал, так просто этого не может быть. Скажи мне, а насколько вообще важна для театра, для театрального режиссера вот такая хорошая, правильная критика?
2: Очень важно. Вот эта критика, там, наверное, не то слово, а какое-то другое слово надо подбирать, потому что это не критика, это человек, который находится с тобой в одной лодке, не рядом, понимаете, не где-то с берега говорит, а ты неправильно гребешь.
1: Ну да.
2: Или ты не туда плывешь. а сидит рядом с тобой, и ему не все равно. Я сейчас говорю о Марине, да?
1: Конечно,
2: и
1: да.
2: Не все равно, что происходит с тем театром, который в конечном итоге публичен, туда приходит зритель. Ведь они же стоят, Марина в данном случае, она стоит на стороне публики, на стороне зрителя, тем более нашего, семейного, да, зрителя. И все плюсы или минусы нашей работы она очень точно отмечает именно с этой позиции. Что лучше для зрителя? Правильно ли мы работаем, вкладываем ту душу и ту основу в наших спектаклях, угу, которая нужна зрительному восприятию семьи этого, того, что мы делаем? Понимаете, нас когда-то назвали неформатом.
1: Я
2: не формат.
1: Я в курсе.
2: И нам это очень нравится. Мне нравится плавать в этом море неформатом. Формата. И вот я никуда не приплыла, я ни к чему не пристала, понимаете? Угу. Я не пристала ни к музыкальному театру, ни к мюзиклу, да, ни к драматическому театру. Я музыкально-драматический театр, одним словом.
1: Но, Тереза, огромная площадка, сколько у вас залов?
2: У меня один зал тысячник, другой 300 человек.
1: Тут вон, не будем называть некоторые театры, на 300 мест не могут собрать зрителя, а тут 1000.
2: Да.
1: А ведь надо собрать, надо... показать.
2: Надо.
1: И надо, чтобы люди ушли с улыбкой на лице.
2: И чтобы вернулись.
1: И вернулись, да.
2: Понимаете? Такая дорога должна быть, чтобы они обратно обязательно вернулись. Вот это для нас очень важный момент.
1: Да. Еще ты знаешь, что меня удивляет? Вообще все цирковые – это, в принципе, табор. Под открытым небом.
2: Да, да.
1: У,
2: да,
1: них нет ни дома, ни семьи. Ну, нет, семья у них есть, но дома у них нет, по большому счету. А я думаю, откуда у Терезы Дуровой такое желание создать свой дом, театральный дом?
2: Ну, как вам сказать, я не начинала с того, что я хочу создать, ну, да, театральный дом.
1: А, то есть
2: дом.
1: Это так получилось, да?
2: Да, это так получилось.
1: Не виновата я.
2: Я абсолютно, совершенно, просто я не виновата, да. В один прекрасный момент я понимаю, что театр – это немножко не цирк.
1: Да.
2: Скажем так, совсем не цирк, да? И поэтому вот такая разъездная жизнь, она, конечно, подходит, ну, условно говоря, для театра клоунада она была бы ничего, хороша. Угу. Потому что в клоунада как раз любит поездки,
1: ну, да,
2: гастроли, один и тот же репертуар на многие годы, но зато, угу, ты ездишь по миру, его показываешь и так,
1: да,
2: далее.
1: Да,
2: и так,
1: да,
2: далее.
1: Да, да, да.
2: И отрабатываешь все это уже до виртуозной техники там, и так далее, и так далее. Все это прекрасно. Но театр, тем более, который становится репертуарным театром, угу, он, конечно, требует крыши над головой, постоянных мастерских, постоянных художников, с которыми ты работаешь, постоянных композиторов и так,
1: да,
2: далее.
1: Вот сейчас сказал слово «крыша», такое тоже из 90-х годов. А как ты устояла в 90-е годы? По-моему, это был «Декамелс».
2: У меня крыши
1: театр
2: не было. «Декозвы» это называлось. «Декозвы». Да. А вы знаете, странная вещь. Я устояла, потому что я никого не слушала.
1: О.
2: Была большая борьба за этот дом со стороны ДК, то есть со стороны работников завода. Да?
1: Ага.
2: Ну, все приватизация, ну, да, пошла там и так далее. Ну и завод решил из этого дома сделать цех там 99, и все, на этом закрыть этот вопрос, да. А это все-таки прекрасное было здание, огромная сцена и так далее. Я там уже была, они нам сдавали помещение, когда мы там делали наш фестиваль.
1: Так,
2: вот.
1: Клоунов.
2: И когда, да, клоунов. Когда мы стали говорить о том, что нам нужно, так сказать, приобрести это здание, мы довольно длительное время, почти 7 лет, всякие суды, пересуды.
1: Ой,
2: я
1: доказывала,
2: что это здание не имеет было права быть приватизировано, они доказывали, что хорошо бы его все-таки приватизировать, угу, и так далее, и так далее. И в конечном итоге... А времена же были очень, очень такие...
1: Жесткие.
2: Жесткие, жесткие, да. И был такой момент, когда мы собрались уже с заводом вместе, сели за стол переговоров, и я сказала, что я не откажусь от этой идеи.
1: Да,
2: вот. А вокруг меня, так сказать, разные люди, которые мне давали разные советы, угу, говорили: «Тереза, уходи, потому что в конечном итоге сейчас так модно кого-то сажать в багажник, кого-то где-то там бить в подъезде.
1: Тебе?
2: И так далее. Вдруг у тебя такое получится, ты посмотри, с кем ты связалась, там, и так далее». Я их спросила. Мы сидим за столом, ага, и говорю: «Слушайте, ребят, вот с завода, да? Я говорю: а почему вы так лояльно ко мне относитесь? Мы всем судимся, пересудимся и так далее, и так далее». Я говорю: а потому что вы очень честно играете. Вы не привели ни одну газету, вы на нас ни разу не пожаловались.
1: Кстати,
2: вы не,
1: да,
2: делали никаких пикетов, вы не выходили там с лозунгами «Спасите детский театр» и так далее.
1: Да.
2: Вы просто тупо или тихо ходили по судам и отстаивали свою позицию, не громко громко, не крича на весь мир. Поэтому нам это было очень комфортно. С вами бороться было очень комфортно. И очень достойный вы противник.
1: Необычный
2: комплимент.
1: Мне
2: это было приятно, да.
1: Потрясающе. Так, Тереза Дурова, конечно, театр – это всегда интересно. Мы поговорим еще о нем, но можно ты?
2: Да, конечно, конечно.
1: Ты прекрасный человек, ты очень интересный, глубокий человек.
2: Спасибо
1: как
2: большое.
1: Говорят, с хорошим бэкграундом. Скажи мне, пожалуйста.
2: Захвалили.
1: Да.
2: Ну, хорошо.
1: Я знаю, что ты в юности дружила с Наташей Милаевой.
2: Да.
1: Это падчерица Галины Брежневой.
2: Да.
1: Которую потом так, кстати, удочерила.
2: Да,
1: вы
2: конечно. Да, и Сашу, и Наташу.
1: И да. Сашу, да, брат ее.
2: Да, да, да.
1: Скажи, пожалуйста, Тереза, как ты думаешь, я понимаю, что это вопрос не к тебе, а вот как они решились на то, чтобы в середине 90-х привезти домой Галине Брежневой съемочную группу из Англии?
2: Я не уверена, что это сделали они. Я даже более того уверена, что они этого не делали.
1: Да, потому что такая ужасная история.
2: Зная эту семью, я могу вам сказать, что я бы не сказала, что это они. Угу. Это однозначно совершенно. Понимаете, это слухи, которые ходят вокруг людей, о которых мало кто что знает.
1: В том-то и дело.
2: И Наташа, и Саша очень любили Галю, и она прекрасно с ним относилась,
1: да.
2: Она их воспитывала и так далее, и так далее. Все было замечательно. Они бы точно этого не сделали. Если вы не присутствовали при этом сами,
1: ну, да.
2: То лучше об этом не говорить, потому что думаю, что это неправда.
1: Просто цирк, конечно, замечательное место. Я его очень люблю, потому что тоже начинал свою творческую биографию в цирке. Но, с другой стороны, конечно, надо жесткость по отношению к коллегам, по отношению к внешнему миру, меня, честно говоря, поражало и удивляло.
2: Почему? Но... Какая жесткость? Где вы там ее нашли, жесткость?
1: Тереза, ты же помнишь эту историю, по-моему, это случилось в Кишиневе еще в советское время, когда один из прекрасных номеров эквилибристов, которые прыгали
2: с резиновыми жгутами
1: вниз на манеж, а кто-то им взял и подрезал эти жгуты.
2: Галаган.
1: И они разбились.
2: Фамилия Галаган. Но опять, понимаете, вот меня там не было.
1: Меня там тоже не было, но я знаю, что эта история потом...
2: Я не знаю этой истории, я первый раз слышу ее от вас, что эти жгуты были подрезаны. Я вот в моей истории в цирке, я об этом ничего не слышала.
1: Ну, по крайней мере, так говорили, и забудем об этом. Значит, Сергей Абрамов, замечательный журналист, приехал в Ленинград брать интервью.
2: Да.
1: У мамы, да?

0: уехал, значит, обратно вернулся, он увидел представление, уехал в Москву, взял собственного корреспондента с собой, Лёву Несневича.
1: Так.
0: И они приехали с Лёвой на погрузку наших животных. И Лёва сделал потрясающий совершенно снимок, как зимой по Невскому проспекту на Московский вокзал из цирка идут слоны пешком.
1: Так.
0: И слоны, и верблюды, и отдельно едут громадные машины, в котором сидят обезьяны, пони, там и так далее, и так далее. Вот это его очень заинтересовало. А потом, как следствие, его заинтересовало, как это будет вообще потом все это приезжать и разгружаться. И мы поехали на гастроли в Минск, и Сережа приехал в Минск для того, чтобы посмотреть, как же это будет разгружаться. А потом, уже после всего этого, была написана статья про это, про все, и про меня в частности. И тогда Сережа позвонил нам, мы были как раз в Москве перед очередными гастролями, Сережа позвонил нам для того, чтобы я и мама, чтобы мы подписали эту статью.
1: Утвердили, да.
0: Конечно, чтобы мы ее утвердили.
1: Так.
0: Вот. Ну и так получилось, что вот дальше уже вот дальше случилось то, что случилось. На протяжении там полутора лет мы не знали, как нам быть, потому что я ездила на гастроли, Сережа жил в Москве, и, в общем, мы, в общем, долго... Вот этот процесс ухаживания, он ездил за мной, я приезжала в Москву, иногда
1: как
0: мы встречались.
1: Вот...
0: Это был такой очень романтический, очень длительный, прекрасный процесс нашего знакомства и в конечном итоге нашей жизненной встречи, да, безусловно, да.
1: Да, в том родился Тёма, и ты решила всё-таки уйти из цирка.
0: Да, да.
1: И правильно сделала, пошла, потому что в театр.
0: Сначала я пошла тут недалеко от вас, в цирковое училище преподавать.
1: О, даже так?
0: Конечно.
1: Так,
0: да. Я закончила ГИТИС, и я пошла преподавать, и делала тут номера как режиссер, и ездила с этими номерами на конкурсы в Париж.
1: Тренировалась.
0: Привозила оттуда золото.
1: Ого,
0: и так далее.
1: Из Парижа?
0: Далее. Да, из Парижа. И у меня была прекрасная такая, в общем, жизнь складывалась циркового режиссера и педагога циркового училища.
1: Так, и как же, какая же оса тебя укусила? Что ты решила все-таки пойти в большой театр, настоящий театр?
0: А меня не оса укусила, меня взяли клоуны за руку и привели меня в театр. Потому что когда мы затеяли этот фестиваль, не было места в цирках, уже были созданы программы, были проданы билеты, негде было выступать. И надо было находить новых клоунов. Опять же, для цирка. Я, как цирковой режиссер, ставила перед собой эту задачу.
1: Ну, да.
0: Но не было времени, поэтому мы вышли на сцену. Ну и вот так,
1: скажи,
0: так случилось.
1: Вот каждый день, когда ты приезжаешь в театр имени Терезы Дуровой, вот что ты ощущаешь, поднимаясь по ступенькам? Я вхожу в театр имени себя.
0: Я ощущаю только одно, чтобы мне не забыть точно, что я должна сегодня сделать, какие нужно сделать ремонты, какую смету надо подписать, сколько надо бумаг прочитать.
1: Да ладно.
0: Серьезно, серьезно.
1: Потому как же творчество?
0: Творчество – это само собой. Оно, кстати говоря, творчество режиссера требует еще хорошего, так сказать, логики для того, чтобы построить все это. Строительство спектакля – это другого порядка архитектура.
1: Да?
0: Это очень сложный момент, потому что туда включено все.
1: Ты знаешь, вот у театров очень сложная судьба. Вначале успех, зрители, аншлаги, а потом как-то все потихонечку начинает скатываться.
0: Угу.
1: А как ты умудрилась вот до сих пор держать театр, как говорят, не только в своих руках, но и держать интерес?
0: Мы три раза скатывались.
1: Да ладно?
0: Да. Мы три раза скатывались, да. Мы просто не докатывались. Да. Потому что я вовремя нас за волосы вытаскивала.
1: Да.
0: Потому что, да, вы правы, есть такая ситуация. Когда мы были театром клоунады, потом мы начали скатываться. Театр и клоунада немножко разные позиции, и тем более постоянный театр. Да? Надо с этим что-то делать. Мы начали терять публику, которая уже посмотрела один раз, уже отсмеялась как-то, а дальше что нам делать? И тут нужно было быстренько перетрансформироваться, понимать, куда мы уходим. И поскольку клоунада – жанр, который вбирает в себя все, что можно только вобрать, что касается актерского мастерства и так далее, то мы начали делать другого порядка спектакли. Мы убрали название «Театр клоунады», мы стали просто театром, театром на Серпуховке и так далее.
1: Ну, да.
0: И так далее. Мы стали драматическим театром, но петь и двигаться мы умели всегда. И то,

0: же самой труппой, которая у меня была, той же самой труппой, мы стали делать абсолютно другой репертуар. Мы перетрансформировались на ходу, что называется, не выходя из поезда. Прямо по ходу рельсов.
1: Ну,
0: мы внутри переконструировались и в конечном итоге выиграли, потому что к нам пришла другая публика, и у нас началась новая жизнь. Но тут появился летучий корабль. Пришел ко мне Максим Дунаевский, который сказал, я дам тебе возможность поставить летучий корабль только при условии, если у тебя будет живой оркестр. И у нас появляется живой оркестр.
1: Живой оркестр.
0: И с этого момента мы становимся драматическим, музыкальным, драматическим театром.
1: А скажи, пожалуйста, ну я понимаю, что Максима Дунаевского ты могла, конечно, увлечь.
0: Увлекла. И Энтина
1: но
0: тоже.
1: Но вот Юрий Энтин, я знаю, что...
0: Ой, это было так интересно.
1: Так.
0: Для того, чтобы увлечь Юрия Энтина. Да. Для этого, во-первых, надо прийти к нему домой.
1: Так.
0: Потому что так просто он не увлекается. Значит, я им сказала, что вот летучий корабль я очень хочу. Максим мне сказал, я-то да, но вот Энтин, потому что, ты понимаешь, очень мало песен, а для спектакля этого мало. Я говорю, а вы напишите новые. Он говорит, ты хочешь, чтобы мы написали новые шлягеры?
1: Да.
0: Ну, я еще, может быть, да,
1: конечно,
0: но Энтин нет.
1: Да. Так.
0: Но он поговорил с Юрой, и в конечном итоге, значит, я прихожу к нему домой, сидят, значит, два монстра, скажем так, да, гиганта, накрытый стол, печенье. Конфеты и печенье.
1: Так.
0: И они, значит, сидят на меня, смотрят, говорят, что ты от нас хочешь? И тут мне пришлось встать, не сидеть и не пить чай, а встать. И буквально станцевать, спеть, рассказать каждую песню, которую я хочу, чтобы они для меня написали. То есть я просто им рассказывала, что такое ярмарка, и как я хочу, чтобы вот это было вот так и так и так. И это будет много народу, с этого начнется спектакль. А потом будет забава, у которой надо обязательно ей сделать вступительную песню. Она должна быть одна. И Юра сидел, значит, на меня смотрел, они переглядывались, и сказали, но они поняли, что проще написать,
1: легче, да,
0: чем от меня отстать. Да. И я все абсолютно песни, которые потом вошли в этот репертуар, все я им станцевала, сплясала, рассказала, объяснила, удивила, обаяла.
1: Молодец.
0: И победила.
1: И победила, это самое главное. Итак, ты разговор...
0: А они, кстати говоря, профи оба, поэтому работают очень быстро. Юру же надо только зажечь, поэтому каждая песня была день, она готова.
1: Да.
0: Два дня она готова.
1: Самое главное, чтобы Максим в этот момент в очередной раз не женился.
0: На нас это никак не отражалось.
1: Да. Хорошо.
0: Да.
1: Но вернемся, Тереза Дурова, к тебе. И в первую очередь твоя фамилия.
0: Хорошо.
1: Дурова. Легендарная фамилия. Сколько поколений?
0: 4, 5. Сейчас
1: же,
0: уже,
1: да?
0: 5, да.
1: И все передается по женской линии фамилия.
0: Да.
1: Отличный вариант.
0: Крепкие женщины.
1: Да, крепкие женщины есть.
0: Которые встречают очень крепких мужчин, которые дают им возможность быть крепкими.
1: А может, один маленький вопрос? Вот ты знаешь, в чем дело? Вот и Наталья Дурова, Ирина Бугримова.
0: Да.
1: Их называли бриллиантовыми королевами СССР.
0: Да, было такое.
1: Потому что у них были фамильные украшения, которые, естественно, стоили очень много денег. Это были, правда, фамильные драгоценности, но в большей степени.
0: Да, да.
1: Но так как ты тоже из рода Дуровых, а у тебя что-нибудь осталось из фамильных драгоценностей?
0: Практически ничего не осталось.
1: Почему?
0: Ну, как-то так сложилось. Видите, мы же были цирковой веткой. Ветвь Анатолия – это цирковая ветвь.
1: Ага.
0: Наталья – правнучка Владимира Дурова.
1: Я знаю, да.
0: А я правнучка Анатолия Дурова. И потом был такой очень сложный, длительный период, когда животных надо было покупать за свой счет. После войны были проданы дома в Таганроге, дом в Воронеже, для того, чтобы можно было купить животных, для того, чтобы можно было своим детям, там, Терезе, Анатолию, ее брату, да, маминому брату, моему дяде, нужно было делать аттракционы. Тогда покупали животных за свой счет. Тогда советский цирк не мог себе этого позволить, поэтому всякие там мишки, медведи, собачки и так далее покупались. Те же верблюды и так далее. Мы еще покупали, в свое время покупали там, я не знаю, пеликанов, например, или еще кого-то. Такое бывало. Поэтому все это было отдано на то, чтобы надо было покупать костюмы. Хотелось все время, чтобы это было хорошо. Надо было кормить животных. Надо было содержать семью, поэтому очень многие вещи были просто проданы. И осталось не так много. У меня осталось буквально там 2-3 каких-то небольших вещи, которые у меня есть еще от тех времен. Огромное количество фотографий моей бабушки в роскошных бриллиантовых колье.
1: Но это только фотографии.
0: Фантастические платья, которые были куплены в Зимнем дворце после там, Нового года, когда их распродавали и так далее. Прекрасные фотографии моего прадеда в уникальных каких-то колясках и машинах того времени и так далее. У меня это все это есть, и я вам должна сказать, что я это все понимаю, воспринимаю как нечто свое, какую-то свою историю. Угу. И я очень благодарна бабушке своей, Марии Анатольевне, которая, когда она мне что-то рассказывала, она всегда говорила так: ну, Теточка, ты же помнишь, когда была война, мы голодали, но надо было кормить животных. Ага. Я говорила: да, бабушка, я помню. И вот этот вот «ты же помнишь», она так меня внедрила.
1: «Ты же помнишь», да.
0: Да, вот это «ты же помнишь», что все, что она мне рассказывала, у меня так и сложилось ощущение, что я все это помню. И ее бриллиантовые колье, и голод.
1: Конечно, конечно,
0: и проданные дома, и так далее, и так далее. Я все это очень хорошо помню.
1: Скажи мне, пожалуйста, Тереза Дурова.
0: Да.
1: Вот вначале ты дрессировала животных, а потом ты стала режиссером в театре. А с кем работать легче? С животными или с актерами?
0: Легко и то, и другое, если есть две позиции. Есть терпение, есть любовь и понимание, зачем ты это делаешь. Угу. Вот и все. Больше ничего не нужно. Терпение, потому что точно так же, как и животные, я так относилась к своим ученикам, с которыми я работала в цирковом училище, и сейчас с актерами, потому что каждое живое существо, оно очень специфическое и неповторимое. И надо дождаться результата. Животное не может тебе ничего сказать. Если ты за ним не наблюдаешь, если ты его не понимаешь наблюдением, то ты тогда ничего с ним и сделать не можешь. А наблюдать — это значит терпеть. Когда же, в конце концов, он тебе даст тот материал, с которым можно потом работать. Да? Когда вы смотрите, например, на, там, я не знаю, на слона, вы можете не понять, какой у него характер. Это длительный период для того, чтобы узнать, какая она. Она добрая, или она хитрая, или она злая, или вот это любит, а это не любит, и так далее. На самом деле, точно такой же подход может быть и к людям, уверяю вас.
1: Так.
0: Потому что актер сам по себе любой. Это отдельный, так сказать, отдельный мир, отдельные претензии к миру.
1: Ну да.
0: И отдельный человек, который тоже хочет как бы раскрыться, найти себя в другой роли, в другой интерпретации, дать ему возможность интересно прожить его актерскую жизнь. Для этого я должна за ним наблюдать.
1: А вы скажите, тебе не обидно? Потому что актеры, они, в принципе, как малые дети. Сегодня, как говорится, здесь...
0: А завтра там.
1: А завтра там, да.
0: Да. Ну и что? Я считаю, что это их судьба, и это правильно. Я разрешаю своим актерам сниматься, я разрешаю своим актерам играть в других театрах. Потому что у них очень короткий срок.
1: Да, кстати.
0: Потому что ты можешь быть принцессой, извините меня, только в ближайшие там,
1: 5-10
0: лет, и все. 10 уже многовато.
1: Да.
0: Понимаете, на сегодняшний день уже все. Поэтому нужно приучить актеров к тому, чтобы они следили за телом, чтобы тело было всегда в сборе, чтобы они были всегда готовы и так далее, податливые, для того, чтобы голоса сохранились там, и так далее. А об этом тоже я как худрук должна думать. На износ работать нельзя ни в коем случае.
1: Ну, да.
0: Но у них короткий век, поэтому в каких-то спектаклях у меня по 2-3 состава.
1: А скажи мне, как ты умудряешься на одном спектакле собирать и взрослых зрителей, и детей? И всем интересно.
0: Для этого надо смотреть все свои спектакли каждый день всегда.
1: Ты что, серьезно?
0: Да. У меня есть рабочее место, такое же, как у актеров. Они идут на грим, они потом выходят на сцену, а я иду на свое место, на котором сижу я.
1: Прям в зале?
0: В зале обязательно, да. У нас есть специальная такая комната в самом конце зала. Там я сижу. У меня есть очень большой бинокль, которым я отслеживаю, насколько хорошо сделана декорация, нигде ничего не порвалось, там, и так далее, и так далее. И мои актеры знают, что на всех спектаклях я есть.
1: Так, Тереза Дурова, ты знаешь, тебе в жизни очень помог Юрий Никулин.
0: Да.
1: Я был знаком с этим человеком.
0: Очень, очень.
1: Скажи мне, в чем магия, в чем секрет этого человека?
0: В составе крови. Это просто такая какая-то звезда, потому что без него не было бы театра. Он был всегда очень спокоен, очень талантлив, очень точен в оценках.
1: Да, кстати.
0: При этом с великолепным юмором. Я никогда не слышала от него громкой речи. Очень собранный человек и очень ответственный перед тем, что он делает. И он никогда вот этими всеми своими потрясающими качествами не кичился. Он всегда говорил, да я обычный, я такой простой, я как бы, ну как, угу. так. Знаете, неумилительные такие вещи, когда мама работала в Киеве вместе с Юрием Владимировичем в одной программе, а напротив универмаг, напротив цирка.
1: Ага.
0: И я приехала к ним просто, я уже не работала с мамой, я уже просто приехала погостить. Я иду, значит, в цирк захожу, мне говорят, Тереза, ты где была? Я говорю, я была в универмаге. Правда? Расскажи, что там? Я говорю, Владимир, как что там? Ну, рассказывай, рассказывай. Как там что? Потому что он не мог себе позволить выйти в универмаг, понимаете?
1: Ему невозможно было сделать.
0: Это было невозможно сделать. Ему очень хотелось нормальной, простой жизни. Конечно, если бы не его помощь, и тогда, в тот самый момент, не было бы никакого театра после фестиваля «Клоунады». Он сделал все для того, чтобы это состоялось.
1: Ты сейчас вспомнил про маму Терезы Васильевны. Слушай, она, по-моему, в 75 лет еще выходила на манеж.
0: Да, да, да.
1: Потрясающе.
0: Она в 78 лет ушла из цирка. И ушла она не потому, что она ушла. Она бы еще и работала. Дело в том, что умерла слониха. Монри упала. То есть она заболела, она уже была тоже немолодая. И вот такая ситуация произошла. И когда мама уходила на пенсию, она мне позвонила и сказала, это все. Она мне все время говорила, Тереза, если ты увидишь, что я вдруг как-то не так выгляжу, что уже нельзя, я уйду сразу. Но она держалась потрясающе совершенно. И когда мама уходила на пенсию, она знала каждое животное, куда оно отправлено, в какой зоопарк, в какие руки отдано и так далее. Огромная конюшня, все животные были распределены по тем домам, которые для них нашла мама. Чтобы, не дай бог, и каждый вечер там, или раз в неделю она обзванивала эти зоопарки и спрашивала, как они едят, как они это, как там жизнь, здоровые, нездоровые и так далее. Все были устроены, прежде чем мама ушла на пенсию.
1: А скажи, Тереза Васильевна подарила тебе ту частицу тепла и любви, которую она дарила своим животным?
0: А я вам могу сказать, что она это делает до сих пор. У меня стоит на столе ее фотография, где она смотрит на меня и улыбается. Я знаю точно, что мама со мной всегда. И даже своим актерам, например, когда они ко мне приходят и о чем-то меня спрашивают или там какие-то свои проблемы решают и так далее, я всегда им говорю, сейчас подождите, ребята, одну секундочку, сейчас напротив сядет Тереза Васильевна, сейчас я превращусь в Терезу Васильевну и буду вам говорить какие-то вещи, как если бы это сделала мама. Я точно знаю, как бы она это сделала, потому что мама всегда делала все с точки зрения объема энергетики и объема действенного счастья, а не с тем, что ай-яй-яй, какой кошмар. Это бодрит.
1: Это бодрит. Вот иногда вечером, когда все, спектакль закончился, ты еще в театре.
0: Да.
1: Какие мысли к тебе приходят?
0: Ну, уж так глубоко-то совсем.
1: Ты же глубокая девушка, я знаю. Я только с виду ты ха-ха-ха делаешь.
0: Нет, ну, во-первых, я очень люблю, когда никого нет, уже выходить на сцену и смотреть, как театр спит. Я всегда очень любила смотреть, как цирк спит. На цирк спит всегда прекрасно совершенно, потому что, ну, в цирке немножко другая ситуация. Там слышно, как животные шевелятся, как они едят, как они... Цирк никогда не засыпает уже окончательно, да? Та же самая ситуация, как это не парадоксально, и в театре. Театр тоже практически никогда не спит. Потому что мы заканчиваем спектакль, как правило, вечерний спектакль, монтировщики начинают убирать декорацию, потом они готовят декорацию к следующему спектаклю, если он там в 11 или в 12 утра. То есть они тоже уходят очень поздно, кто-то остается ночевать, идет какой-то монтаж, перемонтаж, что-то работают мастерские. Театр вот так вот не выключает рубильник, знаете. Вы ушли из театра, и погас свет. Нет, жизнь только начинается, потому что, ну, тысяча человек, да, тысяча ушла и пришла. Значит, после этого нужно, естественно, в доме навести порядок. Тут никуда не денешься. Поэтому все это живет и работает. И мне очень нравится вот это вот такой тихий шум в театре, когда театр почти засыпает, ну, готовится, продолжает готовиться к следующему дню.
1: Ты знаешь, что меня волнует? Значит, фамилия передается по женской линии. Сын Артем носит фамилию папы.
0: Да.
1: А у него три сына, значит, Данил, Егор и Иван.
0: Да.
1: Получается, что передавать фамилию Дуровой некому.
0: У нас есть Наташа Дурова, дочь Юрия Дурова.
1: А-а-а.
0: Конечно. Конечно. Ну, да, Наташка осталась, извините, Наталья Юрьевна, художественный руководитель и так далее, Большого театра, театра зверей, имени своего прадеда Владимира Дурова. Она осталась у нас единственная в пятом поколении, на которую мы возлагаем надежду на продление рода.
1: А может быть, мы тёлку попросим, чтобы он еще и внучку...
0: Извините, я подавилась. Ну, у тебя, понимаете, мальчики получаются, ничего не могу с этим поделать.
1: Ну, хорошо, то хорошие мальчики получаются.
0: Но я могу вам сказать, что там тоже достаточно большая семья и очень красивая династия журналистов и писателей.
1: Я знаю.
0: Поэтому у него просто другая ветка.
1: А скажи мне, а твой супруг Сергей писал тебе?
0: Стихи писал.
1: Да?
0: Да. Особенно в последнее время, да, довольно много надо. Даже есть несколько книг изданных, написанных для меня, про меня и обо мне стихи. Да, есть такой момент.
1: Я просто знаю, что 2 года назад его не стало.
0: Да, 2 года, да.
1: Я думаю, какая большая утрата. Такой светлый большой человек.
0: Ну, это жизнь, к сожалению. Ничего мы с этим поделать не можем. Мы можем только думать о том, как сохранить то, что сделано, и как каждый раз, когда по телевизору идет, там, я не знаю, «Рассмешите клоуна» или «Выше радуги».
1: «Выше радуги».
0: Конечно.
1: «Завтра сценария».
0: Да, да, да, да, да. И когда я смотрю фильмы, которые он сделал вместе с Хилькевичем, с Юнгар Хилькевичем.
1: С этим...
0: И, да, с этим замечательным монстром.
1: Да.
0: Ну, потому что это правда, это так и есть, иначе не получится, понимаете? Я вспоминаю Юру, когда он сидит у нас дома, говорил, все ругают «Три мушкетера», всем не нравится кино, и на улицах пусто, и все смотрят.
1: Ну, и еще, конечно, несколько вопросов, связанных с кино. Такой темперамент, такой талант, такое образное мышление. Неужели ты не хочешь зайти на эту поляну?
0: Нет, не хочу.
1: Почему?
0: Ну, понимаете, это другая поляна вообще, совсем
1: другая.
0: Ну,
1: это совсем другая поляна. Но там, говорят, столько денег.
0: Ну, столько денег надо сначала принести, столько денег для того, чтобы снять столько кино, понимаете? Сначала надо где-то найти эти деньги. Я настолько привыкла к той команде, с которой я работаю, да, то есть и то, что мы делаем, и для меня вот эта плоскость сцены и темперамент актеров, и то, что я могу каждый раз, глядя свой спектакль, отсматривая его, трансформировать постоянно.
1: Да.
0: Я плохо себе представляю, что я сняла кино, и я его вижу все время одно и то же. Потом смонтировал, и я уже сделать с этим ничего не могу.
1: Да.
0: Для меня вот этот момент процесса дальнейшего... Вы понимаете, когда у нас идет спектакль, который идет уже, условно говоря, 10-15 лет, вы приходите на этот спектакль не потому, что я такой хороший режиссер, потому что я так считаю, что каждый раз, когда бы вы ни пришли, вы должны попасть на премьеру.
1: Кстати.
0: У вас должно быть ощущение премьерного спектакля. Независимо от того, сколько дней. Вот мы его отыграли 600 раз, да? Но вы должны прийти. Сегодня вы купили билет. Вы сегодня пришли. Это премьера для вас. Это ваша премьера.
1: Еще, Тереза Дурова, скажи мне, пожалуйста, я очень мало знаю о твоем отце, Ганнибале Наджарове.
0: Да.
1: А скажи мне, а что это был за человек?
0: Это был потрясающий человек, который, кредо которого было: если дело поправимо, то чего ты волнуешься, если кредо непоправимо, то чего ты волнуешься. Он был очень легким человеком, очень нежным человеком, очень потрясающим дрессировщиком. И он вот то, о чем я вам говорила, когда ты чутко относишься к животным, знаете, лисы очень плохо поддаются дрессировке.
1: Так.
0: И вот папа решил все-таки выдрессировать лису. У нас появился маленький лисенок. Я застала один раз папу, который сидит, значит, в центре манежа. Перед ним сидит лисенок. Да, еще никто ничего не делает. Лисенок просто сидит и смотрит на папу. Папа смотрит на лисенка и говорит ему: вот интересно, кто кого перехитрит? Армянин лису или лиса армянина? И так они просидели довольно долго, пока в конечном итоге папа его не выдрессировал. Понимаете? Вот этот вот подход такой, он был очень фантастически музыкальным человеком. И вот это вот музыкальное звучание в его жизни, оно всегда присутствовало. Ночами он слушал джаз. Всегда возил с собой, у нас всегда были инструменты с собой. То есть и тромборн, и саксофон папа возил всегда с собой. И каждый день репетировал, каждый день тренировался. И как только в оркестре кто-то заболевал, в любом цирке, в любом. Папа тут же садился в оркестр, брал ноты, и по нотам, ну, профессиональный человек, все это играл, и когда папа не стало, то...
1: Он ушел раньше, мама, да?
0: Да, намного раньше. Папа умер, когда ему было 44 года.
1: Ой-ой-ой.
0: Он скончался, мы были на гастроли в Германии, он умер от инфаркта. Но молодое сердце, знаете, вот такая ситуация. Мне тогда говорили, что молодые люди, молодые мужчины, молодой инфаркт очень плохо переносится. И вот мы потеряли папу, и на похороны приехало такое огромное количество музыкантов из всех джазовых ансамблей, из всех джазовых коллективов тогда. Для нас это было очень большим таким событием, и это было действительно очень важно для нас. Это другие годы, другие люди, другие отношения, другая история, другая история дружбы и понимания себя в пространстве.
1: Тереза, ну признайся честно,
0: признаюсь.
1: Где ты черпаешь энергию? Откуда в тебе столько жара?
0: Это папа с мамой. Вы же сказали с самого начала. Да. Представляете, да, познакомились два человека. Мужчина и женщина стоят молодые. Как тебя зовут? Здравствуй, меня Тереза, я Ганнибал. Опа.
1: Опа.
0: Да, понимаете? Да. Мне повезло, что папа решил, что к его ненормальному отчеству нужно только такое имя. Я очень верю в то, что как назовешь корабль, так он и поплывет.
1: Это точно.
0: И, конечно, то, что мне оставили родители, это вот этот вот оптимизм и ощущение, что всегда все бодрит. И никогда нет проблем. Конечно, да.
1: Тереза Дурова, у нас осталась одна минута. Я предлагаю сказать что-то нашим слушателям. Ну, какое-то пожелание, наставление.
0: Ну, пожелание наставляю всем сразу, всем одновременно.
1: Ага. Или ты хочешь каждому отдельно?
0: В зависимости у кого какие задачи. Понимаете, надо иметь в жизни какую-то все-таки цель. Хорошо бы ее сформулировать. И к ней идти, и не бояться ничего. Это очень важно. И действительно не бояться никаких препятствий. Потому что любые испытания, они делают тебя только сильнее. Их надо встречать абсолютно с открытым забралом. И я понимаю, что вот в моей жизни тоже это мой опыт, например, может быть, кому-то поможет. Как только я испытывала чувство страха и преодолевала его, и все-таки вместо «нет» говорила «да», я добивалась какого-то результата. Не надо ничего бояться. Не боритесь с чувством страха. Идите ему навстречу. И тогда все будет очень хорошо. И это бодрит.
1: Друзья, это была Тереза Дурова. От себя я добавлю. Ты очень хорошо сказала. Как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому театр Терезы Дуровой будет плыть долго.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо. Спасибо.
2: «От всей души» с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Руслан Букатаев. В начале о главных темах. Российские вооруженные силы в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны. Владимир Путин считает, что в России еще много рекламы на латинице. Об этом президент сказал на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. И Таиланд предупредил о возможных вспышках лихорадки денге и других болезней. Подробности далее. В ответ на атаки Украины, включая удар по Старобельску, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам обороны, промышленности и инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Кроме того, в столице Украины нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования. В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода. В Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения, а также логистический центр. Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих. О результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Харьковской области, Краснолиман, Маяки, Пескуновка и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Средства ПВО за вчерашний день сбили 158 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и над Республикой Крым. Русский язык в вузах будут изучать по-новому, изменятся и школьные учебники. Поменять учебные планы решили на заседании Совета по поддержке русского языка. Его по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
3: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас на нашей территории, на российской.
1: Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
4: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. И вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия, основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
1: Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Он также отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США в настоящее время увязли в конфликте на Ближнем Восточном направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно. Они шли в последние дни, включая вторник, утверждает американский лидер. Туристы и жители Таиланда могут столкнуться с лихорадкой Денге, вирусом Зика и другими опасными болезнями в связи с приходом сезона дождей. Такое предупреждение опубликовал Департамент по контролю заболеваний Министерства здравоохранения страны. Ведомство напомнило, что сезон дождей начался 30 мая и продлится до середины апреля. В местах скопления людей при влажной погоде легко распространяются инфекционные заболевания, в том числе пневмония, грипп, ковид, респираторно-вирус. Минздрав Таиланда в качестве профилактики советует соблюдать меры гигиены, носить маски в общественных местах, избегать контакта с заболевшими. По рекомендации врача можно пройти вакцинацию. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял 4-е место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в среду, 3 июня, в Петропавловске, Камчатском до 11 тепла, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 20 градусов, кратковременные осадки. В Магадане до 12 тепла, небольшие дожди. В Хабаровске плюс 21 дождь. Во Владивостоке плюс 24. В Екатеринбурге до 22 градусов, небольшие дожди. В Челябинске плюс 18 осадки. В Тюмени плюс 25. В Ханты-Мансийске до 22 градусов, кратковременные дожди. В Сургуте плюс 24 осадки, в Омске до 27. В Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26. В Перми и в Кирове до 20 градусов, в Уфе плюс 21, в Оренбурге до 16 тепла, в Казани и в Самаре в среду плюс 21 и небольшие дожди. В Петербурге до 23 осадки, в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в столице плюс 22, плюс 24 градуса.

0: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся снова в Древний Рим. Мы будем заниматься стратегической обороной Римской империи и ее административными реформами при императоре Адриане. Это 117 и 138 год нашей эры, император Адриан, которого считают третьим из пяти хороших императоров. Вообще, об императоре Адриане много различных сплетен, слухов, зачастую самых непристойных, но нас в Российском радиоуниверситете интересует прежде всего его военные, управленческие, административные таланты, благодаря которым Рим процветал. И сегодня мы со всеми этими вопросами обращаемся к нашему другу, автору цикла «История Рима», замечательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
6: Обычно административные реформы считаются, Игорь Олегович, ну, такими скучными мероприятиями, которые интересуют, ну, менеджеров, управленцев, как угодно их можно называть, государственных деятелей, либо будущих государственных деятелей. Но реформы императора Адриана, чем они славны, чем они примечательны, почему вы их предложили для нынешней беседы?
7: Ну, во-первых, они лучше всего показывают нам Адриана как правителя Римской империи. Именно как римского императора. Он уже был 14-м императором, прямо скажем, не нечто новое в Риме. Но он очень сильно чем выделяется. Не случайно его британский биограф Ричард Берли назвал его беспокойным императором. Restless Emperor. The Restless Emperor. Беспокойный, можно сказать, неугомонный император. Троян, да, был чистый воитель, да, это так. Делами империи тоже занимался, но для него главное была война. И мы знаем, что когда царь отцов кончился, это плохо. И империю пришлось, так сказать, из этой ямы вытаскивать Адриана. И он сделал это очень умело. Адриан более чем серьезно отнесся в место императора. Да, мы уже говорили, что у него было прозвище. Многие римляне любили эту тему судачить, что вообще весь помешан на греческой культуре, весь, так сказать, можно сказать, гречонок добродушный или гречишка, презрительно. Грекулис можно и так перевести вообще-то. Но понимаете, в чем дело? В Трояко выжило два человека. Да, с культурной точки зрения был убежденный поклонник греческой цивилизации. Он ее обожал. Но совсем не так, как Нерон. Для Нерона этот греческий мир был всем. Римский так постольку поскольку. А вот Адриан, здесь самое главное то, что для него обязанности императора были превыше всего. Этот поклонник эллинской цивилизации был римлянином в политике, в военном деле до мозга костей. И всю свою жизнь он сидел на служении империи. Причем формы служения были совершенно необычные. В 119 году случилось такое грустное событие, скончалась Батикия. Он почтил ее память наивысшим образом. После смерти она была обожествлена, ей был поставлен храм. Злые языки, правда, шутили, что это уникальный случай, что еще мир не знал такого зятя, который бы так обожал свою тещу, построил ей храм. Ну, знаете, умение уважать человека всегда достоинство, в общем-то. Но главное его деяние начинается в 121 году. Он отправится в Галлию. И в ближайшие годы его правление можно назвать очень интересно. Пешком по империи. Действительно, большая часть своего пути по провинциям и в Галлии, и в Британии, и в Испании он проделывает пешком. Он своими глазами хочет увидеть, как действительно живет империя. И здесь достигает очень немалых успехов. Ну, во-первых, он видит, что рубежи империи на Рейне, мягко говоря, не соответствует действительности. Да, уже повторов вторжений германцев в Галлии практически нет. Трагедия между Эльбой и Рейном забыта, как бы. Даже отмечают успехи и Трояна, там и ранее Домициана. Но силы у германцев немалые. Границы явно ослаблены, там строятся мощнейшие укрепления, самые разнообразные. То есть Нижний Рейн превращается в очень непреодолимую преграду. Отношения более чем серьезные. Интересно посещение городов, не только в Галлии, но и в других местах. Он, собственно говоря, как бы поначалу был всего лишь стремлением улучшить собираемость налогов, но это гораздо глубже получается. Он создает корпорации жителей городов по роду занятий. Как человек военный, он для них, конечно, вводит чисто военные названия структур. Когорты, центурии. Но кто ходит в эти когорты, кто ходит в эти центурии? Отдельные ремесленники, естественно, разных специальностей. Особо выделены, что интересно, строители, архитекторы, художники, даже декораторы. И, между прочим, что самое главное, давайте мы вспомним, каково будущее этих структур, созданных при Адриане. Откуда вырос цеховой строй городов средневековой Европы? Дело в том, что то, что вел Адриан, благополучно дается в империи, окончательно законодательно закрепит Диоклетиан, и средневековой Европы это унаследует. А что давало это цеховое, в общем-то, сообщество? Прежде всего, эти структуры заинтересованы в своем благополучии и развитии. То есть внутри этих самых когорт, центурий, последствий цехов создает своя иерархия. Причем иерархия чего? Нет, административная. Профессиональная иерархия. Профессионализм. По сути, своими действиями, устроением этих центурий, когорт, ремесленников, архитекторов, декораторов, даже художников, строителей, он закладывает основы, мало не много, цехового строя будущей средневековой Европы. То, что он сделал во втором веке, будет развиваться в Римской империи, законодать, а потом закрепить Диоклетиан, про Диоклетиан будут волновать налоги, поступаемые с этого. Но в перспективе из этого вырастет средневековая Европа. Цеховой строй. А что обеспечивает цеховой строй? Ни мало, ни много. Это иерархия, причем иерархия не административная. Нет, не сословная. Иерархия профессиональная. Чтобы тайная корпорация была благополучна, она же состоит на профессионально. Там действительно же быть мастера. Поэтому первые там лучшие – это лучшие мастера. И чтобы корпорация не слабела, нужны ученики. Таковых должно как можно лучше учить. То есть преемственность, смена поколений. И, собственно говоря, цеха впоследствии обеспечат процветание европейских городов. И вот откуда, кажется, они произошли. Кто первый создал для них базу? Император Публий Элий Адриан. Многие ли императоры могут похвастаться столь долговременным изобретением той или иной структуры? Но не только это. Оборона. Нижний Рейн самым мощным образом укреплен. Это не просто отдельные валы, там отдельные крепости. Нет, целая система. Целая система. В основном, правда, с учетом, так сказать, местности, там деревянные укрепления. Но используются очень мощные деревья для этого. И поэтому Нижний Рейн укреплен. Далее, куда следует Адриан? Британия. Британия... Последняя как бы крупная провинция, завоеванная Римом, еще при Клавдии начали завоевывать. Одна очень нелегкая провинция. Очень нелегкая. Но историческое британское упорство уходит еще в те времена. Как бы там будут меняться этносы на территории Британии, а упорство британское остается прежним. В общем-то, мы же говорили, что британцы практически не поддались романизации. Хотя ее римляне пытались сводить. Знаменитый военачальник, тесть великого писателя-историка Публия Корнелия Таца, Гней Юлий Агрикола, предложил целую систему, скажем так, ну, привлечения британцев на свою сторону. Надо не силой, как говорится, давить их, удерживать. Нет. Надо им показывать преимущество высокоцивилизованного римского образа жизни. Римская городская жизнь, римская культура, римский быт. Отсюда и изучение и латыни, и греческого. Привлечение их на свою сторону таким образом. Но надо сказать, что после Агриколы как-то не очень-то римляне стали заниматься. И здесь будут печальные последствия. Но Адриан возобновляет это привлечение британцев в свою сторону. Но в то же время нельзя забывать, что самый север Британии, Каледония, современная Шотландия, причем большая часть северная Шотландия, очень непокорная часть. Ну, просто очень непокорная. Значит, что и к югу все время бриты норовят восстать. Уже было грандиозное восстание Боудики при Нероне. Сейчас в Лондоне на берегу Темзы стоит памятник Боудике. Колесница, она на колеснице, царица оставших бритов. Чтут ее, а не римлян. Современная армия, как мы видим. Так вот, мы до сих пор точно не можем утверждать, когда это произошло. До приезда Адриана, чем он долго был, наверное, вызван, то ли уже после, исчез в Британии целый легион, славный, выдающийся, победоносный 9-й испанский легион. Есть очень много версий этого. Есть такая версия, он, собственно говоря, здесь не исчезал, что его перебросили сначала в Германию, а потом аж в Иудею, где он изгинул. Но это очень мало убедит, потому что ну, и еще будет, говорят, Третья Иудейская война, она будет как раз при Адриане. Там была не та война, в которой могли окружать и собирать римские регионы. А вот где? Великий историк Момзен полагал, что легион стал жертвой внезапного восстания как бы покоренных британцев. Что не ожидая этого бунта, они были недостаточно готовы к нападению, и вот погиб целый легион. Это одна версия. С одним мы узнаем, сами понимаем, это авторитет. Есть и другая версия. Наиболее активно ее отстаивает знаменитый австралийский, может быть, и британский, но ученый Данда Коллинз. В своей знаменитой книге о римских легионах. Он исходит из того, что, скорее всего, калидонцы, изобразив готовность сотрудничества с Римом, пригласили себе римлян. И легион неосторожно углубился вглубь Каледонии, где был окружен и истреблен. Как бы то ни было, но действительно легиона нет. Мне об этом, кстати, приходилось выступать вот, в 2019 году на сердечных чтениях на ИСФАКе МГУ. Я поддержал точку зрения Данда Коллинза. Но возражений, кстати, не последовало. Так что будем считать, что, скорее всего, погиб он в Каледонии. Заманивать варвары умели, кстати. Уверенность в себе могла быть и чрезмерной, не в первый раз. Так что, скорее всего, погиб в Каледонии. Точный год назвать мы не можем. Но важно следующее. Адриан к своей миссии в Британии в 122 году отнесся более чем серьезно. Будут воздвигнуты укрепления. Обычно просто вал Адриана, но это не точное наименование. Это был не один вал. Это была система укреплений, которые проходили через всю Северную Британию от Ирландского моря до Северного моря. Причем не только валы. Во-первых, валы обращены и к северу, что интересно, к югу. То есть, возможно, восстание бритов явно здесь учитывалось. Были специальные укрепления через несколько сот метров. Причем так, чтобы звуковым образом можно было поддерживать между ними связь. В каждом располагалась отдельная когорта. Использовали валы земляные и камень. То есть это были очень серьезные укрепления. В общем-то, понятно, что эти серьезные укрепления требовали больших затрат, больших усилий. И могли быть только там, где была серьезная опасность. Причем, как мы видим, с обеих сторон. И с севера каледонцы, и с юга якобы покоренные бриты. Но Адриан свою миссию выполнил. Думается, гибель 9-й испанского легиона никак не на его совести. Но по логике, вообще-то, такие энергичные, ускоренные работы могли связаться с какой-то катастрофой. И, скорее всего, этой катастрофой был тот самый

Предки уже жили в Испании. Правда, были римские предки. Римские предки. Римские переселенцы еще давних времен. Испания, ну, во многом отличалась, конечно, и от Галлии, тем более от Британии. Почему? Да, Испания в свое время оказалась сильнейшей сопротивлением римлянам. Сильнейшей. Героическая оборона Нумансии, ну, вошла в историю на тысячелетия. В XVI веке ее героическую оборону воспел никто, как Дон Мигель де Сервантес. Римляне помнили осаду Нумансии, где без содрогания. Когда осаждающие римляне сами оказались осажденными меньшим числом испанцев и признали свое поражение. Покорение Астурии уже при августе тоже очень тяжело далось. Но ко времени Адриана провинция уже спокойна. Мятежей там уже особых не наблюдается. Очень активно идет романизация. Причем, как известно, из всех романских языков именно испанский ближе всего той самой вульгарной латыни, как ее называют, которая стала основой романских языков. В Испании, кстати, случилось неожиданно такое происшествие. На прогулке, когда охранка от него отстала, вдруг на него напал человек, вооруженный кинжалом. В честь Адриана он замечательно ловко его обезоружил и, что называется, скрутил. Подбежала охрана. Он не распорядился тут же его покарать. Злодея, кажется, такое покушение на императора. С кинжалом, сами понимаете, что это такое. Не шутка. Он пожелал выяснить о здравии уме покушавшейся. Очень быстро выяснил, что он сумасшедший. Тогда Адриан его от наказания освободил. Карать сумасшедшего – не императорское дело. Велел передать его врача. Очевидно, уже тогда в Риме, ну, были, скажем так, заведение для психически больных. Но это неизбежная вещь, в общем-то. Посетил его Британию, провинция, которая была его тоже исторически очень хорошо знакома. Вспомним блистательную британскую конницу, ее выдающего предводителя. Надо сказать, что Испания его удовлетворила. Там не требовалось строить укрепления, оборонять ее от кого-либо. Здесь, хотя из Мавритании могли вторгаться кочевники, это, да, но все же серьезной угрозы здесь не было. Здесь интересно следующее. Кстати, покушавшийся был рабом, что интересно. Так вот, что нового вносит Адриан в отношении римлян и рабов? Мы замечательно помним со времен Римской Республики о том, как римляне делили орудия. Орудия труда. Орудия молчащие, так, это инструментарий, понятное дело. Орудия мычащие, это скот. И орудия говорящие, рабы. То есть рабы не люди, свои же орудия. Ну и законодательство в отношении рабов последние столетия только, в общем-то, усиливались в карательном смысле. Вспомнил даже Трояда, предшественника Адриана. Прием за убийство хозяина карали не только всех его рабов, взрослых, но даже детей. При Адриане что происходит? Удивительная вещь. Да, разумеется, убийство хозяина никто не поощряет, это понятное дело, но при Адриане новый закон. За убийство хозяина отвечает тот, кто, собственно говоря, и те, которые его убили, и те, которые были рядом, слышали или видели, но не оказали помощи. То есть очень узкий круг. Очень узкий круг. Остальные рабы, сотни людей, как правило, убивали-то не простых хозяев, оказывались здесь ни при чем. Это колоссальная перемена, тоже, кстати, колоссальная. Вспомним, при Нероне 400 рабов было казнено. Трояд уже сточил. Еще и детей казнить. Совсем уже, говорится, дальше некуда. А тут на тебе. Только те, кто виноват. Пусть и не отвечают. Далее самое главное. Хозяева при Адриане по закону лишается права судить

0: карать рабов, казнить рабов. Теперь, если раб совершил преступление, всякое бывает, мы понимаем, его должны судить. Суд вынесет ему приговор, какой он заслуживает, а не хозяин. Вот так вот. Далее. Запрещены эргостулы, жестокие тюрьмы для рабов. Хозяева не могут их заводить. Резкое облегчение положения рабов. Резкое. Также одно из таких наказаний – рабов сдавали в гладиаторы. Знаете, у гладиаторов тоже была очень большая градация. А сдавали в низший слой гладиаторов, которых, кстати, не жалко было и убить. В общем-то, это тоже теперь запрещено. Понятно, что хозяева, пользуясь услугами своих рабынь, понятно как. Но не все рабыни были этому рады. И тогда хозяева очень часто в наказание. Ах, ты мне не покорна. Ну так отправляйся в лупанари. Продавали в лупанари. Теперь это запрещено. То есть фактически в рабах впервые за римскую историю увидели людей. И что самое главное, понимаете, я помню, в старых учебниках объяснял, что угроза, кстати, арабских восстаний, какая угроза при Адриане арабских восстаний, они давным-давно забыли. Времена Спартака, времена сицилийца Эвдоя были давным-давно забыты. Последние такие движения рабов – это при Сексте Помпей, как мы помним. Но Август потом с этим крепко разобрался. При Тиберии были небольшие волнения, он тоже очень быстро с ними покончил. И никаких рабских восстаний при Адриане речи не было и быть не могло. То есть это его самостоятельное решение и не связано с угрозой извне, с чьим-то давлением. Понимаете? Вот что особенно важно. И главное, что абсолютно расходится с политикой предшественников. Прежде всего, самого Трояна в отношении рабов.
1: Игорь Олегович, здесь нужен ваш комментарий, даже два. Начнем, прежде всего, с вот этой системы гуманизации отношения к рабам. Но все-таки очень сложно заподозрить римлян в том, что в них воспылала некая любовь к рабам. С другой стороны, можно ли назвать вот этот процесс, ну как сказать, социализации рабов, когда государство забирает фактически права, значительные права распоряжаться говорящим имуществом, говорящими инструментами у хозяев, это, так скажем, рачительное хозяйствование. В данном случае получается, что рабы принадлежат, право жизни, право карать их, принадлежат императору. То есть император стал рачительным хозяином таких ценных инструментов в понимании тогдашнего римского общества.
0: Вы задали замечательный вопрос, Дмитрий, спасибо вам за это. Ну, во-первых, действительно, социализация рабов началась. И она была, по большому счету, неизбежной. Но что самое главное, вы подметили вот вернейшую вещь. Для Адриана, который сторонник, кстати, абсолютной власти императора, а император воплощение государства, он не хуже Людовика XIV, может сказать, лета самого государства, это я. И для него это контроль государственный над тем, что может, кстати, подрывать империю. Самодурство отдельных хозяев мало ли к чему приводит. Тем более нельзя поощрять пороки, порочных хозяев в данном случае. Надо понять еще следующее. Притока свежих рабов после Дакийской войны, когда таковых было не менее полумиллиона, скажем так, а больше не было. Компания восточная, так тщательно подготовлена, которая могла чуть ли не миллион дать, а может быть и больше, мы помним, как закончилось, в общем-то. А больше ниоткуда, в общем-то. Поэтому, если мы живем с рабами, уж так получилось, то надо разумно ими пользоваться, в общем-то. И, кстати, вот личный момент. Раб с кинжалом бросается на императора. Ну да, император молодец, крепкий мужчина, сам обезоружил, сам скрутил, но он не спешит его покарать. Хочет разобраться, в чем тут дело. А сумасшедший узнает. Сумасшедший так сумасшедший, пусть врачи им занимаются. Не император уже занимается сумасшедшим. Это лишь Адриан как очень мудрым императором.
1: И вот здесь второй вопрос следует. Смотрите, с точки зрения Рима, который помнил целую серию покушений на императоров, все-таки император пешком уходит из Рима и многие годы путешествует пешком по империи. Ну, казалось бы, благодатная почва для того, чтобы в самом сердце империи, в Риме, ну, как минимум, выросли какие-нибудь заговоры среди элиты для того, чтобы не допустить заговора в Риме, пока император отсутствует, нужно иметь полную уверенность в себе. Но не только за счет репрессивного аппарата, а за счет, я бы сказал, более тонких настроек государственного механизма. Получается, он должен был полностью быть уверен в том, что элитарии, как минимум Сенат, полностью, стопроцентно, железно подконтрольны ему, его власти. Для этого нужно иметь вот абсолютный железный контроль над Сенатом, над самыми, над нобилитетом. Или я ошибаюсь?
0: Дело в том, что Адриан, как мы помним, с этого и начал. Симфония престола и Сената. С чего он начал? С обращения к Сенату. Что он был вынужден принять братскую власть, поскольку ситуация такая. Но он же просит Сенат это подтвердить. Хотя, ясное дело, подтверждение Сената сих роль уже не играло, в общем-то. И, кстати, Сенат. Кто уничтожает гордых маршала Траяна? Юридический Сенат. То есть, когда надо, он его и подключает так, как ему это надо. И помним следующее. Уже сенаторы, наученные горьким опытом предшествующего века, привели к тому, что самое главное – они должны получить от правящего принципса уважение к своему статусу, личную неприкосновенность. Это есть. Это было при Нерве, это он следовал Троян, это придерживается Адриан. Спрашивается, зачем устраивать заговор для такого императора. Кроме того, наверху появляется новая структура. Императорский совет, которого раньше в плане структурным не было. Разумеется, совет императора всегда был. Август собирал совет из лучших людей. Тиберий пока не убрался на Капрею. Ну, при, понятно, Калигуле он пришел в полный упадок. При Клавдии, ясное дело, его заменили либертины. Нерон тоже где-то не нуждался. В общем-то, Флавий тоже, знаете, как так, не особенно. А вот он стоит не просто совет. Люди, которые собирают это существо, император нужен обсудить, он собрал совет. Нет. Теперь это люди, у которых член совета, называется консисториум принципис. Это должность, которую он занимает. Понимаете? Должность. И за эту должность получает жалование не самое плохое, понятное дело. В общем-то. И вообще он вводит категории высших должностных лиц. Чтобы простить сенаторам, вири клариссими, светлейшие мужи, это сенаторы. Вири эминентиссими, виднейшие мужи высшей должности. Вири перфектиссими, превосходнейшие мужи. Понятно ведь? Вири эгреги, отличные мужи. Вот. Такая вот лестница выстраивается. Причем это не временный, пожалуй, нет, это должностные. Так формируется элита. И эта элита, в общем-то, действиями своего императора очень довольна. И ваш это постоянно действующий орган. То есть император отсутствует, но есть кому, в общем-то, блести порядок в столице. То есть это не авантюра, что император гуляет пешком по империи. И, кстати, прогулка пешком тоже не просто так, мы уже говорили об этом. Это настоящий император, который блюдет империю, хотя бы не пешком, удивительная вещь. Такие провинции пошел пешком. Огромная Галлия. Британия. Опасная, кстати, очень Британия, знаете. Испания. Но Британия даже. Пожалуйста. И в империи полный порядок. В чем, собственно, я делал?
1: Игорь Олегович, давайте все-таки ваш рассказ вызвал третий вопрос, который потребует вашего комментария, потому что каким бы ни был гениальный император, какими бы он ни заручился с такими тонкими настройками взаимоотношений трона и сената, престола и сената, все-таки он не всесилен видеть на расстоянии, нужна отлично работающая почта и нужен какой-то аппарат, который бы обеспечивал, так скажем, все знания императорской власти. Но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, а нашим уважаемым радиослушателям. Я напоминаю, что все наши выпуски замечательного цикла, грандиозного цикла «История Рима» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся через несколько секунд снова в Рим императора Адриана и проследим за тем, как же этот третий из пяти хороших императоров смог создать уникальную структуру власти. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, занимаемся реформами Римской империи при императоре Адриане. И на самом деле это не скучный урок древней истории, это крайне актуальный для наших времен урок и материал. Мы в гостях у нашего доброго друга, блестящего русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института Игоря Олеговича Князького. Игорь Олегович, мы разбирали пешее путешествие императора Адриана, который ножками прошел по Римской империи, Галлия, Британия, Испания, Мавритания. И все то время, пока император укреплял дальние рубежи империи, он же не был в информационном вакууме. Для того, чтобы постоянно контролировать колоссальную империю, он должен был безупречно получать информацию, быть в курсе всех событий, он должен был понимать, как себя чувствует Сенат, а для того, чтобы это делать, это не только должна была действовать какая-то тайная служба, такая служба репрессивная, аппарат преторианцев, но и, собственно, бюрократический аппарат, который должен был это все выполнять. Что насчет бюрократии в Римской империи при императоре Адриане?
2: Строго говоря, именно Адриан и почитается в римской истории как человек, который заложил основу римской бюрократии, когда империя стала превращаться именно в бюрократическое государство. Что такое бюрократия? Это не только слово ругать, это глупость. Без бюрократии ни одно государство не живет. Бюрократы – это слой профессионалов, которые управляют государством. Профессионалов. И вот со времени Адриана, хотя их привлекали уже и ранее, еще тенца Август, разумеется, ты понимал, окончательно становится всадничество главным служилым сословием империи. Именно всадничество поставляет кадры той самой новой бюрократии.
1: Игорь Олегович, я прошу прощения, может быть, я ошибаюсь, но из ваших уроков я, может быть, неправильно помню, но, по-моему, всадники – это финансовая элита Римской империи, то есть это богатейшие сословия, но привычные, так скажем, к ведению бизнеса. То есть это такие банкиры Римской империи, или я ошибаюсь?
2: Не только банкиры. Разумеется, да, финансовая аристократия еще при республике. Вспомним Марка Краса, образец, первый римский миллиардер, всадник. Но всадник – это и служилые сословия. Их выдвигают на военные должности, на гражданские должности, на главную обитательную среду. И на преодолении строятся основы. Из кого выходят все эти, ну да, Вирий Клависий – это сенаторы. Это так. Но виднейшие мужи, превосходнейшие мужи, отличные мужи, наконец. Кто это? Метровицит из садиков. Это профессиональная высшая элита. Это сословие, которая является опорой императорской власти, главной опорой, и сословие неординарное.
1: Игорь Олегович, из сегодняшней беседы я вынес вот такой четкий принцип, что Адриан создал те самые центурии, когорты, которые стали впоследствии, ну, по сути дела, прообразами средневековых цехов, корпораций. Но когда вы говорите о том, что всадники стали бюрократами, опять, может быть, извините, я натягиваю сову на глобус, но я так помню таких прекрасных господ, которых называли шевалье, по сути дела, всадники, да, в средневековой Европе. То есть это нобилитет, господа, которые, ну, участвовали в том числе и в управлении. То есть дворяне, шевалье, всадники, или я опять путаю?
2: Но исторически всадники – это как раз те, кто во времена еще римского царского периода, Римской республики, выставляли конницу. А кто мог выставить конницу в Испании? Тоже люди зажиточные, понятное дело. Так что они были элитой с самого начала, садники. В общем-то, это естественная вещь. Потом так получилось, что из них вышла еще и финансовая элита. Ярчайший представитель, помню, Марк Крас, миллиардер. Но здесь они становятся служилым сословием, совершенно верно. Служилое сословие, на которое власть сознательно опирается. Адриан не первый, кто приветил садиков. Это сделал, начал делать еще Август. Мудрый человек, как он, великий император. Соответственно, Адриан, зная о трудах предшественников, видел лучшие стороны. То, что начал Август, он развил и укрепил. И правильно сделал вообще-то.
1: Потрясающая история на самом деле. Мы помним, как определенные аристократы посмеивались над Д'Артаньяном, у которого была лошадь дивного желтого цвета. Ну, то есть тоже своеобразное отношение к всадникам с недостаточно породистой лошадью. Но все-таки, когда мы говорим о бюрократии, мало поназначать этих людей. Они должны быть компетентны, они должны обладать определенными навыками. Их нужно обучить, они должны понимать волю императора, то есть надо выстроить и систему законодательства, по сути дела, чтобы в этом всем не запутались все, кто во что горазд.
2: Вот для этого и создана эта иерархия. Мужи разного уровня. Это не просто так взяли человека, назначили. Вот ты будешь эгрегией, ты будешь перфектистом. Нет. Ты должен это заслужить. Понимаете? Продвижение по служебной лестнице. Само собой. Нужно быть реальные заслуги, реальные умения. Вот в чем дело-то. Понимаете? Это не вульгарность сословная. То есть, при таком сословию, значит, ты уже выше всех. На чем пойдет Франция 18 века? Зачем хочется галактик век? На сословных привилегиях, где ценится не достоинство человека, а сословное происхождение. А здесь всем другое. Ты должен завоевать эту должность. Доказать, что ты действительно перфектиссимус, вир перфектиссимус, понимаете? Просто так ты не получишь это звание. И, наконец, кодификация законов. 128 год – один из важнейших годов истории Рима. Что это году произошло? Крупнейший римский юрист Сальвий Юлиан по поручению Адриана подготовил к изданию, как его назвали, вечный эдикт. Edictum perpetuum. В чем дело? У него очень длинная история. Дело в том, что когда в середине V века, ну, помните, об этом говорили тогда, в Риме появились 12 таблиц. Законы, так? Законы 12 таблиц. Время идет, иные законы устаревают, другие как-то уже непонятно трактуются. Что требовалось? Требовалось их постоянно как-то обновлять, не отменяя, а именно давая им современные трактовки. Кто для этого подходил? Были ли такие люди? Преторы. Кто такие преторы? Судейские люди. Но в чем особенность претуры? Ну, что понял, римские должности, то каковы они были? Они были все выбираемые, они были кратковременные и неоплачиваемые. Поэтому преторам была дана возможность эти законы как-то, ну, обновлять, что ли, приспосабливать к нуждам. Каждый новый претор с этого начинал. Понимаете, в чем дело? Претор ушел, другой претор, идут столетия. И возникает чудовищная путаница. Уже в эпоху империи, уже при Августе, власть в это вмешивается. Да, у претора сохраняется это право, но каждый претор должен помнить, что есть император, принцип, с которым все это контролирует. Адриан решает так, что не надо никаких игр. Хватит. Издается именно закон, кодификация преторского права на две части. Основная часть дополнительная, где кодифицируют то, что современно, то, что, так сказать, работает, без чего государство жить не может, но самое-то главное то, право на изменение законов теперь не у преторов, а только у высшего лица.
1: Правильно ли я понимаю, что император Адриан, он понимал сущность бюрократических законов, и он встроил в свой придуманный, созданный им аппарат предохранитель от постоянного усложнения бюрократических законов? Все, вечный эдикт.
2: Совершенно верно. Тем более юридически безупречно подготовленный. Крупнейший юрист Сальвий Юлиан работал, и, разумеется, не он один. Конечно, у него был штат высокопроизводительных юристов. То есть не просто император бахнул указом. Нет. Это считает, что произошла кодификация. Понимаете? Все жизнеспособно, вот, пожалуйста. А что нет, увольте. Этого больше нет. Такие крупнейшие отечественные историки античные, историки Древней Римы, именно империи, как Эрвин Давидович Гриб, как Александр Беркович Цыркин, они называли именно это Эдиль Андриана началом подлинной кодификации римского права. Вот откуда она идет. Та грандиозная система, которая получила название римское право, вот откуда она начинается. С этого перпетуум индикта. Я напомню, что он готовился не просто так. Император был пришломыслен, бах, эдикт, нет. Он тщательно готовился целые долгие годы. Он уже царствует 10 лет, 11-й год. И только тогда он издает эдикт. То есть родилась очень долгая работа. Крупнейший юрист империи Савелиан, и, конечно, при нем был штат юристов, само собой. Причем лучших юристов, ясное дело. То есть никакой тени самодурства. Наоборот, высочайший профессионализм. Почему из этого и выросло великое римское право?
1: Потрясающе, Игорь Олегович. Ведь, по сути, ведь для того, чтобы управлять юристами, законниками, нужно самому обладать чрезвычайным образованием, понимать их. Они говорят на очень сложном языке, логичном, но тем не менее ты должен в этом всем разбираться. Собственно, мы начали разговор когда-то об императоре Адриане с его блестящего образования. Это надо чувствовать буквально власть на кончиках пальцев. И уметь подавлять заговоры, и уметь говорить с военными, и создавать бюрократию, и создавать предохранители от разрастания бюрократического аппарата, и рачительно относиться к имуществу, в том числе социализировать рабов. Что ж, по-моему, мы лишь начали разговор о реформах императора Адриана, но мы с вами вот интуитивно, я думаю, ощущаем, что именно императору Адриану мы благодарны нынешними принципами современного государства. Но об этом в следующий раз. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы были в гостях у блестящего русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института, почетного работника высшего профессионального образования России Игоря Олеговича Князького. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Игорь Олегович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, дорогие радиослушатели.

0: Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он говорит: «Твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, во свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране».
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В начале о главных темах. Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия гиперзвуковыми ракетами по УПК Украины, сообщили в Минобороны. Владимир Путин назвал русский язык ключевой ценностью современной России, и температура воздуха в столице начнет заметно повышаться с сегодняшнего дня. Подробности далее. Российские войска в ответ на атаку в Старобельске Луганской Народной Республики нанесли удары высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для ВСУ, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в столице Украины нанесено поражение трем территориальным центрам комплектования ВСУ. Спецоперация может завершиться до конца суток. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: Представитель Кремля также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам президента, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать четыре дисциплины: история, основы российской государственности, философия и русский язык. Ракета среднего класса «Союз-5» останется приоритетным проектом российской космической программы, тогда как производство «Ангары» сейчас не находится на повестке. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, именно «Союз-5» рассматривается как основной российский носитель среднего класса, в том числе в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». Первый вице-премьер отметил, что новая ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. По его словам, «Союз-5» должен занять нишу носителя среднего класса для коммерческих и государственных запусков. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в формуле примет участие официальная американская делегация.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в Центральной России начнется масштабное потепление.
5: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 23-28 градусов, сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Синоптик подчеркнула, что при повышении температуры до 26 в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и являются, сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Петропавловске-Камчатском до 11 тепла, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске также осадки плюс 20. В Магадане до 12 тепла, дождь. В Хабаровске плюс 21 и небольшие дожди. Во Владивостоке до 24 градусов. В Екатеринбурге плюс 22, небольшой дождь. В Челябинске кратковременные осадки до 18 тепла. В Тюмени плюс 25. В Ханты-Мансийске до 22 кратковременные дожди. В Сургуте плюс 24, дождь. В Омске плюс 20. 27, в Новосибирске до 30 тепла, в Иркутске плюс 19 градусов, в Красноярске до 26. В Перми плюс 19, небольшой дождь, в Уфе плюс 21, в Оренбурге временами дожди до 16 тепла. В Москве кратковременный дождь плюс 23, в Петербурге кратковременные дожди до 23.

0: экзотика.
1: Здравствуйте, в эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший лидер лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне выступающий под псевдонимом IMX, немецкий сингер-сонграйтер Константин Гропер и его проект Get Well Soon, шотландский электронный дуэт Boards of Canada и мастера винтажного рока и ретро-психоделии ливерпульский ансамбль The Coral. А открывает нашу очередную встречу композиция «Тихий ветер» британско-французского проекта System 7.

System 7 Steel Wind из альбома Flower of Life, выпущенного лейблом AWF Records. Бывшие участники легендарной группы Gong, британский гитарист Стив Хилдж и французская певица и клавишница Мике Джаради создали свой техно-эмбиент проект System 7 в конце 80-х на волне бурного развития электронной музыки и клубной культуры. System 7 были одной из первых техногрупп, игравших вживую, и вскоре стали важной частью андеграундной танцевальной сцены Лондона. С талантливым дуэтом активно сотрудничали многие известные музыканты и диджеи, такие как Пол Окенфолд, Карл Крейг, Лоран Гарнье, Дерек Мэй, Алекс Паттерсон и Юф. Но этого участникам System 7 оказалось недостаточно. В 2005-м Хилдж и Жаради запускают ориентированный чиллаут и даунтемпо параллельный проект Mirror System, в рамках которого исследуют более мягкое романтическое звучание, создавая тонкое кружево из мечтательной электроники, минималистичных технохаус-ритмов и элегантных гитарных партий.

0: Это был британско-французский электронный дуэт System 7. Прозвучала композиция «Ла Катрина» из нового альбома «Цветок жизни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает бывший лидер культовой британской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне предпочитающий жить в Америке и выступающий под псевдонимом IMX. Предлагаю вашему вниманию композицию «Искусственная невинность».

IMX Artificial Innocence из мини-альбома Unmasked EP, изданного лейблом Unfall Production. Вдоволь поэкспериментировав с акустическим звучанием и модульными синтезаторами, Крис Корнер все же вернулся к тому, что у него получается лучше всего, а именно к созданию ярких и трагичных песен, пронизанных фирменной меланхолией и печалью о судьбах современного мира.

Get Well Soon. Терезу Уолден из альбома Mind of the Magic выпущена Scarlet Beast Records. Get Well Soon – это даже не группа, а целый оркестр со струнными и духовыми, в котором играют немецкие, ирландские и швейцарские музыканты.

единственное действующее лицо ансамбля – 43-летний немецкий певец, поэт, мультиинструменталист и композитор Константин Гротер. Коллектив исполняет сложную, богатую нюансами музыку, в которой органично соединяются элементы инди-рока, фолка, прогрессива, неоклассики и электроники.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Константин Гропер и его проект «Get Well Soon». Прозвучала песня «Окей» из нового альбома «Без магии». А у нас на очереди легендарный шотландский электронный дуэт «Boards of Canada» с композицией «Слово становится плотью».

Soon and vigorously

Translucent because it is a real witch. And why did the

Birds of Canada – The World Becomes Flesh из долгожданного альбома Inferno, выпущенного лейблом Warp. Родные братья Майкл Сэндисон и Маркус Эоин начинали экспериментировать с электроникой еще на заре 80-х, а к концу 90-х превратились в одну из самых уважаемых и влиятельных групп направления Intelligent Dance Music, или сокращенно IDM, и стали флагманом британского оплота прогрессивной электроники музыкального издательства Warp. Новый альбом дуэта, которого поклонникам пришлось ждать долгие 13 лет, прекрасный образец фирменного стиля шотландских электронщиков.

0: Это был электронный дуэт из Эдинбурга Boards of Canada. Прозвучал трек под названием You Retreat in Time and Space. Вы отступаете во времени и пространстве из нового альбома Inferno.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор продолжающие традиции классического рока, фолка и психоделии конца 60-х, начала 70-х ливерпульская группа The Coral с песней «Пересекая пески».

The Coral – Crossing the Sands из нового альбома 388, выпущенного лейблом Run On Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня ливерпульской группы The Coral. Она называется Let the Music Play – Пусть играет музыка.

0: Музыка большой страны. Алена Долбик. Ой, ты рожь.
1: Ой, ты рожь. Душевная песня с поистине народной мелодией на самом деле была создана в содружестве двух замечательных советских авторов – Антоном Пришельцем и Александром Долуханяном. У этого шлягера начала 60-х было много исполнителей, но многие помнят и любят эту песню благодаря певице Гелене Великановой.

0: Музыка большой страны. Радио России. Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского
5: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли на нас получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
8: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая. Очень...
0: хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. В начале о главных темах. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК, сообщили в Минобороны. В правительстве рассчитывают, что положительная динамика на рынке легковых автомобилей сохранится по итогам этого года. И президент Владимир Путин считает, что в России еще много рекламы на латинице. Подробности далее. Российские войска за сутки нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине. Были поражены места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильных бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Гулеева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155-мм самоходно-артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее Минобороны сообщало о массированном ударе по предприятиям УПК Украины оружием большой дальности в ответ на атаку ВСУ на Старобельск, в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. В частности, в Киеве, по данным Минобороны, под удар попали не менее 10 оборонных предприятий. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
3: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он назвал замечательную инициативу президента Казахстана по созданию Международной ассоциации русского языка. Глава государства призвал наполнить ее интересным содержанием.
4: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
1: На заседании Совета президент также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для России, сказал президент. Правительство с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в 2026 году, сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке долгосрочных товаров. Также Мантуров добавил, что Россия при помощи механизма ультисбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных автомобилей через ЕАЭС. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики 76 стран мира.
5: Мы посчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэнь, а также президент Абхазии Бадрин Бульбан. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
1: Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Власти США будут пристально следить за теми, кто приедет на чемпионат мира по футболу со сборной Ирана, и не позволит, чтобы в делегацию вошли не имеющие отношения к спорту люди, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он подчеркнул, что с другими сборными проблем не ожидается. Сборная Ирана решила жить в Мексике, а не США, но проведет в Штатах свои матчи. Чемпионат мира по футболу этого года пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики – с 11 июня по 19 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 17 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Южно-Сахалинске кратковременные дожди до 20 градусов тепла, в Магадане плюс 12, осадки в Хабаровске плюс 21, небольшой дождь, во Владивостоке до 24, в Екатеринбурге плюс 22, небольшие дожди, в Челябинске до 18 градусов, также осадки в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске кратковременные дожди до 22, в Сургуте небольшой дождь плюс 24, в Омске до 27, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26. В Перми сегодня кратковременные дожди плюс 19, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 21-23, в Москве осадков не обещают, в столице днем плюс 24 градуса.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть третья.
1: Уже рассветало, когда Дон Кихот покинул гостиницу. Памятая, что ему говорил хозяин насчет денег, белья и прочего, он прежде всего решил вернуться домой, чтобы запастись всем необходимым и подыскать себе оруженосца. Поэтому сразу за воротами гостиницы он повернул Росинанта по направлению к своей деревне. Росинант, словно поняв желание своего господина, с такой охотой побежал рысцой, что, казалось, копыта его едва касались земли. Но не успел наш рыцарь проехать несколько шагов, как из чащи леса послышались жалобные крики и стоны.
2: Стой! Стой, Росинант! Благодарю небо за милость мне неспосланную. Уж, наверное, это стонет какой-нибудь несчастный, которому нужно мое заступничество.
1: И он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны и крики. Едва он въехал в лес, как взору его предстала такая картина. Здоровенный крестьянин, привязав к дереву обнаженного до пояса мальчика лет 15, нещадно стегал его толстым ремнем.
3: Бредь! Не зевай!
4: Больше не буду, сеньор! Клянусь вам, никогда больше не буду! Честное слово, сеньор! Буду смотреть за стадом в оба!
2: Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться! Я сейчас докажу вам низость вашего поступка. Вперед, Росинант!
3: Остановитесь! Остановитесь, сеньор рыцарь! Сеньор рыцарь! Этот мальчишка мой пастух! О, если бы вы знали, какой он лентяй и разиня, сеньор рыцарь! Видит небо, он чуть ли не каждый день теряет моих овец! Вот я и наказываю его за это! А он утверждает, что я это делаю из злобы, чтобы не платить ему жалования!
2: Негодяй! Клянусь солнцем, которое нам светит, я проткну тебя копьем. Отпусти беднягу и немедленно уплати ему сполна все жалование. Не то я одним ударом прикончу тебя на месте. Сейчас же отвяжи его.
3: Да, хорошо. Я, конечно. Я отвяжу.
2: Сколько должен тебе хозяин, бедняга?
4: За 9 месяцев по 7 реалов в месяц.
2: Выходит, 63 реала. Немедленно расплатись с мальчиком или готовься к смерти.
3: Хорошо, хорошо. Только из этой суммы мне следует вычесть 3 пары кожаных башмаков, которых я ему выдал. И еще 1 реал. Я ему делал 2 кровопускания, когда он болел.
2: Допустим, что все это так, но отстегав его без всякой вины, вы получили сполна и за обувь, и за кровопускание. Ибо... если он порвал кожаные башмаки, которые вы ему купили, то вы порвали его собственную кожу. А если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он здоров. Значит, вы с ним квиты.
3: Я повинуюсь, сеньор рыцарь. Но беда в том... что у меня с собой нет денег. Пусть Андрес пойдет со мной в деревню, и там, я обещаю, я заплачу ему все до последнего реала.
4: И не подумаю, сеньор, как только мы останемся одни, он с меня всю шкуру спустит. Уж вы мне поверьте.
2: Он этого не сделает. Достаточно ему сказать, и он исполнит мое приказание. Пусть только он поклянется рыцарским орденом, которому принадлежит, и я отпущу его и поручусь, что он тебе заплатит.
4: Мой хозяин рыцарь? Да что вы такое говорите, ваша милость? Сеньор, да ни в какой рыцарский орден он и не записан. Ведь это Хуан Альдуда, богач из деревни Кентана.
2: И Альдудо может быть рыцарем. Запомни, каждый из нас сын добрых дел.
4: Ваша милость, сеньор, да какие же добрые дела у моего хозяина, раз он отказывается заплатить мне за службу.
3: Нет, я не отказываюсь, сеньор, я не отказываюсь. Ну, сыночек Андерс, ступай за мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, какие только есть на свете, что заплачу тебе все до последнего реала. Да еще и в новенькой монете.
2: Разрешаю вам и не в новенькой. Смотрите же, сдержите вашу клятву. Не то, клянусь вам, вас ждет жестокое возмездие. Я разыщу вас, даже если вы прикинетесь ящерицей. А если вам угодно знать, кто вам это приказывает, то знайте же. Я доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанческий, мститель за обиды и несправедливости.
5: С этими словами он пришпорил Росинанта и быстро ускакал. Крестьянин подождал, пока рыцарь скрылся в лесной чаще.
6: Ну-ка, подойди-ка, сынок, поближе. Я хочу заплатить тебе свой долг, как приказано мне этим мстителем за обиды.
4: Честное слово, ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит приказ этого доброго рыцаря. Дай бог ему 1000 лет жизни за его доблести и правый суд.
6: Я так люблю тебя, что сейчас увеличу долг, чтобы увеличить платеж.
5: С этими словами снова привязал мальчика к дубу и отстегал его до полусмерти.
3: Уж очень мне хочется спустить с вас всю шкуру. Ну а теперь, сеньор Андрес, ищите вашего защитника.
5: Крестьянин отвязал мальчика, и тот, обливаясь слезами, поплелся из леса, обещая разыскать рыцаря и все рассказать ему. А между тем нашему рыцарю казалось, что он положил прекрасное начало своим рыцарским подвигам. Вполне довольный этим приключением, Дон Кихот спокойно продолжал свой путь.
2: О, прекрасная Дульсинея Тобоская! Поистине ты можешь считать себя счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле. Тебе даровано судьбою повелевать словно покорным рабом, таким отважным и славным рыцарем, как Дон Кихот Ламанческий. Весь мир знает, что только вчера он был посвящен рыцаре, а сегодня он уже отомстил за обиду и несправедливость. Он вырвал бич из рук бесчестного злодея, истязавшего слабого отрока.
5: Вскоре он достиг перекрестка двух дорог, где встретил большую кавалькаду. 6 купцов, которые ехали на мулах из Толедо за шелком в Мурсию, в сопровождении 4 верховых слуг и 3 погонщиков мулов. Дон Кихот принял их всех со странствующих рыцарей и тотчас же вообразил, что его ждет новое приключение.
2: Стойте! Ни один из вас не сделает шагу дальше, если вы не признаете, что на свете нет девицы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобоская.
5: По странным речам и диковинному костюму незнакомца они сразу догадались, что перед ними сумасшедший.
7: Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто эта добрая сеньора. Покажите ее нам. Мы боимся, как бы нам не пришлось взять грех на душу, признав то, о чем мы никогда не слышали и чего никогда не видели.
2: Я требую от вас, чтобы вы, не видав ее, признали, подтвердили и отстаивали эту истину. Иначе я вызываю вас на бой.
8: Сеньор рыцарь, покажите нам какой-нибудь портрет этой сеньоры. Пусть ваша дама окажется кривой на один глаз в угоду вашей милости, мы все же признаем ее высшим совершенством и ваша милость успокоится, добившись желаемого.
2: Вы мне дорого заплатите за оскорбление, которое вы наносите несравненной красоте моей дамы!
5: С этими словами он взял копье наперевес и в бешенстве устремился на своего собеседника. Однако Росинант споткнулся о камень, упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону, беспомощно барахтая в своих тяжелых старых доспехах.
2: Не бегите, трусы, негодяи! Погодите! Не моя вина, что я упал! В этом виноват мой конь!
5: Один из погонщиков, видимо, не отличавшийся кротостью, не стерпел оскорблений и решил в отместку пересчитать рыцарю ребра. Он выхватил у рыцаря копье, сломал его и принялся одним из кусков колотить несчастного рыцаря.
9: Вот тебе за трусов! Вот тебе за негодяя! Вот тебе за твою прекрасную дульсинею!
5: Погонщик избил его до полусмерти, и купцы поехали дальше. Бедный Итальго не мог пошевелить и пальцем. Но все же наш рыцарь не падал духом.
2: Я знаю, что такие невзгоды нередко достаются на долю странствующих рыцарей. Моя доблесть не посрамлена, ибо несчастье произошло не по моей вине, а по вине моего коня.
5: В это время на дороге показался крестьянин, живший в том же селе, что и Дон Кихот. Он возвращался с мельницы. Заметив человека, распростертого на земле, он подошел к нему, откинул погнутое палочными ударами забрало и увидел знакомое лицо.
8: А? Что с вами, сеньор Кихан? Кто это вас так отделал?
5: Дон Кихот, должно быть, вообразил, что перед ним его дядя, маркиз Монтуанский. И он, не отвечая на вопрос, стал декламировать строки из романса.
2: О, властитель Монтуанский, дядя мой и государь!
8: Да поймите, ваша милость, сеньор, я вовсе не дядя ваш Монтуанский. Я ваш односельчанин Педро Алонсо, а вы Дон Кихана.
2: Я сам знаю, кто я такой. Я Дон Кихот Ломанческий. И подвиги, совершенные всеми рыцарями вместе, не сравнятся с моими.
8: Ну и здорово же его отделали, что он не помнит, кто он такой.
5: Крестьянин поднял Дон Кихот из земли и с большим трудом усадил его на своего осла, поскольку ему казалось, что бедняге на осле будет спокойнее. Устроив поудобнее несчастного Идальго, он подобрал доспехи и оружие рыцаря, привязал все это к седлу Росинанта, взял за повод и лошадь, и осла, и молча направился к деревне. А так как крестьянину не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Дон Кихота жалкого, избитого верхом на осле, он остановился за околицей, ожидая, пока совсем стемнеет. Тогда он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. А в доме слышались громкие голоса. Два закадычных друга нашего Идальго, священник и цирюльник, совещались с его домашними.
10: Ну и что вы скажете, святой отец, о моем господине? Вот уже 2 дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи. Я думаю, что его свели с ума эти проклятые рыцарские романы.
11: Я вполне с вами согласен.
12: Я не могу себе простить,
11: что не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродстве моего дяди. Вы бы, конечно, сумели положить этому конец. Довольно было бы сжечь книги, которые сводили его с ума.
12: Даю вам слово, что завтра же мы предадим огню все эти глупые романы, дабы они не сбивали с толку нашего бедного друга.
5: Дон Кихот со своим спутником слышали весь разговор. Теперь крестьянину стало вполне ясно, что за недуг у бедного Идальго. И он громко постучал в двери.
13: Сеньора! Сеньора, откройте! Прибыл тяжело раненый сеньор! Маркиз Монтуанский! Откройте, сеньора! Откройте!
5: Все выбежали на его голос.
14: Что с вами, сеньор Кихана?
12: Господи, что с вами случилось?
4: Дядюшка, да вы живы?
13: Ух, святая Мадонна, какое несчастье! Сердце мое верно чуяло. Это все эти книги.
12: Нет, нет, нет, нет. Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель. И, если возможно, призовите мудрую волшебницу Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мои раны.
13: Какая Урганда? Какая волшебница? Господи! Вот до чего довели его эти проклятые книги!
5: Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с 10 великанами. Тут они стали расспрашивать Дон Кихота о его приключениях, но тот не пожелал ни о чем рассказывать. Он только попросил дать ему поесть и оставить его в покое. В ту же ночь экономка сожгла все книги, какие были в доме, а дверь в библиотеку заложили кирпичом и тщательно замуровали. Дня через два, когда Дон Кихот уже настолько окреп, что мог встать с постели, он отправился посмотреть книги.
4: Вы что-то ищете, дядюшка?
12: Ничего не понимаю. А где дверь? В библиотеку.
13: В библиотеку?
12: Да.
13: Да что вы, ваша милость, ни библиотеки, ни книг давно нет.
12: То есть как?
13: Сам дьявол унес все это.
12: Как это?
4: Когда ваша милость была в отъезде, однажды ночью прилетел волшебник.
13: Да.
4: Спрыгнув с дракона, он вошел в библиотеку. А спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу.
13: Вылетел?
4: Да. И после этого не оказалось ни книг, ни библиотеки.
13: Ничего.
4: Кажется, его звали Муньетон.
12: Не Муньетон, а Фристон.
13: Ну уж бог его знает, как его зовут. Фристон или Фритон. Помню только, что его имя кончалось на Тон.
12: На тон.

0: Дон Кихот целых дней.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытели» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5-го класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Как же мы все привыкли к комфорту и порой не задумываемся, что начинается он с самых незначительных вещей. Например, когда у нас стул регулярный и нет проблем с пищеварением, мы не думаем о том, что может быть иначе. А ведь сотни тысяч людей годами живут с запорами и испытывают муки при каждом походе в туалет. О каком комфорте и хорошем самочувствии может идти речь, если каждый день в животе тяжесть, вздутие и постоянные позывы? Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно быстро и комфортно, без слабительных, наладить регулярную работу кишечника. У меня в гостях эксперт и разработчик уникальных продуктов Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Регулярный стул – это не просто комфорт. Это показатель здоровья всего организма. Если вы ходите в туалет по-большому хотя бы раз в день, значит, ваш желудок и кишечник работают на пятерку, а шлаки и токсины не задерживаются и не отравляют организм.
4: Но, к сожалению, у большинства ситуация совсем другая.
5: Увы. Основная причина хронических запоров – это когда стул меньше 3 раз в неделю, и длится это месяцами, а то и годами. Это обилие жирной рафинированной пищи, недостаток воды и пищевых волокон, которые должны стимулировать правильную работу кишечника, а еще отсутствие или недостаточная физическая активность. В итоге тонус кишечника и чувствительность рецепторов толстой кишки снижаются, микрофлора разрушается, каловые массы уплотняются и спрессовываются. Под их весом кишечник растягивается и повреждается. В результате возникает запор. При этом позывы к дефекации могут продолжаться до нескольких дней, а освободить кишечник так и не удается. Из-за этих застоев начинается медленное отравление организма своими же отходами.
4: Многие в такие моменты хватаются за слабительные средства, микроклизмы, но, как я понимаю, это не решает проблему.
5: Не просто не решает, а усугубляет ее. Само по себе избавление от шлаков в кишечнике приносит облегчение, но ненадолго. Это как если гнойную рану промыть обычной водой, и все. Вы же понимаете, что если не обработать ее антисептиками, не наложить швы, повязку, то рана загноится с еще большей силой. Поэтому большинство радикальных средств от запоров помогают лишь временно.
4: А потом все снова возвращается?
5: Конечно, потому что организм привыкает к слабительным. Дозировку приходится все время повышать, а результата нет. И ситуация может перейти в хроническую форму. Поэтому очень важно не тратить время на бесполезное действие, ухудшая положение, а вовремя принять правильные и действенные меры. Ведь для того, чтобы избавиться от проблем в кишечнике и наладить регулярный стул, нужно в первую очередь позаботиться о состоянии слизистой стенок кишечника.
4: А почему же такое внимание уделяется слизистой?
5: Давайте объясню. Клетки слизистой кишечника в обычном состоянии сильно прижаты друг к другу. Это своего рода щит, благодаря которому в организм не могут проникнуть бактерии, вирусы, токсины и другие опасные вещества из переработанной пищи. Если в кишечнике начинают накапливаться и тромбоваться отходы, они повреждают нежную слизистую и вызывают воспаление. В результате могут образовываться щели, через которые, как через дырявую трубу, вся гадость поступает прямо в кровь. Происходит самоотравление организма. У специалистов даже есть термин для такого состояния – синдром дырявого кишечника.
4: А человек это чувствует?
5: Это проявляется усталостью, слабостью, раздражительностью, нервозностью, может возникнуть тяжесть в кишечнике, головные боли, проблемы со сном и даже с памятью. А еще это частое простудное и вирусное заболевание.
4: Неужели состояние кишечника так сказывается на всем организме?
5: Когда из-за запоров и дырявого кишечника организм отравлен токсинами, то все силы уходят на...

0: на борьбу с ними. Вот вам и усталость. Когда в кишечнике скапливаются отходы и шлаки, то все это давит на соседние органы. Вот вам и тяжесть. Яды отравляют кровь и угнетают нервную систему. Вот вам и раздражительность, и проблемы с памятью, и бессонница.
1: Я когда-то читала, что нерегулярный стул даже на состояние сосудов негативно влияет. Может такое быть?
0: Запросто. Как я уже сказала, переполненный, неработающий кишечник раздувается. Он давит и на соседние органы, и на сосуды. Это может вызвать нарушение кровоснабжения всех основных органов и тканей. Шлаки, которые просочились в кровь из кишечника, царапают стенки сосудов. И на этих повреждениях оседают опасные для здоровья жиры, образуя холестериновые бляшки и сгущая кровь. Это все ухудшает работу сосудов и угрожает сердцу, почкам, печени, головному мозгу.
1: Так что же делать, чтобы сохранить здоровье кишечника?
0: На сегодняшний день способов для решения этой проблемы очень много. Надо только правильно выбрать то, что подойдет именно вам. Я, как специалист, предпочитаю натуральные, современные и при этом безопасные средства. Именно к ним относится биоактивный гель из диких морских водорослей «Севидал». Это природный продукт, проверенный временем и людьми. Его действие направлено на мягкое, естественное и быстрое очищение организма и кишечника, что позволит наладить регулярность стула. «Севидал» подарит легкость и комфорт, быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203*2203. Все звонки по России бесплатные. Позвонившим сегодня и сделавшим заказ, одна упаковка бесплатно.
1: А кто изобрел «Севидал»? Расскажите поподробнее.
0: Мы производим биоактивный гель «Севидал» из дикорастущих водорослей Белого моря, которые поступают напрямую на наше производство в Наукоград Пущино и перерабатываются по уникальной технологии. Наш научный консультант, ученый с мировым именем, 15 лет назад разработал и запатентовал уникальную, не имеющую мировых аналогов, технологию расщепления клеток водорослей на живые молекулы, без химических реагентов и нагрева. Из живой клетки водоросли мы получаем живые микромолекулы, микроцефтики, которые великолепно усваиваются нашим организмом практически на 100%. Только при такой технологии сохраняется вся польза дикорастущих водорослей. Кстати, обычные водоросли, не прошедшие переработку, усваиваются нашим организмом всего на 3%. То есть пользы от них практически нет.
1: А каким же образом этот гель помогает наладить регулярность стула?
0: Севидал – это, во-первых, живые микроцефтики водоросли, которые сохраняют слизистую кишечника в целости и способствуют стимуляции работы желез. Они вырабатывают кишечный сок, который необходим для расщепления шлаков. А во-вторых, в состав севидала входят водорослевые биоволокна, которые собирают и выводят из кишечника накопленные шлаки, даже многолетние. Таким образом, севидал запускает естественную активность кишечника и регулярность стула. Севидал подарит легкость и комфорт, быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203 *2203. Все звонки по России бесплатные. И всем позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
1: Так как же работает севидал?
0: Живые микромолекулы, микроцефтики в составе севидала способны взять под контроль патологические процессы в слизистой кишечника. Это очень важный шаг, ведь именно повреждения слизистой могут привести к кишечным дырам и отравлению организма.
1: А что при этом происходит с кишечником?
0: Микроцефтики севидала способствуют стимуляции желез, чтобы активно вырабатывался кишечный сок, необходимый для расщепления шлаков. И уже следом в действие вступают биоволокна водоросли. Они выполняют сразу две функции. Первая. Они собирают, абсорбируют и выводят из кишечника все накопленные за долгие дни, недели и месяцы шлаки. Без пробивания, без натуг. И второе. Биоволокна – это прекрасный пребиотик, то есть правильное питание для полезных бактерий. А это значит, что употребление севидала влияет не только на регулярность стула, но и на микрофлору кишечника. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203 *2203. Все звонки по России бесплатные. Не ждите завтрашнего дня. Обретите долгожданную легкость и комфорт сегодня. И напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
1: А есть ли у севидала ограничения по возрасту?
0: Нет. Севидал натуральный и безопасный, поэтому его могут принимать и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. Ведь они чаще других сталкиваются с проблемами кишечника.
1: А правильное пищеварение и регулярный стул нужны в любом возрасте.
0: Хочу сказать, что начинать заботиться о своем кишечнике никогда не рано и никогда не поздно. Чем старше мы становимся, тем больше проблем и болячек появляется. Это данность. Поэтому очень важно не запускать ситуацию и стараться, если есть такая возможность, применять натуральное, эффективное и безопасное средство, которое не вредят организму. И в этом случае Севидал может стать надежной поддержкой. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: Вот не скажите. Моя мама говорит, что в ее возрасте уже бесполезно что-то делать. У нее много сопутствующих возрасту проблем. И давление, и сахар, и суставы.
0: Наоборот, хронические состояния – это повод быть еще внимательнее к себе и своему организму. Ведь, как мы уже все поняли, нерегулярный стул может создать множество ненужных и опасных проблем. В этом смысле Севидал – уверенный шаг к защите организма. А так как Севидал – абсолютно натуральный природный продукт, который производится по безопасной технологии, он совместим со всеми лекарствами и не требует никаких перемен в вашем образе жизни.
1: А как принимать Севидал?
0: Все очень просто. 2 столовые ложки в день, и результат вас поразит. Нерегулярный стул, проблемы с кишечником, сосудами, кровью, уровнем сахара, давлением, головные и суставные боли, слабый иммунитет, тревога и стрессы, которые могли бы быть, все это останется в прошлом. А после применения Севидала результат сохранится надолго.
1: Спасибо огромное. Теперь я точно знаю, что существует простой и быстрый путь к комфортному пищеварению.
0: Да, Севидал – это сплав дикой природы и современной науки. Благодаря удивительным водорослям Белого моря, которые как будто были созданы для человека, и безопасной технологии производства, которая помогает раскрыть клетки и получить живые активные молекулы. Севидал поможет вернуть легкость и регулярность стула. Севидал поддержит слизистую кишечника и остановит отравление организма. Севидал сохранит баланс микрофлоры и укрепит иммунитет. Звоните по телефону нашей горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Наши специалисты готовы ответить на все вопросы. Все звонки по России бесплатные. Еще раз напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ, одна упаковка бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Севидал – это ваш путь к легкой и комфортной жизни.
1: ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В начале о главных темах. Вооруженные силы России поразили 10 военных предприятий в Киеве, заявили в Минобороны. Владимир Путин назвал русский язык ключевой ценностью современной России, и в Токио предупредили об угрозе разлива рек из-за тайфуна. В Японии отменены авиарейсы. Подробности далее. Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и объектам военно-промышленного комплекса энергетики и логистики Украины. Под удары попали предприятия ВПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. В российском военном ведомстве заявили, что все намеченные цели были поражены, а задача удара выполнен в полном объеме. Российские войска за сутки также нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине, средства ПВО. За вторник сбили 158 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР. Американские военные, в свою очередь, нанесли удары по наземному пункту управления на иранском острове Кешем после перехвата ракет и беспилотников, заявило Центральное командование вооруженных сил США. По их утверждению, Иран запустил 5 ракет, ни одна из которых не достигла цели. Помимо этого, американские военные якобы сбили 3 беспилотника. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Глава государства сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени